характера, как можно их изменить? Не кусайте больше, чем сможете проживать. Конечно, никто не говорит, что вы не должны ставить амбициозные цели. Однако их нужно достигать постепенно, иногда даже откатываясь назад и переосмысливая свою стратегию. Третье. Запишите. Это самая простая и эффективная техника, доступная человеку. Записывание целей и тщательное размышление творят чудеса. Поэтому всегда записывайте, чего хотите достичь. Вы можете завести себе дневник, где будете размышлять о целях и при этом клеить стикеры с напоминанием о них. На рабочем столе, холодильнике или на стене, которую вы видите после пробуждения. Четвертое. Будьте гибкими. Иногда все идет не так, как планировалось. Мир и люди меняются. А поэтому уже завтра ваши планы могут быть скорректированы. Именно это и есть гибкость. У вас есть план, однако ситуация меняется, и вы подстраиваетесь под реальность, а не живете в иллюзии. При создании плана учтите вероятные проблемы, которые могут возникнуть. Составьте план «Б» или «ИВ», если потребуется. Учтите, что и ваше обязательство может измениться в процессе пути. Вы приобретаете новый опыт, расширяете кругозор, а значит, можете осознать, что вам нужно изменить свою цель. Пятое. Применяйте систему напоминаний. Оставляйте любые физические напоминания, где только можно и в любых формах. Составляйте каждый вечер план на завтра и при этом обязательно опирайтесь на свой годовой план. Размышляйте о своих целях и подключайте к диалогу других людей. Шестое. Отслеживайте свой прогресс. Пока вы не поймете, что движетесь в правильном направлении и достигаете прогресса, о мотивации и речи быть не может. Вы должны осознать, когда достигаете очередного этапа и радоваться даже небольшому успеху. Ведите дневник или журнал. Седьмое. Награждайте себя. Несмотря на то, что награда не единственный способ мотивировать, все же время от времени балуйте себя. Вам нужно перезагрузиться и получить внешнюю награду. В конце концов, радоваться жизни можно и во время тяжелой работы. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете достичь поставленных целей. Успехов вам!

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку.

прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: каждого из нас в жизни свой путь. На этом пути могут быть разные знаки и повороты. Как определиться и как найти правильный путь в жизни?
1: Привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Сергей, и у нас в гостях Юля. Юля, привет!
2: Привет!
0: Привет, Юля!
2: Привет!
1: Расскажи, пожалуйста, 3 факта о себе, чтобы мы поближе могли с тобой познакомиться, и зрители тоже узнали тебя получше.
2: Ну, в первую очередь, меня зовут Юля, об этом ты уже сказал. А первый факт, я режиссер, вот я снимаю документальное кино, его можно посмотреть на Ютубе, да, про разные страны, города. Я пишу стихи с детства, вот, стихи тоже можно послушать на разных музыкальных площадках, даю концерты. Ну и третье, самое главное, я верю в Бога и стараюсь так жить. То есть это для меня не просто слова, это действительно направление или вектор моей жизни.
1: То есть такой очень творческий человек.
2: Да, да.
0: Творческий, духовный, разносторонний, развитый.
2: Ну,
0: класс.
2: Вот такая. Класс. Такой Бог создал.
0: Юль, сегодня мы пригласили тебя, чтобы ты нам что-то рассказала, чтобы мы могли подчеркнуть твой опыт, что-то из этого важно для себя взять, и обязательно те, кто нас будет смотреть.
2: Да.
0: Расскажи свою историю, то, что ты принесла сегодня для нас.
2: Во-первых, огромное спасибо, что вы меня позвали. Для меня честь быть здесь, да, и особенно честь пообщаться с теми людьми, которые потом будут смотреть эту программу, потому что я верю, что вот истории других людей, они нас вдохновляют, мотивируют, меняют. И я бы не сказала, что у меня какая-то такая странная или яркая, какая-то непосредственная история, но когда я смотрю на жизни людей вокруг себя, я вижу, что вообще-то у всех какие-то оригинальные истории в жизни. А я вообще родилась в Нижнем Новгороде, то есть я нижегородка, вот. И мои бабушка с дедушкой, они верующие люди, давно верующие, и во время перестройки, когда советская власть уходила, скажем так, и приходила новая, они покаялись, то есть они узнали Бога и стали по-настоящему верующими людьми, не религиозными. И как раз в то время я родилась, вот через несколько там лет, вот. И бабушка с дедушкой, они меня просто принесли в церковь, то есть пришли, взяли меня маленькую такую. И я с детства стала с ними вместе ходить. И...
1: А родители не ходили?
2: Родители не ходили.
0: Да, то есть ты так много расскажешь о бабушке с дедушкой,
2: да.
0: А родители упускаешь.
2: Да, родители не ходили, потому что родители не ходили, потому что они были заняты, наверное, какими-то другими делами, не знаю. Ну, в общем-то, вот такую духовную жизнь мою созидали именно бабушка с дедушкой. Почему я на них делаю такой акцент, я сейчас расскажу. Так вот, лет до 12 я с ними ходила, слушала проповеди, читала детскую Библию. У меня до сих пор осталась эта Библия, которую они мне подарили.
0: На такая ней... синенькая, да? Такая?
2: Нет, она такая белая, на ней...

0: Иисус как пастух, и с ним такие овечки. Одну он держит в руках, и одна рядом. Mm-hmm. И когда я смотрела в детстве на эту картинку, я помню, мне Бог всегда представлялся таким добрым. Мне казалось, знаете, я со многими людьми общаюсь и разговаривала, и люди говорят, вот я смотрю на икону, бывает, mm-hmm. да, и вижу, что Бог, он, ну, какой-то строгий. Мне mm-hmm. как-то вот сложно. Я даже, вот когда икона стоит, я даже вот игры шить не могу при иконе, mm-hmm. поэтому я ее поэтому... вот так кладу, и потом начинаю веселиться. А потом, когда заканчиваю, опять ставлю. Так вот, у меня такого не было. Я с детства смотрела на эту детскую Библию, на эту картинку, и мне казалось, Иисус, он такой добрый, он такой хороший, и как вот Дед Мороз какой-то, знаете, такое mm-hmm. вот доброе ощущение в сердце. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему быть верующим человеком. И вот лет до 12 я ходила, а потом просто перестала ходить, так как родители были неверующие, mm-hmm. они уже на тот момент вместе не жили, мама вышла второй раз замуж, я вообще воспитывалась, можно сказать, с бабушкой. Вот.
1: Ты жила у них, у бабушки?
0: Да, да, да, да. И я перестала вообще ходить. И дальше началась у меня вот такая подростковая бунтарская жизнь. Из-за того, что у меня не было полной семьи и вот этого понимания, я бы даже, наверное, сказала, что и ходить я перестала из-за какой-то некой обиды внутренней, что ли, что почему...
2: На Бога?
0: В том числе, почему у меня не так, как у моих одноклассников, у которых есть папа и мама, и они mm-hmm. вот приходят за ними в школу, они ходят на родительские собрания. Некоторые ребята мечтали, чтобы родители на собрания не приходили, ну, чтобы не слышали там про оценки.
2: А у тебя, наоборот, получалось,
0: да? Да, да. Мне хотелось, чтобы мои успехи увидели и так далее. И вот в поисках вот этой любви и пустота, которая была внутри меня, все больше и больше и больше раздувалась, я просто начала бунтовать очень сильно. И, естественно, первые люди, которые страдают от твоего бунта, особенно в подростковом возрасте, это твои родители, самые близкие люди. И от этого, конечно, моя мама страдала, и бабушка. Вот. И я в 16 лет вообще ушла из дома. То есть я закончила школу как раз. Я закончила 10-11 класс экстерном. Несмотря на все свое хулиганское поведение, мне Бог дал мозг, интеллект. Вот. И как-то...
1: Бог дал всем интеллект, но не все умеют пользоваться.
0: Ну да, ну, я бы не сказала, что я особенно пользовалась, но все у меня как-то получалось.
1: Получилось, слава.
0: Ну это просто, да, вот по милости. Я считаю, что это просто милость и чудеса.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот, я закончила, школу, ушла из дома и ушла не просто так, а ушла именно вот в поисках вот этой любви какой-то. И познакомилась с молодым человеком, который у меня был на 8 лет старше. И вот, собственно, с ним мы и ушли. Вот. И уехали сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург. Да, мы путешествовали по стране.
1: А это связано с его работой? Или
0: нет,
1: просто
0: нет, абсолютно ни с чем не связано. Это просто вот связано Хорошо. Было с тем, что да, мы такие молодые.
1: Что-то нас, хотели новое,
0: нас,
1: да?
0: Нас ничего не обременяет, мы никто не работаем, мы просто ездим. Нет у нас никакого смысла, цели в жизни, ничего. А-а-а. И вот когда мы были уже в Питере, у нас закончились все деньги, все средства к существованию, и нам нужно было как-то возвращаться домой. И никто из тех, кто нас знал, никто нам не выслал денег. Мы звонили всем. Некоторые даже сказали, да и хорошо, что вы там, оставайтесь там. Единственный, кто помог, это вот моя бабушка. Она вот прислала деньги нам на билеты, и мы приехали обратно в Нижний Новгород. И я помню, что когда я вышла уже с поезда, у меня сразу пришла вот эта мысль. Зачем я живу? То есть у меня прям вопрос такой.
1: Сколько это было тебе лет?
0: 17.
2: Угу. То есть год вы, получается, ездили.
0: Год, да. И у меня такой вопрос. А за какой смысл моей жизни? И на следующий день, вот после того, как мы приехали, я решила, что я возвращаюсь домой. Я просто собрала вещи и пришла домой. Естественно, просила прощения у бабушки, у мамы, на коленях плакала. Меня сразу же простили и приняли. И вот здесь такая чудесная...
1: С тем парнем ты разошлась.
0: Сразу же.
2: История такого блудного сына.
0: Да, да, да, абсолютно. Когда, я сейчас хотела как раз об этом сказать, мне, значит, вот дедушка подарил на день рождения Евангелие. И на ней вот... первой странице, и вот здесь на развороте он написал такую фразу. «Либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха». И эта книга всегда стояла у меня на полке. Так вот, когда я вернулась домой, я просто зашла в свою спальню, и вдруг вот эта книга, она бросилась мне в глаза, то есть прям настолько ярко, как будто бы она кричала «возьми меня, возьми, прочитай». И я помню, что я взяла, открыла, и вот эта фраза. И я поняла, что либо вот эта книга меня сейчас спасет, либо уже спасти никто не сможет. Потому что какой смысл? Может быть, я здесь смогу найти смысл? И я просто стала читать Евангелие сама. Я перестала общаться со всеми своими старыми друзьями. Я пошла в университет на первый курс. И я приходила после пар домой и просто читала Евангелие от начала и до конца. И я так, наверное, месяца за 4, раза 4 прочитала от начала и до конца. И вот я помню, что когда я читала эту историю про блудного сына, первый раз я не плакала, а вот все остальные разы я просто рыдала, потому что я понимала, что это я.

когда блудницу кинули к Иисусу и сказали, ну, вот она, что, побить вот она, да, да, она согрешила, давай, нужно ее побить камнями по закону. И он сказал, ну, кто из вас без греха, там, бросьте в нее камень. И я помню, я читаю и думаю, это же я. И какой... И вдруг у меня вот этот образ вот этого доброго пастуха с детской Библии, он вдруг начал оживать. То есть действительно он такой добрый, что он и меня любит, он и меня, значит, сейчас прощает. И я просто плакала, представьте, одна дома вот с этим вот Евангелием, и потом я встала.

0: Так научили в детстве. Встань на колени и просто поговори. Потому что Бог — это живая личность, просто пообщайся с Ним. Я встал на колени и говорю: если ты есть, и если это все правда, что тут написано, то и в мою жизнь приди. Мне, ну, очень ты нужен. И вот с того дня все изменилось. И я считаю, что это было мое искреннее такое покаяние. И потом я уже вернулась в ту церковь, в которую ходила в детстве, и, собственно, осталась верующей. С тех пор вот я верующий человек. 10 лет с Богом. Вот.
1: Очень интересно. Такая,
2: да, сильная история.
1: Но, ты знаешь, есть некоторые моменты, которые заставляют, так скажем, задуматься и вопросы к тебе задать. Смотри, ты побывала вот год, как ты говоришь, пожила такой обеспеченной жизнью, но тебе было всего 16-17 лет.
0: Да.
1: Не кажется ли, не похоже на то, что ты просто вернулась домой, а то, что деньги закончились, близких людей особо рядом нет, ну, парень есть, который с тобой, но у него тоже особо с деньгами плохо, и может быть так, что ты вернулась домой просто потому, что тебе больше некуда идти, и как бы вот добрый Бог тебя тут принял? И
2: то есть,
1: от того, что у тебя не было как будто других вариантов, ты нашла здесь свой дом, то есть вот это принятие, и осталась здесь. Что действительно тебе дало это? Что тебе дала эта встреча с Богом? И действительно ли лучше ли это, если чем у тебя на самом деле в мире без Бога были бы деньги, были бы друзья, принятие?
0: На самом деле я скажу, у нас в общем были деньги. Это не было
1: были
0: решением.
1: Были возможности.
0: И если бы их не было, то я бы
1: возможности жить еще где-то там
0: вообще,
1: без родителей,
0: вообще,
1: без бабушки.
0: Вообще, да. То есть это не было из-за того, что меня вот как вот у блудного сына, что я бы только рожков наелся.
1: Да, да.
0: Это не совсем так, потому что были возможности. Скорее, я просто вот именно этот вопрос, зачем я живу, какая моя цель, он меня мучил. И в последнее время, перед тем, как вот прийти к Богу, очень сильно стал мучить. То есть я даже уже там в Питере, я не могла как бы спать. У меня вот постоянно вот эти вот мысли. Какой смысл? Ну, то есть для чего? Даже хорошо, если не с этим парнем, с другим. Может быть, у меня была бы семья, я бы, ну, там, выучилась на профессию, которую я хочу, я бы работала. Какой смысл этого всего? То есть я ведь родилась, и потом я умру, потому что из 100 человек умирает 100. И дальше что? То есть у меня сильно эти мысли, они, ну, не давали мне покоя. Поэтому я бы сказала, что это такой поиск смысла жизни меня привел. И, конечно, отягощающие обстоятельства, грех, трудности, это все да. Но если бы мне только хотелось бы вернуться домой, потому что там друзья или еще что-то, то меня бы ненадолго хватило. Да, может быть, я бы даже покаялась, узнала Бога, но не смогла бы с Ним вот столько лет идти, как сейчас. Потому что искренне настоящая встреча с Богом, вот именно она тебя и держит как верующего. Ты и становишься верующим поэтому. Вот. И вот так.
3: Найди свой путь.
2: Как ты думаешь, возможно ли встретиться с Богом в такой полной мере без того, что, так сказать, уйти во все тяжкие и потом вернуться? Можно ли встретиться с Ним без таких обстоятельств?
0: Конечно. Вообще, я, знаете, во что верю?
2: И еще получается вопрос, если бы вернуться назад мы могли бы, ты бы прошла еще раз этот путь для того, чтобы вернуться, например, обратно к Богу, или ты бы поняла, что...
1: А лучше обойтись.
2: Да, лучше без этого обойтись и как-то к Богу прийти другим путем.
0: Ну, знаете, как история не терпит сослагательного наклонения. Не знаю, как бы я поступила. Я уверена, что у каждого просто свой путь. Вот каждому человеку нужно пройти именно свой путь, чтобы встретиться с Богом. Я знаю множество людей, которые...
1: И не всем
0: которые...
1: обязательно пройти через все тяжкие, чтобы...
0: Абсолютно так. Но ведь у нас
1: просто
0: есть свободный...
1: Просто многие молодые люди так и говорят, что ну, надо же все попробовать, чтобы потом вернуться.
0: Я сейчас объясню. Я не жалею о том, что было, но я и не хотела бы, чтобы мои дети, например, проходили
2: этот путем. Да, я вот это имела в виду.
0: Нет, конечно, нет. Но, вы знаете, вот я думаю, что каждому человеку нужно свой путь идти, да, вот свой особенный путь. И встреча с Богом зависит не от того, ну вот как вот я построю, да, в своей голове. Вот я, значит, живу, и вот сейчас я там встречусь с Богом. Или вот я живу, там погуляю, свои дела какие-то поделаю, а потом уже буду верующим. Это, конечно, все ерунда. А по-настоящему вот обрести веру ты можешь только в том случае, если ты прям этого захотел. Ведь все, что нужно, это просто желание. И неважно, ты с детства ты там шел за Богом, или ты там вот в грехе сейчас, да, в страшном, или ты просто хочешь, и Он приходит. В моей жизни было так. Я просто захотела. Вот если ты есть, приди, а Он пришел. и до сих пор никуда не ушел. И чудеса производит, и ведет, и... То есть он живая личность. Ведь, по сути, что такое вера? Ты влюбляешься в Иисуса.

0: Ты влюбляешься в личность. Ты не приходишь, потому что тебе нравится религия, традиции или какие-то, там, не знаю, ответы от него получать. Не это самоцель, а вот именно отношения с ним, вот это главное. И я бы сказала, наверное, молодым людям, которые нас будут смотреть, влюбитесь в Иисуса просто. Все, что нужно, влюбиться в Иисуса. Вот. И тогда ты будешь верующим. А из каких обстоятельств ты это делаешь? Через там трудности или ты просто в вакууме сидишь? Без разницы. Просто захоти и попроси его об этом, и все.
1: Хорошо, Юля, классно, спасибо. Немножко минут у нас осталось. Расскажи теперь о твоем пути сейчас. Вот ты говоришь, 10 лет ты уже с Богом. Да. У тебя есть тоже сейчас какой-то путь. Да. Довольна ты им или нет? И то есть ты нашла себя, нашла свой путь. Да. Немножко об этом скажи.
0: Я очень довольна, потому что, как я сказала, когда ты человек верующий по-настоящему, то Бог, он тебя реально ведет по твоей жизни. И что бы ни случилось, он всегда с тобой. И все мечты, которые у меня были и есть, Бог исполняет. Вы знаете, вот настолько это происходит нереально. Я говорила, что я пишу стихи, я человек творческий. Вот. И я как бы думала, что это, ну, просто мое хобби. Но несколько лет назад я сказала: Господь, ну, у меня нет никакого агента или продюсера, ну, ты будь моим продюсером. И настолько Бог стал сверхъестественно все делать, что уже было у меня несколько концертов в Москве, люди там начали меня узнавать, слушать мои стихи, пишут.
1: То есть ты, получается, это... зарабатывать через это?
0: И это даже тоже. Но я как бы не ожидала, что даже я смогу какие-то финансы зарабатывать с концертов, но они приходят, и мы много благотворительности через это делаем. И я снимаю документальное кино и хочу художественное, которое будет влиять на людей и рассказывать о Боге. Я бы сказала, что моя жизнь очень чудесная благодаря вот Богу, поэтому я счастлива быть
1: То есть ты выбрала такой путь, использовать свои потенциалы, свои таланты, дары для того, чтобы людям рассказывать о Боге,
0: чтобы
1: его прославлять.
0: Да,
1: чтобы его прославлять, и чтобы они узнали через
0: это. Я однажды вообще такое решение приняла. Вся моя жизнь — это служение Богу. То есть вся моя жизнь — это как бы такое зеркало Его славы. И я себе это сказала и говорю: Господь, куда бы я ни пришла, как написано в Библии, все, что не делайте, делайте как для Бога. Кушайте вы, пьете вы, спите вы. Вот все, что я делаю, все, Господь, для Тебя. И знаете, когда ты искренне вот так скажешь, у тебя вся жизнь реально меняется. Ты просто каждый раз: да что это со мной происходит? Это про меня? Это у меня сейчас так? Поэтому он умеет удивлять. И, в общем, жить с Богом — это не скучно. Это очень здорово и интересно.
2: Не было каких-то разве... Вот ты так рассказываешь, как будто жизнь с Богом — это такая взлетная полоса, что все классно, классно, здорово, и стоит только довериться ему, и он тебя понесет, и будешь жить ты счастливо, и никаких бед не будет. А творческие же люди, они такие довольно очень... По крайней мере, я вот очень близко все воспринимаю, и тяжело, и радости, и падения, и...
0: Это, наверное, я немножко как раз сюда комментарий. Как раз ты был прав до того момента, пока сказал, что не будет бед. Ты действительно всегда счастлив с Богом. И в бедах тоже. Беды будут, будет много злых дней, будет много неприятных обстоятельств. Но если ты реально с Богом, то ты всегда на взлетной полосе. И какой бы день злой ни пришел, ты всегда знаешь, что он с тобой. Конечно, будешь сомневаться. Конечно, где ты будешь плакать. Мы же все люди. Но ты знаешь, что он с тобой, он тебя все равно поднимает. То есть из любого даже такого темного рва он тебя поднимет. То
2: есть у тебя всегда есть уверенность в том, что Бог с тобой.
0: Конечно.
2: И что бы ни произошло, что ты через это пройдешь.
1: В Библии написано так: праведник 100 раз упадет и поднимется.
0: Да.
1: То есть рост он всегда, он не может быть прямым. Он, как одна девушка сказала мне, как синусоида. Иногда падение, но она все равно идет вверх, плавно. И дай Бог, чтобы так было. Спасибо, Юля.
0: Да, спасибо.
2: Еще, наверное, последний вопрос. Ты много говорила о том, какой Бог для тебя, но все-таки, если задавать вопрос в том, какой Бог, и отвечать на него вкратце, в одном слове, как бы ты описала Бога?
0: Любовь.
2: Спасибо.
0: Одним словом, любовь.
2: Да, я думаю, что, в принципе, из программы понятно, что ты имел в виду. Очень классный опыт, и здорово, что такая положительная энергия и заряд на то, чтобы...
1: Я даже смотрю, ты Даника так вдохновила, он даже светиться стал. Спасибо тебе большое, что ты была с нами. Очень классно, очень приятно.
0: Спасибо.
1: Друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли свой путь с Богом в этой жизни. Надеемся, что опыт Юли вас вдохновил. Пусть он вам дарит любовь и счастье. Господь всегда будет с вами.
3: Найди свой путь, каким он не был. Зажги звезду свою ты на небе, и пусть она, друзья...
4: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным. И тот, кто верит в меня,

Для этого нам понадобятся пастельные мелки. Они могут быть как ярких цветов, так и более меловых. Также потребуется растирка, карандаш сепия, или можно выбрать любой карандаш из мягкого материала, обычный карандаш, кнопки, ластик и клячка. А также нам нужен лист. Лист должен быть с фактурой, он похож на акварельный, и цветной. Чтобы расположить правильно лист, нам нужно сделать вот так. Вытянем руки, таким образом поставим указательный и большой палец в виде прямого угла. И вторая рука будет параллельно ему. И так мы посмотрим, как лучше наш натюрморт будет смотреться. В данном случае лучше смотрится в горизонтальном положении. Так мы и разместим лист. Теперь можно начинать. Возьмем карандаш. Я возьму карандаш сепия. Также можно взять любой мелок. Можно писать как и темным, так и светлым цветом. Это не важно. Мы взяли именно синий лист, так как в нашем натюрморте синего цвета больше всего. Это очень удобно использовать именно цветные листы. Обозначим линию стола. Линия не должна быть строго посередине. Она может быть чуть выше или чуть ниже, но лучше, чтобы она была чуть ниже середины листа. Также наметим угол стола. Для этого нам нужно вытянуть руку по диагонали самого стола. Измеряем направление. И с другой стороны. Чтобы проверить, правильно ли мы сделали направление, нужно понимать, что направление должно уходить вдаль, и где-то вдалеке оно будет соединяться. Так мы поймем, что мы сделали правильно перспективу. И обозначим линию впереди. Наметим нашу драпировку. И сам кувшинчик. Наметим начало и где он будет заканчиваться. Проведем осевую линию, чтобы сделать его ровным.

вытянем карандаш и измерим размер. Кончик карандаша будет наверху нашего кувшина, и палец должен быть на дне. Переворачиваем и измеряем толщину. Толщина кувшина будет чуть уже. Также проверяем, чтобы вот эти расстояния были одинаковые. Вверху кувшин сужается, тоже это отметим. И можно соединить эти точки. Смотрим на кувшинчик, на его особенности, то есть где он сужается. Чтобы измерить узкую часть горлышка, берем карандаш. Кончик с одной стороны должен начинаться, а палец уже с другой. И смотрим, сколько горлышко умещается в самой толстой части кувшина. Оно умещается 3 раза, то есть измеряем таким способом, как здесь, и переносим сюда. Стараемся сделать, чтобы все было ровно с одной стороны и с другой. Низ тоже измеряем таким же способом. Тоже с одной стороны прикладываем. Из-за цветов здесь немножко не видно, но мы должны как бы смотреть сквозь. Чуть уже получается, то есть где-то примерно вот столько. Да, то есть он чуть пошире будет. Ну и смотрим, чтобы здесь было все ровно. Натюрморт можно поставить самим, совершенно любой. Можно использовать любые предметы, которые у вас есть дома. Это могут быть фрукты, какие-то вазы, баночки. Могут быть какие-то предметы кухонной утвари. Все что угодно. Также помним, что если у нас округлая форма, то она будет состоять из эллипсов. То, что находится ниже нашего уровня глаз, будет шире. Получается, самый нижний эллипс будет самым широким. Намечаем это примерно, не нужно прям сильно высчитывать. Выше он будет уже сужаться. И вверху он будет самый узкий. И видим то, что горлышко у нас немножко выпячивается. Тоже это нужно нарисовать. Теперь переходим к цветам. Их не нужно никак высчитывать. Просто рисуем, как видим. Намечаем. В виде таких просто штришков. Не нужно здесь никак стараться. Можно еще добавить здесь драпировки. Лишнее можно стереть клячкой или ластиком. Но лучше использовать клячку, так как она не царапает бумагу. Здесь тоже наметим складки. Теперь можно начинать уже работать в цвете. Начнем с кувшинчика. Проложим светлые пятна. Можно это делать вот таким штрихом. Можно проводить боковой стороной пастели. И стараемся делать по форме. Вот это направление. Также можно по форме работать вот таким образом. Можно сделать так. Еще почему хорошо работать именно с натуром, потому что вы видите все в объеме, вы его лучше чувствуете, и всегда натуру можно потрогать, да, можно взять кувшинчик в руки и понять, в каком направлении можем сделать штрих.

коктейль между собой не смешивается. Можно только, например, нанести один штрих и перекрыть его другим. Тогда визуально глаз может смешать эти цвета. Но так как она не смешивается между собой, нужно иметь в своей палитре много цветов. Стараемся разглядеть в кувшинчике разные оттенки коричневого, бежевого. Также добавляем в тени синие оттенки и фиолетовые, которые отражаются от драпировки. Переходим к теням, работаем цельно. Также пастелью можно работать в разных техниках. Можно растирать, можно работать штрихом и не трогать. Можно растирать первый слой и уже сверху работать только штрихом или в каких-то отдельных местах. Направление штриха делаем по форме. Добавим цвета на цветы. Проложим такими пятнами. Добавим светлого цвета на переднюю часть драпировки, чтобы выделить передний план. И добавим цвета на задний план. А задний план или какие-то крупные плоскости мы рисуем таким крупным штрихом. Также добавляем 7 уже заостренный частью пастели и намечаем вот эту тень, которая падает от кувшинчика, примерно даем намек на тень от горлышка и самой вот этой части широкой, которая виднеется. Стараемся разглядеть, а в драпировке разные оттенки. Также вот этот передний угол делаем внизу темнее, чтобы показать, что наша драпировка спадает. То есть показать вот этот передний угол стола. Стол у вас не должен падать, поэтому мы это тоже проверяем. Линия должна быть стола ровная. Также стараемся, чтобы, например, драпировка, она не впадала в сам край кувшина, потому что это будет выглядеть странно. Драпировку выполняем такими жесткими штрихами. Даем направление складкам при помощи пятна. Тень от цветов. Также немножко добавим рефлекса, который иногда попадает на ткань от кувшина или от цветов. Сделаем белую драпировку. Тоже проводим пастелью по направлениям складок. Также дадим света и на другой драпировке. Складки на белой драпировке. Не нужно их как-то слишком выделять. Чисто только дать намек. Можно просто такими штрихами. Можно взять растирку и немножко растушевать. Особенно задний план, чтобы он не выделялся. Можно растушевывать растушевкой, либо пальцем. Горизонтальную часть стола растушевываем в направлении горизонтальном.

А вертикальная? Вертикальная. Также немножко растушуем кувшин. Тоже делаем это по форме. Теперь можно проработать детали. Вернемся к кувшину. Здесь можно работать штрихом. Вносим оттенки синего, голубого, которые отражаются от драпировки. Подчеркнем дно кувшина. И нарисуем веточки. Стараемся делать их немножко такими извилистыми, не слишком прямыми, чтобы это смотрелось естественно, так как растение у нас всегда имеет такую специфичную форму. Не бывает пропорциональных растений и каких-то слишком ровных. Также наметим тень, которая падает от синей драпировки на белую. Этот передний угол.

То есть в заднем плане мы не делаем слишком такие четкие складки, не делаем слишком контрастно, чисто намеком и полутонами. Также немножко прищуриваем глаза, чтобы понять, что у нас темнее по тону и что светлее. Добавим детали на цветы, чтобы было понятно. Листочки чуть-чуть прорисуем. Также находим в цветке разные его оттенки. Можно добавить оранжевый, малиновый, красный. Где-то будет тоже рефлекс от драпировки. Это тоже нужно отметить. Вот эта часть кувшина самая светлая. Дальше он сужается, и там он становится чуть темнее. Также подчеркнем кувшин. Для этого мы возьмем синий мелок и добавим цвета драпировки. Можно работать штрихом и, например, потом его перекрывать другим цветом. Пастелью можно работать как акварелью. Для этого нужно, например, нарисовать рисунок, и можно его размыть потом кисточкой с водой. Тогда у вас получится акварельный рисунок. Либо можно измельчить пастель, добавить воды, и получится краска. Выделяем угол стола. Образом. Опять же, проверяем, чтобы у нас была правильная перспектива. Для этого можно немножко отклониться назад или отойти. Также отметим здесь немножко цветом темным, чтобы тоже намекнуть, что у нас тут есть линия стола задняя. Когда вы растушевываете, очень легко сделать рефлекс. Нужно немножко здесь растушевать, а вот самый яркий цвет можно оставить. И еще важно, чтобы вот эти две линии, они не были одинаковыми. Для этого можно просто разбить ее другим направлением. Ну и вообще в работе не должно быть одинаковых линий. Вот здесь вот есть эти линии. Нужно подправить, например, дать линии уже другое направление. Тень, которая ближе к объекту, она темнее, а дальше она становится чуть светлее. Также ее можно выделить при помощи другого мелка, более светлого. Но если это задний план, то нужно делать это не сильно контрастно. Например, серым цветом можно чуть разбавить. Выделяем горлышко при помощи темного.

бокам, чуть-чуть добавим тень. Можно взять для этого карандаш, это будет удобней. Также при помощи карандаша добавим несколько штрихов. И подправим форму кувшина. Штрихи делаем по направлению окружности. И выделяем горлышко. Стушевываем, чтобы был мягкий переход. Переходим к цветам. Уже более отчетливо их рисуем, выделяем лепесточки. Также еще получше выделим веточки, потому что в процессе работы они могли немножко смазаться. Много слоев пастели, к сожалению, не получается положить, так как она начинает сыпаться. Поэтому, если вам нужно положить новый слой, лучше немножко растереть старый. Либо использовать более пигментированные пастели. Какие цветы можно растушевать, на переднем плане оставить нетронутыми. Цвета на вашем рисунке могут отличаться от натюрморта, так как все зависит от вашей палитры цветов и от того, как вы видите. Какие-то оттенки можно закладывать вместе. Например, это могут быть комплементарные цвета, такие как красный и зеленый. Добавим света на драпировку. И еще добавим тень под цветами. Для этого можно взять фиолетовый цвет и аккуратно выделить цветы. Помним, что если свет падает с этой стороны, то тень будет падать в другую сторону. Когда не было пастели, художники использовали сангину, сепию и соус. Соус сейчас употребляется в пищу, но тогда был совершенно другой. Но теми материалами нельзя было делать цветных рисунков. Иногда нужно немножко откинуться назад или отойти где-то на метр или на два, чтобы в целом посмотреть на работу. Добавим еще последние штрихи. Добавим света на цветы при помощи светлого мелка. Еще пастелью можно работать такими точками, если это необходимо. Все зависит от того, какую вы хотите передать фактуру. Работу можно заканчивать. Вот такой натюрморт у нас получился. Пробуйте, рисуйте больше натюрмортов. Старайтесь сделать это все-таки с натуры, так как это поможет вам передать объем и научиться правильно передавать форму. Также можно использовать различные предметы для натюрморта, которые есть у вас дома. Пробуйте, практикуйте, и у вас обязательно все получится.

молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн.

звук времени, вперед спешащий. В движении с ним триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. Из слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет резцом на сердце сотни лет.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня откроем Евангелие от Луки, 9 главу. Прочитаем об одном очень интересном эпизоде. Этот эпизод нередко вызывает вопросы у людей. Почему Иисус так необычно отвечает человеку, который выражает желание за ним последовать? Неужели это разумно? Неужели Христос может, ну что ли, прямо отвергнуть человека, который хочет идти за ним? Но мы поразмышляем, какие уроки содержит в себе этот эпизод. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 57-58 тексты. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. А Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда имеют, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить даже голову“». И действительно, вот что это за ответ Иисуса? Можем ли мы себе представить, что человек, приходящий в церковь, человек, который, ну вот я обращаюсь к христианам, опытным христианам, вы можете себе позволить так ответить кому-то, кто просит у вас: „Научи меня следовать за Иисусом“? И чтобы вы ответили этому человеку, мыслимо ли: „Ну а знаешь ли ты, как это будет сложно? Знаешь ли ты, как это будет непросто идти за Иисусом, быть Его учеником? Может быть, ты хорошо подумаешь“, как будто бы Иисус пытается его отрезвить. А может, так оно и есть? А может, Иисус действительно пытается отрезвить этого человека, чтобы этот человек не относился к христианскому пути слишком легкомысленно? Подумаем. Христос всегда был в пути. Он не мог по-другому жить. Христос был, наверное, знаете, даже как правильно будет сказать, Он сохранил дух вот этого израильского странствования. Ведь когда хотели построить храм для Бога, для Яхве, когда еще были времена, когда святилище было просто палаткой, ее принесли из пустыни израильтяне, когда вошли в Ханаан, и многие-многие годы святилище Яхве просто представляло из себя скинию, то есть большую, красиво украшенную, но все-таки палатку. И когда задумали люди построить храм, Бог спросил их: „Разве я когда-нибудь просил делать мне дом из камня, из дерева? Разве не ходил ли я всегда с израильтянами вот там, так, как они скитались, и я ходил с ними“. Вот Иисус, Он вот этот дух, Он приносит с собой, Он возвращает его в жизнь Израиля, этот дух. Он никогда долго не был на одном месте, Он всегда шел вперед к новым горизонтам, к новым городам, к новым людям. И когда граждане Капернаума, одного из галилейских городов, хотели, чтобы Он у них остался подольше, Он им сказал такие слова. В Евангелии от Луки, в 4 главе, записаны Его слова. Посмотрите: «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил.

от них, но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан». Да, его сердце всегда горело желанием донести Евангелие до как можно большего количества людей, до каждого человека. Но для этого он, собственно говоря, избирал себе и апостолов, помощников. На этом пути, во время одного из его путешествий, некий книжник пожелал отправиться в путь-дорогу вместе с ним. Книжник. Что это за человек такой? Книжник, по-современному, это ученый. Тот, кто прочитал много книг. Но мы догадываемся и понимаем, что во времена Иисуса Христа подавляющее большинство населения читать сам не умело. Но были вот такие умные, мудрые люди, наученные, обученные грамоте, и их приглашали. Их приглашали на разные праздники религиозные, их приглашали в различные поселки, чтобы они там уроки проводили для детей, учили их истории, учили их закону, чтобы они приходили, к примеру, к судьям и объясняли судьям закон Божий, как они должны действовать и так далее. Это был уважаемый и важный человек в израильском обществе. Но вот что он заметил. Он заметил, что влияние Иисуса гораздо больше, чем его собственное. Сам он был человеком одаренным. Это не вызывает никаких сомнений. Другие люди не становились признанными в народе книжниками, учеными, другими словами. Но он заметил, что за Иисусом следует очень много людей. Он заметил, что слова Иисуса, его учение, его наставление обладают огромным влиянием на их жизни. И он решил, что если походит вместе с Иисусом, если он немножко попутешествует вместе с ним, он от него научится. И книжник, оказалось, что книжник смотрел на путь Иисуса слишком в розовом свете. Книжник не понимал всех сопряженных со служением Иисуса Христа трудностей. Он их не видел, он их не замечал. Он был уверен, что он выдержит этот путь. Он был уверен, что он ему по зубам, что он ему по плечу. И кажется, что он даже не просто хотел стать одним из 12, то есть самым близким учеником. Он просто хотел немножко провести время с Иисусом и научиться всему тому, что умел делать Иисус. И Иисус, как мы уже об этом говорили, он как будто бы отрезвить хочет этого человека. Он ему говорит, он пытается его остановить на этом пути и сказать, ты не совсем правильно видишь и правильно не совсем оцениваешь путь, которым идет Мессия, которым идет Христос. Однажды уже такая ситуация была. Иисус обращался вот с таким словом отрезвления не какому-то стороннему человеку, который вот просто прибился к их группе и пожелал, разрешите мне с вами немножко походить, чтобы научиться так же влиять на сердца людей, как Иисус на них влияет. Он так, однажды Иисусу пришлось так обратиться к своим самым близким ученикам. Когда двоих учеников, их мама, их мать подвела к Иисусу и попросила, «Господин, скоро ты будешь царем!» Они все этого ждали. «Посади, пожалуйста, одного моего сына с правой стороны, а другого моего сына с левой стороны». И он их спросил, «А чашу мою пить сможете? А по силам ли вам то, о чем вы просите?» И вот он с такими же словами обращается и к этому книжнику. Что он не видел, чего он не мог предусмотреть, вот этот книжник, вот этот человек? Неизбежно со многими трудностями встречался человек, который разделял с Иисусом его странствование. Одна из этих трудностей – это хроническая усталость. Иисус очень много трудился. Он ложился позже всех. Он вставал раньше всех. Для чего? Чтобы молитвой подготовить себя для предстоящих

ему дел. Иисус Христос вел очень напряженную молитвенную жизнь. Именно из-за этого он часто даже ночи не спал. И как я только что сказал, ложился он точно позже всех и вставал раньше всего. Вот в эпизоде, который мы с вами недавно прочитали, помните, жители Галилеи, они встают утром, а те времена, времена натурального хозяйства, они вставали достаточно рано, не как многие из нас, может быть, сегодня. Поэтому они встали в обычное для себя время, и это не был полдень. Это было тоже достаточно рано, но они видят, а Иисуса-то уже нет. И они начали его искать. И где они его находят? Они его находят молящимся. Вот очень часто люди просыпались, ученики Иисуса просыпались и видели, а его рядом нет. А где он? А он молится. Очень часто бывало так, что он целые ночи проводил в молитве. И тот, кто пробовал вести вот такую усиленную молитвенную жизнь, тот знает, как непросто преодолевается физическая усталость, как непросто преодолевается какая-то духовная апатия, которая мешает тебе вести такую усиленную молитвенную жизнь, как это сложно бороться порой со своей даже ленью обычной. Но молитвенная жизнь Иисуса – большой для нас пример. Когда Иисус накормил несколько тысяч человек чудесным образом, хлебом, рыбой, то внутри вот этого большого собрания людей, там было около 5000 только лишь одних мужчин, возникло желание. Возникло желание Иисуса воцарить, сделать царем. Но это было вполне логично, все видели, как он исцеляет людей, все видели, что он может накормить огромные толпы людей буквально небольшим количеством хлеба. Ну, любой гражданин любого государства был бы не против, чтобы такой человек был полководцем, чтобы такой человек хозяйственником был в его государстве, потому что он все сможет сделать. Он сможет повести армию вперед и любого раненого потом исцелить, он может всех обеспечить пищей и так далее. И в Евангелии сказано, что они хотели прийти и нечаянно, то есть неожиданно для самого Иисуса сделать его царем. Когда он об этом узнал, он взял своих учеников, силой посадил их в лодку, они сопротивлялись ему, и отправил их на другую сторону Галилейского озера. А сам? Что он делает сам? Он плывет с ними, он там отдыхает, он восстанавливает свои силы, он распускает народ, поднимается на ближайшую гору для того, чтобы провести там время в молитве. Перед тем, как избрать 12 апостолов, он тоже целую ночь проводит в молитве. Есть один очень яркий эпизод из жизни Иисуса, который свидетельствует, как непросто, физически, как непросто Иисусу давалось то, что Он делал. Может ли кто-нибудь спокойно спать, когда на него сверху льется дождь, когда кричат кругом люди, когда волны бушующего моря бьют о борта лодки. Это немыслимо просто, правда? А вот был эпизод в жизни Иисуса, когда он в таких условиях заснул. И даже ученикам пришлось его будить, они его расталкивали, не просто они ему кричали: «Иисус, просыпайся!» Они его тормошили: «Вставай! Тебе что, нужды нет, что мы все погибаем? Просыпайся!» Вот это все говорит о том, чего не увидел книжник из нашего рассуждения, из нашей истории. Он не понял, что есть определенные трудности в следовании за Христом. И Христос это испытывал, и Он хотел отрезвить этого человека. Он говорит, это не просто физическая усталость. Это то, что испытывал Иисус. Чего еще не учел книжник? Отсутствие минимального комфорта в жизни Иисуса. Где он отдыхал? У него были друзья. Он очень часто приходил в гости, в дома некоторых своих близких друзей. Там для него накрывали стол. Он сидел, кушал, обедал. Там он мог поспать. Но

Это было очень редко. Чаще всего, как мы это уже заметили, Иисус сам двигал вот тот забытый уже израильтянами дух скитальчества, дух странствия, дух путешествия. Он был всегда в дороге. И действительно, Иисус не преувеличивает, говоря, что вот у птиц есть гнезда, вот у лисиц есть норы, а сыну человеческому порой даже голову негде преклонить. А что же апостолы, кто-то спросит? А вот те 12, которые его окружали, а они, что они, всему этому не подвергались, что ли? В том-то все и дело. Вот они это все испытывали вместе с ним. Однажды после очередной встречи с большой массой народа, где Иисус учил, наставлял, к нему подходили люди, он давал утешение, он давал исцеление. Вот после такого большого собрания Иисус решил отвести учеников куда-нибудь отдохнуть. Иисус выбрал пустынное место, в Евангелии записаны его слова. Он обращается к своим ученикам, к апостолам и говорит: «Надо нам с вами пойти в какое-то уединенное пустынное место, чтобы там немножечко отдохнуть». Иисус думал об этих вещах. Он видел, как постепенно силы у его последователей, вот этих 12, они истощаются, что скоро они не смогут ему помогать, просто потому что устанут, просто потому что сил физических у них больше не будет. И вот он решает вместе с ними найти какое-то место, где они смогут немножечко отдохнуть. А что же происходит дальше? А люди, которые внимательно следят за его передвижениями вместе с учениками, они замечают, куда он направился. И вот с разных сторон, туда, где Иисус пришел отдыхать со своими учениками, стягиваются толпы людей. И когда Иисус увидел большие массы людей, которые со всех сторон идут, чтобы увидеться с Ним, чтобы услышать слова Его проповеди, чтобы получить исцеление, многие сами шли, кто мог, а кого-то несли, кого-то вели под руки. И очень трогательные слова записаны в Евангелии, когда Иисус увидел все эти массы людей, они ему напомнили овец, у которых нет пастуха, которые нуждаются в том, чтобы кто-то их направил, кто-то им подсказал, куда правильно идти. И он сжалился над ними, и что? А учеников отправил куда-то отдыхать? Нет. Он говорит: соберитесь, соберемся, наберемся сил, нам надо этим людям послужить. Хроническая усталость, отсутствие какого-либо минимального комфорта, даже отдыхал, где Иисус? Вот из истории, которую только что я вспомнил, которую только что мы с вами вспомнили. Не где-то у кого-то в санатории, в хорошем каком-то красивом доме, а на природе тоже, где-то в пустынном месте, где они сами себе и должны были и костер сделать и так далее. Не было элементарного комфорта. А вот этот человек-книжник, а он легкомысленно посмотрел так на жизнь Иисуса и думает: я хочу научиться так же влиять на людей, как он. Иисус, можно я с тобой пойду? А Иисус говорит ему: а можешь ли? А сможешь ли ты пройти этот путь вслед за мной? Потому что он не так-то и просто и дается. Этот книжник многих вещей не видел. Они оставались для него тайны, он их не понимал. Не понимал он и еще одного, что Иисус постоянно испытывал давление психологическое. Он испытывал моральные страдания. И они складывались тоже из многих факторов. И самые ближайшие ученики Иисуса тоже с ним все это разделяли. Вот что, например, заставляло Иисуса постоянно чувствовать психологическое давление? Да ведь он жил и совершал служение в атмосфере вражды. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, когда ты не знаешь,

какой стороны твои враги попробуют нанести тебе удар. Вы испытывали когда-нибудь вот это неприятное чувство, когда ты не знаешь, в какой момент на тебя обрушится вновь твой враг? Это очень непросто, это тяжело. Иисус в такой атмосфере жил. Он в такой атмосфере совершал служение. Власти плели против Иисуса заговоры, религиозные деятели использовали.

слово, и он погиб. Когда от твоего одного слова, одной фразы зависит твоя судьба, судьба тех, кто тебе дорог, сильнейшее психологическое давление испытывал на себе Иисус. Вот так вот однажды к Иисусу подослали человека, явно человека тоже одаренного, умного. И этот человек, искушая Господа, взял монету, динарий. Точнее, он ее не брал. Он просто подошел к Иисусу и спросил его: «Господин, учитель, скажи, пожалуйста, меня волнует один очень важный вопрос. А подати римлянам нам платить? Иисус, что ты скажешь, а налоги нам, римлянам, надо платить или нет?» Иисус посмотрел на этого человека и сказал: «Что же ты меня искушаешь? Неужели ты думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Дай сюда динарий, дай сюда монету». Этот человек достал монету, дал Иисусу. Иисус ее повертел и спросил: «Чье изображение здесь?» «Кесаря», раздалось из толпы. Иисус ответил: «Вот и отдавайте то, что принадлежит кесарю, ему самому, кесарю отдавайте, а то, что принадлежит Богу, отдайте Богу, верните ему то, что ему причитается». Вот ему приходилось постоянно, постоянно быть начеку, постоянно думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь. И это не без труда давалось Иисусу Христу. Не стоит идеализировать эту картину. Он испытывал давление, он испытывал вражду своих врагов, и в этой атмосфере жил он и его последователи. Иисус читал мысли людей, он видел их порочность, и очень часто толпы людей ходили за ним не для того, чтобы насладиться духовным благословением, которое он распространял на слушающих, а для того, чтобы увидеть какое-нибудь новое чудо. Евангелист Иоанн в самом конце Евангелия пишет скорбные слова, слова, которые заставляют задуматься, и слова, которые заставляют нас понять, что вот все вот эти массы людей, сопровождавшие Иисуса, ходившие за Ним, но это в действительности, вот огромные-огромные массы, это далеко не самое важное, чего хотел достичь Иисус. Почему? Потому что Иоанн пишет: столько чудес совершил Он среди них, но они все равно не поверили Ему. А может быть, люди проявили к Иисусу какую-то особую благодарность? Может быть, они как-то Его пожалели, когда Он был предан в руки язычников и был распят? Нет. Когда Иисуса Христа распяли на Голгофе, на месте, которое было лобным, то есть видимым с разных сторон, то люди, шедшие по дороге, узнавали Его. Вот в том, кто висел на Голгофском кресте, они узнавали: этот же тот самый Иисус. И среди вот этих путешественников там, обходящим Голгофский холм, со стороны были и те, кто, возможно, хлеб получали из Его рук, или чьи-то родственники были исцелены Иисусом, но они смотрели на Него, висящего на кресте, кивали в Его сторону и говорили: «Вот это Мессия! Других спасал, а себя спасти не может». Как это страшно! Но мы люди, мы смотрим достаточно поверхностно и, знаете, мы опираемся только на факты, которые мы можем визуально подтвердить, пощупать, потрогать. Опираемся только на то, что слышим сами или видим. А Иисус на протяжении всей своей жизни, на протяжении всего своего служения видел вот эту неблагодарность в людях. Видел вот эту скрытую порочность. И это тяжким бременем ложилось на Него. Мог ли все это понимать и знать книжник, который захотел следовать за Иисусом?
кажется,

что Иисус Христос, Его слова, Его предостережения, которые Он обратил к этому книжнику, звучат до сегодняшнего дня. Вот знаете, есть такое понятие – розовое христианство. Это когда кто-то смотрит на следование за Иисусом как на что-то такое, как на какую-то легкую, веселую прогулку. Это нечто такое легкомысленное, простенькое, что всем доступно, что не требует никаких усилий, никакой душевной борьбы это не требует. Почему? А потому что многие видят в христианстве источник решения своих там проблем каких-то. Что вот если я буду исповедовать Иисуса и молиться Ему, Он всегда будет мне помогать, Он все будет для меня делать, я буду со всех сторон защищен, я окружен Его заботой и защитой, и ничего со мной плохого никогда-никогда не приключится. И получается, Иисус и ученичество, христианство превращается в такой амулет, что ли. Амулет, которым человек защищает себя просто от трудностей. Или вот как книжник. Он использовал следование за Иисусом для того, чтобы обрести влияние над разными людьми. И сегодня есть люди, которые используют христианство для того, чтобы себя утвердить, чтобы найти благодатную аудиторию, которая будет их слушать, которая будет их любить, которая будет их уважать. Да-да, даже в христианстве порой некоторые спорят и ссорятся за влияние на других людей. Все это розовое христианство. Это христианство, которое приводит к разочарованию. И вот это предостережение Иисуса – не смотреть на путь следования за Ним легкомысленно звучит, обращенное к нам до сегодняшнего дня. Эрих Мария Ремарк сказал: «Самое сильное чувство – это разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть. После этих чувств что-то остается в душе, но после разочарования – пустота». Итак, мы должны смотреть реально на путь следования за Иисусом и ни в коем случае не относиться к Нему легкомысленно или самоуверенно. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но вместе с тем будем помнить слова Иисуса: «Без Меня не можете делать ничего. Я с вами до самого конца».

Толпы народа последовали за Христом, и Он исцелял их. Подошли к Нему некоторые из фарисеев и, желая поймать Его на слове, спросили, по любой ли причине разрешается разводиться человеку с женой? «А разве вы не читали, — ответил Иисус, — что Творец изначально создал мужчину и женщину? Что сказал Он? Поэтому человек оставит отца и мать и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной». Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает. Тогда почему, возразили они ему, Моисей установил, что можно разводиться с женой, давая разводное свидетельство? «Моисей из-за упрямства вашего позволил вам разводиться с женами своими», сказал им Иисус. «Но вначале было не так. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится над другой, тот прелюбодействует». Тогда ученики его говорят ему, «Если так надлежит человеку с женой поступать, лучше вовсе не жениться». Иисус же ответил им, «Не все принимают то, что сказал я, но те лишь, кому это дано. Есть люди, не способные к супружеской жизни от чрева еще материнского». Есть и евнухи, которых такими сделали люди.

люди. А есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небесного. Кто может принять, пусть примет.

0: что нам мешает правильно понимать Библию и жить по Библии? Как не надо толковать Писание? Сегодня мы будем говорить об ошибках при чтении Библии и о том, почему так трудно по ней жить. На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, мы не первый раз уже с вами встречаемся. Мы говорили о богопознании и, собственно, о целях богопознания. Ну, а сегодня, наверное, поговорим об инструменте, одном из, ну, наверное, самых авторитетных инструментов богопознания. Вот о Священном Писании, о Библии.
1: Ну, может быть, точнее, это будет не инструмент, а источник.
0: Ага, хорошо.
1: Да, наверное, ну, есть... Вот сколько источников у нас познания Бога есть? Какие?
0: Ну, такие самые да. понятные – это вот окружающий мир, который создан Богом, и, очевидно, в нем какой-то отпечаток личности Бога есть. Ну, и понятно, что какое-то откровение, которое Бог о себе оставил. Возможно, есть еще что-то.
1: Но... Ну, может быть, еще личный опыт. Угу. Такой же есть?
0: Ну, да, конечно.
1: Конечно, да. Я думаю, что вот как раз личный опыт, он является, ну, как бы для нас определяющим. Да, потому что познание мира и познание Бога в Откровении, в Священном Писании, например, оно приводит нас к личному опыту. Если это не мы не приходим к этому, ну, тогда это такое умозрительное чисто познание. Оно нас не греет, оно не приносит нам какого-то удовлетворения, какой-то радости.
0: Не,
1: да?
0: не меняет нашу жизнь.
1: Не меняет нашу жизнь, да. То есть, ну, бесплодное такое. Поэтому вот, когда мы говорим о познании Бога в природе или в Священном Писании, в окружающем нас мире, то познание это имеется в виду не умозрительное, теоретическое, а вот такое личное. Вот. Ну вот сегодня, да, мы, тема наша, собственно, Библия. Да? Слово Божие. Что мы о Боге можем узнать из Священного Писания?
0: Мне кажется, тут уже отчасти заключен даже ответ, что если у нас нет цели построить отношения, а просто мы хотим что-то узнать, то получается, что это знания, ну, такие, достаточно бесполезные.
1: Ну да, можно познавать или как бы исследовать Библию с точки зрения филолога, с точки зрения там, историка, да, археолога, там, ну, любая дисциплина, наверное, так или иначе, она как-то связана с Библией, как историческим памятником
0: понятно.
1: Литературы.
0: А вообще это нужно делать, нет? Ну вот как-то нехорошее слово, ну вот такое вот препарировать предмет исследования для того, чтобы, ну, как-то из этого что-то вынести.
1: Ну, смотря для кого. Для студента, который хочет получить зачет, наверное, нужно. Если в его... если это является частью его программы обучения. Вот. А для верующего человека, да, это немножко другое.
0: Угу. Вот. И... А наша жизнь не является в какой-то степени зачетом?
1: Ну, конечно, является, да. Но, наверное, все зависит от того, насколько человек или как человек понимает. Вот если мы говорим о Библии, как он понимает ее? Понимает ли он, что это богодухновенная книга, то есть Бог себя выразил в ней, если так проще. Или это, ну, просто что-то, вот как Иосиф Флавий написал там «Иудейскую войну», что-то вроде этого. Да?

0: Вот если это богодухновенная книга и авторитетная в этом смысле для человека, то есть это то, где Бог выразил себя, ну, вот, то это уже ну, как бы необходимо для того, чтобы сдать успешно самый главный зачет.
1: Конечно.
0: Как говорят сегодня, предстать перед Богом на для кого-то страшном суде, для кого-то не очень страшном.
1: Для этого нужно воспользоваться теми инструментами, которые у нас есть. То есть вот, ну, опять, хорошо, не инструмент, а источник.
0: Источники, да.
1: Теми источниками, которые у нас есть. Вот важный источник. Поэтому ну, не стоит вопрос о том, изучать, исследовать ли, читать ли Библию. Вопрос скорее стоит о том, чего нам не нужно делать, когда мы читаем Библию.
0: Ну, если так просто, да, вот есть такие в специальном языке богословском два слова – экзегеза и эйзегеза.
1: Так, первый – экзегеза, что значит?
0: Экзегеза – это значит буквально с греческого, если перевести, извлечение смысла.
1: Ага.
0: А второе – эйзегеза – привнесение смысла.
1: Ага, понятно.
0: Да, вот что нам не нужно делать, так это привносить смысл. Да? Не вчитывать то, чего там нет. Вот это как бы грань между одним и другим, она такая немножко стерта. Вот, и довольно сложно иногда выдержать вот равновесие, чтобы не упасть в одну или в другую сторону.
1: Ну, а разве вообще возможно не привнести какое-то свое понимание ну, в тот самый предмет?
0: Ну, кстати, современное вот понимание вообще того, как человек читает книги, да, угу. Вот как раз это главный вопрос. Вот кто важнее, читатель или писатель?
1: Да. Ну, на этот вопрос.
0: Потому что то, что написал писатель, в буквах это выражено, в словах. Угу. Но слова, они тоже могут играть по-разному. В зависимости от того, как мы их видим, как мы их читаем. Да? И контекст можем разный, как бы, того, который нет, вписывать эти слова. Угу. Вот, поэтому вот, современное как бы, понимание акцентирует вот все-таки читателя, а не писателя, да, важности. Но мы не об этом. Как все-таки нам избежать привнесения смысла, да, того, которого нет в Священном Писании, и не нарисовать себе тот образ Бога, который там не изображен в Библии, так? Я понимаю, главная цель.
1: Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы, во всяком случае, собственно, ну, не быть в плену каких-то, ну, наверное, совсем не быть в плену заблуждений невозможно. То есть в любом случае мы...
0: Ну, знаете как, во-первых, я думаю, что нам не нужно бояться заблуждений, потому что мы, собственно, состоим из заблуждений и живем в мире иллюзий и преломленного света, да? Вот. И вообще понятие как бы такой стопроцентной истины – это понятие... Помните, Пилат спрашивает Спасителя, да, что такое истина? Это такое недостижимый идеал. Потому что мы с вами как-то вот в одной из наших встреч говорили о том, что можно ли Бога познать? Можно приблизиться на миллиметр, на метр, на 100 километров, на миллион километров. Да, но все равно это приближение будет очень маленьким. Мы все равно приближаемся к бесконечности, которая представляет собой мудрость Божия и его личность, да, его образ. Вот, так же и здесь. То есть Священное Писание, Библия, это же книга не написанная под диктовку, а книга, которая преломлена, или Божья мысль, Божье слово преломлено через опыт пророков,

0: через опыт апостолов.
1: Ну, то есть написано людьми, да больше того, не какими-то там двумя-тремя писателями, как часто бывает, а их же множество, и жили в разные времена. И...
0: Да, и в этом смысле они похожи на нас. И опыт этих людей похож на наш опыт. И когда мы читаем Библию, когда мы жизнеописания героев библейских читаем, мы где-то ловим себя в том, что вот у нас что-то такое бывает, да, хотя они жили, может быть, давно. Угу. Поэтому их опыт богопознания, он в этом смысле становится нашим опытом. И вот в этом смысл как раз чтения Священного Писания. Дело в том, что ну, есть такая вот у нас, может быть, ошибка, не ошибка, когда вы открываете текст библейский, видите, что он разбит на квадратики. Угу, угу. Так, координаты есть.
1: Ну да.
0: Главы, стихи, да. Но изначально это не было так. Никогда библейский текст не был. Даже разбивка на слова, на абзацы и на большие прописные строчные буквы, это тоже уже привнесение со временем редакторов. Угу. Потому что древний текст, он как бы даже выглядел не так, да. Он был как бы сплошным таким. И вот эта разбивка, она приводит нас к какой мысли? К той мысли, что вот этот библейский текст надо как-то систематизировать.
1: Ну, а не надо?
0: Нет, я не говорю, что не нужно. Просто если мы занимаемся такой слишком подробной систематизацией, то мы как раз привносим туда... Мы структуру, которой, может быть, там и нет. Это уже вводит нас в определенное заблуждение. Да? Угу. То есть библейский текст – это опыт человека, духовный опыт. Опыт того, как он идет по своей жизни в поиске Бога. И Бог ему открывается. Часто совершенно неожиданно. Вот, например, там опыт апостола Павла, да, вот он идет в одну сторону и встречает, он совершенно неожиданно встречает на своем пути Христа, которого он гонит. Ну, фантастика. И когда мы смотрим, что дальше происходит, происходит такой ментальный разворот, да, он становится апостолом, который определяет вообще судьбу христианства или развитие христианства, может быть, на многие тысячелетия, на тысячелетия вперед. Вот это опыт.
1: Но мы при этом понимаем, что Павел, он же, как сказать, да, он разворачивается, но внутри это тот же Павел все равно. То есть вот как он гнал христиан со своим, ну, со своим рвением, там, ну, я не знаю.
0: Ревностью, да.
1: Да, ревностью и так далее. Также он теперь, разворачиваясь, он теперь... служит, насаждает христианство с таким же рвением, ну, то есть...
0: Да, и вот смысл-то в чем? Вот когда мы говорим о том, как читать Библию, да? Если это опыт, не системное такое вот изложение, как телефонная книга, на букву А, значит, одни, на букву Б другие фамилии, или не учебник, здесь, значит, у нас одна тема, здесь другая. А это как бы изложение опыта людей или народа, да, или там, которые ищут Бога, то важен контекст. Угу. То есть мы не можем просто открыть, прочитать какую-то строчку.
1: И прямо вот как есть перенести на себя.
0: Да, она ничего нам эта строчка не говорит. Она молчит. И более того, если мы это будем делать, мы можем повредить себе или тем людям, которым мы там пытаемся что-то объяснить. Поэтому очень важен контекст. Контекст исторический, во-первых. Ну, вообще, что собственно, там происходит?
1: Да? И это относится в том числе к тому, что традиционно считается законом, заповедями какими-то. Или все-таки есть вот...
0: Это ко всему относится. В том числе и к заповедям, да. Ну, об этом можно отдельно, наверное, передачу записать. Мы пока в общем, наверное, не вдаваясь пока в такие подробности, потому что жанры есть разные в написании Библии. Это историческое повествование, это

0: эпистолярный стиль, это письма, да, это заповеди или повеления, это какие-то инструкции там, по поводу чего там, как сделать. Ну, разные жанры. Это, например, сказки или притчи. Вот. Если мы их не различаем, эти жанры, мы тоже как бы вот попадаем в проблему.
1: Понятно.
0: Да.
1: То есть мы просто все начинаем интерпретировать как простое предписание.
0: Вот. Да, поэтому важен контекст, исторический, там, литературный контекст. Да, и только из этого мы уже начинаем делать, так сказать, какие-то выводы. Ну, если просто вот так вот все прямо обобщить, просто сказать, да, для того, чтобы читать и понимать Библию, нужно специальное знание иметь. Нужно иметь специальную подготовку. И причем это знания не столько академические, сколько знания опыта, толкования, которое складывается не годами и не десятилетиями, а столетиями и тысячелетиями. И когда человек, открыв Священное Писание, мнит, что вот я сейчас прочитаю, а я таких людей встречал, которые... Знаете, вот такая ревность такая. Вот человек приходит
1: в церковь. Я думаю, большинство людей такие.
0: Да, но он при этом имеет хорошее техническое образование, и он опытом своего технического образования и опыта работы инженера, он начинает этот опыт прикладывать к Библии, получаются такие пародийные очень вещи. То есть нужно понимать, что церковь, да, служители церкви, они обладают опытом толкования Библии. И игнорировать этот опыт означает впасть совершенно в какую-то... Это, ну, может быть, не всегда, не на 100%, но, как правило, какую-то проблему. Ну, для понимания библейских текстов нужно знать древних языков. Но если вы не знаете по-древнееврейски, по-гречески, да, то вы зависимы уже от переводчика. Вот, вы можете там спорить, какой перевод лучше, хуже, но у вас нет компетенции даже об этом судить. Угу. Если вы не историк и не археолог, вы не можете отличить там сосуды там бронзового века от там какого-нибудь другого века.
1: Да, да, мы даже факты какие-то сопоставить не можем.
0: Не можем,
1: можем,
0: да.
1: Только опереться на чей-то.
0: Поэтому мы с вами для того, чтобы понимать то, что написано в Библии, мы обращаемся к опыту тех, кто уже этим занимался. К справочникам, к пастору, к священнику там, и так далее.
1: То есть, по сути, ну, как сказать, исследование Библии, оно должно быть, ну, в таком смысле коллективным, да?
0: Да, да, да. И вот, я думаю, вот это самая главная мысль, которую мы должны вынести сегодня. Библейское чтение – это не «вот я прочитал, и как понимаю, так, значит, и есть». Нет. Это опыт столетий, тысячелетий, который обязательно должен быть с нами во время исследования Библии.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, мы приглашаем вас не замыкаться в своем чтении Священного Писания, но делиться своими мыслями и, что может быть даже важнее, быть внимательными к тому, что открывается другим людям. Всего доброго, до свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас очень интересная встреча. К нам в студию пришел Михаил Полтавец. Спасибо большое, Михаил. Обычно я как-то в начале программы стараюсь обозначить тему разговора, какую-то особенность его. А сегодня я от этого воздержусь, потому что тема очень щепетильная. У нас такой обычай, что мы нашим гостям позволяем говорить о том, о чем они считают нужным говорить, и никоим образом не принуждаем их говорить о том, о чем они говорить не хотят. И поэтому пусть как нас с Михаилом сегодня Господь поведет. Михаил, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы сейчас священнослужитель. Вы сколько лет уже служите Господу?
1: Ну, в вере я уже 27 лет, а пастором уже 23 года.
0: 23 года пастором. Давайте начнем по порядку. Где вы родились, в какой семье, в каком городе?
1: Я родился в городе Гродно.
0: Беларусь.
1: В Беларуси, это западная часть. Семья моя была очень хорошая, и атмосфера любви, слава Богу, у нас всегда господствовала. Ну, положение родителей было в материальном плане не очень высокое. Они родились до войны. Моя мама родилась в 25-м году, 1925-м. Отец в 32-м году. Получили образование очень, конечно, низкое. Мама три класса образования, отец один. И так получилось, что в детстве отец ослеп полностью. Mm-hmm. Он где-то нашел снаряд, запал от снаряда. Как-то он кольцо это дернул, и оно вспыхнуло и выжгло ему глаза. Вот с тех пор он никогда не видит. Вот моя мать тоже имела слабое зрение, но она немножко видела. Они оба были первой группы по зрению. Вот, но инвалиды первой группы по зрению, но тем не менее. В нашей атмосфере мы как-то, в нашей семье мы это не замечали. Mm-hmm. Вот. И я вот много раз размышлял, когда стал уже взрослым пастором, почему вот я стал пастором? Ведь в детстве должны быть какие-то корни, ниточки, которые должны были вести к этому служению. Вот я все детство, всю свою жизнь, сколько вот жил с отцом, я всегда был его вожатым. Всегда водил, это стало частью, атрибутом.
0: Поводырем.
1: Поводырем, да, совершенно верно. Водил в город, в магазин. Это уже стало основной частью моей души. Может быть, эта черта, которая выработалась во мне, поспособствовала, что я могу вести людей к Богу. Угу. Вот.
0: Ну, и ведь если вы говорите, что папа не видел совсем ничего, мама тоже не очень хорошо видела, да, то, наверное, вы выполняли большие функции в семье. Наверное, много на вас было обязанностей.
1: Совершенно верно. У меня есть еще сестра, чуть старше, на один год где-то. И мы, конечно же, в основном выполняли свои обязанности соответствующие, которые были в помощь нашим родителям, разумеется, да. И это тоже способствовало укреплению нашей семьи.
0: И вот, наверное, вот в возрастании у вас вот это вот чувство служения, что нужно послужить, нужно помочь,
1: да,
0: нужно, ну, обеспечить.
1: Да, совершенно верно. Что еще я хотел бы выделить в нашей семье позитивное, это то, что в нашей семье никогда не было пересудом каких-то людей.
0: Угу.
1: Никогда. Я начал...
0: Это редкость большая, я бы так,
1: да, сказала. Слава Богу. Я начал обращать на это внимание, когда стал уже взрослым. Угу. Вот. В принципе, наша семья интересная. Сколько я раз слышал от людей какие-то сплетни, пересуды, кого-то обсуждали. То ли правительство, то ли каких-то соседей, то ли еще кого-то, начальников на заводе. В нашей семье просто ни разу этого не помнил. Мама, наоборот, говорил мне, когда я приходил, говорил, что вот кто-то плохой, вот там тетя, она какая-то не такая, а тебе какое дело? И смотрит на меня вот так вот. Угу.

0: ты что? А ты лучше. Вот. Это, конечно же, как-то меня останавливало и сформировало мое отношение к людям. В принципе, у нас с сестрой также нет этой черты, чтобы мы могли кого-то обсуждать, кого-то критиковать. И это большой плюс благодаря моим родителям. Конечно, в этом плане, да. И я благодарен моей маме, потому что жизнь у них была достаточно сложная. Угу. Вот, и я когда...
1: Понятно. Михаил, немножко останавливаю, чтобы нам времени хватило на все. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
0: Ну, школу я закончил. Я закончил после 8 класса, пошел в училище, учился на слесаря механосборочных работ. Потом пошел в армию. И после армии я поступил в университет, на исторический факультет.
1: Вот. Вот расскажите мне, пожалуйста, я постепенно вот пытаюсь перейти к этой вот такой щекотливой теме, как вы себя ощущали в отношении с девушками, с противоположным полом?
0: Конечно, когда я начал расти, разумеется, какие-то знакомства у меня появлялись, это еще до познания Бога. Вот. И, разумеется, здесь было, скажем так, свободное познание. И эти черты, которые развиты были всегда в мире, о том, что человек познакомился с девушкой, значит, он имеет на нее какие-то права. Вот эта вот черта, она, конечно же, отрицательная черта, которая влияет на молодежь, она, конечно, где-то охватывала и меня. И я не могу сказать, что я был там очень плохим по жизни. Вот. Но, тем не менее, к большому сожалению, есть некоторые моменты, из-за чего я, может, даже страдаю по сей день. Вот, я бы очень хотел, чтобы это было известно тем молодым ребятам, которые общаются со мной, что есть моменты в жизни, даже маленькие, за что мы будем ответственны перед самим собой и даже перед Богом. Вот это очень важно понимать с самых ранних детских лет.
1: А что вы имеете в виду? А за какие моменты ответственны перед самим собой и перед Богом? И как вообще эти моменты узнать?
0: Ну вот легкие отношения с девочкой, они могут привести к плачевным результатам. Допустим, у меня родился вне брака сын. Вот. Хороший парень, но я был молод.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: Ну, около 22-23 года.
1: Примерно. Вы долго были знакомы с мамой этого ребенка?
0: Ну, нет. Вот, в том-то дело, что нет.
1: А скажите, пожалуйста, когда ваши отношения складывались, то у вас были какие-то обязательства друг перед другом, какие-то планы на совместную последующую жизнь?
0: Вот что интересно, никаких планов у меня не было. И я...
1: А у нее?
0: И у нее были. Она, конечно же, девушка, она желала выйти замуж, но я давал ей понять, что ничего у нас не получится. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что уважение к ней у меня было, но на этом я пытался прекратить наши отношения. Но по каким-то причинам мы отношения все равно продолжали. И вот так получилось, что родился ребенок.
1: А вот скажите, пожалуйста, с высоты вот вашего сегодняшнего положения, вы уже священнослужитель,
0: 23 года.
1: 23 года, и 27 лет вы верите в Бога. Вот с высоты вашего сегодняшнего положения, что бы вы посоветовали себе тому, когда вам было 22 года? Как надо было правильно поступить?
0: Вот сейчас, когда я вижу, я хотел бы обратить внимание на тот момент, когда человек становится другим. Это когда он заводит семью. Когда он начинает знакомиться уже с девушкой, это уже не тот парень. Вот когда парень один, и он читает книги, он учит в университете, он играет в футбол, находит какую-то секцию. Это один парень. Но как только он познакомился с девушкой, и он выходит в город, купил ей мороженое, не пошли в кино, он где-то с ним общается, однозначно я сейчас вижу и четко понимаю, что это парень уже другой.
1: А чем он другой?
0: Тем, что он сближается с другим полом, и он имеет другие ощущения даже на эмоциональном уровне.
1: Даже на гормональном
0: уровне? На гормональном уровне. И это важный момент, на который необходимо обращать внимание, на что я, конечно, внимания не обращал.
1: А как можно на это обратить внимание?
0: На это можно обратить внимание, ну, если человек, допустим, знает Бога, он понимает принципы Священного Писания, он знает, что это большая ответственность, потому что Библия говорит, что муж и жена становятся

0: становятся одной плотью. И независимо от того, расписались они или нет, они сближаются вместе, и они становятся одно. Вот, и...
1: То есть можно утверждать, что любые отношения, которые переходят и доходят до интимных отношений, это уже муж и жена?
0: Да.
1: Другого быть не может?
0: Да, и происходит соитие человека, двух людей, а потом происходит разрыв. Как правило, 100% он болезненный. Угу. И таких разрывов, если будет очень много, заметьте, сколько искалеченных судеб. А если рождаются дети, они рождаются не в полной семье.
1: Подождите, вот про что спрошу. Ну, вы говорите, столько искалеченных судеб, а просто про детей чуть попозже поговорю. А как же быть с наслаждением? Как же быть с этими самыми вот гормонами, которые приносят вот такое удовлетворение? Как быть с теми ощущениями, которые так влекут к себе? Разве это не то положительное, ради чего такие вот отношения стоит устанавливать? И не думать о том, что это уже муж и жена.
0: Буквально за все, что мы имеем, мы должны ощущать ответственность. Разумеется...
1: Нет, ну мы должны, но мы ее не ощущаем. Вот нам просто хочется, и все.
0: Это потому, что мы как-то не знаем. Разное есть время, когда люди могут этого не знать. То ли семейное положение было не очень подходящее для того, чтобы вразумлять человека.
1: То Может быть, даже не то, что семейное положение, а просто воспитание. Вот человеку никогда не сказали об этих самых гормонах.
0: Да, да.
1: Ему просто становится так хорошо, ему кажется, что вот это лучшее в его жизни, что когда-либо может случиться.
0: Это лучшее переживание в жизни, которое нужно испытать. И если я испытаю, я стану взрослым. Я стану мужчиной. Это большая ошибка. Мужчина-человек становится не тогда, когда он переспал с девушкой. И даже не тогда, когда он поцеловался с ней. Потому что ощущения будут неслыханные, какие-то возвышенные. И человек становится как будто другим. Это очень прекрасно. Нет, мужчиной он становится именно тогда, когда он начинает ощущать свою ответственность. Вот я... муж будущий, я отец будущий, насколько я подготовлен, насколько я действительно могу содержать мою семью.
1: Нет, вот. Ну вот посмотрите, я должен уже вот испытывать такие чувства ответственности за свою будущую семью. А девушка, она меня просто побуждает к этим отношениям, она мне дает всячески понять, как они ей нравятся, и ни о какой будущей семье девушка не думает. И как тогда юноше быть в такой ситуации?
0: Это та девушка, которая не готова стать... женой тебе и матерью твоих детей. Ей тоже нужно где-то подрасти. Очень важно ощущать обоюдную ответственность за создание будущего брака. И если у меня есть желание содержать мою семью и растить моих детей на основании соответствующих принципов, то только тогда я могу размышлять, насколько мы приятны друг другу, и обращать внимание на эти самые удовольствия, которые являются даром от Бога. Разумеется, да. Но это не является, скажем так, главным уровнем, первой ступенькой в новую жизнь.
1: Угу. Ну, может быть, это и можно считать главным уровнем, просто не единственным, да? Оно действительно очень ценно,
0: да,
1: и очень здорово.
0: Да, да.
1: Просто когда оно само по себе, то оно еще счастья не дает.
0: Нет, оно, как правило, приводит к обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, я благодарен Богу за то, что у меня все-таки есть хорошие отношения с моим сыном. Я же его не оставляю. У нас есть соответствующие отношения. Он сейчас собирается жениться. Ему уже 29 лет. Вот, он получил образование, он юрист. И конечно же, я молюсь за него, и он знает это. Вот, ну, слава Богу, Бог ведет меня.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Михаил Полтавец. Огромное спасибо, Михаил, за такой откровенный разговор сегодняшний. Мы узнали от Михаила о том, что у него еще до того, как он стал верующим человеком, родился ребенок вне брака. А вот хочется мне немножко к тому моменту все-таки вот вернуться пораньше. Вы нам сейчас до этой вот остановки, которую мы сделали, вы говорили, что вы нашли своего ребенка, что вы с ним поддерживаете отношения. А все-таки давайте, ведь вот мы обращаемся сейчас к тем, кто, возможно, находится в подобном же положении, когда, ну вот, влечет друг к другу людей, они все готовы отдать ради того, чтобы быть вместе. И вот у них вдруг рождается

0: Это ребенок. Ну, вот такое приняли решение. Или, не дай бог, вообще приняли решение избавиться от этого будущего ребенка. Вот что испытывают молодые люди, когда дело доходит уже до такого уровня? Когда это не просто вот веселье такое, ну, приводящее к интимным отношениям, а что-то вот другое появляется?
1: Ну, если уже так произошло, что ребенок родился, то, конечно же, обязанность.
0: Нет, я вот не про это говорю. Что вы испытали тогда, когда вам было 22 года? Что испытала мать этого ребенка? Продолжалась ли это вот такая же вот эйфория, такая же радость от этих вот близких отношений? Или же этот ребенок, что он вызывал в вас? Его вообще зачатие, его, ну, ожидание, его появление? Какие чувства испытывали вы, какие чувства испытывала мама? Какие отношения между вами складывались тогда?
1: Ну, мне трудно сказать, какие отношения ощущала мама моего ребенка. Вот. Но я хочу сказать, что те отношения, которые были у меня, это, конечно, была загадка, на которую я не мог дать ответ в те годы. Потому что...
0: В чем заключалась загадка?
1: Загадка в том, что я, в принципе, и не планировал, вот, что у меня будет ребенок, потому что я не планировал на тот момент создание семьи.
0: Изменилось отношение к этой девушке?
1: Ну...
0: Она продолжала также к себе привлекать?
1: Она продолжала, да. Но, тем не менее, когда я уже окончательно дал понять, что мы быть вместе не сможем, так получилось, что она вскоре вышла даже замуж.
0: Угу.
1: Вот. И появился уже новый отец. И,
0: в принципе, у вас это вызвало радость, облегчение? Или это вызвало досаду? Тем не менее, все-таки вы с ней были близки?
1: Нет. Я бы сказал бы даже, что... То переживание за ребенка, которое вот у меня было, оно немножко спало, потому что, ну, слава богу, я тогда не думал о Боге, я просто подумал, что ребенок не будет оставлен. Вот, потому что я все-таки видел, что мы не сможем жить. Не то, что она была плохая, никогда о ней плохо не думал, но просто я не собирался тогда еще создавать семью, я еще был не готов. Вот сам психологически я был не готов. О ней не идет речь, она плохая или хорошая. Я сам был просто не готов. И эта непредвиденная ситуация, она, конечно, много дестабилизировала в наших отношениях.
0: Но... Понятно, Михаил, хорошо. Она вышла замуж. А у ребенка появился отец, он его принял как своего.
1: Да.
0: Да? А как складывалась ваша судьба? И давайте все-таки придем уже и к более позднему моменту, когда вы нашли друг друга.
1: Ну вот, когда я уже пришел к Богу, я стал верующим человеком, прошло уже несколько лет, я начал ощущать ответственность за свою прошлую жизнь. Я же начал много взвешивать. Конечно, я начал понимать, что было очень много не только неправильного, а даже греховного. За что я...
0: А почему вы стали это ощущать? Как вот вообще человеку, который нас сейчас смотрит и об этом размышляет, как вот ему объяснить, что вы вдруг стали это ощущать? Вот над вами навис такой вот меч, что Бог вас сейчас накажет, он какие-то меры против вас примет. Что это такое было, что вы вдруг это поняли?
1: Я не могу сказать, что у меня появился страх за мою жизнь перед Богом, потому что когда-то Богу я сказал, что все это было, Господи, я грешил, и я уверен, что я получил прощение. И Бог меня принял, и никаких наказаний Бог не предусматривает. Но, тем не менее, я ощущал побуждение вернуться немножко обратно, встретиться со своим сыном и сказать ему о своих новых убеждениях. Вот это я четко видел. Я не могу...
0: А как ваша личная жизнь складывалась тем временем?
1: Ну, я уже был женат.
0: Угу.
1: Вот,
0: это был брак по любви?
1: Да, это был брак в вере, это был брак по любви. Вот мы с женой живем уже... Оле 15 лет. Вот.
0: У вас есть дети?
1: Ребенок 13 лет.
0: Сын?
1: Сын, да, мальчик.
0: А ваша супруга знает о том, что у вас есть еще один ребенок?
1: Да, мы хорошо знакомы и с Ларисой, мамой Леши, и самим Лешей. Леша приезжал к нам очень часто. Я бы сказал даже, что у него с моей женой Наташей лучшие отношения, чем со мной, слава Богу. Они хорошие приятели, и со мной хорошие отношения. Вот это меня радует.
0: И братья между собой общаются.
1: Да, да, да. Они тоже между собой общаются. И в этом отношении для меня отрада. Отрада, что мы полностью не потеряны. Вот, и он осознает, что я его отец, и я с этим мыслью никогда не расставался. Вот, и, ну, тем не менее...
0: А расскажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с сыном? Как вы его нашли? Как вы впервые увидели?

0: виделись. Что он испытывал при этом? Что вы испытывали?
1: Ну, ему было лет 13-14, я уже не помню.
0: 22 вот. Сейчас. То есть это уже давно.
1: Да, много времени уже прошел. Вот, его мама уже рассталась с этим человеком, с кем она жила. Она уже жила одна. Вот, и я решил наладить как-то связи. Я позвонил, мы договорились о встрече.

0: Наше знакомство первое, оно имело всегда продолжение, и это был процесс. Нашей встречи, скажем, я бы сказал, это был всегда процесс.
1: Вот. Процесс чего?
0: Процесс сближения. Процесс сближения. Не так-то просто. У него было видно, что у него были какие-то нотки обиды. Это было видно. И я с ним когда-то говорил о том, что вина моя есть, и даже мамы, моя, может, даже больше. Вот. Но мы должны все равно понимать, что мы родные, мы одна кровь. И как бы ни было в жизни, мы должны друг друга поддерживать. И я готов посвятить всю свою жизнь даже тебе и твоей семье. Вот. Он это прекрасно знает.
1: А могу я сказать, Михаил, что это ваш совет тем людям, которые через что-то подобное прошли, когда либо папа, либо мама оставили своего ребенка другому человеку? Вы теперь, став верующим человеком, вы считаете, что обязательно нужно совершить то, что вы совершили?
0: Я бы очень хотел бы посоветовать, чтобы каждый отец или даже мать вернули своему ребенку, потому что это необходимо. Если, конечно же, это возможно, разные есть ситуации, где-то ребенок уже получил других родителей, он очень их любит, но, тем не менее, встреча, наверное, со своей биологической матерью или отцом, она очень важна, очень важна.
1: А очень как вам кажется, в глазах Божьих, чем она важна?
0: Важна в том, что человек может просто извиниться. Где-то они могут простить друг друга, сказать друг, посмотреть другу в глаза. И это очень важно. Пускай даже это будет 2 минуты. Но это должно произойти. Вот, и когда молодежь знает все эти ситуации, хотя бы со стороны, то пусть Господь поможет им усилить свою ответственность за свою личную жизнь. Угу. Особенно, когда мы общаемся с противоположным полом, просто хотя бы невзначай, все равно это ответственность.
1: Угу. А вот хочу такой вопрос задать. Мир сейчас очень такой материалистичный. А как быть с материальной стороной? Ведь вот, наверное, вновь обретенные отношения с когда-то оставленным ребенком, они же ведь материальные последствия должны влечь за собой или не обязательно?
0: Я думаю, что да. И в этом плане, конечно же, я своему ребенку готов помочь тем, чем у меня есть возможность. Вот. И в этом отношении, конечно же, да, эта ответственность не снимается. Не снимается. То есть,
1: когда она вам тяжела? Она вам обременительна, эта материальная ответственность? Она вашей новой семье, настоящей семье, она обременительна?
0: А так вопрос даже не стоит. И этот вопрос не должен стоять. Вот. Если случится какая-то потребность, разумеется, я должен первый выяснить и сделать все возможное для того, чтобы моя часть, моя доля в этом принимала, либо полностью, либо как-то принимала участие для того, чтобы поддержать материальное состояние моего сына.
1: А вдруг начнутся злоупотребления с той стороны? Вот ты когда-то оставил этого ребенка, я его всю жизнь воспитывала сама, сколько я в него вложила средств, вот теперь от тебя требуется, я не знаю, там, достаток вот такого-то вот уровня. Как быть в таком случае?
0: Может быть. Разные есть ситуации, но, слава богу, в наших отношениях здесь есть достаточно хорошее взаимопонимание, нету взаимных никаких претензий, и поэтому я просто ощущаю свою ответственность со своей стороны. Вот. Но самое главное – это то, что я бы хотел, чтобы мой сын понял, что настоящее основание его личной жизни, если он придет к Богу, который сотворил его, который дал ему жизнь.
1: То есть это самое ценное, что вы ему можете дать?
0: Это самое ценное, что я могу дать, потому что те средства материальные, которые мобильный телефон подарить, ну, это даже как-то несерьезно, если я скажу, что вот я, вот это, и на этом все. Нет, это какая-то часть, она необходима, и когда он учился где-то, я тоже ему помогал. Но самое главное, это то, что меня вернуло к тебе, это Бог. Он меня привел к тебе для того, чтобы ты пришел и к нему. И в этом отношении, конечно же, ты приобретешь лучшую возможность для своей личной жизни и для твоей семьи, и для твоих детей.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании Михаил Полтавец. Если то, что вы слышите, затрагивает вас, как-то имеет какое-то отношение к вашей жизни, или если вам просто хочется порасспросить Михаила поподробнее, узнать его получше, может быть, попросить его стать вашим душепопечителем в чем-то,

0: пожалуйста, вы можете к нему обратиться, вы можете с ним связаться. Михаил, это возможно, да, чтобы к вам обратились те, кто нас сегодня смотрит. Итак, Михаил вот говорил последнее, что лучшее, что он может дать сыну, это помочь ему найти отношения с Богом. Да, правильно я поняла?
1: Да.
0: Давайте немножко поговорим о том, как вы нашли свои отношения с Богом. То есть был вот такой 22-летний молодой человек, ну, который этих принципов абсолютно не придерживался, и вдруг вы Бога нашли. Вот. И, может быть, эта история поможет и вашему старшему сыну, может быть, и многим, кто нас смотрит, также прийти к Богу.
1: Ну, в моей семье всегда мама молилась, и я с самого детства видел ее молящейся. Вот. Она,
0: у нас в семье... Ну, не у всех это, у вас это было так.
1: Да, не у всех, да, и это повлияло на меня существенно, и конечно же, я и вместе с мамой в церковь ходил. Угу. И я помню, когда мне был маленький, и мама с бабушкой мне говорили, Бог видит все. А я повторял, все-все-все-все. Они мне, да, все-все-все-все. Вот я это до сих пор помню, сколько уже лет прошло, больше 40 лет прошло. Я до сих пор помню мой интерес глубокий к этому. То есть Господь меня вел уже с самого детства, насколько я сейчас могу понимать. Я думаю, что...
0: Михаил, перебиваю. Вы считаете, Он только вас вел? Потому что вот вел, а случилось вот что, внебрачный ребенок. Или Он всех все-таки ведет?
1: Бог ведет всех. Но приходит тот момент, когда мы с Ним встречаемся лицом к лицу, когда-то однажды. И чем раньше эта встреча произойдет, конечно же, тем лучше. Не стоит ждать взрослого состояния человека. Очень важно сказать ребенку о Боге намного раньше, чтобы всегда у человека появился, ребенка появился человек, который ему это скажет. Угу. Вот. И у каждого, конечно, своя судьба.
0: Можно сказать, что вы стали таким человеком для вашего сына, старшего,
1: да,
0: теперь.
1: Совершенно верно, да. И, конечно же, мой сын, он слышал о Боге тоже. И от бабушки, и от мамы. Я не могу сказать, что они считают себя неверующими. Вот, ну, я, конечно же, насколько я понимаю, я существенно дополняю его познание. Открываю ему достаточно много, как пастор, как богослов. Я ему открываю достаточно много, и я бы очень хотел, чтобы его интерес достаточно был глубокий и подлинный в изучении Священного Писания и рассматривании своей личной жизни через эту призму, чтобы он видел свои будущие ошибки. Вот, потому что они есть у всех. И у одного горькие, а у другого не горькие. А что такое не горькие? В глазах Бога все горько, оказывается. А ведь это можно не оценивать по достоинству. Казалось бы, где-то украл болтик на заводе. Это ничего. Нет, на самом деле и это воровство, и это страшно. А просто иметь легкие отношения с девушкой, переспать по взаимному согласию и расстаться по взаимному согласию – это не страшно. Оказывается, и это страшно. Вот эти все вещи должен кто-то открыть. Самому молодому человеку в 20 лет. Ну, трудно это открыть. Вот такая проблема нашему обществу. Должен быть кто-то, который скажет очень важные вещи для молодого человека.
0: Угу. Для вас это была мама. Какие еще были события в вашей жизни, которые вас развернули на 180 градусов?
1: У нас в Гродно была, были, проходили библейские встречи больше месяца. И в автобусе я увидел рекламку, такая яркая, желтая. И там были вопросы мировоззренческие. В чем смысл жизни? Да я не побил своим глазам. Я всегда задавал себе эти вопросы. Потому что я любил читать книги, я любил читать историю. И вдруг я читаю такие вопросы, есть ли Бог на свете? Да неужели они ответят? Я пошел на эту программу, я с удовольствием ее прослушал, и я узнал очень много. Я тогда учился на втором курсе в университете, я с удовольствием прослушал эти лекции, и я узнал ту историю, которую я изучал, но во свете Библии. Угу. Оказывается, Библия говорит, я помню, задавал себе вопрос, об Александре Македонском, о Юлии Цезаре. Да такого быть не может. Читаю пророчество Даниила, я действительно вижу. Вот в этих пророчествах Библия мне открыла, я начал понимать Священное Писание. Для меня это была находка. Библию я имел в нашей семье всегда, но теперь впервые

0: начал ее понимать. Для меня это было величайшее приобретение. Больше, чем любые какие-то богатства, которые можно найти. Открыть Священное Писание и понимать. Понимать твой смысл жизни и вообще смысл человечества. Оказывается, войны, которые есть, они не затемняют мой смысл. Все равно он есть. И жизнь может продолжаться счастливой, если мы увидим этот смысл в Священном Писании. А смысл – это и есть Христос. Вот он и есть наш смысл, почему он пришел сюда на землю. К большому сожалению, многие этого не знают. И очень важно молодежи это открывать. По-другому откроется сама жизнь, и чем раньше, конечно, тем лучше.
1: Давайте сейчас воспользуемся этим моментом, и вы скажете, что такое для вас Христос.
0: Христос есть твой Творец. Христос есть твой друг. И очень важно понимать Бога именно таким. Не то, что он далекий Творец, который создал всю Вселенную, и он судья, конечно, он судья. И он смотрит над обществом человеческим, как они живут. Бог такой, но больше Бог твой друг. Вот такого Бога.
1: То есть он к тебе доброжелательно при этом всем настроен. Он видит все, что с тобой происходит, но он друг. Он тот, который, безусловно, тебя принимает.
0: Совершенно верно. Бог видит твои грехи, но он больше скорбит о наших ошибках, чем разряжается гневом на меня. Вот этого Бога многие не знают, и я его не знал. Когда я встретил Иисуса Христа именно таким, конечно же, это...
1: Вы его встретили таким, когда читали Священное Писание?
0: Да, только так, совершенно верно, который мне начал постепенно открываться.
1: Ну и плюс эти встречи библейские, которые вам разъяснили.
0: Да, совершенно, конечно, сам пастор и верующие люди, которые пережили свой опыт, мне очень много дало. Те члены церкви, с кем я встречался, которые пережили и войну, и голод, и как Бог им помогал, мне дало очень много. И они... Неграмотные бабушки, они читали Библию и мне объясняли, как богословы. Для меня это было вообще загадка. Многие не закончили 10 классов, 5 классов образования. Но я хожу за ними, и вопрос за вопросом, и они мне отвечают.
1: И как они вам еще раскрыли Христа?
0: Они открывают Христа благодаря, конечно, своей личной жизни и нашим семейным общениям. Вот когда чужие люди встречаются...
1: Семейное церковное.
0: Церковное общение.
1: То есть церковная семья.
0: Чужие люди. Казалось бы, у каждого своя личная жизнь. Но мы семья. Вот такого ощущения у меня не было никогда. Я работал на заводе. У меня были друзья. Но такой семьи, в принципе, у нас не было никогда. Вот моя семья, да. Я очень люблю мою семью, маму и папу, и мою сестру. Но это какая-то другая семья. Вот она духовная семья, мы говорим не только о Священном Писании, но мы и угощаем друг друга обедами, мы приглашаем друг друга на чай, и мы приходим друг другу в личную жизнь и помогаем просто в материальном плане, где-то кому-то ремонт сделать, огород скопать. И это также вдохновляет, это дает надежду, что ты никогда не будешь оставлен, когда тебе будет... одиноко, и когда ты будешь оставлен своими, может, даже родственниками, но здесь ты найдешь всегда уют и взаимоподдержку.
1: Михаил, для вашего сына, для тех, кто нас смотрит, вы привели такой интересный образ ямы. Вот давайте сейчас в то время, что нам с вами осталось, расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Я хочу сказать, что многие люди... подразделяют грех на страшное и нестрашное. Любой грех – это яма. И можно упасть в яму наркотиков, убийств, каких-то правонарушений и в тюрьме просидеть 20 лет. Да, это серьезная яма. Но кого-то оскорбить и кого-то использовать в своих целях – это тоже яма. В глазах Бога – это тоже падение, от которого можно не выбраться. Вот это очень важно понимать. Человек, который имеет отношение с кем-то, и он знает, что это будет временно, прошу прощения, он знает, что это будет временно, это серьезное нарушение.
1: Это тоже яма.
0: Это тоже яма, и очень глубокая. И очень глубокая, куда человек может упасть и не выбраться. Потому что это предательство. Предательство этого человека, а этот

0: человек тоже дитя Божие, за которого умер Христос. Христос умер за всех людей.
1: Да, предательство будущего ребенка.
0: Будущего ребенка, его судьбы. Он вырастает без своего отца, а у других детей есть отец. Он говорит: мама, где мой папа? Разумеется, это травма. И что делать с этой травмой, она будет в принципе по жизни. Получается, по жизни.
1: Ну, вот это тяжело как-то слышать, что, ну да, эта травма, она всегда, то есть она и с вами останется навсегда, а все-таки жизнь для вас прекрасна, она для вас хороша, и благодаря чему?
0: Благодаря руке Бога, который может залечить любые раны и достать из любой ямы. Вот. Благодаря этому я имею достаточно легкую душу. Вот. И это дает мне силы идти в то место, где я сделал что-то не так, и что-то исправить по силам своей возможности. И это возможно. Возможно изменить свое отношение к прошлому. Нельзя изменить прошлое, но свое отношение к прошлому твоему изменить возможно, и это нужно сделать для того, чтобы твое настоящее было другим. Ты должен изменить свое отношение к прошлому, твое отношение к настоящему изменится, и только тогда ты можешь надеяться на твое хорошее будущее.
1: Угу. И изменить свое отношение к прошлому и сформировать свое правильное состояние в настоящем помогает Бог. Человек самостоятельно может этого добиться? Просто хороший человек, хороший, добрый, может ли?
0: Это нереально. Есть очень много людей, которых я встречал в жизни. Очень много людей, которые являются добрыми, которые являются отзывчивыми. Но все равно Бог их ведет. Бог ведет всех людей. И он желает, чтобы когда-нибудь этот человек встретился с Богом лицом к лицу. Нельзя сказать, что я и без Бога делаю. Не бывает такого. Всякое даяние доброе делается свыше. Бог дает авансом каждому человеку какой-то дар. Дар материнства. И мать любит своего ребенка, потому что Бог дал ей этот дар. И когда-нибудь мать должна сказать слово благодарности за этого ребенка, который уже, может, вырос. Пускай даже она уже постарела. Но на самом деле Бог ожидает, чтобы она когда-то сказала Богу спасибо, Господи, за то, что все-таки ты был со мной всегда. И прости за то, что я прихожу к тебе так поздно.
1: А молодому человеку в любой момент можно прийти к Богу. Не надо дожидаться старости.
0: Это лучший вариант. Когда человек придет в молодые годы, когда человек придет с самых ранних лет, и, как правило, я из своей практики могу сказать, что эти дети, которые приходили к Богу в 12 лет, 15 лет, как правило, у них складывается очень гладко жизнь. Намного лучше, чем если они приходили немножко позже.
1: Очень-очень интересная встреча, Михаил. Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня Михаил Полтавец. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нему, пораспрашивайте его о его жизненном пути, попросите его, чтобы он вас поддержал в вашем жизненном пути. Мы очень благодарны вам, что вы у нас в гостях сегодня и всегда. С Господом! Всего вам самого хорошего!

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было

0: только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Расскажу про своего мужа. Мы со своим мужем очень долго были знакомы и встречались. И некоторые спрашивают, почему так долго встречались, почему не поженились. И вот отчасти как раз у нас была такая достаточно интересная история. Мы долго встречались, и позже мне как-то начало казаться, что, наверное, наши отношения не совсем правильные. Вот не соответствуют они этой идеальной инструкции, когда там мальчик увидел девочку, влюбился, начал за ней активно ухаживать, вот проходит все эти этапы, завоевывает ее сердце, делает красивейшим образом предложение, и, наконец-то, у них свадьба, и там счастливы вместе. То есть вот это как будто бы не соответствовало вот этой идеальной схеме. И как раз мы закончили институт, мы познакомились с ним, учились в одном институте, жили в одном общежитии. Вот. И я решаюсь кардинальным образом изменить свою жизнь, уезжаю, ну, не сильно далеко, но все-таки уезжаю в другой населенный пункт, чтобы работать там, и решаю закончить эти отношения, которые вот мне казались неправильными. И, ну, на самом деле, такая важная поворотная точка была. Забавный момент, что мне на тот момент казалось, что я четко слышу волю Бога в том, что нам нужно уже расстаться, потому что все в каком-то подвешенном состоянии. А вот уже позже мой муж, сейчас уже муж рассказывал, что ему на этот момент как раз-таки очень четко стало ясно, что воля Бога в том, чтобы он проявил настойчивость и завоевал меня. Вот, казалось бы, противоречие, но на самом деле, вот сейчас уже, да, пройдя время, я понимаю, что это не противоречие. У нас действительно были на тот момент разные задачи. То есть для меня было очень важно Бога поставить на первое место, найти как-то свое дело жизни, найти свое призвание, где, что для меня важно в жизни. А для него как будто бы был важный момент и вызов проявить вот эту настойчивость, которой как раз мне и не хватало в отношениях. И вот как раз он проявлял настойчивость, пока я была в другом месте. И однажды, ну, когда вот он был достаточно длительное время уже ухаживая за мной, я так старалась сохранять дистанцию от него. И однажды снится мне сон. И снится такой очень эмоционально окрашенный сон о том, что вот мой молодой человек вот этот женится на другой девушке. И сон такой яркий, что он счастливый, свадьба такая красивая, вот это все, цветы, белое платье и другая девушка. И когда я проснулась, мне стало вдруг так очевидно, что я как будто бы сейчас на перепутье, я упускаю важную возможность, что на самом деле он меня любит, я его люблю. И я могу там цепляться за свою гордость или за какую-то правильную, идеальную схему и вот упустить этот шанс, возможность потерять свою любовь. И потом, когда я стану уже зрелой женщиной, я буду вспоминать, а вот когда-то меня любили, и я любила. И я не хочу этого. Сейчас мы можем быть счастливыми вместе, построить хорошую семью. И вот в этот момент у меня появилась уверенность, что все-таки это мой человек, я хочу быть вместе. И вот мы уже, получается, 14 лет мы вместе. У нас хорошая семья, по-прежнему не идеальная. Но я хочу сказать, что каждый этап нашей жизни, наши отношения все лучше и лучше. И что мы сейчас еще более счастливы, еще более влюбленные, чем когда-то в молодости. Вот мы постепенно вместе учимся проявлению нежности, любви, заботы. И наши отношения становятся все более и более красивыми и радующими нас. И я вижу очень ярко, как каждый шаг нас Бог вел в отношениях с мужем. И наши, из такого неидеального опыта отношений, таких неидеальных людей, он как раз созидает нечто более красивое и учит нас любви вместе.

0: Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старая литература, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать, то тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтожусь, сумняшись, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому что даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора. Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические, «Бытие» там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это уже просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спалит это Ниневию, как это ты мне обещал, как, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифе, да, которые пришли, да, он и слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда узнают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

0: Во всем цивилизованном мире сегодня очень популярным стало приобретать продукты с пометкой «органик». Возможно, большинство сторонников этого убеждены в том, что овощи, выращенные на органике, самые полезные, чистые и безопасные. Поэтому многие огородники приобретают целую машину этого удобрения для того, чтобы удобрить свои грядки. Итак, органика или минералка? Так рассуждаем мы. А вот что же предпочитают растения? А вот интересно, для многих ли из нас известно, что растения используют и даже делают удобрения из воздуха? Возможно, вы обращали внимание на то, что первая гроза в начале мая дает словно старт появлению роскошной зелени. А все дело в том, что разряды молнии обогащают атмосферу доступным азотом для активного роста всей растительности.
1: В занятии земледелием есть два подхода – органический и минеральный. На прошлых встречах мы уже упоминали о том, что растения используют элементы, образовавшиеся в результате разложения органики. Эти элементы в таблице Менделеева названы химическими. Именно это соединение, образовавшееся в результате минерализации, и предпочитают растения. Сегодня мы поговорим с вами о органических удобрениях. Органические удобрения можно разделить на три группы. Первая группа – это органические удобрения растительного происхождения. Это растительные остатки, зеленые удобрения, компосты, торф. Вторая группа – это удобрения органического животного происхождения. Навоз или костная мука, куриный помет, скорлупа яичная, рыбная мука и так далее. И третья группа – это органоминеральные удобрения. Это компосты. Сегодня очень популярны жидкие удобрения. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, гуматы, зола древесная, перепревший навоз и так далее. Здесь особо следует подчеркнуть, что самым главным достоинством органического удобрения при включении его в почву – это увеличение гумуса и улучшение ее структуры. И кроме того, органика способствует размножению живых микроорганизмов. И по мнению сторонников органического земледелия, биоценоз – это важнейший элемент здорового и наилучшего развития растений. Здесь следует отметить, а что же содержится в органике? В данном случае перепревший навоз. Питательная ценность любого навоза во многом зависит от нескольких факторов. Ну, первое – это зависит от корма животных. Второе – это от степени его разложения и способа хранения. А состав по минеральным веществам можно узнать только лабораторным путем. В противном случае его применение очень часто приводит к нежелательным последствиям. Ну, к примеру, избыток в нем азота приведет к задержке созревания плодов, а излишне буйная растительность – к снижению урожая. А удовлетворит ли растение в питании – это не второстепенный вопрос. Нередким является и то, что растения показывают нехватки по одному или нескольких элементов одновременно. Применение навоза как органики для большинства доступного удобрения в свежем виде не приносит желательной пользы, а наилучшим способом ее применения рекомендуется в виде компоста.

Компост можно закладывать различными способами. Ну и рассмотрим некоторые. Первое. Это специальные компостеры различных конструкций или самодельное сооружение. Второе. Закладка компоста в буртах. И сегодня я предлагаю рассмотреть один из примеров составления такого компоста. Для приготовления компоста выберем небольшую площадку 7-10 квадратных метров. Итак, первое. Вначале на земле расстелим солому слоем 10-17 сантиметров. Потом поверх этого распределим навоз 15-20 сантиметров. Выровняем его, чтобы равномерность слоя была распределена по всей площади. Следующим слоем рассыпаем верховой торф 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпем известковую муку, смешав ее с фосфоритной мукой или рыбной или костной мукой. Смешав их один к одному, рассыпаем на каждый квадратный метр 50-60 грамм. И все это распределим равномерно поверх уложенного слоя. Сюда можно внести и древесную золу, или же разбрасываем ее вместе с компостом непосредственно перед вспашкой на огороде. Эти три слоя можно повторить еще раз. Навоз, торф, мука. Или же внесем, если есть другой вид органики, ну, к примеру, куриный помет. Если этот материал сухой, рекомендуется проводить смачивание почвы или провести обильное дождевание послойно. После всего этого бурт покроем тонким слоем дерновой земли или просто землей. Выдержка этого компоста должна составлять 7-8 месяцев. Тогда его ценность достигнет наилучшей кондиции. Если вы хотите сократить время его выдержки, тогда для этого нужно его регулярно и равномерно перелопачивать или перемешивать один или три раза с последующим укрыванием. Теперь несколько слов скажем о хранении навоза. Хранение навоза под открытым небом приводит к значительной потере его ценности. При этом его разложение отравляет окружающую среду болезнетворными бактериями, множество насекомых и в большинстве своем вредителей находят в нем приют. Другие люди разбрасывают его под вспашку или в скобку, забывая о том, что реальная польза от его применения будет лишь через год, когда он разложится. Поэтому компостирование для такого рода органики – это лучший способ его применения. Но заметьте, что когда вы компост дополняете минеральными веществами, то вы значительно повышаете его ценность. Доктор Джейкоб Митлайдер не является противником органического земледелия, ведь работая в различных странах, ему очень часто приходилось использовать то, что было под рукой. И сейчас мы предложим вам один из рецептов использования органики по его рекомендации. Для этого нам понадобится бочка емкостью 200 литров. Затем возьмем тканый мешок. Для этой цели лучше всего подойдет крапивный мешок. Мешок сшит из грубой ткани, и в нем множество довольно крупных отверстий. И наполним его навозом, ну, примерно 35-40 килограмм. Затем опускаем его в бочку и наполним ее до краев чистой водой. Оставим ее на 24 часа. И лишь после этого этим раствором можно поливать наши грядки. Мешок при этом не вынимается. После этого бочку вновь наполним водой и выдержим его уже 48 часов. Таким образом, полученным раствором вновь поливаем грядки. После этого использованный навоз можно рассыпать и на грядки, как мульчирующий материал для покрытия почвы с целью уменьшения потери влаги через испарение и в дальнейшем улучшения структуры почвы. В чем же преимущество данного совета? Используя всего один мешок навоза, нам удалось подкормить множество грядок. Если бы мы его применили, рассыпав в почву, мы бы подкормили значительно меньшую площадь. Подкормка растений

0: различными жидкими органическими удобрениями вполне приемлемый вариант. Но максимальная польза достижима лишь в почвах, богатой различными растительными остатками, так как работа живых микроорганизмов в глинистых и тяжелых почвах без улучшения ее структуры большого развития не получит. Ну, в любом случае, питание растений любым видом удобрений требует внимательного и заботливого подхода с нашей стороны. Для восполнения плодородия почвы хорошо применять и сидераты. Это такие культуры, как рожь или овес, вика-овсяная смесь. А бобовые культуры будут обогащать почву еще и дополнительным азотом. Перекапывать эту сидеральную культуру вместе с листовой массой рекомендуется в середине вегетационного периода. Эта операция улучшает структуру почвы, обогащает гумус и повышает плодородие. Теперь перечислим некоторые преимущества применения органики. Приведем как положительные факторы, так и отрицательные. К положительным факторам отнесем повышение плодородия почвы. Второй положительный момент – это улучшение структуры. И третье – это обеспечение почвы живыми микроорганизмами. Три положительных фактора. А есть ли минусы в применении органики? Давайте рассмотрим и их. Первое – это дисбаланс питательных веществ. Второе – неизвестная концентрация этих элементов в этом удобрении. Третье – присутствие множества семян сорняков. Четвертое – опасность заражения болезнями и вредителями. Пятое – органика притягивает токсичные вещества и тяжелые металлы, и главным образом из атмосферы свинец и алюминий. И шестое – это поглощение радионуклидов. Это самое опасное, что происходит. Органика, подобно губке, впитывает и поглощает радиоактивные вещества, которые являются заменителями чистых вещей. Кадмий вместо калия, стронций – радиоактивный элемент вместо кальция. И особенно это характерно для участков, что расположены в городской среде или вблизи автомагистралей, и еще хуже, вблизи химических предприятий, рудников, атомных электростанций. В таких условиях выращивание овощей без подкормки растений чистыми минералами опасно для вашего здоровья. Итак, подводя итог по органике, проследим следующую картину. Положительные факторы 3 и 6 отрицательных. Но когда мы говорили о применении минеральных удобрений, там картина была иной. Положительных было 5, а отрицательных 2. На сегодняшний день для решения низкого плодородия почв многие огородники стали применять оба вида удобрений – органический и минеральный. Ну и имея наглядную картину подобного рода, мы можем сделать для себя самостоятельный выбор.
1: Органику на огороде я использую. Остатки ботвы от овощей, отходы с кухни, сорняки складываю в компостные кучи, и за год эта масса превращается в перегной. В этом году на перегное я сделала новую клумбочку. Навоз раньше я использовала, но с ним носились семена сорных растений и болезни. Было непонятно, сколько надо вносить на грядку. Перейдя на новый метод доктора Митлайдера, я отказалась от внесения навоза и стала меньше сорняков.
2: Применяя метод Митлайдера, я пользуюсь удобрениями, которые нам рекомендовали в группе «Росток». Применять их я не боюсь, потому что они сбалансированы больше, чем нам рекомендуют. Я не вношу. Их неоднократно проверяли, писали, сколько надо. Поэтому я не боюсь применять их. Органические удобрения я сейчас не применяю.
3: Использую ли я органику в своем огороде? Сейчас нет, но вот у меня был такой печальный, получается, опыт, когда

0: я, слушая лекции, да, вот я говорила уже, что я трижды ходила в клуб «Росток», то я один раз решила проэкспериментировать. Значит, в теплицу с помидорами я положила, соответственно, навозу в грядки, вот, и потом решила еще к этому своему методу, да, добавить метод Митлайдера. И при посадке посадила, соответственно, сделала так, как необходимо для помидоров, рассыпала удобрения, да, соответственно, и прикрыла все спанбондом. Каков был результат? Печальный. Дело в том, что все мои помидоры, они все сгорели, поэтому я тут же сразу же звонила Наталье, которая нам всегда помогала, да, всегда откликалась, что же делать, вот, соответственно, потому что, как у нас мама раньше говорила, что кашу маслом не испортишь, поэтому ничего страшного не будет, положи навозику, помидорчики будут покрепче, посильнее, и, соответственно, результат будет хороший. Но сейчас я решила, что все-таки сам по себе метод Митлайдер очень хороший, и связывать его с каким-то органическим удобрением, наверное, все-таки не стоит. На моем горьком опыте я уже убедилась, поэтому всем рассказываю и всем всегда говорю о том, что метод Митлайдера сам хорош по себе.
1: Теперь переходим к заключительной части нашей лекции о том, что вы спрашиваете. Итак, первый вопрос. Какой навоз считается наиболее ценным? Ну, вообще считается, что по содержанию органического материала и элементов питания считается конский. По концентрации соединений птичий помет считается наиболее концентрированным. Второй вопрос. А можно ли сказать об органических удобрениях такое, как сапропель? Сапропель – это природный ресурс органического и животного происхождения. Его, как правило, добывают или берут со дна озер непроточного типа. Если мы говорим о том, что можно ли использовать ил с болот, рек, то ил значительно уступает по своим ценностям сапропелю. Третий вопрос. А можете ли вы назвать еще какие-то органические удобрения, содержащие, ну, меньше семян сорняков и всяких других вредностей? Да, нужно сказать, что на сегодня в продаже появились для садоводов и огородников различные виды органических удобрений. И нужно сказать, что самые лучшие удобрения – это древесная зола, ракушечная мука, мука из панцирей крабов, костная мука, рыбная мука, потом жидкие концентраты, который не содержит органического материала. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, куриного помета и так далее. Они более безопасны относительно семян сорняков и ряда болезней. Говоря о том, что есть или хорошо, можно использовать и жмыхи всякого рода. Это льняной жмых, гречихи или горчичный. И вот говоря о последнем, стоит отметить, что это один из лучших вариантов того, что он обогащает почву и улучшает фитосанитарную обстановку в почву, куда он вносится. Можно ли смесь для подкормки овощных культур использовать для деревьев и кустарников? Конечно, можно. Деревья и кустарники подкармливаются два раза в год. Первый – подкормка делается после начала сокодвижения, это ранней весной, и вторая подкормка в конце июля, когда происходит закладка почек будущего урожая. А можно ли использовать и как правильно использовать птичий помет? Ну, птичий помет, мы говорили о том, что это самое концентрированное удобрение, и он разводится в воде. Лучше его использовать в виде и подкармливать растения в виде раствора. Разводить его 1 к 30. Применяете ли вы в своей практике зеленый?

зеленое удобрение. И как это правильно сделать? Зеленое удобрение – это культуры, их называют сидеральные культуры, которые выращиваются для заделку, запахивания или перекопку в почву. Ну, к ним можно отнести овес, ячмень,

обильную зеленую массу. И перекапывать или заделывать его в почву лучше всего, когда культура достигла, сформировала плоды, такие как бобовые культуры в период сизых бобов, а остальные культуры до цветения или в период начала цветения. Эту культуру нужно перекопать, чтобы корневая система и зеленая масса обогатила вашу почву вот этим растительным материалом. Это одно из лучших и безопасных, чистых удобрений, которое обогатит почву не только органическим материалом, но и минеральными веществами. Применяете ли вы в своей практике зеленое удобрение? Да, мы в своей практике на поля использовали, высевая вико-овсяную смесь с горохом. Это лучший материал для того, чтобы будущую культуру высаживать, использовать меньше минеральных подкормок. Что за бактерии рода ризобиум и как их развести? Интересный вопрос. Бактерии рода ризобиум – это бактерии, которые образуются на корнях. Это маленькие клубеньки, образующиеся на корнях у бобовых культур. Горох, фасоль. Если вы это растение вытащите, на корнях вы увидите маленькие шарики. Это и есть бактерии рода ризобиум, которые складируют и фиксируют азот из почвенного воздуха для следующей культуры. Вот чем хороши бобовые культуры. Они обогащают азотом, больше всего обогащают азотом именно бобовые культуры вашу почву. И последний вопрос. Применяете ли вы дрожжевые подкормки для своих грядок? Говоря об этом, нужно сказать, что сами дрожжи, вот это совсем недавно появилось удобрение, вот обыкновенные дрожжи разводятся с теплой водой и подкармливается или поливается почва. Здесь нужно отметить, что сами дрожжи растения не подкармливают, они лишь обогащают и улучшают почву различными бактериями, которые работают в почве для того, чтобы она была, как любители органического земледелия считают, чтобы почва была богата всякого рода бактериями, которые улучшают структуру почвы, улучшает доступность элементов питания и дает хороший рост. Мы в своей практике это не применяем, потому что это спорный вопрос. Если вы считаете, что это дает пользу, это на ваше усмотрение.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Мы к вам зайдем с Олегом? На чай? Не, на кондиционер. Здравствуйте. В сильную жару иногда забываешь, как страстно мы ждем лето всю зиму и нерасторопную весну. Солнечные деньки – самое любимое для многих время, тем более, что лето совпадает с периодом отпусков и каникул. И все-таки жаркие дни могут принести с собой немало проблем. О том, как правильно вести себя, чтобы это прекрасное время принесло только пользу и удовольствие, мы сегодня и поговорим.

солнечный свет, он является общепризнанным и одним из самых лучших антидепрессантов. Есть такое заболевание, которое даже свое название имеет – сезонная депрессия. Это как раз вот в тех районах, где солнца не хватает. Солнечный свет, он улучшает настроение и вызывает чувство удовлетворения. Под действием солнечного света в головном мозге выделяются вещества, которые вот обладают вот таким вот эффектом. Мы еще позже немножко скажем об этих веществах. Давайте мы с вами посмотрим действие на сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что солнце, оно улучшает кровообращение, а также уменьшает частоту пульса в покое и снижает артериальное давление. Для людей, у которых есть склонность к повышенному сердцебиению и к повышенному давлению артериальному, для них очень важно уметь правильно пользоваться солнцем. Если, например, у человека оно уже повышенное, то есть гипертоник, то правильное пользование солнечным светом снижает давление до 20-30 единиц на эту величину. Если у человека пониженное давление, то может быть снижение на очень небольшую цифру, на 3-4 мм ртутного столба. Было 90 на 60, станет 87 на 60. Это для организма практически то же самое. Вот этим солнечный свет, он очень выгодно отличается от многих медикаментов. Если, например, у человека колеблется давление, то есть надо очень строгий контроль. Солнечный свет, в отличие от этого, он обладает таким регулирующим действием. Там, где нужно снизить давление, оно снижается. Там, где оно должно остаться нормальным, оно практически таким же остается или в пределах нормы. Под действием солнечного света в нашем организме вырабатывается витамин D. Дело в том, что витамин D, он нужен действительно организму, нужен для того, чтобы усваивался кальций. Если его нету, то с кальцием проблема будет. Если это дети, то у них развивается рахит. Если это взрослые, то начинает выходить кальций из костей, и предрасположенность к остеопорозу возникает. Из животных продуктов мы можем получить витамин D, но если говорить о холестерине, то его мы тоже получаем из животных продуктов. А если мы говорим о солнечном свете, то мы получаем образование витамина D и снижение уровня холестерина. Опять же, это как альтернатива очень хороший вариант. И для взрослых людей, для нас с вами, очень хорошим эффектом является, что под действием солнечного света уменьшаются проблемы с суставами. Уменьшаются боли в суставах и уменьшаются воспалительные явления в суставах. Действие на иммунную систему. Иммунная система, которая является защитной системой нашего организма. То есть ее задача – это уничтожить разные бактерии, микроорганизмы, те, которые могут вызывать проблемы, болезни у нас. Но и плюс иммунная система, она убивает клетки, которые повреждены. Например, злокачественные клетки, наши собственные, да? И солнечный свет при умеренном употреблении, он обладает таким стимулирующим действием на эту систему. В частности, что он делает? Он уменьшает вероятность простудных заболеваний и онкологических заболеваний. Человек, который часто бывает на солнце, он реже болеет. Реже болеет простудами и даже такими серьезными болезнями, как онкологические. И, наконец, солнечный свет сам по себе, он обладает бактерицидным эффектом. Вот те самые синие лампы, которые вы часто видите в больницах, да, в поликлиниках, что это такое? Что это такое? Это часть солнечного спектра, ультрафиолетовый свет. То есть тот, который именно вот он обладает вот таким вот эффектом, бактерицидным. Кстати, мы с вами можем в быту очень успешно пользоваться солнечным

0: светом, да? Открыть окна, да, чтобы солнечный свет заходил в дом, чтобы мы не через стекло его видели когда-нибудь, да, а чтобы он заходил в дом. Когда мы с вами стираем белье, то лучше всего ее сушить не в доме, а на солнце, если есть такая возможность. Мы получаем, во-первых, чистоту, а во-вторых, дезинфицирующий такой эффект. Кожа, которая имеет такой, ну, слегка даже загоревший вид, не сказать, что прям черным надо быть, как негр, да, она, у нее повышается способность убивать микроорганизмы, которые на нее попадают. Поэтому недаром у людей, которые ездят, ну, или просто загорают где-то, так вот умеренно, у них повышается сопротивляемость для разных заболеваний. Ускоряется заживление ран. Мы в нашем санатории очень часто этим пользуемся. Если у человека есть проблемы, какие-то повреждения кожи, то часто очень мы прописываем такие небольшие солнечные ванны, чтобы быстрее все это заживало. И эффекты очень хорошие. Еще один очень важный эффект солнечного света. Под его воздействием в нашем организме образуется такое вещество, как мелатонин. Это, может быть, для кого-то это новое слово, но это один очень важный гормон, который образуется в мозге. Сам мелатонин образуется ночью. Поэтому, в принципе, о нем можно было бы сказать, когда мы про отдых говорили. Потому что для его образования очень важен режим дня. То есть тогда, когда уже вот это темное время суток уже давно наступило, а человек не спит, то проблема с мелатонином будет. Не образуется он так, как должно быть. Но что интересно, что предшественник мелатонина, предшественник, он образуется как раз днем. Серотонин он называется. Серотонин, он образуется днем во время действия солнечного света. А потом уже ночью из него образуется мелатонин. А вот сейчас мы как раз с вами посмотрим, для чего он нужен, этот самый мелатонин. Мелатонин является гормоном, который стоит на одном из первых мест в качестве такого стимулятора работы иммунной системы, естественного такого, мягкого стимулятора. Он улучшает сон, во-первых, мелатонин. Он образуется во время сна, и в свою очередь он улучшает сон. Следующее. Он необходим для контроля стресса, поддерживает хорошее настроение. Он является иммуностимулятором и антиоксидантом. И еще один эффект – это то, что он улучшает циркуляцию крови в капиллярах. Давайте мы посмотрим просто список заболеваний, которые возникают или риск которых повышается при недостатке мелатонина. Истерические состояния, раздражительность. Очень неустойчивым становится настроение человека. То есть его легко вывести из себя. И часто человек даже не осознает, почему он такой, почему у него такой характер не очень хороший. А проблема может быть вот в этом. Следующее – депрессия, снижение памяти, снижение концентрации внимания. Человеку хуже, труднее работать, труднее учиться, если у него не хватает мелатонина. Ухудшение настроения, вегетативные нарушения и повышение уровня холестерина в крови. То есть у него очень многоплановое действие, видите? И без мелатонина очень сложно человеку быть здоровым, ну, практически невозможно.
1: Чтобы летние дни не омрачились проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на два простых правила. Во-первых, не оставайтесь долго на солнце в жару, особенно с 11 до 4 часов вечера, и пейте больше жидкости. Лучше всего утолить жажду водой, а если вы предпочитаете горячие напитки, пейте чай из трав или, например, компот, но не чай или кофе. Кофеин, содержащийся в них, выводит воду из организма, создавая опасный для здоровья дефицит жидкости. Кроме того, кофеин осложняет работу сердца, которому и так в жару приходится потрудиться. В России традиционный летний напиток – это квас, но прежде чем его покупать, внимательно изучите состав содержимого бутылки. Иначе вместо натурального напитка вы можете приобрести химический лимонад со вкусом кваса, о пользе которого говорить не приходится.

Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька. Так что же такое квас? Квасом называют напиток, полученный в результате

0: результате естественного брожения. Он хорошо утоляет жажду и при этом содержит немного калорий. Перебродивший сахар не приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится. Несколько дней. А пастеризованный максимум 3 недели. Если продукт приготовлен без брожения, на сусле и сахарозаменителях, это квасной напиток, а не квас. На перебродивший оригинал он не очень-то похож даже по вкусу. И для здоровья не полезен. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкусоароматическая основа, подсластители, бензоат натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». Они же указаны те самые продукты, из которых получают квас. Ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным, в зависимости от того, из каких продуктов он изготовлен. А вот на пузырьки в квасе стоит обратить внимание. Если в напитке их чересчур много, то, вероятнее всего, производитель добавил в продукт дополнительные углекислоты. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превышать 1,5%. Обычно спирта там бывает в 1,5-2 раза меньше. Но все же лучше не давать его детям. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Продолжаем разговор о том, как не нанести себе вреда в жаркую погоду. Многие из этих правил мы понимаем интуитивно. Физическая нагрузка должна быть в жару минимальная. Перенесите тяжелую работу на утро или на вечер. В жаркую погоду очень важно отказаться от курения. Основная проблема для здоровья в жару связана с повышенным риском образования тромбов, а склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое. И, конечно, надо сократить количество пищи, особенно жирной, трудноперевариваемой. Последнее правило выполнить легко, ведь есть в жару совсем не хочется. Впрочем, салатик, рецепт которого вас ждет в следующей рубрике, вызывает аппетит даже в самую жаркую погоду.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить корейский салат. Для этого нам понадобится капуста, морковь, огурец, зелень, сегодня у нас кинза и укроп, а также кориандр, соль, сахар, растительное масло, чеснок и уксус. Капусту мы с вами нарезаем не мелко, вот такими кусочками. Можете покрупнее, если вам нравится. И погружаем это все в чашу. Добавляем к капусте огурчики. Огурчики у меня нарезаны кружочками. Но если вы хотите, вы можете разрезать эти кружочки пополам. Добавляем к капусте. Морковь у нас натерта на специальной терке, чтобы получились такие длинненькие кусочки. Погружаем нашу морковь в капусте с огурцем. Добавляем соль, сахар, сахар по вкусу. Если в процессе пробования вам не понравится вкус, вы можете добавить еще. Добавляем уксус. Уксус у нас яблочный. Поливаем. И предварительно хорошо вымытыми руками мы все это перемешиваем.

для того, чтобы овощи, которые у нас находятся в чаше, дали сок и пропитались. При желании, если кто-то любит, вы можете добавить сюда болгарский перчик. Пока наш салат немножко маринуется, мы отставим его в сторонку и приготовим кориандр. Кориандр у нас вот такой горошком. Предварительно его можно подсушить на сковороде, но не слишком. И измельчать я его буду скалкой. Я высыпаю его на доску. Это самый простой способ. И вот такими движениями, с приятным хрустящим звуком, мы его измельчаем. Когда кориандр подсушен на сковороде, он очень легко измельчается. Еще немножко. Весь до конца он не станет мелким, но это даже придает такую пикантность нашему салату. И теперь мы высыпаем его в наш салат. Дальше мы положим чеснок. Тут опять же дело вкуса. Кто-то любит поострее, добавьте побольше чеснока. Мы много класть не будем. Я думаю, достаточно одного зубчика на такое количество. И остается нам с вами добавить зелень. Мы ее для этого порежем. Если остались толстые веточки на укропе, лучше их убрать. Зелень измельчаем не очень мелко. Если хотите, можете ее даже порвать руками. Ну и остается у нас только лук. У нас он предварительно пожаренный, и перемешиваем наш салат. Такого салата можно приготовить много, потому что когда он постоит немножко в холодильнике, он еще больше пропитается и будет еще вкуснее. Попробуйте, этот салат подойдет к любым блюдам. Приятного аппетита!

Перечислим еще несколько опасностей, которые могут нас подстерегать в жаркую погоду. Во-первых, в жару легко отравиться, поэтому продукты не оставляйте без холодильника даже на короткое время. Во-вторых, будьте аккуратны с косметикой. Она не только затрудняет процесс потоотделения и естественного охлаждения кожи, но и приводит к появлению пигментных пятен. И еще один враг, с которым нам приходится бороться во время жары – это расслабленность. Чем взбодрить себя, если вместо моря и ароматного леса в самую жару вам приходится созерцать экран компьютера или конспект? Из следующей рубрики вы узнаете, какие продукты помогут активизировать работу вашего интеллекта.

Существует немало способов развить интеллект. Одни изучают языки, другие решают сканворды, а кому-то и на работе достаточно интеллектуальной нагрузки. Способность к выполнению сложной умственной работы зависит от напряжения воли, концентрации и, конечно, от одаренности. Однако многое также зависит от физического состояния и от того, какой пищей мы питаемся. Итак, основная мысль сегодняшней встречи будет звучать примерно так: что съесть, чтобы поумнеть?

Первое, о чем хочется вспомнить, это продукты, помогающие сконцентрироваться. Наилучшим образом для этого послужат цитрусовые – апельсины и грейпфруты. Они не только бодрят своим запахом, но и улучшают кровообращение, а, следовательно, и питание мозга. Сок апельсинов содержит инозит. Его называют еще витамином В8. Он повышает возможности нашего интеллекта. Инозит улучшает передачу нервных сигналов и положительно влияет на эмоции. За это его называют витамином от депрессии. Лук полезен при умственном переутомлении, особенно если оно стало постоянным вашим спутником. Новые и удивительные качества репчатого лука обнаружили японские ученые. Как оказалось, лук содержит активные соединения серы, которые легко усваиваются организмом. Компоненты этого растения стимулируют обновление клеток организма и, в особенности, клеток головного мозга. Воздействие таким образом активные вещества лука активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память. Исследователи отметили, что люди, в рационе которых присутствует лук, имеют более надежную память. Как известно, питанием для мозга в большей степени служит глюкоза. Студенты во время сессии часто пытаются компенсировать потребность в ней с помощью шоколадки или других сладостей. Но гораздо лучше съесть горсть сухофруктов. Изюм – отличный источник энергии. Виноградный сахар мгновенно оказывается в крови и сразу же усваивается, поэтому изюм быстро вернет бодрость в середине напряженного дня. Кроме энергии, изюм подарит организму такое необходимое вещество, как бор. Он улучшает координацию движений, память и внимание. Тем, кто много и напряженно работает, стоит также полюбить курагу. Сушеные абрикосы очень полезны для мозга, так как богаты железом и витамином С. Железо стимулирует работу левого полушария мозга, а аскорбинка помогает ему лучше усваиваться. Кстати, именно левое полушарие отвечает за аналитическое мышление. Очень повезло и любителям инжира. В нем содержится вещество, близкое по химическому составу к аспирину, а также эфирные масла, разжижающие кровь. Поэтому инжир способствует тому, чтобы мозг лучше и быстрее снабжался кислородом. В интеллектуальной работе немаловажной оказывается способность запоминать и обрабатывать в голове большое количество материала. Среди продуктов существует несколько признанных лидеров, улучшающих память. В их число входит морковь. Она стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. Без масла усвояемость самого ценного в моркови вещества – каротина резко снижается. К тому же морковь благоприятно сказывается на зрении, что немаловажно, если вам предстоит прочитать большой объем информации или напряженно работать на компьютере. Ананасы давно используют театральные и музыкальные звезды, которым приходится заучивать большие объемы информации. Одного стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. Значительно улучшает краткосрочную память и виноградный сок. Но надо иметь в виду, что эффектом обладает только сок красного винограда. Часто эффективной и быстрой работе мешает нервное напряжение и волнение. Лимон – прекрасный помощник в поддержании душевного равновесия. Сок лимона способствует выработке веществ, необходимых для улучшения памяти и концентрации внимания. Это свойство придает лимону активная форма кремния, а витамин С идеален для стабилизации психического состояния.

0: Капуста тоже способна снижать нервозность. Салат из капусты перед экзаменом поможет успокоиться и перестать нервничать. Кроме того, белокочанная капуста содержит ферменты, которые разрушают вредные соединения, снижающие память. Растительный мир вокруг нас предлагает достаточно возможностей заставить мозг работать. Выберите для себя из этих продуктов то, что вы любите. А еще лучше чередуйте их, чтобы они открылись для вас во всей полноте вкуса и пользы.
1: Наш организм может существовать только в условиях постоянной внутренней температуры. Она поддерживается с очень большой точностью, до десятых долей градуса. Для этого служит очень сложная система терморегуляции. Специальные рецепторы на коже передают в мозг информацию о внешней температуре, а дальше происходит рефлекторный ответ организма. При охлаждении возникает дрожь, повышается активность щитовидной железы, ускоряется обмен веществ. Все это увеличивает производство тепла, а расход тепла уменьшается за счет сужения сосудов. При повышении температуры, напротив, снижается метаболическая активность, и тепла организм производит меньше, а расширение сосудов и потоотделение снижает температуру тела. Всю эту сложную работу организм производит сам, без нашего контроля. Но даже такая сложно устроенная система может существовать только в крайне ограниченном по космическим меркам температурном диапазоне. Земля – это уникальная планета, которая может предложить именно такие условия. Все это, если задуматься, говорит о том, что мы в нашем мире не случайные гости. Слишком уж много должно было случиться для этого совпадений. Слишком уж мудро и сложно все устроено. Поэтому я вам желаю, чтобы и в жару, и в мороз, и во время затяжных дождей вас наполняла благодарность к тому, кто все это сотворил, и радость жизни. Будьте здоровы и счастливы!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении

отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время вы кушаете. Даже если у вас маленький позыв – покушать – кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд. Купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, ну просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально, прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых, нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу. Поговорите с Ним через Священное Писание. Помолитесь Ему. Лишний стресс. Это буква Л. Заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний.

состоянии, по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными, и что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный, вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом. И тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь. И вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, и что поделать? Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали, попроси о Божьей помощи. Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит, это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьметесь за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

Сердечно и от души приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, дорогие наши зрители, все, кто присоединяются к тому, чтобы посмотреть еще одно размышление о Боге. И, как вы понимаете, сегодняшняя тема, и называется она именно так.

Как научиться строить отношения с Богом? Очень популярный вопрос, потому что в христианской среде это достаточно вообще, ну, такая частая ситуация, расхожее выражение, что у человека должны быть свои личные отношения с Богом. Может быть, в такой более мирской среде это не самый такой животрепещущий вопрос, но сегодня мы посмотрим на библейские тексты, которые очень много интересно об этом говорят, потому что мы должны понимать, как строится у грешника, ну, назовем его больше теперь уже, у бывшего грешника, нынешнего христианина, отношения с Богом. У меня в руках книга, которая называется «40 дней в молитве и размышлениях». Когда мы слышим 40 дней, то, как правило, да, сразу вспоминается картина 3 дня, 9 дней, 40 дней. Но если посмотреть более серьезно на этот вопрос, то оказывается, вот такие подобные мероприятия, как недавно вот мы с вами проходили такие интересные дни молитвенные вместе, проходили каждый день, день за днем, 40 дней. Это как бы программа, которая помогала нам по-новому настроить или вывести на чуть-чуть другой уровень отношения с Богом. Ну и не секрет, что каждый человек хотел бы, чтобы его отношения с Богом были лучше. Возникает вопрос, а как это делается и с чего начать? Я бы хотел начать с одного очень достаточно сложного текста, но я бы все-таки вернул всех нас в контекст этого отрывка. Давайте сейчас прочитаем сам текст, а потом тот отрывок или контекст, в котором он был озвучен. Мы читаем Матфея 5 глава, 48 стих. Это Нагорная проповедь. Здесь сказано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». При чтении такого текста, конечно, возникает переживание. Как я могу быть совершенным, если я несовершен, скажем так, да, кто-то скажет. Или, например, Бог, его не видно, меня видно. Он сильный, я слабый. Он грозный, он честный, я не всегда. То есть получается, вот по всем параметрам человек, любой из нас, как бы полная противоположность Богу. А мы сами учим, верим, понимаем, и на добрачном консультировании я это постоянно говорю, что люди должны, как вот от самой первой, второй, третьей главы книги «Бытие» написано, люди должны быть соответственны друг другу. Так если я с Богом, такая большая разница, как мне строить отношения? Почему вдруг Бог ставит такую высокую планку, говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный? Но ведь это же невозможно, кто-то скажет, и будет прав, потому что, действительно, как стать таким совершенным, как Бог? Ну и отсюда появляются разные кривотолки, появляются люди, которые начинают судить о несовершенствах других людей, или даже как Христос в Луки 18 главе говорит, сказал притчу о тем, которые высоко думали о себе, да, считали, что они праведны, уничижали других, сказал им определенную притчу. Ну так вот, чтобы не запутаться и научиться строить отношения с Богом, нам необходимо как-то, зайти с другой стороны. Итак, давайте первое посмотрим на контекстуальный отрывок, к которому привязана фраза «итак». «Итак» – это вывод вышесказанного. А что же было сказано выше? Итак, читаем с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя. Не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, или сборщики податей? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного?

поделаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, что мы здесь находим? Если открыть Левит, 19 глава, и вот здесь мы сейчас вместе с вами можем открыть 17 текста. Мы находим следующее. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою». И так далее, и так далее. То есть, когда мы читаем, вы слышали, что сказано древним: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да? Молитесь за обижающих и загоняющих вас». Вот. То есть он это говорит по отношению, в противовес тому, чему учили другие люди. То есть, например, раввины очень четко учили, что есть враги, а есть друзья. И поэтому одних надо любить, а других надо ненавидеть. Христос говорит: вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Но хочу вам сказать, что вы такого текста в Библии не найдете. А вот ниже он говорит: а я говорю вам. И вот эта фраза, он перечисляет то, что я только что прочитал из Ветхого Завета. Значит, интересная получается аналогия. То, что написано в книге Левит, Христос относит к своей речи. Он говорит: я говорю вам. И цитирует дословно то, что было сказано еще в книге Левит. То есть это очень важный аспект, и получается, что он здесь говорит: не протився злому, кто ударит тебя в одну щеку, подставь другую. Казалось бы, эти слова нам настолько известны. И я помню даже историю, когда один брат рассказывал, как он в армии служил, и к нему тоже подошел один старослужащий, а этот христианин был молодой, салага, как говорят. И вот он подошел к нему и начал выпытывать его по его вере и говорит: Библию читал? Он говорит: читал. Что там написано? Он говорит: много чего написано. Ты читал, там написано, кто ударит тебя в одну щеку, подставь левую? Он говорит: читал. Ну так вот, я тебя сейчас буду проверять, как ты понимаешь Писание. И ударил его. Потом второй раз ударил, потом третий раз. Ну и после того, как, скажем, подуспокоился, этот молодой солдат пришел в себя немножко, потом подумал, и Бог дал ему мысль. Он говорит: а ты Библию читал? Он говорит: ну, читал, а что там, что ты хочешь, молодой, что тебе надо? Он говорит: а там было еще написано: просящему у тебя дай. Вот я смотрю, ты просишь, как дал ему? И тот аж улетел, и потом они как-то там примирились. И он говорит: слушай, о, какая интересная книга Библии. Оказывается, там не только одна сторона подчеркивается, которая многим нравится или наоборот не нравится. Да? Как это, что эта Библия меня учит, что меня тут будут бить по щекам налево-направо, а я не могу за себя постоять, а я человек горячий, я такой, что должен там реагировать, а тут вдруг Библия учит каким-то вещам. А оказывается, когда мы читаем эти тексты, мы видим, как Бог аккуратно человека воспитывает в его характере, который должен быть похож на характер Бога. То есть характер, который похож на Божий характер, он не может агрессией остановить агрессию. Хотя, допустим, построение отношений, оно тоже невозможно без участия гнева. Вот я сейчас тоже хочу несколько слов и этого коснуться. Смотрите, он говорит: а я говорю вам, не протився злому. Потом говорит: кто захочет у тебя забрать, дай больше. То есть удивляйте людей своим совершенно другим отношением. И потом говорит: вы слышали, что сказано ближним, ну, древним: люби ближнего, ненавидь врага. Я вам хочу сказать: любите врагов, благословляйте. Я специально показал книгу Левит, что где-то это уже звучало. И он говорит: и да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо он повелевает, и вот тут проявляется Божья доброта. Солнцу светить на злых и на добрых. Возникает как бы такой, ну, несправедливый, да, как бы отчасти вопрос возникает. А, ну и в чем проблема, как бы, почему я должен любить и злых, и добрых? Почему я должен быть таким, если я тем более еще и сын моего небесного Отца? И он говорит: да будете, вот тогда вы будете, да. И потом что говорит? Если вы будете любить любящих вас, то какая вам за то награда? Это делают все люди, и даже
Язычники, как здесь написано.

И он говорит, ты то же самое о приветствии, да, что особенного делаешь, если ты приветствуешь тех, кто с тобой здоровается. А вот если ты здороваешься с теми, кто с тобой не здоровается, и он говорит, итак, будьте совершенны. Что интересно, под словом «совершенный» вот здесь я бы хотел сейчас коснуться одного очень такого важного момента. Этот момент касается именно самого библейского текста или оригинала. Смотрите, когда мы говорим о библейском совершенстве, а это цель, к чему мы можем стремиться, да, в отношениях с Богом, потому что он здесь говорит, и будете сынами Божьими, как здесь написано, да, сынами Отца вашего Небесного. То есть я хочу быть как он, да, вот как, там, например, мастер и подмастерье или ученик. И ученик хочет быть как мастер, или там музыкант хочет быть как его преподаватель, виртуозом. Так вот, что интересно, что речь идет, как правило, не о совершенстве человеческой природы, а о совершенстве отношений, что человек стремится быть таким, как Бог. Вот такие у него хочется, чтобы идиллия была, чтобы не было. Вот как у нас, например, есть друзья, с которыми у нас очень хорошие отношения. Но ведь это же не подразумевает, что хорошие отношения, потому что я безгрешный, и он безгрешный, мой друг, да, там, или мой коллега, или мой родственник, или еще кто-то. И вот только поэтому мы такие идиллия у нас. Нет, потому что мы вышли на такую линию отношений, что мы не делаем друг другу плохо, не обманываем друг друга, то есть мы не перебиваем друг друга. Ну, там целый ряд выскочит вот таких, ну, как бы важных пунктов, которые фактически можно охарактеризовать одним словом, там, хорошие отношения. Хотя у другого человека с ним уже могут быть не очень хорошие отношения. Так вот, вот это совершенство, оно как раз говорит о совершенстве отношений. Или, например, когда мы читаем вот это слово, да, совершенный, то в греческом языке это слово «телеос», оно означает, точнее, не означает «безгрешный» или «непорочный» или «незапятнанный». Нет, это не то слово. Вот обратите внимание. Оно «телеос» означает, происходит от корня «телос», что означает «цель» или конец, как бы завершение, какой-то апогей, ну, какое-то вот завершенное действие. И что получается, что Христос как бы ставит перед слушателями интересную такую определенную цель, некий идеал, к которому человек должен идти, и они, как люди, должны стремиться. И речь не идет о безгрешности, что только в результате обретенной безгрешности, да, ты становишься как бы возможным, там, чтобы встретиться с Богом. Нет, он говорит о стремлении быть похожим на образец в своем отношении к Богу. И если взять послание апостола Павла к Ефесянам, к людям. То есть Бог как бы показывает, вот к чему надо стремиться. И вы помните, что произошло, когда Петр занизил планку? Он говорит, Господи, сколько раз надо прощать ближнему, который согрешает против тебя? И тут же говорит Богу как бы такую достаточно внушительную цифру. Он говорит, не до 7 ли раз? А Христос говорит, истинно говорю тебе, нет, не до 7 раз, а 70 раз по 7. То есть 490 раз. И если разделить это на время суток, на тот световой, скажем, день, то это получается каждые 2 минуты, если кто-то к тебе делает что-то плохо, ты должен быть хорошим. Ну, конечно, это может быть относиться, знаете, к людям, которые находятся или работают в сфере услуг. Например, продавец. В среднем 2-3 минуты уходит на одного клиента-покупателя, и опять новый. И, как правило, каждые 2 минуты может быть кто-то нервный, может какой-нибудь там чек или, как шутят, да, сегодня юмористы, там слива не пробивается или еще что-нибудь. И вот ты как бы человеку надо всегда иметь достаточно вот этого терпения. Так вот, вот это совершенство, оно очень о многом говорит. Но я хочу сейчас вас обратить еще к одному тексту, очень важному тексту. Послание апостола Павла к римлянам. Римлянам 1 глава. И мы читаем здесь 17 и 18 стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. И вот дальше, например, он уже начинает перечислять

что люди заменили славу великого Бога на славу такого тленного, скажем, человека, уподобили птицам, четвероногим. Бог их оставил, они начали еще больше грешить, потому что самое страшное – это богооставленность. И вот здесь появляется вот это, во-первых, первое сложное слово – это гнев Божий. А потом, смотрите, 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют».

который знает конец от начала. И вот представьте, он сегодня, например, знает, что бандиты какие-то, да, злые люди, ложатся спать с мыслью, что утром они совершат вот такое или такое, или такое преступление. И Бог знает это. И поэтому, когда мы читаем о гневе Божьем, это не просто, знаете, вот такое что-то вот противопоставляющее Богу. То есть Бог ведь есть Бог любви. Он любит грешников, как сегодня многие любят эту мысль. Только эту мысль подчеркивать. Но здесь апостол говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но они почему-то настолько дерзкие, что они и делают, еще тех, кто делают, поощряют. Хвалят и говорят, молодец, так и надо. Так вот, что интересно, когда мы говорим о гневе Божьем, почему трудно строятся отношения? Кто-то боится гнева Божия. А оказывается, под гневом Божьим понимается праведная и святая реакция Бога на грех. То есть на грех, который невозможно терпеть. И если человек это полюбил, то, конечно, для Бога это плачевное зрелище. Я бы хотел привести пример, например, алкоголизм. Вот давайте так посмотрим. Кого надо ненавидеть? Водку или пьяницу? И вот что мы видим, особенно те люди, которые живут, ну, скажем, вместе с там, мужем, отцом, я не знаю, кем-то еще, кто употребляет. И вот мы знаем, что когда человек не пьет, он золотой человек, и руки хорошие, золотые, и работает, и все. Но как только приходит праздник, как только начинаются какие-то повод там появляются, и моменты, друзья, человек становится невменяемым, и именно в состоянии алкогольного опьянения, как сегодня по статистике, совершается 95% преступлений, за которые люди отбывают наказание в местах лишения свободы. Получается, что, ну, мы не берем там экономические преступления, но вот эти криминальные вещи, скажем, они действительно совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Так кто виноват? Нормальный человек, учился, все было хорошо, работал на работе, семья, на тебе, выпил, сел за руль, сбил человека и теперь сидит в местах лишения свободы. Так кого надо винить? Надо винить причину. И вот поэтому он говорит здесь о гневе Божьем, апостол Павел, не просто как о чем-то противоположном любви, а он показывает, что противоположность любви, скажем, самое вот, что может быть худшим в любви или в ее отсутствии, это как раз таки, знаете что? Это игнорирование. Это вот такое безразличие, когда человек, ну, он не делает зла, но он просто не любит, он игнорирует, он равнодушно относится. Вот и получается, что гнев Божий – это святая реакция Бога на горе, на страдания. И, скажем, оно не проявляется, гнева Божьего там, вот этого чувства нет, где нет греха. Если взять Библию, то мы находим, например, Исход 32 глава. Там воспламенился гнев Божий против народа. Ну, давайте прочитаем. Исход 32.8. Исход 32.8. Тут написано, «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть Бог как бы это услышал, да? И получается, и сказал Господь Моисей, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, то есть упрямый. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей начал умолять Бога, и как здесь дальше написано, он ему говорит, и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой, великой рукой крепкой. Ну, вспомни Авраама, и отменил Господь». Вот этот, кстати, очень контрастный текст, который мы здесь находим. Это такой редкостный случай, когда кто-то из грешников является добрее Бога. Как бы Моисей выступил добрее Бога. Но, ведь обратите внимание, что Бог хотел показать. Он хотел показать, что этот народ, ну, ведет себя очень бессовестно, неправильно он себя ведет. И вот обратите внимание, все равно этот народ умер. Они все умерли в пустыне.
Только молодежь, которая родилась, она могла войти в тот земной, точнее, Ханан, не в небесный. Так вот, что интересно, это всегда был очень яркий такой, скажем, момент реакции Бога на идолопоклонство.

Золотой телец, на прелюбодеяние. Например, дальше вот если исход 22-22 взять, то там притеснение вдов и сирот, на алчность. Пророк Иеремия 6 глава говорит, на насилие, на ложь, на другие преступления против Бога и против его закона и против ближнего. Обратите внимание, не только что-то одно, а против Бога, закона и ближнего. И что самое интересное, мы это же находим в Новом Завете. Да? И вот как я сейчас прочитал только что в Римлянам, гнев Божий открывается, то есть он появляется, когда появляется нечестие. Поэтому, когда мы строим отношения с Богом, мы не должны бояться гнева Божьего. Мы не должны думать, что совершенство это недосягаемо для нас, поэтому какое примерно карликовое христианство очень часто мы наблюдаем. Ну, первое, человек очень, во-первых, не верит, что он может достичь чего-то большего. То есть он говорит, что всем, то и мне. Я маленький грешный, да я ж человек, ну что там такое. То есть это первое, как бы. Второе, что мы находим, это что человек боится Бога. Знаете, как чем дальше от Бога, тем спокойнее ты живешь и так далее. И получается, что мы в каком-то моменте, начинаем превратно понимать вот эту фразу, что оказывается совершенство – это цель, к которой мы стремимся. Цель. Это не значит, что она здесь будет нами достигнута, но мы идем по направлению к этой цели. Я недавно беседовал с одним человеком, и он интересную фразу сказал. Я 20 лет шел к тому, чем сегодня занимаюсь, и сегодня я лучший в том, что я делаю. Вы же понимаете, что когда ты 20 лет бьешь в одно место, то, конечно, наступает и победа, прорыв. И вот что интересно, если посмотреть на библейских героев веры, героев настоящих, которыми можно восхищаться, мы находим, что оказывается Священное Писание не представляет нам ни одного из библейских героев, например, как личность, которая достигла абсолютного совершенства или такого, скажем, совершенства плоти и полную свободу от греха. Вот таких примеров у нас нет. То есть, может быть, кто-то скажет, что есть вот Даниил, о котором не сказано, что ни одного греха, то есть не упоминается. А так в основном о всех людях, кроме Иисуса, мы можем найти что-то. Петр, ученик Иисуса, апостол, отрекся. Апостол Павел, например, да, тоже были моменты, когда он там ударил раба первосвященника, потом ему говорит, ах, ты там такого человека ударил. Он говорит, я не знал, братья, или там рот закрыл. То есть видны какие-то человеческие вещи. И сам Павел говорит, я хочу доброе делать, оно у меня не получается, оно не выходит. Так был Павел совершенный или нет? Так был, потому что он говорит, подражайте мне, как я Христу. Таким образом, он говорит, а идемте вместе идти туда, куда я иду. И ведь эту фразу фактически будет говорить любой инструктор, любой мастер, который учит, любой учитель и преподаватель. Он говорит, делай, как я. Вот смотри, видишь, как я делаю? Вот аккуратненько, и ты так делай. Видишь, как я рисую? Вот и ты так рисуй. Видишь, как я включаю? Вот и ты так включай. То есть, это нормальная модель. И Павел говорит, я недостоин. Но я иду туда, где совершенное достоинство. Интересно, есть несколько цитат, я хочу сейчас представить, из трудов христианской писательницы Эллены Уайт. Вот посмотрите, пожалуйста, и обратите внимание на то, что она интересно об этом говорит. «Наш Господь не требует от нашей души невозможного. Он не ожидает от своих учеников ничего сверх того, что он может обеспечить своей благодатью и силой. Он не стал бы призывать их быть совершенными, если бы в его распоряжении не было всего того совершенства благодати, которое он мог бы излить на всех, кто удостоился столь высокого и святого преимущества». Или, например, дальше. «Совершенство характера можно обрести только через Иисуса Христа. Он один способен рассеять тьму, собравшуюся вокруг человеческих душ. Он вознесет падшее человечество в чистую и святую атмосферу. Если только люди уверуют в Него как личного Спасителя, Он вызовет в их сердцах и сознании тот восторг, который облагородит их и сформирует их по божественному подобию». Обратите внимание, что отношения с Богом, они рождаются, давайте так, строятся, тоже очень хорошие слова, рождаются, строятся, как результат неких уже, скажем, пройденных вместе шагов.

здание – это результат положенных очень большого количества кирпичей. И вот точно так же в отношениях с Богом. Это не просто понять, накажет он тебя или нет, простит он тебя или нет. Дело в том, что он простит, он очень в этом заинтересован. И вместе с этим Бог хочет, чтобы мы сегодня научились быть похожими на Него. Вот поэтому Он говорит, вы попробуйте вот поступать не так, как люди. Как обычные люди поступают вот в отместку. Как ты, так и я. Как ты со мной, так и я с тобой. Не здороваешься, и я с тобой. А Он говорит, а попробуйте перевернуть эту парадигму. Что получится? И перевернуть в сторону доброты. И вот тогда мы начинаем понимать, что мы приближаемся к тому, чтобы стать чуть-чуть похожими на нашего Бога. Поэтому построение отношений с Богом – это очень интересная мысль. Посмотрите, что еще говорит эта писательница. Почему так, что многие утверждают, будто они святы и безгрешны? Да потому что они слишком далеки от Христа. Я никогда не смела утверждать ничего подобного. Начиная уже с 14-летнего возраста, я не только знала, в чем заключается Божья воля, но я и всегда старалась следовать ей. Вы никогда не слышали от меня, чтобы я говорила, я безгрешна. Все те, кто взирает на красоту и величие характера Иисуса Христа, прославленного и вознесенного, никогда не будут говорить так. И тем не менее, мы все чаще и чаще будем сталкиваться с теми, кто будет это утверждать. Итак, к чему мы приходим, друзья? Наше пребывание, скажем, во Христе, оно подразумевает то, что мы сегодня с вами совершенно по-новому смотрим на наше христианство. Итак, давайте подведем итог, сделаем некий вывод. Ну, во-первых, в этих отношениях мы должны понимать и помнить, что первый, кто хочет построить отношения с нами, это не мы с Богом, а Бог с нами. Это очень важно понять. Он показывает, что Он хочет. И вот это очень важно, что не я буду стучаться в эти закрытые двери, а Он меня игнорирует. Вот когда я стану уже, ну, абсолютно безгрешным, ну, вот тогда Он, может быть, приоткроет немножко дверь, посмотрит на меня. Нет, Он говорит, я хочу быть с тобой, я хочу тебя чему-то научить. Так я ж грешный, я знаю. То есть, поэтому это первое. Второе. Бог, Он на нашей стороне. Именно на стороне человека, потому что Он хочет его спасти. Вот почему Он на нашей стороне. Это похоже, как в футболе, ну, болельщик, за кого ты болеешь, да, например, за эту команду. Все одинаково бегают по полю. Но я хочу, чтобы эти забили. Мне нравится вот эта форма, да, вот я за эту команду. Хотя те же игроки могут меняться там или еще как-то. Сегодня играл за одну команду, завтра играет за другую. Но точно так же и с Богом. Бог на нашей стороне. Он видит, как мы бегаем, как мы проигрываем. И Он за нас болеет. Он на нашей стороне. И, например, многие люди боятся, что если я вот начну строить отношения с Богом, а меня будет тянуть на грех, я начну срываться, и Бог будет мною недоволен. Ну, знаете, как один человек сказал, мне лично, он говорит, если я брошу курить, меня всегда будет тянуть. А я не хочу, поэтому меня когда тянет, я курю, как бы я живу нормально. А так я буду жить вот как в стрессе, там на диете, да, то ем, то не ем, и вот сам себя сдерживаю. А я, говорит, так не хочу. Но разница лишь в том, что когда ты бросишь курить, тебя и тянуть не будет, потому что со временем организм освободится от этой, скажем, ну, дыма, отравления, никотина, и он не будет тебя больше об этом просить. Третье очень важное, о чем хочется сказать, вот в этих отношениях с Богом. Давайте относиться к Богу как к другу, но с очень большим уважением. Вот это очень важно в отношениях, построении человеческих отношений с Богом. То есть относиться к Богу нужно с трепетом. И посмотрите, как написано в Колоссянам 3:25. Колоссянам 3:25. Это очень интересная глава. Вообще она наполнена практическим благочестием. И тут сказано так. С 23 даже стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть, мы стремимся, вот наше совершенство, это цель прославить Господа. И вот мы к ней идем.

0: И он говорит, а кто будет идти в другую сторону, он будет и пожинать последствия своего выбора. И последнее, что хочу сказать вот в этой очень интересной мысли, да, вот библейской теме. Спасительные отношения с Богом. Это радость, это не страх. Это, знаете, как дети, когда ребенок вот с чистотой, с доверием, он смотрит человек и говорит, поиграй со мной. А ему взрослый говорит, ты что, ты знаешь, кто это такой? Это такой большой человек. А ты тут вот ему. А ему все равно, потому что он видит в этом человеке возможность, да, вот побегать, возможность себя реализовать. И я уверен, что даже у таких больших людей, да, как президент нашей страны, обязательно есть такие люди в окружении, да, дети, внуки, которые могут за нос схватить, которые могут за ухо потрепать, которые могут вот как-то себя так вести, как бы, ну вот, ну никто так не может. И это вызывает радость и у одного, и у другого. Почему? Потому что есть отношения. И вот поэтому Бог сегодня, Он приглашает нас не пренебрегать отношениям с Богом. А Он к нам относится очень хорошо, терпимо, с большим терпением. И представьте, как неприятно, когда Бог говорит, вот мы читали в Исход, Он вывел их из Египта. Он делал 10 язв в Египте. Он смирял фараона. Он море расступил. Он им хлеб давал, вот эту манну небесную каждый день, бесплатно, на 2 миллиона человек. И вдруг, через месяц после того, как они вышли, месяц прошел, как их ноги шли по дну Красного моря. И вдруг они говорят, какой-то железяки, они говорят, ты наш Бог, ты вывел нас. Обидно, правда? Но Бог стал выше, и Он простил. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились строить отношения с Богом. Потому что эти отношения принесут большие благословения, в первую очередь, нам самим. И пусть Бог будет прославлен. Хочу об этом помолиться. Отец Небесный, обращаемся к престолу Твоего величия. Мы хотим научиться выражать свое отношение к Тебе. Прости, что очень часто выражается некое отсутствие уважения. Мы из-за того, что многого не понимаем, как люди, боимся Тебя. Ну не так боимся, как надо. Не боимся согрешить, а именно боимся встретиться с Тобой. И вот сегодня, когда мы читали эти библейские тексты, Господи, так захотелось вот таких открытых, честных и спасительных отношений с Тобой. Пожалуйста, Господи, помоги, чтобы каждый человек увидел в Тебе вот того Бога, который на нашей стороне, который спасает, который прощает, ухо которого не отяжелело для того, чтобы слышать. И чтобы, Господи, наше совершенство, это была наша цель, взглянуть на Тебя и захотеть быть таким, как Ты. Чтобы мы шли по следам Иисуса, потому что мы знаем, что Он прошел этот удивительный путь для нас, для того, чтобы спасти нас. Благослови, Господи, каждого, кто сейчас вот в этой молитве, может быть, даже сомневается, что он сможет этого достичь. Коснись этих людей. Дай им, Господи, силу Святого Духа. Дай им, Господи, это упование и надежду, чтобы они никогда в этом не сомневались. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, и возвеличивание Твоего Святого Божьего имени, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, наши дорогие телезрители! В эфире программы «Верую», и у нас вновь в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
8: Здравствуйте!
7: В Священном Писании встречается такая, ну, для многих таинственная личность, потому что очень мало что сказано об этом человеке. Это царь Салима Мелхиседек. В Ветхом Завете, в книге «Бытие», буквально два или три

0: текст об этом говорят. Потом еще в Псалтире Давид, да, ссылается на эту личность. И апостол Павел в послании к евреям также строит большую доказательную базу о роли Иисуса Христа, да, его первосвященническое служение, также апеллируя к Мелхиседеку. Что мы знаем вообще о Мелхиседеке?
1: Мелхиседек — это очень интересная личность, и, возможно, вот этот пример Мелхиседека — это пример того, что даже появившись очень фрагментарно, совсем на немножко, может какая-то личность оказать очень серьезное влияние на мышление людей, на их богословие, на взгляды, на культуру. Непосредственно истории Мелхиседека в Библии посвящено три текста. Эта история, она записана в 14 главе книги «Бытие», и она связана с войной, которая была во времена Авраама, четырех царей против пяти. И вот после этой войны, после некоторых событий, когда Авраам в том числе участвовал в этой войне и разбил победителей, Авраам с добычей, он возвращается назад, и его встречает два царя. И вот мы видим это, начиная в 14 главе, начиная с 17 стиха, что его в первую очередь встречает царь Содомский. То есть царь Содомский приходит к нему навстречу. И дальше три стиха, посвященные Мелхиседеку, 18, 19 и 20.
0: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“».
1: Вот такой вот короткий рассказ о Мелхиседеке. И, собственно, больше мы как бы о нем ничего не знаем. Но на самом деле, если повнимательнее рассмотреть, здесь кое-что есть интересное. Что, ну, во-первых, само имя этого человека. Мелхиседек, тем более оно по-еврейски написано как бы в два слова. Не в одно, что показывает, что это даже не просто имя, это титул. Дословно это переводится как «царь мой справедливость» или «мой царь справедность». Или его еще иначе говорят, как, переводят как «справедливый царь» или «царь праведности». Царь Салима, то есть что такое Салим? Само слово Салим, да, это однокоренное шалом, те же самые буквы, то есть это мир, то есть царь мира. Многие отождествляют Салим с Иерусалимом.
0: Ну да, город мира, Иерусалим.
1: Город мира, да. Ну, это не точно, но, скорее всего, речь идет об Иерусалиме, то есть Мелхиседек, как царь Салима, он выходит навстречу Аврааму, и он несет хлеб и вино. То есть тоже достаточно знакомые символы.
0: Да.
1: То есть хлеб и вино — это чаще всего трапеза религиозная.
0: Ну, в жертвы хлебную обязательно приносилось.
1: Жертва, да.
0: Потом, когда Христос на Тайной Вечере устанавливает обряд причастия, да, тоже хлеб и вино.
1: То есть для христиан хлеб и вино – это вот символ причастия. Для евреев это тоже в Пасху они вкушали хлеб и вино. И вино, оно всегда тоже вместе с жертвой присутствовало. Ну, также можно сказать, что это такая вот трапеза благодарственная. То есть Мелхиседек, хотя он не участвовал в этой войне, он выходит к Аврааму и как бы благодарит его вот за то, что он сделал. И написано, что он был священник Бога Всевышнего. Это, по сути дела, первый священник, которого мы встречаем в Библии.
0: И Причем это еще до того, как был описан как бы устройство священническое, вот в Торе дальше описывается, должно быть и так далее. Откуда взялся тогда этот священник? Кто его назначил на священство?
1: Вот это как раз очень интересный вопрос, поскольку о нем Писание не говорит. Mm-hmm. И как раз этот момент, он стал таким поводом для множества спекуляций среди иудейских каких-то мыслителей. Разные тексты появляются на эту тему.

0: То есть есть, например, мнение, которое поддерживается раввинистической традицией, что Мелхиседек — это Сим, сын Ноя. Угу. Если мы посмотрим с вами внимательно на родословную сыновей Ноя, ну, в частности, Сима, и посчитаем года, которые вот там указаны, то мы выясним, что Сим, он не просто жил еще во времена Авраама, он даже пережил Авраама.
1: Вот так вот.
0: То есть он умер через сколько-то лет после Авраама, то есть он еще застал Иакова.
1: Очень интересно.
0: Поэтому само то, что Мелхиседек мог быть Симом, это неоспоримо. Есть еще другая, более мистическая версия о том, что Мелхиседек — это один из потомков вот, Сифа, который родился еще до потопа.
1: И как-то выжил случайно?
0: Не как-то выжил, он был вознесен на небо и затем снизошел на землю и стал как бы таким воплощением священства как такового.
1: Это уже совсем далекое
0: Это очень далекое от библейского повествования. То есть это в иудейском мистицизме присутствует
1: каббалистическом, такая, как он, скорее
0: такая
1: всего.
0: Идея. Да. Есть идея отождествления Мелхиседека с Енохом. Ну, то есть эти все вещи, это спекуляции, чаще всего достаточно такие далекие от библейского текста, мистические, которые пытаются как-то объяснить вообще, почему Мелхиседек присутствует в этом тексте и почему он священник.
1: И почему Авраам вдруг считает его высшим себя,
0: совершенно верно,
1: отдает ему десятину.
0: Да, но на самом деле никаких объяснений здесь нет, и как раз отсутствие этих объяснений обыгрывается позже в послании к евреям. Но сначала немножко еще о том, что говорит этот текст. И Мелхиседек благословляет Авраама, то есть мы видим, что ну, благословляет всегда кто-то больший. Соответственно, и Авраам принимает это благословение, то есть Авраам понимает, что Мелхиседек является ставленником, скажем так,
1: и признает
0: Бога,
1: его.
0: Он признает
1: власть.
0: Его, и он даже это выражает, скажем так, материально, потому что Авраам дал десятую часть из всего. Это первая десятина, которую мы встречаем в Писании, и она также происходит, дана еще задолго до установления десятины. То есть было изначально представление о том, что десятая часть того, что ты получаешь, она должна принадлежать Богу. И Авраам отдает это Мелхиседеку как тому, кто является представителем Бога. И интересно здесь то, что Мелхиседек, вот описанный в, ну, вот как он описан в этом тексте, он является одновременно царем и священником. В Писании мы не встречаем других таких персонажей.
1: Напротив, когда, например, уже иудейские, израильские цари пытались присвоить себе незаконно священнические обязанности, они Богом наказывались за это.
0: Совершенно верно. Мы можем вспомнить историю Саула, который, не дождавшись Самуила, он принес жертву. Да. И когда он это сделал, и Саул пришел, то Саул сказал, что все, Самуил сказал, что все, царство отошло от тебя. То есть этим действием Саул покусился на священнические функции, и это означало конец для него, в том числе как для царя.
1: А Мелхиседек, наоборот, и царь, и священник.
0: Мелхиседек и царь, и священник. И был еще один эпизод, когда царь Азария, он вошел в храм, чтобы принести жертву, и в этот же момент Бог поразил его проказой. И после этого он уже даже не мог тоже быть царем и жил в отдельном дворце в изоляции.
1: Ну вот это сочетание царской власти и священнической, мне напоминает два момента, что Христос является царем и священником, и сказано, что верующие христиане, вы царственное священство, дабы возвещать о призвавшем вас чудный свой свет.
0: Совершенно верно. И вообще эта идея о том, что Мессия является одновременно царем и священником, она уже представлена в Ветхом Завете достаточно широко. И в 109-м псалме Давид, он достаточно ясно, конкретно говорит о том, что священство Мессии, оно будет как раз по порядку или по чину Мелхиседека. 109-й псалом, 4-й стих.
1: «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Кому здесь он обращается?
0: Здесь Господь обращается.

0: обращается к Мессии. Uh-huh. То есть этот псалом, он много раз цитируется в Новом Завете, в том числе с самим Христом. Uh-huh. Ну, первый стих, он цитируется самим Христом. И этот псалом очень любит автор послания к евреям. И здесь получается, что Мессия становится священником не по чину Левия, uh-huh. а по чину Мелхиседека. И дальше, именно ссылаясь на вот этот текст из 109-го псалма, 7-я глава послания к евреям, она развивает эту тему и частично апеллирует вот к самой истории в книге «Бытие», а частично на вот этом вот мессианском тексте строит свою аргументацию. И здесь говорится как раз о том, что Мессия, Христос, он единственный, кто воплощает в себе вот эти функции царя и священника. И само священство Иисуса, оно выше священства Левия, потому что оно было установлено как бы изначально. То есть Иисус — это, скажем так, единственный священник. Все остальные священники — это лишь тень. То есть можно так сказать, потому что в послании к евреям сказано, что святилище было тенью небесного, истинного. И священство Левия, оно было тенью истинного священства, священства Христа. И поэтому Мелхиседек, он представлен как прообраз Христа. И, видимо, вдохновленный Святым Духом Моисей, он именно так показал вот эту историю с Мелхиседеком. Я не знаю, понимал ли он сам вот эти все вещи, но он показал Мелхиседека именно как прообраз Христа, который является и царем, и священником. Более того, он царь Салима, то есть мира, и то есть он против войны. То есть это вся история, она находится в контексте войны, и Мелхиседек единственный, кто в этой войне не участвовал во всей этой истории. И более того, он показан как тот, кто выше Авраама, потому что он Авраама благословляет, и Авраам ему отдает десятину. И как в послании к евреям говорит, сам Левий,
1: в лице, как бы,
0: в лице Авраама, в чреве Авраама, он дает десятину Мелхиседеку, признавая его статус священнический выше своего.
1: Вот для иудеев, для евреев, которым автор послания к евреям описывает все это, для них это было очень важно, потому что в их понимании священник должен был быть определенного рода, племени. Да,
0: да, да,
1: конечно. И Христос, который, как он говорит, Господь наш воссиял из колена Иудина, и для многих это было преткновением к тому, чтобы признать его мессией, признать его священником. Хотя мессия, наоборот, да, по пророчествам должен был произойти из колена Иудина. Но вот первосвященник, он говорит, у нас един первосвященник. И для них было преткновением признать первосвященника не из рода там, Авраама, Ааронова, Левия, да, и так далее. Вот. Но несмотря на то, что он об этом все им говорит, в иудаизме почему-то до сих пор Мессия, Христос Мессии не признан. Почему? То есть каково отношение иудеев к Мелхиседеку? Они вообще признают его? Они понимают, кто такой Мелхиседек?
0: Я думаю, что не совсем. Как раз потому, что ну, в современном иудаизме сложно сказать, но можно проследить, вот как в иудаизме там, на рубеже Р Мелхиседек воспринимался. И те тексты иудейские, которые появляются, они воспринимают Мелхиседек как фигуру ангельскую, может быть, и даже
1: мистическую,
0: там, мистическую, даже где-то божественную. То есть они, вот, ну, допустим, есть такое произведение, как «Вторая книга Еноха», или его еще называют «Славянская книга Еноха». И там Мелхиседек представлен именно как... Ну, как ангел.
1: Это книга апокриф, наверное.
0: Это апокрифическая книга. Мелхиседек в иудаизме часто ассоциировался с архангелом Михаилом.
1: Ну да, прообраз Христа, архангел Михаил.
0: Да, для нас это прообраз Христа, но не для евреев. Да. Поэтому возможно, Мелхиседек сам по себе, он воспринимался как мессианская какая-то фигура.
1: Ну, то есть изначально в понимании...

0: народа Божьего, те, кто хорошо знал Священное Писание, да. Тору, да. они находили параллели между Христом и Мелхиседеком.
1: Ну да. Мессией. Но, вероятно, они все-таки, воспринимая Мелхиседека как мессианскую фигуру, они ждали какого-то более явного вот его воплощения, то есть вот сам Мелхиседек, он придет. Но это лишь одно из течений, то есть нельзя сказать, что это общепринято в иудаизме, и все с этим соглашаются. Ну и даже в христианстве достаточно по-разному воспринимали Мелхиседека, потому что даже появляется секта мелхиседекиане, которые считали, что Мелхиседек воплотился во Христе. Но, конечно, послание к евреям, оно показывает, что Мелхиседек является лишь образом. И в нем показано то, как должно выглядеть вот настоящее мессианское священство, сопряженное с царством. Ну а мы, как вы правильно заметили, тоже являемся царственным священством, постольку, поскольку мы находимся во Христе. То есть Христос своим царственным священством делает нас царями и священниками.
0: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы уверены, что никого из вас не оставят равнодушными эти программы. И мы приглашаем вас задавать вопросы, которые возникают у вас в процессе их просмотра, и мы обязательно ответим на каждый из ваших вопросов. Всего вам доброго. До свидания.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Развод – одна из самых болезненных тем в современном обществе. Фарисеи задали Иисусу каверзный вопрос о законности развода, надеясь подловить его. Но ответ Христа перевернул все с ног на голову. Он не стал спорить о юридических тонкостях, а вернул их к изначальному замыслу Бога. Почему сегодня, спустя 2000 лет, эти слова звучат так актуально? И при чем здесь дети, которых Иисус тут тоже ставит в пример взрослым? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы разбираем с вами уже 10-ю главу Евангелия от Марка. И я хотела бы вас в самом начале спросить, почему она так актуальна для нас сейчас?

0: Да, мы призываем наших слушателей, участников обязательно читать Евангелие для того, чтобы понимать Христа, нашего Спасителя, знать Его спасительный путь. И, мне кажется, уникальность 10 главы Евангелия от Марка в том, что в ней дается ответ на вопрос, а что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
1: Угу.
0: Я думаю, что каждый человек, кто хотя бы сталкивался с Библией или вообще задумался о смысле жизни, этот вопрос не обходит стороной. Поэтому на этот вопрос можно найти ответ в 10 главе.
1: Да, и мне кажется, если мы видим, да, что это глава о браке и разводе, это действительно актуально, с чем человек сталкивается.
0: И тем более сегодня, да.
1: Да, сегодня тоже. Ну что, тогда мы читаем. Сегодня мы тоже читаем в современном переводе под редакцию Кулакова с 1 по 12 текст.
0: «Покинув Галилею, он отправился в края иудейские за Иордан. Снова вокруг него собрались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев, и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой? А он спросил их, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное свидетельство. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но вначале, при сотворении, Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. Итак, их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. Если женщина, разведясь с мужчиной, выходит замуж за другого, она прелюбодействует.
1: На самом деле, правда, актуальная тема, так как мы знаем, что по статистике у нас порой разводов больше, чем браков. Можно ли как-то это объяснить и в наших реалиях? Вот можно же разобраться, как было там, да, чтобы воссоздать такую картину, и сейчас, да, можно ли провести параллель?
0: Да, безусловно, Мария, хотелось бы, конечно, чтобы мы восприняли это не просто как реалии того времени, а как истину на все времена.
1: Угу.
0: Если бы так было, то то, о чем вы сказали, вы интересную фразу использовали, порой разводов больше, чем, да, чем браков сохранившихся. Но надо уточнить, что по статистике из 10 браков 6 или 7 распадаются.
1: Угу.
0: И это не порой, это статистика, очень твердая, очень такая, как бы...
1: печальная.
0: Да, печальная, и она на многие-многие страны уже распространилась, да, поэтому... И это до 5 лет, первых 5 лет, в первые 5 лет распадается столько семей. И есть еще статистика по распадающимся после 5 лет, то есть из 10 браков там не более 1-2, кто сохраняет свою семью, сохраняет до конца своей жизни люди. Поэтому да, актуальность семьи, проблема развода, распада брака, она действительно очень остра. И я бы, наверное, как мы иногда говорим, там, угрожающая статистика. Это уже не угрожающая статистика, это же реальность.
1: На реальность.
0: Да, эпидемии там, или трагедии, которые испытывает человечество на данный момент. В то время, да, почему возник такой вопрос? Ну, Евангелие прямо говорит, что Христа хотели уловить на слове.
1: Да, вот этот вот тоже важный момент. Почему именно про это спросили,
0: да,
1: фарисеи?
0: Спросили, потому что они знали, что вначале Бог действительно создал реальность или мир, или семью так, как было описано в начале. Был Адам, Ева, их семья и на все времена. Да? Вот, но они знали, что в Моисеевом законе было и позволение, да, если мужа не удовлетворяет или не, как сказать, да, не устраивает жена, он мог ей дать разводное письмо. Что давало это разводное письмо? Разводное письмо давало возможность женщине вступать в следующий брак, в другой брак. Да? В то время мы же понимаем, что это был такой, скажем так, глубокий патриархат, и женщина одна не могла быть. Не могла быть. Для нее это означало бедность, для нее это означало...

0: ну, потерю всего, за счет чего она могла бы вообще жить.
1: Ну, да.
0: Семью, кровь, питание и так далее, и так далее. Да? И Моисей, понимая вот общество, в котором живет, и Бог позволил, что в то время, да, не просто люди говорили, а мне не нравится, а я не хочу, но чтобы у женщины, которая не имела статуса на тот момент, было хотя бы свидетельство.
1: То есть это некая ее защита.
0: Да, но вот, безусловно.
1: Здесь интересный такой вопрос. Иисус сказал ему в ответ, вот в синодальном по жестокосердии вашему, да, здесь по упрямству. Угу. Что имеется в виду? То есть, что, получается, можно настоять и так продавить?
0: Я тоже иногда думаю над тем, что Бог, взаимодействуя с народом Божьим, имел действительно от начала, скажем так, другой план.
1: Угу.
0: Или как он здесь, Христос напрямую говорит, вначале было не так, вначале было по-другому, да? Но у Бога был, можно ли так сказать, да, дополнительный план или план «Б».
1: Mm.
0: Наверное, неправильно будет так сказать, но тем не менее, когда мы читаем историю библейскую, мы видим, что поражение пороком, грехом, которое обнаруживалось со временем, это не приводило Бога в ступор. То есть, что я имею в виду? У Бога был план, был вариант на то, что сделает грех в следующем этапе. Когда Бог вывел народ израильский, когда Он его формировал, когда Он воспитывал еще до самого народа Авраама, Иакова, Исаака и так далее, предыдущие поколения, да, открывались вещи, в которых было видно, что грех поражает людей. Грех убивает людей. Даже если взять историю там, израильского народа, когда они роптали, когда они восставали на Бога, на Моисея, Бог говорит Моисею, отойди от них, я их уничтожу, произведу от тебя новый народ. Моисей говорит, Господи, вот если их, то и меня. Бог говорит, хорошо, благодаря твоему ходатайству я не уничтожу. Сделал ли это Бог или нет? Мы не знаем до конца. Да? Но мы видим, что Моисей как бы участвует в этом. Поэтому вот в открывшихся обстоятельствах вот этого эгоизма и извращения супружеской жизни, Бог говорит, я понимаю, что остановить это невозможно. Можно, конечно, Бог останавливал, просто разверзлась земля, и те, кто
1: упали,
0: роптали, да, их не стало. Но Бог так не поступил. Бог пошел и говорит, хорошо, я женщине, которая обделена статусом в этом мире, в вашем мире, да, я даю разводное письмо. Но Бог обращает, то есть, когда фарисеи к нему пришли, он же понимал, что они его искушают.
1: Ну да, это
0: и он
1: не
0: говорит
1: просто,
0: им, да, спор немножко не об этом. Я пришел для того, чтобы вы вспомнили, как было от начала. То есть, получается...
1: То есть они просто так возвращаются, да, к сотворению.
0: Получается так, что они... от Христа, искушая его, хотели уловить на слове, но их интерес, скорее всего, был не в том, чтобы вернуться к началу, а в том, чтобы Христос позволил им еще больше вот этих вариантов для того, чтобы, ну, скажем так, не сохранять семью.
1: То есть они искали еще больше вариаций. И мало было того,
0: да,
1: что походатайствовал, да, Моисей.
0: С другой стороны, мы уже в другом месте видим, когда они знают, как говорил закон. И если бы Христос сказал, да, разводиться позволительно, потому что так Моисей сказал бы. Так Моисей сказал. То, конечно, они бы вспомнили и начало.
1: Но
0: если бы Христос сказал, что так только в начале, они бы сказали, подожди, а Моисей как нам сказал? То есть у них были готовы ответы. У них были готовы ответы.
1: Да, они же знали все.
0: Да. Но Христос им показывает, да, то, что Моисей дал, это было, произошло не потому, что так Бог этому вел, а потому что вы и отцы ваши в своем жестокосердии относились вот так, к тому, кто не имел защиты. То есть фактически надо сказать, что разводное письмо или свидетельство, как в новом переводе сказано, это не позволение разводиться. Это забота Бога о женщине, которая не имела в то время никакого статуса.
1: Да, тоже хотел сделать акцент на том, что это защита слабых.
0: Да, защита слабых. То есть это не... то есть Бог не шел на поводу у порока, да, или страстей, может быть, или еще чего-то, а закон Божий, он защищал слабого. Он защищал слабого.

0: И Христос, зная, как бы, вот, наверное, мысли, с которыми пришли эти люди, Он говорит, что да, вот так, Бог защитил слабых, но от начала Бог хотел не так, хотел, чтобы и женщина, и мужчина имели равное положение в браке, равное счастье, равное удовлетворение, равную защиту, вот, и равную потребности, удовлетворение этих потребностей, когда семья образовывается.
1: Вот и здесь, когда вы сказали про образование семьи, посему оставить человека отеца, отца своего и мать свою, прилепится к жене своей. Вот для наших реалий, для современных, да, мы знаем, что раньше жили поколениями, это больше вот уже изначально говорилось про то, что все должны бы жить отдельно, или что здесь имелось в виду, да, что они станут двое, одна плоть, да, и оставят, так скажем, родителей своих.
0: Да, наступает время, когда вот молодые люди, парень, девушка, жених, невеста образовывают эту семью, они действительно образовывают новую ячейку, как в сотах, да, в улье. Вот в этой ячейке есть абсолютно своя суверенная, суверенная независимая жизнь от другой ячейки. Там все гармонично, ну, если взять улей, все запечатано, и так далее, и так далее. Вот Христос говорит что-то подобное, да, то есть вот сюда, вот это отдельно, вот это свое образовавшееся, да, теперь это одно, что Христос подчеркивает, да, как мы говорим, библейская математика, она немножко другая. Из двоих одно, одно целое, да, у Господа такая математика в данном случае. И Христос показывает действительно, что когда эти люди образовывают свою семью, они готовы отделиться, они могут отделиться, вот, и, наверное, даже должно, потому что у нас в мире масса примеров, мы знаем, когда, если семья остается молодая в семье уже существующей, из-за этого очень много сложностей возникает, потому что родители начинают жалеть или своего сыночка, или свою доченьку. Из-за этого происходят конфликты, которых можно было бы избежать, если бы эта образовавшаяся семья в себя поместила в свою ячейку, условно говоря, в отдельное место, да, в отдельное помещение, условно говоря, там, в квартиру или в другой город, где бы они с помощью уже своих сил, мыслей, мудрости, книжной или житейской, могли бы формировать вот эту семью. Но это важно, это важно, отделение.
1: Вот вы сказали, да, про отделение, вроде бы уже, ну, Христос в этих стихах все выразил,
0: да.
1: Ну, все было сказано. Тогда мы снова возвращаемся к этим прекрасным ученикам. Зачем они еще раз потом об этом спрашивают? Ну, уж вроде все так понятно.
0: Мы уже говорили с вами много раз, Мария, что ученики были людьми своего времени.
1: Так.
0: Если условно говоря, что Христу было около 30 лет, да, он в 30 с небольшим начал служение, то некоторые из учеников были чуть старше. Вот, может быть, некоторые из них, в частности, Иоанн, были чуть младше Иисуса Христа. Ну, то есть эти люди уже во времени, когда Христос начинает открывать какие-то вещи религиозного понимания и знания, они впитали эту культуру, религиозную культуру, бытовую и так далее, и так далее. И все, что Христос им говорит, сталкивается у них с тем, что они знают. С той практикой, которую они знают. Да? И они спрашивают: Господи, но мы же так, нам же всегда говорили вот так, то ты нам поясни, ты им сказал, потому что так и есть, или потому что это только им так сказал?
1: Уточнили.
0: Да. И очень часто бывало так, что Христос действительно говорил им, людям, которые его искушали, некоторыми как будто загадками, потому что Христос говорит, эти люди, о которых Исаия сказал, они слышат, чтобы не слышать, видят, чтобы не видеть, вот, чтобы не обратилось сердце их. Ну, это относилось к тому, что эти люди должны были воспринять, давно должны были воспринять истину Христа, но они этого не захотели. Поэтому ответ Христа для них был некой загадкой. Не потому, что Он хотел их не что-то скрыть, а потому, что для них уже не было вариантов никакого больше. Дано уже было свет, а они не приняли. Но ученикам Христос потом дома там, или где-нибудь в комнате, вернее, в доме каком-то, или когда они отдельно оставались, Христос объяснял. И Он им говорит, да, что кто разведется со своей женою, и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть прелюбодеяние – это нарушение закона Божия, нарушение верности. Вот. То есть Христос хотел сказать, что в его обществе, да,

0: Или в небесном понимании семьи семья создается раз и навсегда.
1: Угу.
0: Верность на все времена, да? Раз и навсегда муж и жена соединили себя, и этот союз, он неразрывен.
1: Угу.
0: Чтобы не было вот этого морального разложения. Сегодня та с одной человек живет, завтра она живет с другим, и так далее, и так далее. Не сошлись, и так далее, и так далее. Христос говорит, нет, в Его царстве, да, в Его понимании, в небесном понимании, потому что Христос принес атмосферу неба на землю, не так.
1: Угу.
0: Не может человек вот, нарушать верность.
1: Угу.
0: Вот, или жить для того, чтобы ее нарушить. Понятно, что в житейских делах, в жизни бывает очень много обстоятельств или событий, которые вызывают трудности в семье. Трудности в семье. Но они преодолимы и с помощью Божией, в первую очередь, да, когда человек открывает Господу дверь, чтобы он вошел в эту семью, и с помощью помощи других людей,
1: угу.
0: когда есть совет, консультация какая-то, да, помощь для того, чтобы этот брак сохранить.
1: Угу. То есть это правило действует для нас и по сей день.
0: Безусловно.
1: То
0: да.
1: есть это те правила, которые были даны Христом, и Он не один раз их, так скажем,
0: безусловно,
1: описывал.
0: Да.
1: Хорошо. Давайте прочитаем дальше. У нас с 13 по 15 стихи, их не так много.
0: «Принесли к нему детей, чтобы он благословил их, но ученики не пускали к нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам, «Пусть дети приходят ко мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет тот в него». И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их».
1: Здесь мы уже, так скажем, перешли к детям, да, то есть принесли к нему детей. А почему вообще тема развода связана с темой детей? Как так вообще это воедино сложилось?
0: Да, интересная вещь. Что мне, мои мысли, да, по этому поводу, из опыта, из того, как Евангелие читаю, изучаю, поражение человечества начинается с семьи.
1: Угу.
0: Поражение устоев, поражение принципов начинается из семьи. И то, что мы видим, переживаем в современном мире, мы увидим это поражение через какой-то отрезок времени, лет в будущем. Насколько это действительно так. Поэтому Христос говорит, да, вот, семья – это то, что человек вынес из Эдемского сада, потому что Христос обратил внимание фарисеев на начало, и Он говорит, что вот это продолжение всего происходит там, в семье.
1: Угу.
0: Поэтому если в семье есть дети, и Христос говорит, вы не пускаете приходить их ко мне,
1: угу. Ну,
0: для детей это беда, для вас это беда, да? Для меня это беда, потому что я не могу их наставить.
1: Угу.
0: То есть Он говорит, Христос говорит или дает вот эту, скажем так, духовную, религиозную обязанность родителям. Принесите угу. детей, приносите детей ко мне. И в практическом выражении, как это получается, действительно, ребенок сам не пойдет, он не может этого
1: он
0: сделать.
1: Маленький.
0: Да, его нужно принести, потом повести, потом посадить и так далее, и так далее. Поэтому люди верующие приносят в церковь детей, иногда на благословение, иногда в класс какой-то там, где изучается Библия или что-то подобное. Это и есть вот это практическое выражение. Христос говорит, пустите ко мне,
1: угу.
0: чтобы я их благословил. Здесь другая мысль, что Христос вновь, уже был эпизод, когда Он ставил ребенка посреди них,
1: угу.
0: и Он говорит им, что кто из вас не примет Царствие Божие как дитя, вот, тот не наследует Царство Божие, не имеет места в нем. Это вообще удивительная вещь.
1: Да, можно ли как-то вообще объяснить, что такое Царство Божие, что здесь подразумевается, что значит принять, и как это вообще соединимо в одно?
0: Да, интересная вещь. В другом Евангелии Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть.
1: Угу.
0: Да, в Евангелии, в Библии все мы находим по поводу Царствия Божия два объяснения. Да? Один момент, что Царствие Божие – это время
1: mm-hmm.
0: в будущем, которое наступит для того, которое Бог действительно сформирует, начнет.

как время, когда уже не будет греха и грешников на нашей земле. Это совершенно новое время. Другое Царствие Божие, когда Христос говорит, что приблизилось Царствие Божие, то есть когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, вот Он принес Себя, Он показал Себя, Он реализовал учение здесь на примере, Он говорит, вот наступило Царствие Божие. И третий момент, когда Христос говорит, что Царствие Божие внутри,

0: Божие, принципы Царствия Божия, то, как живет Бог и другие небожители, оно начинается не просто в момент, когда вот с неба там снисходит какое-то событие, да, а это начинается в моем сердце.
1: Угу.
0: То есть идеи Царствия Божия, его принципы, его устои, они начинают жить в моем сердце. Я так хочу жить, я так буду жить, я об этом мечтаю, я об этом молюсь, я об этом говорю. И если вот соединить это с тем, что Христос говорит по поводу детей, то я понимаю так, когда Христос рассказывает что-то о Царстве Божьем, и его слушает ребенок, ребенок слушает это как сказку.
1: Ну да.
0: Что это значит? Когда ребенок слушает сказку, он может даже заплакать.
1: Да.
0: Он может испугаться.
1: Он весь эмоционально, он вот так.
0: Почему? Потому что он воспринимает это как настоящую реальность. Да, как то, что происходит. Поэтому Христос говорит, если вы вот перестанете ковыряться, простите за выражение, да, вот что-то там разбирать одной дождь, а просто примите вот то, что я вам говорю, то, что я вам принес, да, вот как дитя, настолько вот чисто, что даже они сказку воспринимают как реальность.
1: Потому что верят.
0: Вот, вот. Да. То есть от старшего, все, что говорит старший ребенку, он воспринимает это на веру. Да, у него нет другого фильтра.
1: Да.
0: И у него единственный фильтр, вот это то, что ему сказали. Конечно, наступает потом период взросления, подросткового и так далее, и так далее. Но не об этом сейчас речь. Он говорит, дитя. Дитя воспринимает Царствие Божие вот так. И он, Христос говорит, если вы не воспримете его всей душой, вот это Царствие Божие, чтобы вы поверили в него, да, захотели в нем быть, или восприняли его реальность настолько, что даже это волнует ваши чувства, эмоции, вот, ребенок может заплакать там или испугаться, да, или потом говорит, не выключайте свет, потому что мне страшно, я сказку прочитал. Да. Да, вот. Вот она, для него реальность, она вот везде, всюду вокруг него. Христос говорит, вот если вы Царствие Божие не сделаете своей реальностью, вот как дети, ну тогда оно для вас будет недостижимо. Потому что Царствие Божие, то есть та атмосфера, в которой живет Бог, оно начинается не просто в понедельник 1 сентября, условно говоря. Оно начинается в моем сердце тогда, когда я желаю этого. Я начинаю об этом думать, пытаться в своей бытовой жизни как-то вот построить это. Вот в мыслях, в словах, конечно, в отношениях обязательно. И тогда это Царствие Божие, я начинаю жить в нем уже сейчас, хоть я будучи на земле.
1: Такое ощущение, что вот здесь описывается, мы читаем, да, что Бог дает правила, Бог дает нам, так скажем, завещание о том, что мы должны быть первыми в любви, что мы должны делать. А вот здесь такой интересный пример, который и нам сейчас очень актуален, что и наши эмоции, которые нам подарил Бог, они тоже могут быть включены в процесс веры. Когда мы можем, благодаря своим и способностям, да, и своему вниманию, восприятию, вот проникнуться идеей того, что Бог – это не просто что-то такое или где-то там, непонятно, ну, вообще. Да. Вот, а именно тем самым пустить его в свое сердце, когда, как он сказал, Царствие Небесное, да, что вот внутри нас поверить, безусловно. Вот да. Эта вот вера, да. Она здесь как раз-таки очень важна.
0: Ну, я согласен с вами, Мария, что хоть я человек не эмоциональный, это я признаю, но тем не менее какие-то вещи, мои эмоции усиливают. Эмоции усиливают то, что я слышу, или что я о чем говорю, и так далее, и так далее. Это правда, да. Я, может быть, эмоционально там испытываю, или о чем-то говорю, или там в семье, может быть, с супругой что-то, да. Но все равно чувства, эмоции, они усиливают то, что мы слышим.
1: Да, да, не зря же нам Бог их просто подарил.
0: Верно.
1: Да, да, у всех бывают разные, так скажем, эмоциональные составляющие, да. Но вот это важный момент. И здесь, да, мне понравилась фраза, которая вот сам в конце такая, в 16 стихе, обняв детей, да, возложил на них руки, это имеется в виду, да, благословил их. То есть здесь про какое вообще благословение идет?
0: Да, это, Ну, у иудеев была разная практика благословения. Да, чаще всего благословлялись, Бог сказал Моисею, благословляйте людей, священникам, левитам, они поднимали руки и произносили определенные слова. Но здесь Бог вот это благословение переносит на тех, кто был

0: несмышленышами, словно
1: ага.
0: говоря, да, и теми, кто был на вот этом другом совершенно уровне, статусе, угу. да. И Христос показывает, что его дар, его благословение, оно не распространяется только на тех, кого вы, может быть, взрослые дядьки там расписали. Угу. Вот так это тебе, тебе, тебе, да. Его благословение в достаточной мере есть и для тех, кто в то время не имели никакого статуса.
1: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное толкование и такие важные моменты, которые наш зритель может для себя вынести.
0: Спасибо.
1: В эпоху, когда брак часто рассматривают как временной договор, а детей как обузу, Иисус возвращает нас к основам. Бог создал семью как образ Его триединства. Возможно, вместо вопроса «Имею ли я право развестись?» стоит спросить, как восстановить то, что было испорчено. И как печально, что порой дети – это невинные эксперты по доверию и прощению. Именно они показывают нам путь в Царство Божие.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, мои дорогие! Я не знаю, как у вас, но мой рабочий день уже закончился. Да и темнеет уже. Всего вам доброго.
1: Афанасий Филиппович, подождите! Девочка? Мне нужна ваша помощь.
0: А что случилось?
1: У вас есть в мастерской компас?
0: Компас? Компас в мастерской? Нет. Нет, вот чего нет, того нет. А зачем тебе компас? Я вижу, что уже темнеет, а тебе просто, ну, беспокоиться будут. Тебе домой пора идти.
1: Нет, я не могу пойти домой. Если я пойду домой, ребята волноваться будут. Они подумают, что я потерялась.
0: А какие ребята? Знаешь что, ты садись, все расскажешь по порядку. Садись, вот сюда.
1: Ну, мы в школе ориентирование по местности проходим. Ну, там запад, восток, юг, север.
0: Понятно.
1: И мы с ребятами придумали новую игру, чтобы искать друг друга по компасу. Они пишут мне заранее записку, в каком направлении, сколько шагов мне надо идти. Если я их правильно найду, все сделаю, тогда следующий я им пишу.
0: Ну, очень интересная игра. Я в детстве тоже такие любил. Но только для этой игры, получается, каждому нужен компас.
1: У меня был. Я с ним даже половину пути прошла. И потеряла.
0: Ну вот.

0: компаса не могу найти, ни ребят.
1: Ну, понятно теперь. А где записка, по которой ты должна была их искать?
0: Да вот она.
1: Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай-ка, давай-ка, глянем. Так. А, 100 шагов на юг. Повернитесь на запад и пройдите 20 шагов. Да. Повернитесь на северо-восток, пройдите 500 шагов. Ну да, конечно, без компаса. Трудно понять. Но ты знаешь, это не так уж и далеко. Я думаю, что они сами скоро поймут, что с тобой что-то случилось, потому что темнеет уже, и им надо просто идти домой. Я думаю, что их надо просто подождать, вот и все.
0: Мне так не хочется одной сидеть.
1: Ну кто ж тебе сказал, что ты будешь сидеть одна? Я с удовольствием посижу вместе с тобой.
0: Да, а может, вы мне расскажете одну из своих историй?
1: Историю?
0: Да.
1: С удовольствием расскажу. Есть одна история, ты знаешь, она даже... В ней есть что-то про ориентирование на местности.
0: Да, тогда вообще интересно.
1: Слушай, представь себе пустыню. Нет ни начала, ни конца. Все следы тут же заметает песком, и непонятно, с какой стороны ты пришел и куда идешь. Вот через такую пустыню предстояло пройти целому народу. Там были мужчины, женщины, дети. Они несли с собой свои вещи. Бог пообещал их привести к плодородной земле, где есть вода и все для жизни. Но как пройти пустыню? Компаса тогда еще не изобрели, его у них попросту не было. Наступала ночь, а ночи в пустыне необыкновенно холодные. Да-да, днем жара, а ночью лютый холод. Вот ты что бы сделала в этой ситуации?
0: Ой, даже не знаю, наверное, ориентироваться по звездам.
1: Но Бог придумал более совершенный способ. Он послал ангела своего и столб огненный ночью, а столб облачный днем. Это было нечто таинственное. Люди поняли, что Бог подает им знак. «Я с вами, идите за мной!» Столб двинулся, и они за ним. Когда люди устали, столб остановился, и все стали располагаться на ночлег. Утром столб исчез, зато появилось облако, которое закрывало их от палящего солнца. Когда облако двинулось вперед, стало понятно, что это он, Бог, ведет свой народ. И так было постоянно. Огонь ночью и облако днем были хорошо заметным ориентиром для всех этих людей. Так они не потерялись и смогли дойти до назначенного места.
0: А мы проходили, что в пустыне облаков не бывает.
1: Да. Знали об этом и те люди, но Бог сделал нечто необычное. Необычное и заметное, чтобы люди понимали. Он с ними. Вот как.
0: Наверное, Бог очень ценил этих людей, раз так заботился о них.
1: Очень заботился. Ведь и в твоей жизни есть те, кто о тебе очень заботится. Твои родители. И я думаю, что они о тебе сейчас очень переживают, потому что уже темнеет. Не пора ли пойти домой?
0: А как же ребята?
1: Да не переживай, я посижу, подожду их и все им объясню. Да.
0: Правда, большое спасибо, я тогда пойду. Огненный столб!
1: Да какой же это огненный столб, Юля? Это простой фонарик электрический, которым кто-то светит вверх, и я даже догадываюсь, кто. Не понимает? Вон они, друзья твои.
2: Вот же она, я же тебе говорил, что она во дворе.
1: Ну, здравствуйте, путешественники.
3: Здравствуйте.
1: Вот-вот.
2: Мы так волновались, что ты потерялась.
0: Я не потерялась, я компас потеряла.
2: Ох, жалко как. Давайте завтра утром поищем, когда светло станет.
0: Да, да, завтра. А то у нас ведь нет огненного столпа.
2: Огненного чего?
0: Столпа. Я вам по дороге расскажу.
1: Бегите, бегите, а то родители ваши волноваться будут.
0: До свидания.
1: До свидания. Темнеет уже.
0: Пока-пока.
1: Но и мне пора, мои дорогие. Хочу завтра пораньше прийти, помочь поискать ребятам Юлечкин компас. Ведь это так важно, уметь ориентироваться, особенно когда тебя кто-то заботливо ведет. Желаю вам всем никогда и нигде не заблудиться. Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Да, Юля?
1: Да.
0: Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. Пожалуйста, Юля, справа ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну, представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной.
0: И на месте. Раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Да, Юлечка, пожалуйста. И справа. Раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем.

0: шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Плечи не поднимаем, Марина. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птицы разминают крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. Юля, на ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Полный круг делаем, Юля, полный круг. Вот так, вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону, теперь наружу. Угу. Вот, вот так. Хорошо, спина прямая, смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз. Носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Олег и Халтурь. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу.
1: Я так скоро на шпагат сяду.
0: Ну, конечно. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение «Гуси-лебеди». Ну, Юля, давай. Ты у нас ведущая. Поехали.
1: Юля, главный гусь. Гусыня.
0: А гусь у нас Олег.
1: А я гусачка.
0: Мы все гусята. Так, пришли. Встаем. Встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И... раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям.

0: на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. Юля показывает упражнение. Пожалуйста, и раз, и два, и три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного, полежим.
1: И встаем.
0: Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас качели, да? Ой, вернее, маятник. Садимся.
2: Руки за голову, да, Юля?
0: Спина прямая, пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола, пола. Угу, хорошо. Так. Сложно делать это упражнение? Марина, как ты?
1: Сложно.
0: Себя чувствуешь? А что сложного?
1: Нагибаться сложно.
0: Так, хорошо. Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
2: Хорошо, руки за голову, в замок. И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи.
0: Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Марина, у тебя будет, знаешь, какой крепкий пресс. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста, и раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, расслабились. Так,
2: упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так, два, и три, и закончили.
0: Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

Принципиальность нередко воспринимается как особое положительное качество характера. Однако у принципиальности может оказаться побочный эффект. Он в том, что принцип может превознестись над личностью. Как Господь проявляет принципиальность? Всегда ли библейские герои понимают и принимают Божьи принципы? Могут ли некоторые принципы стать противны Духу Христову? Приглашаем, друзья, поразмышлять на очень важной темой – твердость в непорочности или две стороны принципиальности. Может быть, даже этих сторон и больше окажется. Но будем размышлять, в помощь нам некоторые сюжеты. Однажды известный миллионер Стефан Герард был таким безбожником. В одно из воскресений приказал своим приказчикам явиться для разгрузки только что прибывшего корабля. Один из приказчиков, молодой человек, обладавший твердыми религиозными убеждениями и достаточной духовной силой, он не хотел выполнить это требование. И тогда Герард сказал: «Если вы не можете поступить согласно моему желанию, то мы можем с вами расстаться». «Я это знаю», — ответил герой. «Я также знаю, что у меня мать вдова, я ее должен содержать, но я в этот день не могу работать, у меня там свои встречи, свое служение». «Хорошо», — сказал хозяин, — «тогда идите к кассиру, получите расчет, но мы с вами не будем сотрудничать». 3 недели этот молодой человек бродил по городу, он искал себе работу, не мог нигде устроиться. И однажды директор одного банка обратился к Герарду с просьбой порекомендовать ему подходящего кассира в одно открывающееся отделение банка. Немного подумав, Герард сказал: «Вот я недавно увольнял человека, его и возьми». «Но вы же его уволили». «Да. Я ему отказал, потому что он не согласился работать на меня в нужное мне время». «Но», —

на такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы. Вот одна из иллюстраций того, как работают принципы в положительном ключе. Человек с помощью принципиальности зарабатывает себе хорошую репутацию. И потом это приносит своеобразный бонус. Итак, что же такое принципиальность? Это качество личности, характеризующееся стремлением поступать в строгом соответствии со своими убеждениями в любых жизненных ситуациях. Это очень важное замечание, друзья. Есть много людей очень принципиальных, но эти принципы, в общем, с дуновением ветра также и улетают. И вдруг появляются другие. Своеобразные двойные стандарты или ситуативная этика. Нет. Принципиальность – это строгое соответствие убеждениям, независимо от того, как меняются жизненные ситуации. Мы с вами, друзья, должны отметить, что есть своеобразные плюсы у принципиальности. Ну, допустим, это собственное мнение. Человек, который имеет собственную твердую позицию на любой счет, и он придерживается его по жизни. Знаете, мы нуждаемся в таких людях, от которых знаешь, чего ожидать. Почему? У них есть мнение. И ты уже понимаешь, что ожидать от человека с его мнением. Более того, это не просто мнение, оно выражается в манере поведения. Ты знаешь, как себя человек поведет в той или иной ситуации. Это не просто умозрение какое-то, там, заключение интеллектуальное, это действие. Также человек, исповедующий принципы, он уверен в себе. Наверное, тоже наблюдали людей, неуверенных в себе. И либо вспомните какой-то момент из своей жизни, когда вы не знали, как поступить, или на перепутье, такое, знаете, моральное противостояние, борьба, и от этого неуверенность в себе. Конечно же, хочется быть уверенным. Более того, когда человек следует своим принципам, он обязательно чего-то достигнет, потому что это целая система мировоззрения. Значит, результатом будут некие достижения, ну а также надежность. Если вам пообещал что-нибудь принципиальный человек, почему он это сделает? Потому что звезды как-то встали, обстоятельства сложились? Нет, человек верен в себе, и он многое положит за то, чтобы проявить эту надежность. Его принципы просто не дают ему покоя. Мы нуждаемся в таких людях, правда же? А что, если о нас будут так же говорить? На этого человека можно положиться. Он такой надежный, он из принципа что-то сделает. Даже в убыток себе, но он сделает из принципа. Мы хотим такого в своей жизни, давайте это и проявим. Ну а также подобные принципы, приверженность им являет свое воздействие на характер. Так называемый стальной характер, стальная воля. Это хорошо, это плюсы принципиальности. Но мы сказали, что рассмотрим обе стороны принципиальности. Однако бывают и минусы. Допустим, человек, который привержен определенным принципам, сталкивается с другими принципами, но противоположными себе. И желая отстоять свои убеждения, он может вступить в противостояние, то есть недоброжелательность. Я другое не потерплю, я другое на дух не переношу. И тогда возникает некий конфликт. Также минусом принципиальности является скованность в действиях. То есть я дал слово, я верен своему слову, и теперь ситуация поменялась, я ничего не могу с собой поделать. Чтобы недалеко отходить от этого рассуждения и практику добавить в наше размышление, вспомним одного библейского героя. Таковым был судья Израиля Иефай. Он однажды дает обещание, причем не кому-то из людей, а самому Богу. «Я принесу тебе во всесожжение первое, что выйдет мне навстречу из моего города после победы». Победа происходит, и навстречу Иефаю выходит его родная дочь. Трагедия. Но Иефай хочет прослыть принципиальным, более того, принципиальным в отношении к Богу. И поэтому говорит: «О, дочь моя, печаль, трагедия, все, но я должен исполнить свой обет». Он скован в действиях. Вместо того, чтобы покаяться и сказать: «Мой принцип, он гроша не стоит, потому что я такую глупость сморозил»,
Нет, я буду...

принципиальный. И в итоге он должен это сделать, и он таки это сделал. Он принес свою дочь во всесожжение. Это, конечно же, не Божье повеление, это просто издержки вот такой глупой принципиальности. Более того, люди, которые слишком ценят свои принципы, они становятся невыносимыми. Встречали таких людей? Небольшой пример. Один человек должен был выручить, это из моей жизни случай, я его спрашиваю, послужи, там надо выступить, мероприятие провести в этот день, мне физически невозможно, а ты бы мог меня выручить. А этот день для того человека святой. В принципе, он перемещается по городу, я говорю, ну вот надо приехать к тому времени, провести мероприятие, там праздник, там люди, надо послужить. И человек говорит, я не могу приехать вовремя. Ну, там автобусы плохо ходят. Но я говорю, возьми такси, оплачу, все, выручи, у меня тут семейные проблемы. Нет, у меня принцип, я на такси не езжу. Интересный принцип. Сейчас этот принцип сталкивается с ситуацией, когда надо помочь, когда надо послужить, когда надо чем-то пожертвовать. Пожалуйста, сделай это. И твой принцип, ты не пострадаешь от этого. Ты можешь никогда не ездить на такси, но сегодня тебе оплатят. И это не грех, потому что ты сделаешь доброе дело. У меня принцип. И в итоге человек отказывается от помощи, от участия. Это тот самый минус принципиальности. Невыносимость. Если вы с таким сюжетом столкнетесь, наверное, будет печально это ощущение. Давайте помнить, что есть и минусы. Еще очень важный момент. Человек может увлечься своими принципами и перестать развиваться. То есть я вот это делаю вот так, это вот так, у меня есть видение относительно поведения, ценностей, все, и мне ничего больше не надо. Это трагедия, друзья. Как только человек перестает развиваться, его принципы становятся определенным игом, таким бременем невыносимым. Помните, мы сказали, невыносимость – это тоже минус принципиальности. Поэтому, как и все в нашей жизни, все относительно, все нужно воспринимать с разных сторон. Принципиальность мы тоже должны видеть и относиться критично. А как развить в себе принципиальность? Как это ни странно, но один из первых советов – научитесь говорить «нет». Это происходит часто в нашей жизни, когда нас просят что-то делать, и мы из каких-то добрых побуждений на все пытаемся соглашаться, пытаемся уступать. Тем самым не мы управляем своей жизнью, а нами кто-то управляет. Ну, самый простой пример. Подойдет к тебе человек и скажет о своей нужде. Ну, будь добр, услужи, дай в долг и так далее. Надо научиться говорить «нет» не потому, что вы эгоист, а потому, что просьба идет вразрез с вашими интересами. Самый простой пример, когда нужно говорить «нет», это прямо насущная проблема нашего общества. Тебя просят выступить поручителем. Подойдет человек к тебе, причем знакомый человек, родственник твой, и скажет «ну, пожалуйста, я хочу взять кредит, мне надо устроить свои там жилищные условия». Скажи «нет». Потому что Писание предупреждает, ты душу свою отдаешь в рабство. Ты потом не сможешь это иго снять с себя. Как много людей соглашаются и говорят, ну это же друг, давай не будем подписывать договор, на словах все верят, все так созидательно, красиво. А потом трагедия, которую расхлебывают не только сам человек, но еще и его родные, близкие, поколения после него. Научитесь говорить «нет». В тех моментах, когда просьбы идут вразрез с вашими интересами. Еще очень важный момент. Формируйте ваши принципы, исходя из цели. То есть, чего вы хотите достичь, исповедуя тот или иной принцип? Есть люди просто принципиальные, но без толку. У меня такой принцип. А что от этого будет? Какая у тебя цель от того, что ты такой принципиальный? Да никакой цели. Просто у меня гордость, которая спряталась за принципами. Это интересная такая манипуляция. Представить себя принципиальным, но бестолковым. Итак, принципы, они должны исходить из цели. Я принципиален, чтобы.

Ну, самый простой бытовой пример. Мне для здоровья нужно спать. Я люблю поспать. Мой принцип – ложиться там в 6 часов вечера, в 8 часов вечера и так далее. И человек исповедует этот принцип. Но не для того, чтобы реально быть здоровым, а просто он ленив. Он ложится спать, он выключает телефон и так далее. Он отрешается от всего мира. У меня принцип – ложиться рано спать. Стал ли ты от этого здоровым? Нет. Почему? А потому что не сочетается этот принцип «рано лечь спать» с правильным питанием, с физическими упражнениями, с правильным дыханием, проветриванием квартиры, с чистотой, с чистоплотностью. Других принципов нет. Есть просто лень, спрятавшаяся вот за этим якобы принципом. Итак, принцип исходит из цели. Ну, подумайте еще, как можно это заметить и развить. Активно выражайте собственную позицию. Это очень важно, друзья. У нас в мире много мнений, но когда эти мнения выражаются где-то закулисно, это скорее сплетня. Это скорее лживая информация. Если ты не можешь сказать о своих принципах или о мнении своем открыто, то ты не принципиален. Если ты за глаза говоришь, да я бы ему сказал, да я это не потерплю, но все это за глаза, это не принцип. Это что-то мутное. Учитесь формировать и выражать собственную позицию. И она будет каждый раз оттачиваться. Более того, собственные принципы, они всегда корректируются. В школьной программе я запомнил это выражение, очень важное, относительно мировоззренческих позиций. Есть догматизм, мы упоминали это как отрицательная сторона принципиальности, когда человек не развивается. А есть разумный критицизм. Когда человек имеет принципы, но он их постоянно корректирует, потому что он развивается, он обогащается. Ранее он чего-то не знал, а теперь узнал, и это знание как-то поменяло его принцип. Не изменило совсем, не изменило вектор, но отточило. Такое было, допустим, в жизни некоторых библейских героев. Они ведут свою жизненную путь, там, служение, а потом они что-то новое узнают, и они меняются. Не в полной мере, они оттачивают, они корректируются. Это замечательно, это постоянное развитие и совершенствование. Но еще самое важное. Некоторые люди декларируют принципы, но не соблюдают их. Это очень важно. Наш Господь Иисус Христос встречался с принципиальными людьми. Их было много. Они представляли целые партии. Это были книжники, фарисеи, саддукеи, хасиды. Принципы, они их вещали, они их демонстрировали как-то на виду у всех. А Иисус говорит, вы на них посмотрите. Вот то, что они говорят, вроде бы замечательно. Но по делам их не делайте, потому что они говорят и не делают. Представьте, какой комплимент прозвучал в адрес фарисеев. Иисус говорит, все, что они вам велят делать, делайте, но по делам их не поступайте. Так можно ли говорить о принципиальности этих людей? Нет. Принципы были лишь поводом для того, чтобы им поспорить, уловить Христа, найти что-то против в его учении, в его служении. Но не в том, чтобы им самим найти новый смысл для себя, отточить свои представления. Даже близко этого не было. Поэтому соблюдать собственные принципы очень важно. Наш Господь Иисус, рассказывая о характере Небесного Отца и говоря, что Бог есть любовь, собою явил любовь. И в этом особое служение нашего Господа. Но очень важный момент. Мы задались этим вопросом в начале. А насколько принципиален Господь? Самый яркий пример, который мы видим из Священного Писания, это начало истории Земли. Книга «Бытие», глава 3. Было сказано Адаму и Еве еще до грехопадения, что дерево, растущее в саду Эдемском, дерево познания добра и зла, оно опасно. Почему? Но если в день, в который ты вкусишь от этого дерева, ты умрешь. Это трагедия. А произошло ли это? Нет. Умер ли Адам и Ева в тот день, в который вкусил? Ну, они вкусили. Нет, не умерли. Почему? Господь не принципиален? Нет, друзья. Господь обозначает правило. Ты умрешь. Но Господь говорит, я любящий Бог. Я не хочу твоей смерти. И чтобы этот принцип сработал,

был принцип смерти или возмездия за грех. Кто-то умрет, но не ты, Адам, и не ты, Ева. Кто умрет? Агнец, закланный от создания мира. Господь остается принципиальным, и Он за свои принципы или за возможность изменить вот это действие, Он сам платит. Это очень важный момент. Когда кто-то меняет свое слово, это не означает, что человек не принципиальный. Это означает, что человек сам платит за это. Он сам является гарантом исполнения или изменения этого. Вот Господь так принципиален. Давайте еще рассмотрим сюжет, чтобы было чуть более понятно. Из книги пророка Исаии мы узнаем о таком явлении, кто же может войти в народ Божий. Было прописано в Законе Божьем, а именно в книге Второзакония, такие слова. «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный орган, тот не может войти в общество Господне. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Такое жесткое определение, кто-то по физическим причинам, физиологическим, по истории происхождения, по кровному родству не может стать народом Божьим. Принцип, даже закон. Однако в книге Исаии, 56 главе, мы находим совсем другое объяснение, противоположное этому закону. И там сказано так, Исаия, 56 глава, стих 3. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево». И далее сказано так. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которым по закону было запрещено стать частью Израиля. Если они хранят субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя, лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится». Парадоксально, друзья. Принципиальный Господь, который утверждает закон во все роды, вдруг говорит «нет». Если человек хочет, если у человека расположено сердце, если он искренен, если он хочет почтить Бога, он выбирает отношения. Неужели Господь из-за принципов отвернется от такого человека? Нет. Бог говорит, я его даже выше поставлю. Какой же принцип таким поведением утверждается? Да самый важный. Господь есть любовь. Господь есть прощение. Господь есть Бог милосердный, любящий. И если есть порыв души человека, если есть нищета духа, неужели Господь отвернется? Нет, конечно. И те законы Господь отодвинет и скажет, я их покрою, я эту немощь перекрою. Не просто отменю, типа я хозяин своего слова, теперь это может быть неважным. Нет, Бог это компенсирует. Как? Своим служением, своим смирением, своим посвящением. Разве Господь этого не сделал? На страницах Евангелия разве это не рассказано, что Бог заплатил цену за то, чтобы мы не умирали? А из принципа должны были. Каждый из нас. Ты должен умереть. Странно, страшно, неприятно. А Бог заплатил. Тебе не надо умирать. Живи. Радуйся. Вот в такого Бога мы верим. Он принципиален, но прощает. Он принципиален, но он любит. В самом начале мы отметили, что не все герои Библии воспринимают и принимают Божьи принципы. Самый яркий такой пример – это Божий пророк Иона, который, можно сказать, споткнулся на Божьих качествах. Более того, Иона знал, что Бог человеколюбивый, благий и милосердный, и долготерпеливый. И поэтому, когда Иона услышал повеление от Бога идти в город Ниневию, там, где живут эти ненавидимые им ассирийцы, Ниневия понимает, что он пойдет, скажет пророческую весть, и те самые нечестивые ниневитяне выживут, спасутся, получат милость Божию. А он не хочет милости.

И он хочет принципа. Все хорошие Божьи дети должны быть обласканы, должны быть защищены Богом, должны жить под сенью его крыл, а все, кто против народа Божьего, да гори они все. Ну, так хочет Иона. И поэтому он бежит от Бога.

еще когда был в своей стране. Почему я побежал? Да потому что я знал, что ты сожалеешь о бедствии. Иона признает это желание Божие, чувство Божие, и не хочет с ним согласиться. Интересно. Не все герои Библии, не все пророки Библии смиряются так пред Господом. Кто-то желает Божьей принципиальности, кто-то желает какого-то наказания, уничтожения. Так было даже с учениками Иисуса Христа. Они идут вместе благовествовать правду Божию. И встречаются селения, в котором их не принимают. И тогда апостолы говорят, надо сжечь эти города. Они нехорошие, давай-ка принципы проявим. Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Термин, который мы в самом начале взяли, происходит из сюжета, связанного с одним очень ярким персонажем, с Иовом, страдальцем. И вот этот человек оказался в очень суровых ситуациях. Одно дело потерять имущество или здоровье, но похоронить детей – это нечто. Но о нем мы считаем, что Иов был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным, удаляющимся от зла. И он был тверд в своей непорочности. Это подмечает Господь и говорит так в споре с сатаной. Сатана меняет условия. Одно потрясение, второе, третье. В итоге Иов просто гниет заживо. На нем проказа. Ситуация в корне поменялась. Славить Бога не за что. А Иов славит Бога. Иов говорит такие слова. «Нак, я вышел из чрева матери моей. Нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». И сказано о нем такие слова от писателя Библии. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». А также он сказал своей жене, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» У него есть принцип. Как бы ни менялась ситуация, Иов проявляет богобоязненность и верность Богу. Легко славить Господа, когда у тебя все хорошо, когда есть сила, когда ты ни в чем не нуждаешься. Ты можешь бегать, плясать, говорить «Аллилуйя! Господь велик! Господь превознесен!» Хороший принцип. И это надо исповедовать. Но ситуация может поменяться. У тебя нет денег, у тебя нет здоровья, ты в одиночестве. Прославишь ли ты Бога? Проявишь ли вот эту твердость в непорочности? Подумай о том, как явил себя Господь, в каких принципах, в каких поступках. Что можешь сделать сегодня ты? Какие принципы ты исповедуешь? Желаешь ли ты оставаться принципиальным человеком? Не сломят ли тебя невзгоды жизни? На все риски, которые могут прийти в твою жизнь, Господь говорит, обращаясь к тебе через Иисуса Навина, такие слова. «Вот я повелеваю тебе». Будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо я с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь. Сегодня следуй за принципиальным Богом, Бог, который платит за свои принципы. Сам будь готов отстаивать свои убеждения. Прояви эту твердость непорочности, а Господь тебя укрепит.

должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано: «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещания, данные патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано: «Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему». И еще сказано: «Радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом Его». И снова: «Воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят Его все народы». Исаия тоже говорит: «От корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на него». Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас

Знаете, в молодости, когда мне было 19 лет, 19-20 год шел, это время, которое я жил без Бога, без Христа, до 24 лет. И вот 19 лет я служил в вооруженных силах Советского Союза того еще времени, 92 год, и был молодым человеком. Служил я в ВДВ, и нас отправили на таджикско-афганскую границу для того, чтобы усилить эту государственную границу. И вот знаете, вот однажды по разнарядке, по охране государственной границы, мы вышли защищать, оберегать, да, наши рубежи, и вот ночью мы сидим в определенном месте, в засаде с пограничником, и смотрим, как группа людей со стороны Афганистана идет на нашу территорию и перетаскивает с собой огромное количество мешков. Ну, мы приняли решение их брать. И вы знаете, что самое интересное? Самое интересное, я не буду рассказывать подробности, заключается в том, что 3 человека, мы их задержали, и на эту стрельбу, на все, что там происходило, прибежали еще на помощь нам 2 человека. И вот нас 4 и 3 этих нарушителей. И когда мы стали рассматривать содержимое мешков, было огромное количество различного стрелкового оружия. Вот. Но один мешок нас очень сильно привлек. Это мешок, который забит был полностью шоколадными конфетами. И мы, потеряв бдительность, потеряв рассудительность, набросились на эти шоколадные конфеты и стали их просто есть, забивая себе щеки. И вот в этот самый момент вдруг происходит такая интересная ситуация со мной. Как будто вот что-то внутри меня побуждает, какой-то голос. Он говорит: «Виталий, встань и иди». Я встаю, беру горсть этих конфет, беру этот автомат и иду. И иду в ту сторону, откуда эти нарушители шли. В итоге я беру, передергиваю затвор и даю длинную-длинную очередь в ту сторону, в темноту, с которой шли эти люди. И следующий этап, такое вот побуждение крикнуть. И я кричу: «А ну-ка встань! Быстро встань!» И я смотрю, встаю 4-й человек. И я тогда закричал: «Иди сюда, я не буду подробно

0: рассказывать. И этот человек сел к той группе. Вот, и я пошел на то место, где он лежал. Я смотрю, там лежит автомат, афганский вариант рожка в автомате. Калибр 7,62, у меня 5,45, такие детали. И я понимаю, что какой-то определенный момент этот человек выжидал для того, чтобы освободить своих ребят. Понятно, каким образом. И вы знаете, вот войдя в эту группу, я ничего сверхъестественного не увидел тогда для себя. И когда мы вызвали тревожную группу, сидели, продолжали есть эти конфеты, и раздается выстрел, одиночный выстрел. И было слышно, как пуля пролетает рядом. Мы не всполошились, мы были все спокойны, это было привычно с одной стороны. И я так предполагаю, что это был пятый человек. Так вот, была ли у меня благодарность в то время? Было ли у меня понимание в то время, что произошло? Ничего. Вот. И только спустя годы, когда я принял Христа, это прошло 4 года, я принял Христа в свою жизнь, я стал понимать, что это был Бог, который спас мою жизнь и не допустил вот этой вот ошибки, да, вот так вот глупо потерять эту жизнь. Была ли у меня благодарность потом? Еще какая благодарность? Была ли у меня еще больше выражена зависимость от Бога? Да, потому что приобретать такие опыты – это очень опасно. И поэтому я скажу так, что многие люди, они не имеют нужды в покаянии, потому что они не понимают значения вот именно этого термина и свойства, да, вот этого термина. Потому что покаяние – это прежде всего духовный аспект.
1: Это изменение, конечно же, начинается... То есть человек хочет внешне что-то изменить, но настоящая перемена, настоящее покаяние, на мой взгляд, происходит, начинается из глубины, когда человек осознает всю беспомощность свою и видит всю неприглядность своих убеждений, своих мыслей, ну, которые прячутся за каким-то не очень удобным, не очень социально приемлемым поведением.
2: Что необходимо для покаяния, наверное... Прежде всего, искренность и честность перед Богом и перед самим собой. И желание обрести вот это Божье благоволение, обрести отношения с Богом. Потому что, находясь во вражде, находясь во грехе, человек как бы нарушил завет с Богом. Этот завет разрушен. И покаяние – это один из этапов, когда этот завет восстанавливается. То есть покаяние – это условие восстановления отношений с Богом.
3: Каяться нужно в том, что мы не уважаем Бога, мы не знаем Его вообще, мы не знакомы с Ним лично, мы не имеем опыта общения с Ним. Вот это наша вина, потому что мы этого не хотим. Мы совершаем неправильные поступки, и мы будем искать, если неверующие люди, то мы будем искать это в обстоятельствах, будем вешать вину на другого человека, но не смотреть на себя. А как раз речь о том, чтобы посмотреть на идеал, который нам дан, и как бы увидеть себя. То есть не надо смотреть вот так, вот нужно смотреть вот на Иисуса и на себя, и понимать вот то, что ты есть на самом деле, а ты есть... Человек ничтожный на самом деле. Но в тебе есть зерно вот этой веры, этой любви Божьей. И если ты поверишь в то, что Господь может очистить тебя и освободить тебя от твоего греха, то ты начинаешь возрастать вместе с Иисусом.
4: Всякий, кто после обличения Богом смиряет свою душу исповеданием и раскаянием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него есть надежда. Господь никогда не покинет истинно раскаявшуюся душу. Он обещает: «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив».
5: к убеждению покаяния я пришел, когда начал читать Священное Писание. Когда

0: начал читать и видеть жизнь Иисуса Христа, когда я сталкивался с словами «то, чему Он учил», как Он относился к людям, и в итоге, как Он поступил, чтобы спасти род человеческий, я понял, что моя жизнь, она совсем не соответствует тому образу, великому мерилу Иисуса Христу, который пришел и показал нам пример, как надо жить. И в свете Христа я понял, что я просто далек от этого идеала, и мне нужно вообще менять всю свою жизнь. У меня были мои цели, мои планы, все связано с эгоизмом, с собой и я. Оказывается, есть миссия, у Бога есть дело, Ему нужны помощники. И вот это осознание того, что Бог за меня умер, осознание того, что Он нуждается в помощниках, а я сегодня строю свои планы, Мальдивы, фирмы, Мерседесы и так далее. Вот это произвело меня к покаянию, что я не туда иду, не то делаю, не то совершаю.
1: Когда у человека нет вот этого уже близкого отношения к Богу и нет уподобления Христу, вот желание быть похожим, как Христос, то очень многие вопросы будут совершенно нормально проходить. Еду, стоит человек, голосует, а машина, капот поднятый. Ну, а я что? Что там? И пусть кто-нибудь решает, что я сейчас остановлюсь, потеряю время, руки выпачкаю там еще. Но когда человек приближается к богоподобию, назовем это так, он начинает себя задавать, тестировать задаванием прямого вопроса. А как бы на моем месте поступил Христос? И Христос бы на моем месте не проехал мимо, не прошел бы мимо, как вы говорите, там, например, бабушка там, или помощь, нематериальная помощь, это тоже помощь. И вот тогда уже поступить не как Христос для человека становится грешно. Он уже не может с этим согласиться и сказать, ну, Христос пусть помогает, а я не Христос, я помогать не буду. Он так не скажет. Он скажет, ну, конечно, я должен помочь. Ну, как? Это же грех не помочь. Когда... Или как Библия говорит. Кстати, есть очень хороший текст. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

0: Боже, Бог Спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я, ликуя, вославить избавление Тобой дарованное. Открой уста мои, Господи, я вославлю Тебя. Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь, и всесожжение Тебе не угодно. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, кающегося, Ты не отвергнешь, Боже.
1: Совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа, который вошел на высоту и дал дары человекам. Многим кажется, что они не могут прийти ко Христу, если прежде не покаются, и что покаяние готовит путь к прощению их грехов. Покаяние в самом деле предшествует прощению грехов, и это верно, ибо только сокрушенное и кающееся сердце чувствует нужду в Спасителе. Но нужно ли грешнику ждать, пока он покается, чтобы потом прийти к Иисусу? Не превращается ли покаяние в барьер, разделяющий грешника со Спасителем?

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Одним из маркеров того, является ли христианин по-настоящему обращенным, настоящим, если можно употребить это слово, является критерий, а он может пережить чужую радость, он может ее разделить. Это не только о христианине, это вообще о человеческих отношениях, о дружбе, о тогда, когда люди близки друг к другу, как они воспринимают радость другого человека. И как любое закрытое сообщество, ну, закрытое, ограниченное своими какими-то рамками, каждое сообщество имеет свои правила внутренней установки. И очень интересные установки в церкви относительно радости. Мы с вами встречаемся с историей о женщине, которую Бог, с одной стороны, очень много лет испытывал веру. И много лет она в этой вере в своей была на высоте. Она ходила в церковь, в собрание народа Божия, в синагогу, не пропуская, и однажды встретилась с Иисусом Христом, который исполнил радость. Может быть, она о ней уже не думала. Может быть, она уже и не мечтала о том, но он выпрямил ее, лишил того недуга, который одолевал ее многие годы. Удивительная радость. И второе удивление, которое произошло именно во время этой истории, что там человек, который должен был лучше всех знать характер Бога. Бога, который постоянно говорит о радости, который говорит о том, что если один человек покается, будет великая радость на небесах. Он должен был это знать, он должен был помнить, как ликующая Мариам танцевала на берегу Черного моря, когда переправились на ту сторону израильтяне, а египтяне погибли. Он должен был вспомнить ликующего Давида, там уже даже это были не танцы, это просто человек не мог идти нормально, он с подскоком, под прыгом там шел, и, потому что его распирала радость от присутствия Божия. Эти примеры ветхозаветные должны были его чему-то научить. Бог делает человека радующим, ликующим, особенно тогда, когда его освобождает. Но он воспользовался другой, дурной альтернативой. Осудить то, что не вписывается в его личное представление, в его личное понимание, что такое благоговение.

И вот это фантомное представление того, что мертвое на самом деле, умершее давно, давлело над ним, и он в результате осуждает самого Бога. Как ты, Бог, допускаешь радость там, где молящиеся люди должны вот рассуждать о серьезных вещах серьезными вытянутыми лицами? Как это так? Он осуждает Бога, он осуждает Иисуса Христа, и получается, кстати, суровое обличение. Иисус, не стесняясь, перед всеми говорит ему: ты просто актеришка, лицемер. Ты не понимаешь, что для человека я сделал то, что ты бы сам сделал для своего домашнего животного. Я сделал то, чтобы в этот святой день человек не мучился, а радовался. А ты святой день делаешь днем мучения. Ты виновен и против Бога, и против субботнего дня, превращая его в мучение. А это день радости. Как любой день встречи с Господом, это день радости, дорогие друзья. Проверяйте себя. Есть ли для вас святой день? Это день суровых испытаний, которые нужно вынести, претерпеть и крест? Что-то неправильно. Что-то неправильно в вашем понимании Бога, в ваших установках. Обратите свое внимание на ликующую женщину, которая в субботний день получила освобождение. И молитесь, чтобы вам получить освобождение от оков, от вериг, от трудностей, которыми мы бываем все нагружены, и отдать их в руки Божьи. Это на самом деле непростое искусство. Очень многие, даже духовные лица, не знают, как это сделать, но вы научитесь этому, потому что это главное, что на земле нам с вами нужно научиться делать в нашем взаимодействии с церковными структурами. Они существуют для нашей радости, для того, чтобы бремя наше было сложно, и мы могли вместе возликовать, возрадоваться, научиться чему-то, что тоже нас обрадует, возрадоваться спасению в Господе. Когда кривизна наша внутренняя выпрямляется, когда бесовское все изгоняется из нашей жизни, а мы ликуем и славим Господа. Вот это самая лучшая религиозная, правильная жизнь. Пусть Господь даст вам ее обильно.

актуальный вопрос, который поднимается в наши дни. А есть ли пророчество об особом проявлении силы Божьей в наше время, в 21 веке? И мы сегодня поговорим о пророчествах о позднем дожде и какие пророчества являются самыми такими центральными и ключевыми для нас, живущих в это время. Когда мы открываем Ветхий Завет, книга чисел, 11 глава, с 26 по 30 тексты, мы читаем здесь историю, когда двое из мужей оставались в стане израильском. Одному имя Елдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал: «Елдад и Мадад пророчествуют в стане». В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». И вот со страниц Ветхого Завета мы узнаем о великой задумке Божьей. У Бога есть мечта и есть великая задумка о Его народе. Бог хочет очень могущественно проявиться через Свой народ. И время от времени на протяжении всей священной истории Бог пытался пробудить и растормошить народ Божий для того, чтобы Дух Святой проявлялся над ними особо, как в сообществе их, так и цельно во всей команде, во всей церкви. Мы читаем об очень интересной цитате в очень интересной книге, что на детей

Божьих будет излит Святой Дух и особая божественная сила. Также, когда мы открываем пророка Иеремию, 5 глава, 23 и 24 тексты, здесь Бог говорит, почему до сих пор проявление вот этой силы Божьей еще не проявляется, не происходит в народе Божьем. И у пророка Иеремии мы читаем, у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И следующий текст, 5 главы, 24 текст. «И не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы». Далее мы читаем у пророка Иоиля, где пророк Иоиль говорит, «И будет последние дни, излию от Духа моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и на рабов и на рабынь ваших изолью духа моего. И далее, как бы подхватывая эту идею, пророк Осия после пророка Даниила пишет в 6 главе 3 тексте, «Итак познаем, будет стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Но сегодня я бы хотел, чтобы мы остановились на одной важной главе. Захария, 12 глава. Глава, которая показывает практическое применение или прикладное применение всех этих пророчеств. Что будет происходить в народе Божьем в последние дни? И вот Захария, 12 глава, с 9 по 10 текст. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, и на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и залью духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И здесь мы читаем о том, что Святой Дух снизойдет на народ Божий, и в народе Божьем будет происходить что-то изумительное, что-то великое. Когда мы вспоминаем излитие раннего дождя, которое произошло в Верхней Горнице, мы видим, что Святой Дух мощным потоком в виде духа пророчества, в виде полноты духа излился на учеников, ближайших учеников Иисуса Христа, который готовил их вот к этому событию. И теперь древние пророки готовят нас, как учеников последнего времени, к этому великому событию. И здесь у пророка Захарии мы встречаемся с двумя дождями. И не только у пророка Захарии. И во Второзаконии мы прочитали, еще прочитаем, что у Бога есть два излития Святого Духа. Первое, самое такое мощное и полное излитие – это излитие позднего дождя, когда оно происходило в Израиле в период месяца марта и апреля, продолжалось весь апрель, и оно, вот это излитие позднего дождя, дождь изливался на землю, изливался на урожай, для того, чтобы приготовить урожай к последней жатве. Эти дожди помогали созревать урожаю. Ранний дождь, он изливался осенью, поздней осенью, поздний дождь, он изливался весной. Но давайте посмотрим на символику раннего и позднего дождя, или как это происходило в истории христианства. И если мы берем историю христианства, начиная с нулевого года, когда христианство зародилось, мы видим, что проявления раннего дождя были очень удивительными. Мы читаем о том, что Христос и сами апостолы проповедовали в Иерусалиме,
и потом...

потом весть пошла далее в Иудею, и потом Иисус Христос и после Него Филипп Диакон и другие апостолы понесли весть Евангелия в Самарию. И далее мы читаем, что апостолы понесли эту весть до края земли или до населенного тогдашнего цивилизованного мира. Это было Средиземноморье, и они дошли до Апеннинского полуострова итальянского и до Рима. И таким образом церковь 2000 лет сеяла, выращивала урожай, и урожай на планете Земля созревал под влиянием раннего дождя. Но здесь мы читаем у пророка Захарии, что будет излит поздний дождь. 12 глава, 10 текст. И вот сейчас самое важное, что поздний дождь будет излит перед окончательной жатвой мира. Когда мы приводим аналогии и смотрим, как было в Древнем Израиле и как работал там климат, и этот поздний дождь изливался, мы понимаем, что поздний дождь посылался для того, чтобы жатва созрела. Перед окончательным собранием урожая, собиранием урожая, изливался этот поздний дождь. И на протяжении всей истории человечества мы видели, как поднимались те или иные лидеры. В основном они были человекоцентричны. И их движения были направлены в основном на получение даров, на самоутверждение, на самоудовлетворение. И они искали излитие позднего дождя. И далее Христос, когда говорил ученикам о том, что жатвы много, а делателей мало, и о том, что жатва на земле созрела, Он пытался заострить их внимание на том, что люди, очень много людей нуждаются в явлении Бога. Бог хочет проявиться. Матфея 9 глава 36 текст мы читаем. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». И следующие тексты. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Пророк Исаия, предвидя этот период особого проявления силы и славы Божьей, особое проявление Божьего перста и могущества, он писал в 32 главе, в 15 тексте, пророк Исаия, «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Итак, мы начинаем понимать из древних пророчеств, что когда Дух приходит, происходит великая жатва душ. Не бывает истинного пробуждения без обращения погибающих душ, без собирания погибающих душ. Последнее излитие Святого Духа будет на дом Давида. Пророк Захария, 12 глава, 10 текст. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». Необычное могущественное излитие духа. И здесь мы встречаемся с двумя отличительными качествами этого излияния или этого излития. Дух благодати и дух умиления. Что такое Дух благодати? Что он из себя представляет? Почему эти два слова стоят здесь? Почему вот это словосочетание «Дух благодати» и «Дух умиления»? В чем здесь важность и серьезность? Дух благодати – это когда я принимаю всем сердцем уверенность в моем спасении. И когда я каюсь перед Богом, когда я под влиянием благодати Божьей силы Святого Духа решительно отделяю себя от греха, нечестия. Когда я откликаюсь на призыв Божий и выхожу из теплого состояния и жизни в компромиссе. Когда я не иду на компромисс,

компромисс со своей совестью. И когда приходит Дух благодати на меня, как на христианина, как на народ Божий, как на представителя народа Божьего, я начинаю вопиять об очищении моего сердца. Вот это Дух благодати. Но интересно, что в пророчестве записан еще Дух умиления. И когда мы читаем древнееврейское слово, Дух умиления или умиление всегда сопряжено с голосом. Что такое Дух умиления? В еврейском оригинале это слово намекает на оливковую ветвь, которую размахивает человек, тот, который собирается сдаваться. Он больше не хочет воевать, он не может больше воевать. У него в руке белый флаг капитуляции, и он как бы провозглашает через все это: «Я сдаюсь, я не могу больше воевать, я полностью потерян и в отчаянии, я устал бороться своими силами, устал противиться Святому Духу, освободи меня». Вот это дух умиления, о котором пишет пророк Захария и пытается убедить нас, что нам, как представителям народа Божьего последнего времени, очень нужен этот дух. Пророк Даниил в 9 главе пишет в 17 тексте. Вообще вся 9 глава – это молитва Даниила. Он исповедует свой грех, он осознает, что он грешен. Он осознает, что народ Божий шел против Бога, что они из себя выдавали таких святых, продвинутых, но в итоге он признается в 9 главе, 17 тексте: «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи». Иными словами, Даниил как бы признает и говорит: «Господи, мы беспомощны, мы безнадежны, мы сдаемся и все отдаем в Твои святые руки». Но что самое важное, когда Бог посылает Дух благодати, который обличает, и Дух умиления, который побуждает меня сдаться Богу, во мне происходит еще одна реформация, еще один переворот. И этот дух умиления приводит меня к огненным молитвам. И вам на многих континентах, во многих странах, и многие люди, верующие и неверующие, представители народа Божьего, рассказывали и писали, и пишут свои биографии и опыты, что когда приходит Дух Святой, пришел Дух Святой, мы начинали молиться пылко, горячо, с огнем, с плачем, с воплем, и мы взывали к Богу во весь голос, разделываясь со грехом, отходя от греха, выбрасывая этот грех и возвращаясь к праведности. И мы все читали эти истории, как люди перед рабочими часами, они собирались на утренние молитвы в 5:00, в 6:00 утра, молились вместе и спрашивали у Бога благословения. Почему? Потому что дух умиления и благодати прикоснулся их сердца. Захария, 10 глава, 1 текст. Пророк Захария продолжает: «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». Интересно, что этот дух умиления надо искать только у Бога. Только у Него эта сила. И это последнее излияние благодати и умиления приведет народ Божий на колени. Это будет особая молитвенная жизнь. Потому что народ Божий поймет, что он без Бога не может дальше жить. Он нуждается в Боге. И из сердца народа Божьего прорвется вот этот вопль, сокрушение, плач, осознание того, как грех наш огорчает живого Бога. И тогда мы читаем, что Святой Дух –

будет действовать в собрании, в семьях, в личной жизни отдельно взятого верующего. Захария, 12 глава, 12 текст мы читаем. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо». Итак, здесь мы видим, что Бог хочет достучаться до нас и открыть, что Он хочет действовать Своим Святым Духом в собрании, в семьях и в отдельно взятом верующем. Итак, подводим итоги и смотрим так, в чем же отличительные особенности или характеристики последнего излияния или излития Святого Духа. Первое. Мы изучили и прочитали, что последнее пророческое движение, которое будет побуждать народ Божий пробуждаться и становиться на колени в молитве, это будет движение о последней жатве душ. То есть, когда Бог начинает действовать, Он начинает действовать для одной цели, чтобы спасти и собрать жатву. Далее мы изучили, что Дух благодати – это Дух, который ведет к покаянию и к праведности. Это тот Дух, который будет заставлять меня отрекаться греха и оставлять грех. Далее мы изучили, что Дух умиления – это тот Дух, который побуждает меня к полной отдаче и молитве. Тот Дух, который стучится ко мне и говорит, тебе надо покориться Христу, потому что без этой покорности ты не будешь спасен, и Бог не войдет в твою жизнь. И далее мы изучили, что в народе Божьем в последнее время пробудится особая жажда к Иисусу, к праведности, и начнется плач, сокрушение, вопль и сожаление о грехе. Но, конечно, есть много опасностей, перед которыми мы можем оказаться. И эта опасность в том, что мы можем оказаться пустыми и опустошенными. Когда мы читаем апостола Павла в Евреям 6 главе, он предостерегает народ Божий и говорит, «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Бог сегодня обращается к нам и говорит, будешь ли ты продолжать пребывать в толпе лаодикийцев? Будешь ли ты быть удовлетворенным половинчатым служением Господу? Сегодняшний вопль и сегодняшнее приглашение Господа для нас. Бог говорит, скажи сам в себе, произнеси перед славой Божией, перед всей вселенной и скажи, мне крайне нужен Господь Бог. Боженька, Господь Бог, я крайне, отчаянно нуждаюсь в Тебе. И все мы слышали из вас, на английском языке есть такой гимн, общехристианский гимн, который он так и звучит. I am desperate for you. Я крайне нуждаюсь, я отчаянно нуждаюсь в Тебе, потому что я потерян, и без Тебя я больше не могу идти. Наша молитва, чтобы Господь включил нас, чтобы Господь зачел нас в это великое, всемирное, мощное, последнее пророческое движение. И мы должны продолжать стяжать Господа, искать Его силы, призывать Его Духа для того, чтобы Господь дал нам настоящего пробуждения, для того, чтобы мы все как-то собрались, для того, чтобы мы начали проявлять дисциплину, для того, чтобы Бог одарил нас духом сокрушенным, чтобы Он послал нам печаль, и при том печаль глубокую о наших грехах, о нашем состоянии, о нашем

неправильном положении перед Богом. И самое важное, чтобы у нас получилось взывать к Господу воплем, со слезами, с громким прошением, с огненной молитвой, с динамичной молитвой –

молитва, которую мы будем совершать Господу. Господь, я полностью отдаюсь Тебе. Я полностью отдаю свою жизнь Тебе. Я призываю силу Твоего Святого Духа, чтобы Ты сделал меня причастником этого великого движения и чтобы использовал меня для обращения многих душ. И я совершу сейчас короткую молитву, чтобы Господь Бог всех нас благословил, коснулся нас, и чтобы мы были бы готовы к исполнению пророчеств, древних пророчеств Библии в нашей жизни и в нашей реальности. Господь Бог нас, наш, обращаюсь к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Слово Божье живо и действенно и говорит к нашему сердцу и к нашим душам. Просим, чтобы Ты продолжал благословлять нас и открывать наши затуманенные сердца и разумы, чтобы мы видели волю Твою и видели бы и слышали бы Твое приглашение. Господи, мы хотим быть частью последнего Твоего движения и частью Твоего народа, избранного народа Божьего. Мы хотим быть причастниками этого великого излития Духа благодати и Духа умиления. Мы хотим, чтобы пришло истинное, святое, живое пробуждение и живая реформация в наши ряды. Мы хотим, Господи, ожидать Твоего славного пришествия. Мы хотим, чтобы фитиль нашей веры горел, чтобы он подогревался и возгревался даром Божьим, и чтобы Дух Святой не отходил от нас. Благослови нас, благослови наши семьи, благослови нашу страну, благослови наши города и помоги, чтобы большая жатва спасенных душ была бы собрана во имя Господа Иисуса Христа для вечного царства в явление могущественное и славное пришествие Твое. Тебе да будет вечная слава, Бог Отец, Сын и Святой Дух во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея – предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги «Исход». Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его.

0: его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании».

0: что такое хорошо и что такое плохо по отношению к окружающему миру. Мы можем согрешить против Бога или против ближнего. А есть ли грехи против природы? На эти вопросы нам поможет ответить Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Заповеди о любви к природе ведь нет?
1: Не совсем. Она незаметна, может быть, незаметны. Их много, во-первых, таких заповедей, которые так или иначе касаются отношений человека и природы. Но, к сожалению, не сразу их замечают. Вот при беглом чтении, да, это все где-то теряется в Писании. Я помню, как в магистратуре один профессор нам читал лекцию по сложному предмету риск и безопасность. Этот человек был очень интересный. Он расследовал Чернобыльскую аварию, но курс был перегружен математикой, был не очень понятный, и он нам так сказал, что если вы запомните одну фразу, будет хорошо. Я запомнил вот что. Он сказал так, что 10 заповедей – это очень хорошо, что они есть. Это 10 основных нравственных принципов, по которым нам надо жить. Но не хватает заповеди, которая бы о природе была, экологической заповеди. И вот я тоже задумался, а правда, есть ли такая заповедь? Такие заповеди на самом деле есть. Просто что считать заповедью? То, что вошло в 10 заповедей – другие повеления, они тоже важны, они тоже были даны народу Божьему. Пусть это не 10 заповедей, а 613, но они тоже исходят от Бога, тоже содержатся в Писании, в Пятикнижии, в Торе. И вот я приведу некоторые примеры. Вот, скажем, 23 глава книги «Исход», 10 текст. «Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее». А в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиной твоею. То есть здесь речь идет о чем? О том, чтобы оставлять землю под паром, чтобы не трогать, не возделывать. И почему? Мотивация очень интересная. Чтобы не только питались бедные в твоем народе, но и животные. То есть заповедь предполагает некое ограничение природопользования. Не каждый год земля возделывается, как есть суббота для того, чтобы отдыхать.

0: сказать, чтобы день, который должен быть посвящен Богу, точно так же был субботний год, который давал покой земле.
1: Во-первых, интересно, исполнялось ли это? Или все-таки как-то люди выкручивались? В одном месте посадили, в другом нет? И нужно ли это делать сейчас? Ведь огороды есть очень у многих.
0: Да, тут два на самом деле вопроса.
1: Да.
0: Первый, насчет того, что исполнялось из самого Писания, следует, что это не исполнялось. Если мы возьмем исторические книги Библии, то вторая книга «Паралипоменон» заканчивается вавилонским пленом. И вот интересно, как обозначен срок окончания плена. Из него следует одна из целей вавилонского плена. Это вторая книга «Паралипоменон», 36 глава, 21 текст. «Доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет». То есть не соблюдали эти дни, не соблюдали субботние годы, нарушали эту заповедь. И накопилось 70 лет, которые как раз и пришлись на вавилонский плен, когда было запустение, и произошло, что восстановительная сукцессия, говоря языком эколога. То есть земля должна отдыхать, должны естественным образом процессы на ней как-то протекать. И вот здесь такой вот отдых земле предоставлялся одной из 613 заповедей.
1: Ну а вот сейчас как же?
0: Сейчас, к сожалению, сложно просчитать, когда этот седьмой год, единого мнения не существует. Поэтому, например, в Израиле кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает. Традиционно считается, что это високосный год, где 13 месяцев. Но что касается исполнения в нашей повседневной жизни, вот здесь, тут ведь еще важно, что в каких условиях природных находятся люди. Что на самом деле надо исполнять эту заповедь еще чаще. То есть, может быть, и не седьмой год, потому что вот земля истощается у нас в наших условиях, в средней полосе, вне Черноземья, по крайней мере, быстрее. Поэтому все наоборот необходимо соблюдать.
1: То есть это разные культуры сажать, да?
0: Да, сажать разные культуры. Все равно, в общем, сам принцип здесь очень важен. Угу. Здесь важно... Важен некий принцип, который можно так выразить. Пользуйся, но не разоряй. Угу. Давай восстановиться. Вот это на уровне принципа эта заповедь, она остается актуальной. Может быть, не буквально исполнять, но на уровне принципа, дающего возможность экосистеме восстановиться от нашего воздействия, на уровне принципа, ограничивающего наше воздействие, эта заповедь остается актуальной. Даже, может быть, более актуальной, учитывая то, что много с тех пор произошло изменений в природе, не к лучшему. И вот другая заповедь. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Здесь вообще очень интересная заповедь, потому что евреи могли есть разных птиц, тех, которые не запрещены в Торе. Угу. Могли есть яйца этих птиц, могли есть птенцов. И вот человек находит гнездо, и вот очень важно не тронуть и отпустить мать. Почему? Чтобы мать отложила новые яйца, выследила их, вывела новых птенцов, выкормила. Чтобы популяция птиц не так резко уменьшалась. То есть, опять-таки, пользуйся, но не разоряй. Эта заповедь не предписывает разорять гнезда. Но если очень хочется есть, если нашел гнездо и хочешь воспользоваться этим, то не бери матери вместе с детьми. Оставь возможность той живой системе, в данном случае семья птицы или вид данной птицы, восстановиться. Угу. Важно еще вот чего тут, обоснование какое. Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Большинство птиц, даже если зерноядные, в момент выкармливания птенцов становятся насекомоядными. И, соответственно, очень хорошо, эффективно защищают наши урожаи. И вот это вот очень ценно. Если птиц будет мало, то будет много вредителей.

0: добывать урожаю и сократятся дни, многие умрут от голода. То есть такая вот экологическая цепочка, вполне себе вот взаимосвязь, изучаемая экологами. Еще были заповеди, которые были даны конкретной ситуации. Моисей вел Израиль по пустыне в Ханаан с тем, чтобы израильтяне Ханаан завоевали. Угу. Поэтому были заповеди, которые регламентировали именно военные действия, в том числе и экологическую сторону затрагивали. Вот в книге Второзакония, 20 глава, 19 текст, сказано: «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». Трогательное такое обоснование. Дерево не человек, оно не убежит, поэтому береги дерево. Оно на тебя не нападает, оно от тебя уйти не может, оно слабое, его легко уничтожить, а растет долго. Поэтому не опустошай окрестностей, береги эти окрестности.
1: А там не было ли чисто практической пользы
0: практическая
1: для самих израильтян?
0: Практическая сторона, конечно, да. И даже,
1: они же сами...
0: Да, и я немножечко не дочитал, что только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить, рубить и строить укрепление против города, который ведет с тобой войну, доколе не покоришь его. То есть защищали в первую очередь плодовые деревья. Но интересно, что позже, уже в наше время, в современном Израиле, эта заповедь понимается расширительно и вспоминается на праздник, который по-русски называется «День рождения деревьев» или «Новый год деревьев», когда все сажают деревья. Такой праздник Тубишват, когда в начале февраля все сажают деревья. Вот, потому что дерево действительно ценилось. И вот основания такого отношения к деревьям вот, тоже проистекают из Торы. Но это не самый яркий пример отношения к окрестностям, к месту. Но есть заповедь, которая актуальна во все времена, и сейчас, может быть, особенно. И особенно для тех, кто любит ходить в походы.
1: Для туристов.
0: Для туристов, да. 23 глава книги Второзакония, 12 текст. «Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение твое, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Интересное обоснование тут тоже. Вообще заповеди многие, они интересны обоснованием. Обоснование, они, из них проистекают такие вот универсальные нравственные принципы. Угу. Что ты можешь забыть оружие, когда вокруг неспокойно, могут напасть враги. Но не забывай лопатку, чтобы Господь тебя не оставил. Уважай место, где ты находишься. Береги его, оно ни в чем не виновато, это место. Старайся, чтобы было чисто, стан твой должен быть свят. И береги близость Господа, дорожи ею. Это гораздо важнее оружие. Господь сам тебя защитит. Главное, чтобы Он тебя не оставил. Поэтому вот старайся соблюдать благоговение к тому месту, которое на данный момент Господь тебе предоставил. Не дал навсегда, а предоставил. Угу. То есть мы такие вот управляющие природы. Мы здесь странники и пришельцы, но после нас должно быть чисто. Вот это вот очень важно.
1: А есть какие-то постановления, защищающие животных?
0: Да, есть очень интересный пример. Это книга «Исход». Вскоре после 10 заповедей, 23 глава книги «Исход». «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, разъючь вместе с ним». То есть речь идет, конечно, здесь не о какой-то глобальной вражде между народами, но два еврея поссорились, и животные не только не должны страдать, но здесь, наоборот, некое предписание, чтобы человек активно помог своему врагу выручить животное. Угу. То он помогает не врагу, он помогает животному врага. И вот здесь вот интересная создается ситуация. Два еврея поссорились. У одного там осел куда-то провалился, и другой еврей помогает своему обидчику вытаскивать из канавы осла.
1: А может быть, тут есть как раз такой смысл, что они в процессе помирятся?
0: Мне тоже так кажется, да. Так что

0: Вот есть такие вот заповеди, может быть, здесь она не столько экологическая, сколько зоозащитная заповедь. Но, в общем-то, здесь одно от другого неотделимо. Любовь к животному и любовь к ближнему, включая тех ближних, с которыми во вражде. Как бы предваряет эта заповедь, предваряет призыв Иисуса Христа любить врагов. Ну и 10 заповедей, которые здесь уже недалеко, если посмотреть на них как-то более обобщенно и вспомнить, как Иисус отвечал на вопрос, какая заповедь наибольшая. «Возлюби Господа Бога твоего» — это первая заповедь. И вторая — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, как сказал Иисус, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Поэтому 10 заповедей — это не то, что 10 отдельных каких-то принципов. Это тоже своего рода уточнение двух важных принципов. Люби Бога и люби ближнего. А как любить Бога? Как любить ближнего? Про это и 10 заповедей, и 613 различных запретов и повелений. Ну и все равно мы руководствуемся каким принципом? Что если мы любим Бога, то мы любим все, что Господь дает. Если мы любим ближних... А кто, кстати, наши ближние? Так, кстати, насчет ближних-то вопрос очень интересный, потому что, опять-таки, Иисуса, когда спросили, кто мой ближний, а когда его спросили, это же он рассказал притчу о милосердном самарянине. Он несколько расширил понятие «ближний», что если его собеседники считали, что для иудея ближний – это только соплеменник, только другой иудей, то здесь ближним оказывается тот, кто оказывает милость.
1: Да.
0: А если нам милость оказывают другие творения, значит, они тоже наши ближние. Поэтому понятие «ближний», оно может быть шире. Иисус задает некий вектор, расширяющий заповедь. Есть такой принцип, записан он в 118-м псалме. «Видел я предел всякого совершенства, — говорит псалмопевец, — но твоя заповедь безмерно обширна». То есть заповеди, они расширяются. Подобно тому, как «не убивай» была дана заповедь, но, тем не менее, допускались там убийства на войне, допускались там казни преступников, но Иисус показал, что заповедь может быть шире и важнее прощения. Также и здесь понятие «ближний» тоже расширяется. И вот, наверное, вот, дописывать 11-ю заповедь не обязательно.
1: Но, с другой стороны, ведь кто-то может сказать, «не убей» относится и к животным.
0: Можно
1: и все, значит, животных, значит, все становимся вегетарианцами.
0: Но тогда уже следует этот принцип отнести и к растениям. Знаете, что есть такие вегетарианцы, это, конечно, шутка, но в ней только доля шутки, которые вегетарианцы не потому, что они любят животных, а потому что они ненавидят растения, стараются больше их съесть. Вот на самом деле, конечно, может быть, мы к этому и придем. Наверное, придем в вечности. Вот, ну а сейчас, по крайней мере, свой вред очень важно сводить к минимуму. И вот это и есть основной принцип библейской экологической этики. Пользуйся, но не разоряй.
1: А что входит в понятие экологическая этика?
0: Экологическая этика? Да, это такой современный термин, который, не знаю, насколько широко известен.
1: Не очень широко, я думаю.
0: Да, потому что вот экологи про это говорят, стараются говорить, чтобы не экологи это узнали. Ну, насколько эффективно стараются, уже мы видим, пока еще
1: недостаточно.
0: Это набор принципов, как этика. Что такое этика? Это набор правил, которые регулируют жизнь. Регулируют жизнь, регулируют отношения. Ну, а здесь нравственные принципы по отношению к природе. Принципы, которые регулируют отношение к природе, что хорошо по отношению к природе, что плохо по отношению к природе. То есть оставлять мусор после себя в лесу – это нарушение принципов экологической этики. Оставлять непогашенный костер – тоже. Жестокое обращение с животными – аналогично. Порча зеленых насаждений – бессмысленное – это тоже нарушение экологической этики. Вот проблема вот в том, что экологическую этику часто рассматривают изолированно. А на самом деле это часть общей этики, общечеловеческой этики. Точно так же на самом деле и заповеди по отношению к природе. Их можно как-то выбирать из Писания, но вот видите, как получается у нас, что

0: Они даже не очень нужны конкретные, потому что разные природные условия, в которых оказываются читатели Библии, но важны некие такие вот нравственные принципы, которые охватывают и отношение к природе тоже. И вот сейчас вот такой вот поиск ведется экологической этики, что это такое, нужно ли ее отделять от остального или от остальной этики, от общечеловеческой морали, от общечеловеческих нравственных ценностей. Я думаю, не стоит. Но важно еще вот что. Вот те, кто серьезно озабочены этим вопросом, экофилософы, экопсихологи, есть и такие направления, такие специальности, вот, рассматривают религии как источники экологической этики. Общеизвестно, что религия оказывается источником нравственных норм. Не только христианство. Иудаизм, ислам, буддизм, различные там традиционные языческие направления. Везде вот учат, что такое хорошо, что такое плохо. И экологи стараются выискивать и здесь основы экологической этики. И мне даже в свое время довелось написать книгу «Экологическая в Библии», который издало не христианское издательство, а природоохранная организация, Киевский эколого-культурный центр. В этой книге я рассказываю о том, как в Библии рассматривается и отношение к природе, и место человека в природе, и что такое хорошо, что такое плохо. Стать лучше по отношению к природе. Опять-таки, вот такой вот книга посвящена экологическому применению библейской этики, библейского учения, библейского богословия. Есть просто такое направление прикладного богословия, экологическая теология. Вот это вот из этой области. И вот здесь рассматриваются общехристианские доктрины, какой они имеют экологический аспект, в том числе и закон Божий и заповеди по отношению к природе. Различные стороны отношений человека и природы как отношение к животным, как загрязнение окружающей среды. Вот такие вот вопросы. Как отношение к природным ресурсам. То есть разные экологические вопросы здесь рассматриваются с точки зрения Священного Писания.
1: А вот отношение к природным ресурсам – это что?
0: С точки отношение зрения к Библии? Природным ресурсам – это о том, чтобы, в общем-то, в значительной мере тут речь идет о воздержании.
1: То есть не бери больше того, что тебе нужно?
0: В общем-то, контролирование своих потребностей, своих хотелок.
1: Угу. Ну вот а современный человек, горожанин, он же максимально отделен от природы. И некоторые и не планируют выезжать на природу. Как ему тогда? Есть ли для него какие-то рекомендации?
0: Но тут проблемы решаются по мере поступления. Но беда в том, что человек, хотя и сейчас горожанин, отделен от природы, но все равно не всегда. Все равно на природу выбирается. Все равно какие-то взаимодействия бывают. И вот здесь, наверное, так коротко дать совет на все случаи жизни невозможно. Но основной принцип этики какой? Общечеловеческой этики, этики Нагорной проповеди, а это и библейская этика. Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Так Иисус сказал. Так вот, этот принцип можно применить и в отношении к другим живым существам, но с очень серьезной оговоркой. Потому что не то, что мы хотим, полезно для других. Не то, что мы бы пожелали себе, стоит делать по отношению к другим
1: вот
0: живым существам.
1: Наоборот, немножко.
0: Поэтому да, поэтому здесь важно понять, что они хотят. И поэтому экологическая этика сама по себе без экологического знания зачастую не только бесполезна, но и может быть вредна. Когда человек по своим меркам старается сделать для природы лучше, а делает хуже.
1: Даже не то, что для природы. Вот в зоопарк пойдешь, везде написано «не кормите животных».
0: Да, это вот, то это, же самое ведь, вот это вот яркий пример, когда человек жалеет животных в зоопарке, кормит их, но кормит их не тем, и в итоге животные болеют и умирают. У нас в музее, например, есть чучело снежного барса, прожившего 1.5 года в московском зоопарке и умершего от кишечной инфекции. Видать, посетители что-то бросили. Или другой пример, как один добрый человек решил обустроить один уголок природы, сделать его лучше. Постарался, вложил средства немалые, забетонировал берега, поставил скамеечки. Но

0: Пришли работники охраны природы, все, что он там сделал, поломали, отбойными молотками разбили его аккуратный бережок, а его самого оштрафовали. И правильно сделали, я скажу. Потому что это была охраняемая территория, место обитания редкой землеройки, куторы, такой околоводный такой зверек, и бетонные берега ей были совершенно ни к чему. Для этого зверька бетонные берега были губительны, как и для многих других околоводных и водных животных. А человек, не зная, хотел как лучше, а сделал хуже. Поэтому вот здесь очень важно знать и понимать.
1: Да, соблюдать баланс знаний со здравым смыслом, да? Сергей Феликсович, спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели это время с нами. Если вас что-то интересует, вы можете задавать вопросы, писать свои комментарии. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.
2: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Взгляните на этого миниатюрного робота. Благодаря искусству инженеров он может продержаться в воздухе до 11 минут. Однако вот эта природная машина гораздо более впечатляющая. Она не нуждается в идеальных погодных условиях. Ей не требуется аккумулятор или оператор, но при этом в воздухе она остается гораздо дольше. Эта колибри способна летать целых 18 часов в сутки. Это поразительно. Однако гениальность биологических механизмов колибри простирается гораздо дальше способности к длительному полету. Например, у нее один из самых высоких уровней метаболизма в животном мире. Эта неутомимая кроха ежедневно поглощает количество пищи, вдвое превышающее вес собственного тела. Долгое время считалось, что язык колибри работает подобно простой питьевой трубочке. Однако теперь известно, что он представляет собой намного более сложный механизм. Он оснащен парой узких трубочек, способных проникать глубоко в цветок. Эти трубочки состоят из рядов, представляющих собой эластичные клапаны, каждый из которых прикреплен к единому стержню. Когда птица не ест, клапаны, подобно петелькам для одежды, компактно помещаются в клюве. Но когда начинается процесс питания, язык удивительно трансформируется. При сближении с цветком запускается сеть, состоящая из мышц и костей, которая выдвигает язык для контакта с нектаром. При погружении в нектар язык раздваивается, и клапаны на каждом ответвлении разворачиваются, чтобы захватить пищу. Затем, когда язык сворачивается, клапаны плотно закрываются, нектар как бы запечатывается и доставляется в рот птицы. Весь этот процесс выполняется безупречно менее чем за 20-ю долю секунды 1000 раз в день. При изучении этого удивительного механизма возникает очевидный вопрос. Возможен ли такой уровень инженерного искусства без замысла и мудрости Творца, который продумал каждый этап этого процесса?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши встречи с Виталием Алиником. Здравствуйте, Виталий.
1: Добрый день, Елена.
0: И сразу я бы хотела, чтобы мы мысленно перенеслись с вами в святилище Моисея и посмотрели на убранство. Вот как все там выглядит. Для меня, как для женщины, когда я первый раз все это увидела, для меня это было, конечно, очень красиво, все золотое, серебряное. Вот, давайте на эту тему сегодня с вами поговорим. А почему именно вот Бог, не знаю, есть ли ответы в Библии, почему именно золото выбрал Бог?
1: Да, золото там было, пожалуй, больше всего.
0: Да.
1: Вот это и золотой светильник, да, и золотом обложенный стол для хлеба.
0: А, тоже золотом, да.
1: И золотой, или золотом обложенный жертвенник для курения, и ковчег золотой.
0: Да, и херувимы золотые,
1: золотом,
0: да?
1: Да, все золото. Золота очень много.
0: Стены были, да, я читала, стены были в золоте все. То есть там окон не было, как вы уже сказали. Были все стены, да, золотые. И то есть горел светильник, он тоже был золотой.
1: Да.
0: Кстати, я, по-моему, не знаю, где я читала, что светильник был сделан специальной технологией, потому что из чистого, из одного куска золота, да, из
1: 50 чистого, килограмм.
0: Да, и сегодня, то есть вот эти вот, если посмотрим эти, не знаю, веточки, как их назвать, да, то есть смогли сделать так, что веточки не падали.
1: Потому что золото вязкий материал.
0: Мягкий, да. Вот я знаю, что он мягкий. И сегодня, если вот хотят что-то, ну, в таких же размерах сделать, да, оригинал как был, то не получается.
1: Нужна рама, и потом обыкновенно на раму можно напылять.
0: А вот они смогли это сделать. Интересно. Вот, а почему же именно золотой цвет?
1: Мы снова вспоминаем о том, что святилище земное, то, что Господь Моисею показал, это был образ, демонстрация, представление о том, каково небесное святилище. И мы выяснили, что в небе есть реальное место, сказано «скиния», которую сам Господь воздвиг, истинное, подлинное.

0: Божественное. И она очень хорошо и подробно описана в книге Откровения. Давайте посмотрим, например, на 21 главу книги Откровения, где представлен золотой город Иерусалим. Именно там Божий престол находится. Таким образом, мы можем говорить на основании Священного Писания о том, что золотой город Иерусалим и есть храм Божий. Фактически он так и называется. Смотрите, книга Откровения, 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И 3 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». То есть, золотой небесный Иерусалим, этот город, где обитает Всевышний, он назван Скинией. Это тот же самый термин, который описывал Скинию Моисея. Соответственно, для того, чтобы представить вот эту всю славу, это все великолепие, которое есть там, на небе, у Божия престола, соответствующие материалы были использованы в земном святилище. Поскольку при чтении 21 главы книги Откровения мы находим, что этот золотой Иерусалим, он в первую очередь, и золото, самый главный металл, который там представлен. Дальше там описано, что есть и драгоценные камни. Мы находим 12 камней на нагруднике первосвященника.
1: А ворота будут, по-моему, из жемчуга.
0: Ворота из жемчуга, вновь драгоценный камень. Один из них, он упоминается и в описании деяний священника также.
1: И пол, по которому там будем, ну, пол, я не знаю, улицы, по которым будем ходить, тоже золотые.
0: Да, весь город целиком из золота. То есть вот, пожалуй, главная причина, почему там столько много было всего такого, скажем, блестящего, эффектного, зрелищного, красочного, чтобы как-то передать вот ту всю красоту, всю славу, великолепие, которое реально присутствует в небесном святилище, в этом небесном городе Иерусалиме.
1: И яблоки, или нет, не яблоки, плод написано, да, в Откровении, на дереве жизни тоже будут какого цвета? Золотого, серебряного, так?
0: Ну, эта деталь ускользнула от внимания Иоанна Богослова, но написано, что в книге Откровения, 22 главе, стихи 1 и 2, «И показал мне чистую реку воды жизни». И это у нас ассоциация. Помните, у нас тоже есть водоем во святилище. Умывальница вот или же море.
1: Большое, да, вот такое большое.
0: И море в книге Откровения тоже упоминается, что они стоят на стеклянном море. Есть такая фраза. Да? Вот здесь река жизни. И далее среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни. 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева там упомянуты. Да, и здесь, если мы смотрим на то, как это было отражено в земном святилище, вот этот вот факт наличия в небесном святилище дерева жизни, то мы найдем предмет, который фактически описан как дерево. И этот предмет – это менора. Сказано в Торе, что нужно сделать ветви, сказано, должны ветви выходить, листья и плоды должны выходить.
1: То есть, а ведь действительно это выглядит как дерево, вот сейчас
0: Да. Ну, а мы обыкновенно представляем это просто так схематически, да. То есть есть центр и есть вот таких вот три полукруга, таким образом, чтобы было семь лампад. Но библейское писание... И, кстати, трудно точно воссоздать, как это выглядело, но там используются такие понятия, как ветви, как листья, как плоды. То есть, соответственно, это представляло собой дерево жизни.
1: Вот, там. Я выписала, значит, светильник минора, чашечки наподобие миндального цветка. Представляете, как романтично? С яблоком и цветами.
0: То есть это было очень красиво.
1: Это какой-то имеется смысл? Вот мне сразу картина рая.
0: Конечно, это символ дерева жизни. Здесь это символ, а там на небе реальность дерева жизни.
1: Вот, потом написано, вот что меня заинтересовало, то же самое, завесы голубой, пурпуровой, червленой шерсти и скрученного весона, искусные работы должны были сделаны на ней херувимы. То есть два херувима вот на нем были изображено. Это мне подсказали, я сама не поняла сначала, мне подсказали, что именно эти два ангела, которые поставил Господь перед входом в рай.
0: Да, мы упоминали, что в синодальном переводе, к сожалению, это не прослеживается. Там сказано «поставил херувима». Но дело в том, что древнееврейское слово

0: который обозначает херувимов, в единственном числе это крув или херув, а им в древнееврейском это окончание множественного числа. Потому в действительности в подлиннике написано херувим, значит минимум два. То есть было два ангела, два херувима, которые охраняли путь к дереву жизни. И мы говорили уже о том, что вот Эдемский сад и ворота в Эдемский сад, они были первым святилищем.
1: А можно узнать, кто были эти ангелы?
0: То есть здесь нету места художественному вымыслу.
1: То есть Бог ревнует?
0: Если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа-то.
1: А не могу я дома посидеть, почитать Библию? И вот у меня сразу ассоциация. Если там были поставлены, да, два ангела, вот эти два ангела и как раз были вытканы на этой завесе, так?
0: Да. Вот эта завеса, она была фактически входом
1: во святой святых. И туда нельзя было с грехом.
0: Верно. И теперь, когда мы смотрим дальше на святой святых, то там на крышке ковчега тоже ангелы.
1: Да. Да.
0: И очень интересно было бы, и, как мне представляется, важно задать вопрос о том, в чем функция.
1: Да. А можно узнать, кто были эти ангелы?
0: Мы, зная о том, что земное святилище указывало на реальность небесного, можем открыть картину у пророка Даниила, где представлена небесная сцена. И мы находим, например, в 7 главе книги пророка Даниила такую картину. Я читаю с 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Термин «ветхий днями» описывает Бога Отца. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня,
1: опять
0: колеса
1: огонь,
0: его,
1: да?
0: Пылающий огонь.
1: Опять огонь.
0: Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Описывается Божий престол, и сказано, что вот перед ним, рядом с ним, в его присутствии Божьи служители. Чуть подробнее это описано в 6 главе книги пророка Исаии, где сказано, что вот вокруг престола серафимы, ангелы. Но слово «серафим» тоже множественное число от слова «сараф». «Сараф» означает «светящийся», «горящий» дословно. Вот. Потом в книге пророка Иезекииля есть херувимы, тоже они окружают Божий престол. Там описано сияние славы Господней. И вот эти вот херувимы, они и сверху, и снизу, и везде кругом, вокруг Божьего престола. То есть вот эти ангелы, которые были на завесе, ангелы, которые были на крышке ковчега, они представляли собой живых, реальных существ, которые в небесном храме присутствуют, Господа окружают, и которые, как книга Откровения нам рассказывает, там постоянно совершают служение.
1: Значит, у меня такой вопрос тогда напрашивается, или скорее, может быть, мнение, что, наверное, мы, или точно, мы не имеем права как люди сами как-то, я не знаю, украшать Божье помещение, интерьер. Мы не имеем права, правильно? Кто имеет право? Только Бог.
0: Поскольку то, что было дано Моисею, было призвано служить отражением небесных реалий,
1: да,
0: то соответственно,
1: не имеем права, да.
0: Они являются исходным. И если Господь принимает решение нам это показать, Он говорит, какие ангелы. То есть здесь нету места художественному вымыслу.
1: Да.
0: Они
1: креативности
0: должны
1: человека
0: полностью соответствовать тому,
1: даже переставить
0: как это в
1: местами не можем, да, какие-то там. Если точно сказали Моисею, что вот нужно вот это сюда, это сюда поставить. То есть уже были определенные предметы, которые даже переставлять было нельзя.
0: Да.
1: То
0: и
1: есть
0: вот,
1: потому что
0: причина,
1: не, да, причина,
0: поскольку есть реальность да. духовного мира, и эту реальность Господь отражает так, как Он ее знает. И всякое искажение представления об этой реальности есть грех. Потому что тогда это бросает тень на Бога, тогда это искажает, что в действительности происходит в небесном святилище. В этом смысле я согласен с этой мыслью, что мы можем только лишь оставаться и должны оставаться в рамках открытого нам. И всякое изменение, любая модификация, это будет нарушением не только божественного плана, не только божественного закона, но помни, что божественный закон есть матрица мироздания и раскрывает, как все в духовном.

0: духовном и физическом мире устроено, это будет посягательство на Божью правду, на Божью истинность, на само его бытие.
1: Это грех.
0: Это грех, безусловно.
1: В храме Соломона, тоже я вот себе выписала, там на кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Если сравним размеры, да, мы уже сравнивали размеры, что храм Соломона был намного больше.
0: Да.
1: И украшений, наверное, тоже было намного больше убранства, да?
0: Верно.
1: То есть там, ну, по крайней мере, у Моисея я про огурцы ничего не нашла. Вот, на стенах, на всех стенах храма кругом сделали резные изображения херувимов и пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне. Вот, а как это соотнести с Исход, да, 20 глава?
0: Давайте откроем.
1: Да, давайте откроем Исход, 20 глава, и вот нужно нам как-то сейчас объяснить это.
0: Речь идет о 10 заповедях, да?
1: Да. Вот.
0: Начиная фактически с 4 стиха.
1: Да, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху. А мы сейчас говорим, что это на небе вверху. Вот, мы сделали то, что на небе, ну, вернее, не мы, а Моисей сделали то, что на небе вверху, или Соломон, это уже внизу на земле сделали. А здесь написано, вот нельзя. Это не противоречит друг другу.
0: Ну, давайте мы, может быть, прочитаем заповедь дальше.
1: Давайте.
0: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, этим изображениям, и не служи им». Таким образом, полный текст заповеди, ну, мы опускаем сейчас последствия, да, но что касается запрещения, сказано не только «не делай», но не поклоняйся. То есть запрет здесь на изображения, которые изготавливаются с целью поклонения. То есть Господь себе явно противоречить не может. И памяти у него достаточно, чтобы помнить, что вот на горе Синай он вслух заповедь вторую дал, а потом он же, да, Моисею говорит, сделай херувимов. То есть запрет второй заповеди касается не на изображения как таковые, ангелов ли, согласно Священному Писанию, как они описаны, Христа ли, апостолов ли и так далее, да, если сохранились какие-то изображения. То есть, в принципе, эти изображения сами по себе не являются нарушением второй заповеди. Нарушением второй заповеди является изображение с целью поклонения и сам факт поклонения изображением. Потому что вопрос, кто когда-то видел херувимов во святом святых? Кто когда-то за историю всей земли мог видеть херувимов, которые в храме Соломона были вырезаны на стенах? Ответ – только раз в год первосвященник.
1: Да, и все.
0: И Библия в Торе четко описывает, какие действия он там должен был совершать.
1: Угу.
0: Он должен был войти туда с курением. Первое действие. Второе – он должен был побрызгать на ковчег завета кровью. То есть он там никогда не кланялся ни ковчегу, он никогда не молился на ангелов, на какие-то изображения. То есть никакого служения поклонения изображениям никогда не было. Я уж не говорю о том, что никто из народа не мог даже и увидеть, что там внутри находится, поскольку это было скрыто первой завесой, потом второй завесой. И таким образом представить себе картину, при которой вот поклоняющиеся приходят и каким-то изображением кланятся или что-то еще делают вот в плане служения, абсолютно невозможно. Вот это тогда было бы нарушением второй заповеди.
1: Именно поэтому я здесь заметила, что написано «Я Господь Бог твой и Бог ревнитель».
0: Да.
1: То есть Бог ревнует нас к чему-то, да?
0: Конечно, если кто-то другой занимает место того, кто единственный достоин нашей любви, Отец наш, Творец наш и, более того, Искупитель наш, это вызывает в нем, как у любого влюбленного, чувство ревности. Он не может спокойно относиться к тому, когда его заменяют кем-то, когда вместо того, чтобы он был бы объектом нашего поклонения, нашей хвалы, наших молитв, что-то другое или кто-то другой
1: даже нам, людям, испорченным эгоизмом, это тоже понятно. Если,
0: конечно,
1: вдруг кто-то, да, например, мой муж, да, начнет там

0: какую-то, с какой-то другой женщиной. То есть начнет уделять внимание другому человеку.
1: Или даже мы возьмем картину, при которой ваш муж разговаривает с вашей фотографией в то время, когда вы рядом находитесь.
0: Да, это точно.
1: Те же чувства бы вызвало.
0: Вот. И что касается еще ангелов, я вспомнила сейчас текст такой, где прям ангел говорит, что нельзя мне кланяться.
1: Да, давайте мы прочитаем,
0: потому что
1: основанием наших всех концепций, представлений является Священное Писание, и мы находим об этом в книге Откровения, как раз где о святилище очень много сказано. В 19 главе, в стихах 9 и 10 написано: «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я, говорит Иоанн, пал к ногам его, чтобы поклониться ему.
0: Да.
1: Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись». То есть ангелы в действительности, как вы говорите, они напрямую запрещали себе кланяться. Потому что, несмотря на то, что их статус высок, они в действительности служители Божьи, но они есть существа тварные, это творение Божье. В действительности они превосходят нас крепостью и силою, да? Но, тем не менее, они так же конечны, как и мы, и без Божьей силы, без Божьего водительства, без Божьей поддержки этой искры жизни, они существа своего собственного бытия не имеют. Потому им кланяться нельзя.
0: И кланяться только Богу.
1: Да.
0: Богу поклоняться.
1: Но что удивительно, что вот когда мы читаем дальше повествование, мы вот из 19 главы прочитали, да? Дальше идет 20, 21.
0: Да.
1: И вот в самом конце книги Откровения, 22 главе, читаем стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ну, то есть
0: получается,
1: Иоанну дважды...
0: Не понял первый раз, да?
1: Да. Ангел объяснил, все показал. Какое-то время проходит, Иоанн снова падает и поклоняется. При исследовании оказывается, что в иудаизме первого века поклонение ангелам было довольно широко распространено. Это была привычка, с которой Иоанн вырос. Как говорится, с молоком матери впитал эту концепцию, что ангелам можно поклоняться. И потому, когда ему сам ангел говорит, не делай сего, он говорит, да, батюшка, понял, все нормально, не буду. А потом, когда снова ситуация появляется, то, в чем человек воспитан, то, в чем
0: привычка
1: в нем
0: сильнее
1: утверждено, это снова проявляется, и ангел снова его наставляет. Почему Библия оставила нам эти данные? Ведь речь идет о святом Иоанне Богослове.
0: Да, это не просто.
1: Это апостол Христов, которому столько было открыто.
0: И избранный человек.
1: Да. Для того, чтобы показать, что даже если такой вот великий, прославленный человек должен был учиться новым граням истины. И мы видим, что с первого раза ему эту привычку не удалось оставить. Это надежда для всех нас. Потому что мы на собственном опыте знаем, что даже когда истина Божия становится понятной, но то, к чему мы привыкли, то, что является частью наших традиций или привычек, оно проявляется, бывает даже и невольно. И ловишь себя на мысли,
0: это уже когда я сделала.
1: Да. Но Господь милостив. И Он снова напомнит, Он снова дает силы и ведет. Главное, не останавливаться. Потому если вот в жизни кого-то из тех, кто смотрит нас сейчас, было что-то такое или есть, что вы вновь видите, что что-то возвращаете из вашей прошлой жизни. Хотя вы знаете, что это уже грех, вы знаете, что это недопустимо. Не разочаровывайтесь, потому что Бог постоянно дает новую возможность, доколе человек этого желает.
0: Аминь. Слава Богу. Благодарность огромная, потому что очень тяжело жить, когда постоянно у тебя что-то не получается, и постоянно тебя оценивают люди, ну и начальство.
1: Угу.
0: Вот. Значит, еще такой вопрос. Каким должно быть место богослужения в наше время? Вот такой практический вопрос в нашей

0: же время, какое?
1: У нас еще будет возможность подробнее поговорить о разнице между храмовым богослужением. Это всего лишь одно место на территории всей земли, куда положено было приходить только трижды в год. На праздник Пасхи, на праздник Пятидесятницы и

0: в зависимости
1: спасения,
0: от праздников.
1: Понятно. Да. Угу. Вот. Но вопрос о том, где же нужды верующих удовлетворялись на регулярной основе, ответ в собраниях, которые проходили по городам. Угу. Вот. И они носили название синагог. Слово синагога просто означает собрание. Греческий термин
0: синагога. Да, я была в синагоге, собрание. Там вообще никаких, не только изображений, там вообще ничего нет. Ну, так красиво вот. Все сделано,
1: да.
0: Но даже и следа нет, вот то, что мы читаем, там Моисеево святилище, вообще ничего нет.
1: Верно.
0: Этого.
1: И там проходили еженедельные богослужения, то есть центром духовной жизни фактически была поместная синагога. И если хотя бы вскользь об этом говорить, в послании Иакова, которое было написано христианской церкви, упоминается термин «собрание». В синодальном переводе сказано, если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет нищий в бедной одежде. Так вот, слово «собрание» — это перевод греческого «синагога». То есть этот термин «синагога» он использовался для описания мест богослужений христианских общин. И слово «церковь» этимологически фактически то же самое означает. Греческое «экклесия» означает «группа, собравшаяся для поклонения».
0: И что они там делали? Поклонялись? Вот. Да, что именно?
1: То есть там не было ни фимиама,
0: да,
1: ни изображений,
0: ни светильника, ни хлебов не было, ничего не было.
1: Никакой литургики там не происходило,
0: понятно.
1: Там не происходило никаких церемоний, никаких обрядов. Это было место, сказано в книге Левит, 23 главе, место для так называемого священного собрания. И люди собирались там, если читать описание богослужений, для того, чтобы читать Слово Божье, для того, чтобы его истолковывать, для того, чтобы понимать его, разуметь. То есть это было место обучения. В этом смысле в Библии нет никаких предписаний о том, какое должно быть
0: убранство.
1: Хорошо, нет
0: понятно.
1: Никаких требований для этого.
0: Да,
1: Но что точно мы знаем, что делать подобное храмовому, если кто сделает сказано подобное сему, истребится душа. То есть, иными словами, нельзя было взять и плодить храмы, нельзя было множить вот это убранство, потому что оно было дано только для одного места, которое было специально Богом определено, назначено и
0: хорошо.
1: Все.
0: Не могу я дома посидеть, почитать Библию? Обязательно нужно куда-то ходить? Собираться там с людьми, с какими-то, да?
1: В Священном Писании... Ну, например, в послании в Ефес говорится о том, что Божью любовь мы постигаем, есть такая фраза, чтобы постигнуть вместе со всеми святыми. Угу. То есть каждый из нас преломляет в своем опыте Божью истину и Божью любовь по-разному, потому что мы все разные. И вот когда мы сводим все эти отражения воедино, вот тогда картина представляется многогранная. Такая вот яркая, глубокая, с высоким разрешением.
0: Да,
1: как бы духовен ни был человек,
0: и в небе
1: он
0: я
1: нуждается,
0: тоже не буду одна, правильно?
1: Конечно, он нуждается в обществе. И потому вот общинная жизнь, общинные богослужения, они, конечно, не заменяют личных богослужений, да, или личного исследования Священного Писания, молитвы и прочее. Но вот эти вот еженедельные собрания, которые предписаны в Слове Господнем, они чрезвычайно важны для духовного подкрепления, для духовного роста.
0: Виталий, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Три ангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания. Как Бог мог позволить разрушить свой дом?
1: Что такое вавилонское пленение?
0: Больше всего поражает честность Господа.
1: Господь не может продолжать дипломатические отношения. Бог многократно спасал чудесным образом.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и вера». Знаете ли вы, что вера – одно из важнейших условий, чтобы Бог услышал и ответил на нашу молитву? Согласно словам Иисуса в Евангелии по Матфею в 21 главе, с 21 и 22 стиха, вера – один из необходимых главных ингредиентов в наших молитвах. Библия показывает, что молитва – один из способов приблизиться к Богу, а вера – жизненно важный элемент в этом процессе сближения. Человек, который молится, должен верить в любовь и заботу Бога к нам. Человек должен понимать, что вера и доверие основаны на знании и опыте общения с Богом. Он должен верить, что тот, кто дал обещание быть верным, даст исполнение своих обещаний. Молитва веры не обязывает Бога исполнить нашу просьбу по нашей воле или в момент обращения. Молитва веры прежде всего доверяется Божьему провидению. Понимание в сердце тот факт, что Бог знает лучше, что есть для каждого из нас. Согласно Евангелию по Матфею в 13 главе, 58 стих, Иисус не смог сотворить чудес в Назарете из-за неверия его жителей. Мы знаем, что неверие – это качество тех, кто не верит, кто сомневается, кто считает, что чудо невозможно. Бог не может творить чудеса в жизни неверующего потому, что сомневается в Боге. Это грех. Согласно посланию к евреям в 3 главе 19 стих сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Обратите внимание, что грех, помешавший израильтянам войти в обетованную землю, назван неверием и отсутствием веры. Неверие и одновременно ведет человека к сомнению в Боге и препятствует получению обещаний.

знания, данных Богом в Его Слове. Говоря о патриархе Аврааме, в послании к римлянам, 4 глава, 20 стих, так сказано: «Но Авраам не усомнился в обетовании Божьем неверием, но прибыл твердым в вере, воздав славу Богу». Через молитву веры христианин хватается за Божье обетование, доверяя, что согласно Богу, Его благословенному Слову, оно исполнится по воле Отца, потому что Отец любит свое творение. Обещание – это клятва, которую нельзя отменить. Если Бог обещал, значит, Он обязательно исполнит. Одна из прекраснейших истин Священного Писания уверяет нас, что Бог имеет благие вещи, чтобы даровать нам, своим детям, каждый день. И молитва с верой необходима, чтобы просящий получил благословение с небес. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Бог предусмотрел давать нам в ответ на молитву веры то, чего иначе Он не дал бы, если бы мы не просили». Кто-то может сказать, что не имеет веры, но Библия указывает путь, как обрести веру. В послании к римлянам, 10 главе, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера – это подарок от Бога, который человек получает, когда открывает свое сердце, чтобы слушать и изучать Его Слово. Если кто-то считает веру слабой, ему нужно укрепить ее через молитву и изучение Священного Писания. Мы должны помнить, что молитва веры связывает нас с Богом Всемогущим, и сила Божья посылается в сердце молящегося через Святого Духа, чтобы верующий был в состоянии одержать победу в своих физических, умственных, духовных битвах. Когда Павел понял эту связь молитвы и веры с Божьей силой, он заявил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это знаменитый текст из Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Книга «Наука о хорошей жизни» на странице 509 говорит: «Молитва и вера совершат то, чего не добьется никакая земная сила». Через молитву веры в заслуги Иисуса люди могут быть исцелены. Люди могут подняться с одра болезни. Если мы будем молиться с верой в силу имени Иисуса Христа, люди могут быть искуплены. Если мы будем молиться с верой в уверенности Божьей любви и заботе, молитва веры в союзе с Божьей силой произведет чудо. Вера должна сопровождать молитву. Чтобы чудо было сотворено по Божьей милости и благодати. Молиться с верой – это знак того, что все, что мы получаем из рук нашего Творца. В Евангелии по Иоанну, 3 глава, 27 стих, говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба, свыше». С этим видением молитва с верой становится данью имени и слава Богу, ибо все, что у нас есть и что мы делаем, мы обязаны исключительно благодати нашего доброго Отца. Эллен Уайт заявляет: «Если мы не получаем просимого в

0: Вовремя!
1: Значит, еще не верим, что Иисус слышит и отвечает на наши молитвы. Мы хотим пригласить вас молиться с нуждающимся сердцем, всегда завися от Бога, умоляя Его увеличить нашу веру в Его любовь и заботу о вас и ваших семьях. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой Господь, дай нам веру. Дай нам веру в молитву о том, что Ты готов нас благословлять каждый день и каждый час. Благослови нас в это верить, потому что просим мы именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

Тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев.

слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Здравствуйте. Говорят, что каждая женщина проводит в магазине 2-3 года своей жизни. Как провести это время с пользой и с удовольствием? Этот вопрос мы и обсудим сегодня с нашими гостями.

неотъемлемая часть нашей жизни – это покупка продуктов. Но в какой-то момент я заметила, что это отнимает у меня слишком много моего драгоценного времени. А для вас вообще это как? Обременительно ходить в магазин за продуктами? –

0: Но для меня, например, обременительно, когда ограниченное количество денег. Если я знаю, что у меня там вот столько-то денег, и надо купить то-то, то-то, то-то, ну, уже как-то обременительно. Или если я знаю, что надо побольше, а денег там, например, на что-то одно не хватает, то да. А когда вот, например, у меня, ну, я знаю, что больше денег, чем на то, что мне нужно купить, то уже как-то легче, потому что я знаю, что могу купить что-то дополнительное, если что-то вдруг захочется. Уже как-то радостно на душе становится, что могу купить еще что-то.
1: А у меня наоборот. Я предпочитаю в магазин брать ограниченную сумму денег. Иначе я, иначе мое «хочу» распространяется на все те деньги, которые есть в кошельке. Муж изумляется моей способностью тратить все до копейки. Поэтому, когда я иду, стараюсь взять сумму, которая только вот необходима на те продукты, которые нужны.
2: А бывает у вас вообще такое, что, придя домой и заглянув в сумки, вы обнаружили, что, мягко говоря, купили не совсем то, что нужно?
3: О, да, очень часто. Особенно, когда идешь голодный в магазин. Тогда покупаешь вот то, что можешь сейчас, придя домой, сразу съесть, чтобы не ждать, когда это приготовится. Поэтому очень часто оказывается что-то, и зачастую вредно.

0: разное что-то в пакете.
1: Анюта, у меня, наверное, уже такое случается очень редко или почти никогда, можно сказать, потому что все-таки опытная хозяйка, наверное, уже четко знает, идя в магазин, что ей нужно купить, и четко знает свой бюджет, на что ей в дальнейшем хватит средств. Вот. Но, имея своего сына-подростка, у нас, конечно, такое бывает, что ему, как ребенку, ему хочется что-то, или он, например, один пойдет в магазин, я его пошлю, он что-то придет так с опущенной головой и скажет: ну, вот я себе тут шоколадки купил, мороженое я себе купил, но все равно, как бы, я его вот приучаю и даже хвалю, потому что он посмотрит срок годности, он просчитает деньги. То есть не было никогда так, чтобы ему не хватило.
2: Я вот тоже сталкивалась с подобными ситуациями, и у меня возникал вопрос, как же можно вообще с этим жить, как это можно преодолеть, и вообще действительно, как расти как хозяйке. И этими секретами я хочу с вами сегодня поделиться, но чуть позже. А пока мы заглянем на кухню.
3: Наверное, не ошибусь, если скажу, что большинство из нас, и взрослые, и дети, любят крекеры. Мы покупаем их к чаю, для бутербродов. И когда мы ходим с вами по магазинам, мы ищем на полках с печеньем что-то новенькое, вкусное, полезное, при этом смотрим на цены. А что, если приготовим самим? Это вкусное, полезное, новенькое и необычное, да еще с изюминкой. И вот сегодня я хочу поделиться с вами таким рецептом. А в чем изюминка? А в том, что эти крекеры приготовлены из муки разных злаков. Смотрите сами. Мука пшеничная, но цельнозерновая. Мука овсяная. Мука ржаная. Мука гречневая. 1/2 чайной ложки соли. 1/3 масла и 2/3 стакана жидкости. Давайте приступим. Мы засыпаем муку.
2: Сегодня я хочу с вами поделиться схемой, которая уже несколько лет помогает мне не только экономить средства, но также и уменьшить количество стрессовых ситуаций, а кроме того, обеспечивать свою семью по возможности здоровым питанием. И сегодня мы не будем говорить о таких известных вещах, как уловки мерчендайзеров, которые заставляют нас совершать какие-то спонтанные покупки. Не будем также говорить о том, что в магазин не стоит ходить слишком голодным, хотя объевшимся, я тоже думаю, там делать нечего. Но я хотела бы поподробнее остановиться на такой важной вещи, как список продуктов. Даже если у меня по какой-то причине не оказалось его с собой, я, тем не менее, хорошо его себе представляю. Это пирамида питания. Пирамида питания – это некоторая схема, иллюстрация, которую придумали диетологи, чтобы наглядно изобразить здоровое, рациональное питание. Эта пирамида помогает мне правильно расставить приоритеты при покупке продуктов. Кроме того, если я предполагаю закупиться полностью, я должна обойти все этажи этой пирамиды. Ничто не должно остаться без внимания. Итак, начинаем набирать продукты. При этом полезно задавать себе следующие вопросы. Во-первых, достаточно ли разнообразные продукты я купила из каждой позиции? Зерновые, бобовые, фрукты и овощи. В холодное время года хорошо купить что-то из консервированных или замороженных продуктов. Всегда помогут разнообразить наше питание сухофрукты. Если они приготовлены натуральным образом, то такой способ заготовки считается наилучшим. Кроме этого, мы задаем себе следующий вопрос. Купила ли я то, что можно съесть сырым, свежим? Зелени, овощи и фрукты. Здесь тоже есть несколько моментов. Лучше покупать овощи и фрукты по сезону. В это время они выращены более натуральным способом, а значит, более полезны для нас и более доступны по цене. Поэтому не стоит в холодное время года увлекаться летними салатами из помидоров с огурцами. С другой стороны, не купила ли я чего-то слишком много? Продукты нужно использовать на пике их свежести. Именно тогда они наиболее для нас полезны. Следующий вопрос. Когда я покупаю продукты, нужно обратить внимание на дату производства и не путать ее с датой фасовки. Особенно это актуально для молочных продуктов, очищенных орехов и масла. Но даже

крупы и мука, конечно же, полезнее и вкуснее, более и свежими. Не будем делать свое питание слишком скучным и однообразным. Можно побаловать себя чем-то новеньким. Интересные нотки приносят наше питание приправы. Не забудем заглянуть на эти полки тоже. Итак, мы добрались до верхушки пирамиды. Это сладости. Когда мы выбираем для себя что-то из этой позиции, нужно особенно внимательно читать этикетки. Все ли, что здесь использовано, я согласна отправить в свой организм. То, что стоит в начале списка, этого в продукт положено больше. И эта рекомендация, к сожалению, относится не только к сладостям, но вообще ко всем приготовленным продуктам, приправам и даже соли. Лично мы предпочитаем то, что приготовлено натуральным образом, более здоровые продукты. И следующий вопрос, который можно задать при покупке продуктов, а все-таки, где все это стоит покупать? Лично мы для себя решили сухофрукты, орехи, фрукты и овощи по сезону покупать на рынке. Там они более свежие и, на наш взгляд, более вкусные. С другой стороны, если рядом с моим домом магазин, ассортимент и качество продуктов, в котором меня устраивают, и мне нужно купить совсем несколько позиций, то я не отправлюсь в супермаркет через весь город, даже если цены там ниже, потому что мое время и время моего мужа очень дорого. Вот примерно так мы сейчас все и покупаем.

0: Большинство из нас привыкли как-то использовать обычную пшеничную муку. Но сейчас продается очень много муки из разных злаков, и она очень полезная. Особенно, когда мы применяем, сейчас вот применили с вами и ржаную, и гречневую муку, это придает крекерам такой необычный вкус. Вот когда попробуете, вы убедитесь в этом сами. Значит, что мы раскатываем. Сделали мы тесто, раскатали его на доске, и толщина их должна быть где-то примерно 3 мм. Они должны быть такие тоненькие, хрустящие. Выпекаем недолго, где-то 7 минут при температуре 180 градусов. Обычно бутерброды делают со сливочным маслом и сыром. Это традиционные бутерброды. А я сегодня предлагаю вам еще одну изюминку. Это паста из авокадо, который как раз можно намазать на те крекеры, которые сейчас у нас в духовке. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно 1 авокадо, зелень, лимон, соль, немножко чеснока. Авокадо нужно почистить.
1: Анют, а скажи, пожалуйста, как правильно понять, вот мне, хозяйке, сколько нужно купить продуктов? Много или мало? Вот как понять? Вот много я купила или мало продуктов?
2: Во-первых, вот ты, наверное, на самом деле сама уже понимаешь, да, как бы с опытом пришла к тому вообще, сколько ваша семья ест, конкретно ваша, да? А потом, конечно же, ну, всегда вот, например, есть в голове, когда ты в следующий раз пойдешь там, на рынок или в этот магазин, чтобы купить именно этот продукт. То есть просто как бы ты планируешь уже, ты понимаешь, когда ты в следующий раз это сможешь купить, и поэтому, в общем, вот. Даже если что-то может быть по очень привлекательной цене, но не стоит.
3: У разных продуктов разный срок
2: годности. Да, вот от этого тоже зависит, конечно же.
4: В разный вес упаковки на данный момент.
5: А когда с ребенком идешь? Как же?
2: Ну, ты знаешь, вообще, конечно, с детьми, когда ходишь в магазин, трудно, может быть, в рамках держаться. Я вот, знаешь, что придумала недавно? Я нарисовала дома ей список продуктов в виде прямо вот...
5: Прям рисунки?
2: Ну, рисунки, да. И она этот список у меня держала в магазине. И получилось так, что, во-первых, я ничего не забыла купить, потому что список был. А во-вторых, ребенок был настолько вовлечен, и для нее это превратилось в игру.
5: То есть она смотрела картинки, ходила, искала по магазину, да, что нужно в корзинку положить.
4: Да, положить. Ну, мы... очень удачные находилки.
2: Вот, да, то есть я вот просто хочу поделиться таким опытом. Знаете, это было так весело, и такая игра, действительно, ребенок не ныл в магазине, не хватал.

0: ничего лишнего. Вот. А когда, ну, это мы были в магазине не очень большом, а когда, например, едешь в большой супермаркет, и, например, мы останавливаемся перед полками с крупами, дети же знают, что они дома едят. И вот у них задание найти все, что мы едим дома, чтобы они это могли найти. И вот им тоже это нравится. Ну, и знаете, когда они были еще меньше, я просто что делала? Я брала сама, а ребенок чисто опускал в корзинку.
1: Но в общем, надо... Другая ситуация. То, что мы приходим, я иду пока свои продукты беру, которые нам нужны. У меня дочка берет все, что ей нужно. Я уже смотрю, у меня в корзинке полкорзинки того, что ей нужно. И йогурт, и то, и все. Она мне там все накладывает. Знаешь, как хорошо.
0: Но я говорю, да, есть список твой.
1: Ну вот,
0: дома
1: да.
0: Надо его обсудить.
1: Слушай,
0: она будет занята,
1: день.
0: Как бы...
1: Все, я нарисовал, дал задание,
0: она
1: идищи,
0: сама посетит,
1: да?
0: Она у тебя уже не очень маленькая.
2: Ну, очень-очень интересная идея.
3: А вот взрослые дети даже могут помочь.
0: Да.
3: То есть я, например, что-то, может, забуду, иду в другое направление, а сын мне подсказывает, а вот я хочу вот этот вот продукт себе купить.
0: Ну, у тебя вообще такой, конечно, ответственный мальчик.
1: Но он может, конечно, и помочь. Мне бы хотелось, чтобы мой сын тоже со мной пошел и помог мне донести, в конце концов, сумки. Но, тем не менее, он наложит... кучу всего, что кушать не надо ему, в принципе. Вот как с этим быть?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, такая ведь эта проблема, она же не только с подростками, да? Она вообще такая проблема у многих, например, с мужьями, я знаю, бывает в семьях. Ну, знаешь, я вот лично так к этому вопросу подхожу. Ну, в принципе, вот как бы сказать, ну, сын-то он не зарабатывает деньги, муж, он деньги зарабатывает, в принципе, он имеет право что-то купить. То есть мы как бы не должны его в этом ущемлять тоже. То есть надо признавать, что он это право имеет, поскольку он зарабатывает деньги в семью, да, если касательно мужа. Если касательно как бы вот и мужа, и сына, мы их любим, мы знаем, что любят они, и поэтому лично я всегда, например, сама стараюсь положить в корзинку то, что любят они. То есть я так прикину, так сказать, что вот сегодня, чем их, скажем так, порадовать. И они, знаешь, уже подходят, и я говорю, а я тебе уже взяла. И знаешь, так это, то есть тоже приятный такой момент, а я тебе уже позаботилась. А ты говорил, например, вот твой сын любит, да, там, или мороженое, там, или вот он любит хачапури очень, да. В принципе, ну что, нормальный продукт, хороший такой, да. Он любит, ты положила.
1: То есть ты его запланировала уже?
0: Да, он у меня есть в голове. И для них это такой, знаешь, он может у меня не быть в списке, но он у меня точно в голове, чтобы для них это был такой приятный сюрприз. Вот, и поэтому, как бы, а когда человека не ущемляешь, ведь часто человек как делает? У него, так сказать, нападение – лучший способ защиты. Поэтому они наваливают в эту корзинку, потому что мама не купит там, жена будет ругаться из-за этого. А если видишь, что жена уже сама все положила, мама уже и так положила то, что ты любишь, то у них, наоборот, как-то так все это утихает.
1: Дело не
0: уже
1: в том же, что они любят или не любят, а мы еще все равно стараемся как-то к пользе это все привязать.
2: Ну, тем более, когда, например, ребенок аллергик, и
1: да,
2: ему нельзя
1: вот
2: то, что он хочет.
0: А на хачапури твоему можно?
1: Ему нельзя никакую выпечку,
0: вот,
1: которая из белой муки рафинированной. Вообще ограничить, конечно, нужно все это. Поэтому
2: хачапури-то, наверное, просто это сказать, а давай вместе его приготовим,
0: да,
2: и купить все, что требуется.
0: Ну, то есть, знаешь, тогда не из белой муки, вот видишь, какая проблема. Ты знаешь, я понимаю, что им обычно хочется то, что не очень полезное. И я бы тоже бы, вот чисто так вот думая рационально, я бы этого не стала покупать. Но просто я понимаю, если их здоровье на данный момент позволяет что-то съесть вот такое, так сказать, ну, и принесет небольшой, так сказать, какой-то ущерб здоровью, то в этом случае я, конечно, ну, как бы куплю. Если я знаю, что это категорически нельзя, то здесь, конечно, вот как бы это...
1: А у меня вот я хочу сказать, Аня, вот ты думаешь, да, там о своих членах семьи ложишь им какие-то сюрпризы. А у меня вот муж ходит, зачастую я очень редко хожу в магазин, он у меня ходит, занимается покупками, и он знает, что я люблю или что любит нас дочка, и он приносит там, например, он любит апельсины. Он может их там есть килограммами. А я люблю бананы. Вот я ему раньше говорила, ну что ты мне хоть банан ты не купишь. И сейчас он приходит, мне бананы себе, там то, что он хочет. Там ребенку сок купит. Вот, а так все покупки он у меня часто очень
0: то
1: делает.
0: То есть мы тоже ведь как бы меняемся. Вот. Ну просто я хочу сказать, что когда мы только ущемляем друг друга, это обычно не приводит к хорошим результатам. Я помню, что в детстве я страшно любила шоколад, мне его не давали, я съедала целую плитку огромную, прячусь просто.
1: Ну, потому что запрещают, хочется же попробовать.
0: Да. Поэтому запреты, они вот так вот к себе. Кстати говоря, знаете, вот хочу тоже сказать, что раньше вот... как бы, не знаю даже почему, я ходила, вот заходила в магазин каждый день. Всегда как бы мы там или на рынок, или что, смотрели, а что сегодня у нас здесь есть, а

0: какой сегодня это цене, да? Вот. И я сейчас так с ужасом думаю об этом времени. Как же я его тратила, какой это ужас. То есть теперь я стараюсь прямо, знаете, вот очень минимально ходить в магазины. То есть бакалеем вот на нашу большую семью мы покупаем, ну, раз в месяц, в полтора. То есть я закупаюсь, чтобы мне хватило. Единственное, что я покупаю чаще, это вот хлеб, зелень, да, ну, как бы такие вот продукты, которые действительно должны быть свежими, и покупаешь их где-то близко.
1: Тебе есть где хранить, значит.
0: Да, вот это я тоже хочу сказать, что у меня сейчас, слава богу, вот есть где хранить, потому что тоже, знаете, закупаться, потом все это выбрасывать, это нехорошо. Но надо так вот продумать, действительно, сколько ты можешь купить, чтобы вы съели все. И вот мы с семьей лучше пойдем на прогулку, чем...
2: Но все-таки нужно, наверное, покупать продукты, все-таки нужно отталкиваться от какого-то меню.
0: Да, то есть как бы все равно я понимаю, что вот это мы едим, а это в моей семье, там, ну, перловку, мы едим очень мало, поэтому я ее покупаю редко, да, то есть все равно, конечно, есть в голове какое-то меню. А потом такой еще момент, конечно, мы вот, ну, как бы сказать, некоторые там продукты мы очень любим. И, конечно, хочется там первым делом, грубо говоря, на них навалиться, да, а последние дни месяца будем есть все то, что там какое-то...
2: Доедать.
0: То, что это вот... Нет, я все-таки стараюсь действительно как-то планировать.
1: То есть, если вы что-то такое съели, вы уже потом не будете покупать, ждать будете, когда с новой закупкой у вас будет?
0: Нет, ну, нет, я так не делаю. Я делаю так, чтобы мне этого всего хватило, как бы. Все равно. То есть, я как бы все равно всегда стараюсь, чтобы всем все нравилось, все было вкусное. Но я хочу сказать, что если, например, мы купили инжир, мы не будем теперь изо дня в день есть только инжир, инжир, инжир. Мы поедим какой-то день инжир, какой-то там финики. То есть я их как-то так это... Ну, я им даю...
1: Ну, ты им партиями, партиями.
0: Да, как бы сказать, я им так бы это выдаю.
2: У нас так не получается, потому что если у нас есть инжир, мы его пока не съедим. Потому что у меня ребенок спросит, а что, у нас инжир закончился?
3: Ну, вот у нас такая же беда с орехами. У нас в первую очередь уходит кэш. И у меня ребенок пока весь кэш не съест, он будет уже, хотя ему еще нет 2 лет, но он уже знает, где он находится и лежит, подбегает, показывает, ревет. Вот кэш заканчивается, только потом начинаем там есть грецкие орехи, там, а все остальные орехи вообще. То есть он или не может их угрызть еще, или ему не нравятся они.
2: Вот все равно пока... все самое вкусное вперед.
3: То, что для него конкретно
0: вообще,
3: нравится.
0: Вы знаете, я, может быть, тоже раньше так к этому относилась. Вот вкусное. А потом я как-то вот... Мне помогли это понять, что у нас у каждого есть некоторые потребности. Вот даже если мы поели все одинаковую еду, то мне, например, обычно потом хочется орехов. Мужу у меня всегда хочется хлебного и сладкого. И у нас дома так. Сначала мы едим основную еду, то есть, как бы сказать, вот она изо дня в день разнообразная. Она как бы построенная, стараюсь правильным образом. А когда все поели, и, в принципе, уже никто не голодный, когда готов схватить все, что угодно, и съесть в неограниченном количестве, каждый берет уже из того, что дома есть, то, что ему хочется на данный момент. Он может взять инжир, понимаешь? Но если он уже позавтракал, и там уже в животе и каши, и бутерброды,
1: меньше, да?
0: Он уже не съест банку этого инжира там, или этих орехов. То есть дети у меня все знают, да, после основной еды они могут взять то, что им хочется, то, что надо конкретно им.
4: Я вот к тому, что сказала Люда по поводу того, что ребенок вот пока не съест то, что он хочет, значит, он не перейдет на какой-то другой продукт или орешки там, или еще что-то. Я вот сейчас вспоминаю, как вот рос мой сын. Просто когда я ему давала тарелку с обедом, да, я ему говорила, сын, а он делал вид там, что ему это не хочется кушать, я ему говорила, сынок, вот ты это съешь, потому что ты мне должен поверить, потому что это очень полезно для твоего здоровья, но когда ты это съешь, там, ты получишь то, что ты хотел. И у него это так хорошо осело в его сознании, что у меня до сих пор вот с этим проблем нет. Хотя ему почти 14 лет, он может сказать, не буду, и все, вот я хочу там съесть там что-то другое. Вот. Ну, то есть у нас также вот все и строится. Хорошо, я это съем, мама, и там ты мне тогда позволишь съесть что-то другое.
0: Ну, то есть у тебя получается, ты как бы готовишь, планируешь,
4: и у нас получается, что у нас как бы продукты не пропадают. Как-то все равномерно вот так вот уходит. Мы четко знаем, что нужно купить, и вот так постепенно у нас все съедается.
0: Замечательно. Надя уже много, конечно, научилась. Вот вы совершенно верно заметили, что тема покупки продуктов, она очень связана с темой планирования питания. Одно невозможно без другого.

снова, и мы здесь с вами еще не один раз встретимся для того, чтобы действительно учиться тому, как это делать, планировать питание. А сейчас, наверное, у Лены уже все готово.

0: Сейчас в магазинах появилось очень много незнакомых нам продуктов. И мы порой не знаем, как их использовать. Но вот сегодня я поделилась с вами двумя рецептами, где как раз использовала эти продукты.
1: Еще хотела сказать про рецепт, который сегодня нам Лена, с которым с нами поделилась. Я очень люблю авокадо, но в таком виде, как паштет и с теми продуктами, с которыми он был сделан, это, наверное, даже еще вкуснее.
2: Мне очень понравилась тема сегодняшняя, и я постараюсь быть более организованной хозяйкой и делать только полезные покупки.
3: В нашей теме меня неожиданно поразила пирамида питания. Она как-то из области теории перешла в область практики. Оказалось, что двигаясь снизу вверх, можно планировать продукты и планировать, в каком количестве их покупать. Попробую это на практике.
4: Сегодня для меня было большое открытие, то, что мой муж правильно относится к покупке продуктов. А еще для меня было открытие – это авокадо, паштет из авокадо, потому что раньше я никогда не ела никаких блюд из этого продукта.
5: В жизни всегда есть чему поучиться. А организовав свою жизнь в мелочах, мы сможем достичь большего и стать счастливее. Пишите, звоните, общайтесь с нами на нашем сайте. Всего доброго. Благословений.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Мы продолжаем говорить о 6 стадиях брака. И сегодня вместе с нами в студии Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Сегодня тема достаточно интересная, потому что кажется, что вот это время, семейные узы, вот эта стадия, это уже время, когда все благополучно, все спокойно. Научились, взрослые, зрелые, но, тем не менее, полагаю, раз есть такая стадия, то, соответственно, есть и проблемы, наверное, на этой стадии. Ну, расскажите немножечко, когда эта стадия начинается, когда заканчивается, вот сроки, время?
1: Начало этой стадии приходится на тот период, когда самый младший из детей достигает, ну, примерно 5-6 лет, 5-6-7, то есть примерно школьный возраст, но чуть пораньше. И заканчивается эта стадия тогда, когда этот же ребенок, последний из детей, покидает родительский дом. То есть эта стадия достаточно такая, она может быть продолжительная, особенно если в семье несколько детей. Чем больше детей, тем продолжительность у этой стадии больше.
0: А чем эта стадия отличается от предыдущей стадии появления ребенка?
1: Ну, на предыдущей стадии, если так говорить метафорически, был такой очень сильный прорыв, очень много напряжения и сил. Здесь же ситуация входит в достаточно такое мирное русло. То есть, когда уже дети действительно становятся самостоятельными, они там сами одеваются, сами ходят уже на горшок, ну, даже и на горшок уже, вот, и идут уже в школу, то есть можно уже расслабиться. То есть это время такое, ну, действительно мирное время наступает у людей. Они все очень хотят, чтобы быстрее эта стадия настала. То есть, когда вот появляется ребенок, первое время очень сложно с ним, и все мечтают, быстрее бы он начал ходить, быстрее бы он стал самостоятельным. То есть эта стадия, как бы, если нам до этого нужно было предложить очень максимум просто усилий и выжить, то есть это было такое выживание, то здесь вот уже начинается такая спокойная мирная жизнь.
0: Это как широкое русло реки, да?
1: Да.
0: Спокойно,
1: да.
0: Стабильно,
1: да.
0: Все благополучно.
1: Да.
0: А бывают проблемы вот в это время в семьях?
1: Да. Эта стадия, она коварна чем? Как раз она коварна тем, что в это самое время, вроде бы когда люди ждут этого времени долго, ну, давно этого времени ждут, и они хотят вроде бы им сейчас расслабиться и наслаждаться. Но здесь коварство этой стадии в том, что как раз в это время, в мирное время, выходят все нерешенные эмоциональные проблемы взрослых людей. Потому что до этого человек был слишком молод. Ну, мы берем ту ситуацию, когда люди рано поженились, да, я напоминаю. До этого человек был слишком молод, было не до этого. Стадия молодожёна, там свои задачи. Потом стадия появления ребенка. Это все равно, что вот я сейчас хочу сказать факт. Ну, все, я думаю, психиатры, психотерапевты, психологи знают, что когда в стране война, у людей нет неврозов. Люди не болеют неврозами. Никаких ни депрессий, ни зависимостей, ни панических атак, ничего нет. Вот. Люди все как считаются психологически здоровыми. Неврозов нет. Потому что все цели, все силы организма направлены вот именно на выживание. Человек находится в очень сильном стрессе. И когда происходит разгул, расцвет всех неврозов таких, вот это как раз мирное время. То есть когда проходит примерно 5-10 лет после войны. Хотя люди очень сильно желают этого периода, чтобы этот стресс закончился, чтобы она и кончилась, наконец, чтобы можно было мирно жить. Но вот этот период, он как раз тем и характеризуется. И та же самая стадия семейных уз, то здесь как раз, когда уже можно немножко подрасслабиться, у людей выходят на поверхность те самые вот нерешенные эмоциональные проблемы, проблемы психологического характера, которые человек до этого не решил. И подчас эти проблемы начинают перекашивать всю жизнь семьи. То есть если до этого проблемы делились на твои и мои, ну, если мы живем, допустим, например, у нас есть сосед, страдающий алкоголем,

0: зависимостью. Это его проблема, она нас никак не касается. Но если мы с этим человеком в браке, важно понимать, что это его проблема, его дисфункциональное поведение коснется всех. Оно коснется и семьи, и жены, и детей. Это будет слишком сильно все перекашивать. И вот именно из-за такого дисфункционального поведения, когда какое-то такое поведение из-за нерешенных проблем одного взрослого начинает перекашивать всю семью, это становится невозможно просто так жить. И вот и происходят вот эти вот загадочные разводы после 10-15 лет брака. Угу. Это как раз в зависимости от того, сколько детей в семье, когда родился ребенок, то есть когда люди вышли на стадию семейных уз.
1: Получается, что проблемы эти были и на предыдущих стадиях?
0: Они просто как-то не были проявлены. Они не были проявлены, да, потому что тогда было не время еще их проявлять, не время для них, чтобы проявиться.
1: А можно попытаться ответить на вопрос, из каких стадий проблемы могут всплыть вот именно на стадии семейных уз?
0: Угу. На стадии семейных уз это вот как снежный ком. Если что-то не решено до этого, это те же самые проблемы неумения общаться, те же самые проблемы неумения решать конфликты, те же самые проблемы, например, вмешательства родительской семьи в семью. И плюс еще здесь усугубляется эмоциональными проблемами, которые вылезают вот как у личности, как у какого-то из партнеров или двух сразу.
1: Угу. Наша программа существует для того, чтобы каким-то образом помочь всем, наверное, нам приготовиться к этому времени. Безусловно, смотрят нас сейчас молодые люди, которые воспитывают маленьких детей, и, возможно, их немножечко пугает то, чего сейчас, вот когда они смотрят нас, пугает то, чего они очень сильно ожидают. Есть ли какой-то рецепт клинического психолога?
0: Рецепт звучит очень просто, но и достаточно банально. Постараться к этой стадии решить свои эмоциональные проблемы. Или решать их по ходу, не запуская.
1: Ну а насколько это реально? Ведь если семья находится в стадии, когда, как состояние войны, вы говорили, и кажется, что им сейчас нет, у них сейчас нет времени решить эти вопросы, задуматься вообще о них. Они, может быть, даже не видят некоторых своих проблем. Здесь нужно какие-то тесты пройти или что, чтобы обратить внимание на те проблемы.
0: Просто это свои, все не резко вот так вот появляется, а то есть с первыми какими-то признаками, звоночками, то есть не затягивать решение своих эмоциональных проблем.
1: Давайте пример возьмем. Вот, скажем, мужчина. Он появляется у него свободного времени больше. Он хочет каких-то развлечений. А жена говорит, какие развлечения? Ты что, у нас вот сейчас самое время, поехали отдыхать. Поехали там к родителям, уже давно не ездили. Или, может быть, давайте пойдем в театр, туда, другое место. А он хочет с друзьями в баню, ему хочется на рыбалку или еще куда-нибудь. Это может быть проблемой?
0: Я думаю, здесь людям нужно просто, опять же таки, договориться. То есть банальными переговорами это все решается. Но вообще на этой стадии, что вот я еще хотела сказать? Во-первых, это время семьи. То есть это не время типа карьерной лестницы, работать допоздна. Это время семьи и детей. То есть, и здесь очень много задач. Здесь очень много занятости у людей. Потому что это школа, садик, это поликлиники.
1: Это занятость именно в семье, да?
0: Это занятость именно в семье, да. Кружки и секции, соревнования какие-то, конкурсы, может быть. И очень важно для ребенка, так и для супружеских отношений, когда, допустим, мама с папой идут смотреть на его соревнования, на какие-то конкурсы, концерты, где он участвует. Это просто как елей на сердце для ребенка действует, когда он видит маму с папой, сидящим на трибуне в обнимку. Но с другой стороны, здесь это такая же активная стадия, стадия очень активной жизни. Может быть, если до этого женщина сидела дома, здесь она выходит на работу, и у нее опять прибавляется занятость и расширяются социальные контакты. И в этой стадии что также важно, помимо проведения времени вместе с семьей, и супружеское время также остается, то есть это никуда, по сути, не должно уходить. Но здесь тоже есть такой нюанс, что людям очень важно поддерживать партнера именно в индивидуальных начинаниях. В индивидуальных каких-то вот во времени проведенного, какого-то времени проведенного вне семьи, на какие-то хобби, на какие-то увлечения, на какие-то интересы.
1: Это касается детей, это касается родителей?
0: Это касается родителей, да. Это касается. То есть, вот вы говорили, как что, допустим, если мужу хочется в баню ходить, да, ему хочется какой-то такой свободы, потому что до этого он был занят с маленькими детьми. По сути, жена должна все это приветствовать.

0: делать. И угу. если жена хочет куда-то выходить, какое-то хобби найти, например, там, 2 раза в неделю на танцы, то есть будет очень хорошо, если муж будет поддерживать жену в ее начинаниях каких-то, если жена будет поддерживать мужа. Потому что вот если опять метафорически представить, что вот семейная, ну, два человека как аккумуляторы, и в семье у них как бы вот эта батарейка, заряд садится. И нужно обязательно иметь какое-то вот, можно хобби на стороне, какое-то любимое дело, где подпитывать, подзаряжаться. И потом это помогает супругам, во-первых, оставаться интересными друг для друга, приносить чего-то, потому что иначе, ну что может рассказать женщина, которая все время сидит дома, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никуда не выходит. Что она будет мужу рассказывать, как она сковородки мыла? Ну, это неинтересный разговор. А если женщина куда-то выходит периодически, у нее какая-то социальная жизнь отдельно от дома, ну, здесь, конечно, все должен быть баланс, не должно быть там никаких перекосов, то... Очень, ну, то есть жена занимается какой-то деятельностью вне дома, муж занимается каким-то своими хобби. Они встречаются вместе, им очень интересно друг с другом быть, потому что они приносят какой-то новый опыт, какие-то свои впечатления. И, с другой стороны, дети тоже смотрят. То есть вот, ну, как наши супружеские отношения, это отличный учебный фильм, который ребенок постоянно смотрит. И их маленький мозг, он все записывает. И очень важно быть интересным человеком для своего ребенка, особенно в подростковом возрасте, особенно тогда, когда дети достигают этого возраста, потому что дети бунтуют даже и против очень хороших родителей. Это такой период. И дети очень... Вот почему опять выходят такие черты, как зрелость, эмоциональная стабильность, когда очень важно выдерживать такой период в жизни, ну, в семье, когда начинается, когда дети достигают подросткового возраста. И очень важно быть также интересным человеком для своего подростка, потому что детям в этом возрасте становится важен статус родителя. То есть если маленькому ребенку это неинтересно абсолютно, то для подростка, чтобы даже прислушиваться к родителям, он смотрит, а ты вообще тут меня учишь, а у тебя у самого жизнь какая? Она интересна или нет? Ты вообще сам реализовался в жизни или нет? Может быть, дети не говорят вот так вот прямым текстом, но, по крайней мере, они очень за этим наблюдают.
1: А дети влияют на отношения между мужем и женой вот на этой стадии?
0: Если только дети обычно, они на этой стадии работают зеркалами, в каком смысле дети могут отражать проблемы своих родителей и перекосы в семье. Они отражают это своим поведением. То есть это как дети, как лакмусовые бумажки, то есть нужно на них посмотреть, что вообще где. Это как, это как следствие, а не как причина.
1: Возьмем, смоделируем ситуацию. Мне нравится это делать. Вот если в семье уже есть дети, они достаточно взрослые, может быть, время окончания школы, и вот тут рождается еще маленький ребенок. Вот здесь родители или семья опять возвращаются в стадию семейные узы, или вот, точнее, в стадию досемейных уз. Что вот в таком случае происходит?
0: В этот момент происходит пересечение стадий. То есть идет, как и стадия семейных уз, она продолжается, так же стадия появления ребенка. То есть идет пересечение двух стадий.
1: Да. Здесь могут появляться проблемы стадии семейной узы?
0: Все то же самое. То есть стадия семейных уз, проблема здесь в чем состоит? Если какие-то эмоциональные проблемы взрослого человека вылезают. А так, в принципе, это достаточно счастливый период. Это прекрасный период, потому что, ну, как в этот момент ничто не радует супруга, как наблюдать, как растут дети, которого любит другой супруг. Ну, то есть это очень прекрасное семейное время. Это как раз вот время различных традиций, ритуалов. Это когда время такое, когда вот сами дети и родители наслаждаются просто своей семьей.
1: Ну, действительно так.
0: При благополучном исходе, то есть если не вылезают эмоциональные проблемы, если все прорешено, то это достаточно такой благоприятный и чудесный период, о котором потом очень приятно вспоминать.
1: У меня есть один знакомый, его возраст тогда, на тот момент, был где-то 45 лет. У них уже были двое детей, достаточно взрослые. И рождается третий ребенок. Они его не планировали, не ждали. Он рождается, они очень переживали. До думали, что вот сейчас, когда работа, стабильность появилась, и есть дела, с которыми невозможно сейчас расстаться.
0: Да-да-да.
1: Они думали, что будет тяжело. Но на самом деле, потом уже, когда этому ребенку было около года, этот знакомый мне рассказывал, как же действительно здорово и хорошо им было, когда он родился, и они в нем находили просто утешение и радость.
0: Да-да-да.
1: На что еще нужно обратить внимание, чтобы к этой стадии приготовиться? Может быть, есть какой-то рецепт вот счастливых отношений?
0: Рецепт счастливых отношений.

0: мужчине, он, я бы сказала, состоит в одном. Это работать над своими супружескими отношениями, то есть супружеские отношения ставить в приоритет. То есть здесь также все вот те рекомендации, о которых я говорила, ну, на предыдущих стадиях, сюда же относятся. Проводить время вместе. Есть время с семьей, то есть стадия семейных уз, это много времени с семьей, хорошо, когда это происходит. Но также должно быть обязательно отдельное время как супругов, как муж и жена. Ходить куда-то вдвоем, опять же таки, там свидания, рестораны, романтика, эмпатические разговоры, то есть обязательно находить время для того, чтобы для глубинного, для глубокого общения, чтобы спрашивать, как дела. То есть некоторые даже советуют каждый день по полчаса разговаривать. Ну, каждый день по полчаса может быть многовато, но несколько раз в неделю точно. То есть важно это делать, это чтобы держать руку на пульсе, потому что мы же постоянно растем, меняемся, и партнер у нас тоже постепенно растет, меняется. И если не проводят люди время вместе, вот именно как с супругом, не разговаривают по душам, не знают об этих изменениях, то у человека создается как бы внутри такая как бы трехмерная копия человека. Как будто создается такое ощущение, что как будто бы я его знаю как облупленного. Создается такая вот иллюзия. Ну и потом как бы увеличивается просто вот это вот расхождение между иллюзией и реальностью. Потом, что может перерасти, ну, когда-нибудь достаточно сильный конфликт. Потом человек, может быть, что-то такое совершить, и другой человек думает, как он мог. Я не мог даже представить об этом, потому что слишком большой разрыв произошел из-за того, что люди не общались друг с другом. Из-за того, что они как бы утекли в эти роли, мама, папа и все. То есть очень важно не забывать, опять же таки, подсистема мамы и папы никогда не должна доминировать и вставать выше вот этой подсистемы муж и жена.
1: Угу. На стадии семейные узы эти проблемы очень резко обостряются, да?
0: Они всегда, то есть они никогда не приводят ни к чему хорошему, обостряются, скорее всего, вот именно эта проблема на стадии опустевшее гнездо. Здесь-то еще потому, что люди заняты. Они еще в постоянной занятости, находятся в постоянной рутине. Но когда дети их покинут гнездо, вот тогда вот они и окажутся перед таким, ну, достаточно неприятным фактом, что, оказывается, я живу, возможно, с другим человеком, уже с чужим человеком, уже никаких точек соприкосновения вместе нету, потому что нет привычки проводить время вместе, общаться, разговаривать.
1: Ценности, которые существовали, их нет, да?
0: Да.
1: Выходит так. Хорошо, действительно, интересная тема. Спасибо вам огромное, Ольга, за ваши хорошие, добрые советы и пожелания всем нашим зрителям. Мы желаем хранить семейные ценности. Наша программа подошла к своему завершению. Всего вам доброго.

0: ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас?

историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашей очередной теме цикла «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с Богом, о том, как молиться, как общаться с Богом в тайной комнате. Я очень рад, что вы присоединились к этой теме. Представьте, что вы заказываете в ресторане свое любимое блюдо, да, но вместо аппетитной подачи с ароматным соусом и красивой сервировкой вам приносят его в просто пластиковом контейнере, холодным, безвкусным. Вы съедите это? Ну, наверное, да, но удовольствия не получите. А теперь скажите, не так ли иногда выглядит наша молитва? Сухой ритуал, обязательная порция духовности, которую мы проглатываем на бегу, чтобы поставить галочку, да, и успокоить свою совесть в плане того, что вроде бы с моей духовной жизнью все хорошо и ничего страшного не должно произойти. Сегодня мы поговорим о том, как превратить молитву просто из фастфуда для души такой роскошный ужин с Богом. Не через больше усердия или чувство вины, а через простые советы, которые могут оживить ваше общение с Ним. Один подросток мне как-то сказал в общении, и этим мне нравятся подростки, молодые люди, они достаточно искренние. Он сказал, мне слишком скучно молиться. То есть, когда я понимаю, что нужно молиться, какая-то скука меня просто охватывает. Он также сказал, что если все-таки он молится, то его молитва похожа на разговор с потолком. Он говорит, я говорю, а в ответ тишина. Но что, если проблема не в Боге, а в том, как мы к Нему подходим? Например, Иисус. Написано, он молился в горах на рассвете. Давид, он падал ниц и пел пред Господом. Готовы ли вы попробовать молитву без масок? Ту, где можно просто сказать, Боже, мне скучно, помоги. Или, Господи, я не знаю, о чем с тобой говорить. Или, Господи, я даже не уверен, что ты есть. Может быть, добавить музыку, сменить положение в молитве или устроить свидание с Богом при свечах. Если ваша молитвенная жизнь напоминает такой унылый монолог, давайте превратим его в диалог, где, может быть, даже тишина станет языком близости. Готовы ли вы к этому эксперименту? Если да, то давайте начнем, и вы удивитесь, как Бог заговорит с вами через простые, но необычные шаги. Мы продолжаем наш цикл онлайн с Богом. Я надеюсь, что вы до этого смогли посмотреть все предыдущие темы и сможете досмотреть весь этот цикл до конца, потому что цель этого цикла не только вдохновить нас на то, что надо и важно иметь личные отношения с Богом. Я думаю, что каждый верующий человек это понимает разумом своим. Но цель этого цикла – помочь также обрести конкретные практические идеи, шаги, ценные мысли, которые могут помочь нам понять, как и о чем говорить с Богом, как проводить время вместе с Ним. Поэтому этот цикл, посвященный личным отношениям с Богом, сегодня, я верю, должен принести благословение и вам. Мартин Лютер говорил так. «В моей жизни важнее всего молитва. Если я не молился только один день, то моя вера начинала быстро охладевать». Конечно, несколько моментов. Первое, что и у Мартина Лютера, видимо, были такие эпизоды, когда он не молился хотя бы один день. И он четко понимал, что вера в такой момент начинает быстро, очень быстро охладевать. Друзья, может быть, кто-то, кто слушает эти темы, вдруг откроет, что он был показным христианином, который годами вращался и вращается в христианских кругах, и, может быть, заработал репутацию хорошего христианина, еженедельно посещая собрания, совершая христианские поступки. Но так и не понял, что за всей этой деятельностью должно стоять что-то истинное, что-то надежное. Вдруг приходит осознание, что, может быть, ты отдаешь приоритеты делам внешнего мира, считая себя слишком занятым, чтобы следить за внутренним миром и углубляться.

в это общение с Богом. Сегодня мы поговорим с вами о нескольких практических идеях, шагах, которые могут помочь нам чуть-чуть преобразить, если так можно сказать, это время, которое мы проводим с Господом в тайной комнате. В разговорах с людьми, как я уже говорил, особенно с молодежью, я узнал, что некоторые считают молитву чрезвычайно таким тяжелым времяпрепровождением. Они чувствуют, что молитва – это как будто обязанность какая-то, или что они должны молиться, иначе Бог их отвергнет. Но такая молитва, она не приносит удовлетворения. И у меня есть обычно два предложения на этот случай. Во-первых, конечно, я всегда призываю людей молиться так искренне, как только они могут. То есть, другими словами, начинайте молитву с теми чувствами, какие у вас есть, вместо того, чтобы притворяться. То есть, это тот момент, когда проявляется честность. То есть, если вам скучно, скажите об этом прямо. То есть, Господи, мне скучно, и мне приходится очень нелегко наполнять молитву каким-то смыслом. Ты можешь мне как-то помочь? Господи, что я должен сделать? Если даже вы не уверены, что верите в молитву, то скажите об этом Богу. Господь, я не уверен, что ты меня слышишь. Как я могу с тобой связаться? Будьте максимально искренни. Да? Даже если вы давно уже христианин, и молитва, она, может быть, потеряла для вас вот эту радость и какой-то смысл. Скажите Богу прямо о своем состоянии и просите, чтобы он помог. Скажу так, что многие считают вот этот шаг началом какого-то нового этапа своей молитвы в жизни – новым свежим глотком своего молитвенного опыта. Богу нужна наша искренность. Потому что, на самом деле, это даже немножко глупо быть неискренними с тем, кто знает о тебе абсолютно все. Он знает твои мысли, твои побуждения. Он знает, о чем ты думал, думаешь и будешь думать. Он знает твои мотивы. Поэтому Бог как раз тот, с кем можно быть 100% искренним. И это он ценит. И это важно также и нам. Поэтому это первое, такой момент, на который обращаю внимание. Второе предложение, которое есть у меня для тех, кто считает, что его молитвенная жизнь слишком скучная и унылая, это попробовать новые варианты, как провести время в общении с Господом. Да? То есть помните, мы в одной из тем, те, кто, конечно, слушал эти темы, мы говорили об общении с Господом на основании библейского текста. Это вообще основа, я бы сказал. Мы говорили про общение с Богом на основании созерцания Его творения, природы в том числе. Мы говорили с вами недавно о ведении молитвенного дневника, тоже как о инструменте, способе общения с Богом. Сейчас я хотел бы предложить еще несколько идей, если так можно сказать, молитвенного общения с Богом. То есть оно не отменяет по принципу все, что было до этого, это основа, а это некоторые советы, идеи, то, что я применял в своей жизни, применяю, и то, что я слышал от других людей или читал где-то в каких-то книгах чьи-то опыты. Первое – это создание атмосферы или обстановки. Да, как я вначале вам рисовал картину этого ужина, то есть вот так же и здесь представьте, что у вас дома там на ужин, не знаю, спагетти или макароны. И есть два способа, как можно съесть эти макароны. Первый вариант – вы пришли в грязной рабочей одежде с вашего двора, быстренько достали пластиковый контейнер, бросили микроволновку и тут же быстренько это съели для того, чтобы вернуться вновь к работе. Да? Но представьте себе, опять же, другой вариант. Во втором случае у вас накрыт стол. Красивая скатерть. Да, красивые, может быть, большие тарелки и красиво сервированный стол, вкусные только что приготовленные спагетти. Да, это такой романтический ужин. Лучший фарфор на столе, серебро, может быть, и горит какой-то тусклый свет. Может быть, звучит тихая музыка, которая создает какой-то фон. Вы надели самую нарядную одежду для данного случая. И время остановилось в ожидании этого особого момента встречи с кем-то, кто вам дорог. В обоих случаях спагетти сами по себе имели одинаковую энергетическую ценность, число калорий, но опыт совершенно разный. Обстановка много значит, когда

мы всерьез принимаем молитву. Очевидно, например, что уединенные места помогали Иисусу в его молитвенной жизни. Читая Евангелие от Марка, 1 главу, 35 текст, да, мы как-то уже озвучивали этот текст, мы видим, там написано следующее. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынные места, и там молился». То есть, скажу по себе, обстановка, она играет роль. Например, летом или сейчас, весной, когда уже на улице тепло, когда приятные запахи, распускаются, да, цветы на деревьях. Когда ты выходишь и на фоне этой красоты общаешься с Богом, оно намного легче, оно намного более вдохновляющим является временем, чем, не знаю, зимой, когда светлеет очень поздно, когда ты встаешь рано утром, темно, холодно, да, то есть совершенно по-разному. Поэтому многим может помочь особая комната или кресло для этого. То есть одна женщина, я как-то читал книгу, она тоже писала о своем опыте, она создавала обстановку, открыв дверь, чтобы Бог мог войти в комнату, когда начинает молиться. В моем случае я делюсь обратным опытом. То есть мне позволяет, если у меня есть отдельная комната, в некоторых местах, где я жил, у меня был небольшой кабинетик. И, конечно, это большое благословение, когда есть отдельная тайная твоя комната. И когда я туда заходил, то я закрывал дверь. И в этот момент как будто я оказывался такой, в своей Нарнии, да, в таком месте, в которое никто не может проникнуть. Здесь есть только я и Бог. Вспоминая свои ранние годы, когда я только пришел к Богу, у меня одно время был молитвенный коврик. Я жил в коммунальной квартире. У нас несколько человек жило в одной комнате. Но у меня был такой, ну, небольшой свой закуточек с кроватью и рабочим столом в этой комнате. И вечером, допустим, когда я хотел поговорить и пообщаться с Богом, а кто-то был дома, и какие-то уже были дела, шум, кто-то смотрел телевизор, то у меня был молитвенный коврик. Я не знаю, откуда такая идея, от кого я услышал, как такая мысль возникла. Или просто у меня был небольшой прикроватный коврик, который стал впоследствии молитвенным ковриком. Но этот коврик, это было мое особое место. Я преклонял колени на этом коврике, я закрывал уши, чтобы меня ничто не отвлекало, ничего слышать. И все, я оказывался в особой своей обстановке. То есть это меня очень настраивало, да, и помогало мне в моем молитвенном общении с Богом. Поэтому тоже создавало некую атмосферу. Некоторые могут приглушать свет. Да, возможно, какие-то воспоминания об особом опыте с Богом могут помочь создать нужную обстановку. То есть и регулярное использование такой подобной обстановки, оно особенным образом предрасполагает человека к молитве и общению. Например, меня как-то с детства настраивал стол и небольшой светильник. У меня был свой стол, я помню, когда я учился, да, небольшой светильник с теплым светом. И для меня это всегда максимально уютно, когда я вот сижу за столом, освещенный желтым этим светом настольной лампы. То есть я очень люблю такую атмосферу. То есть она меня сразу настраивает, и я, как бы, не знаю, даже сложно это описать, но вот чувствую какой-то уют и открытость. Да, если вы общаетесь с записанным столом, например, то и вам сложно сосредоточиться во время молитвы, то посмотрите на стол. Может быть, на нем беспорядок. То же самое, кстати, может касаться и комнаты. То есть вам сложно сосредоточиться на молитве. Ваши мысли разлетаются в разные стороны. Вы теряете нить общения с Богом. Вы переключаетесь с темы на тему или вдруг ловите себя на какой-то вообще сторонней мысли, которая сейчас занимает ваш ум во время молитвы. Ответ тоже может быть, на самом деле, на это могут быть несколько причин. Ваше самочувствие, состояние, духовность ваша и так далее. Но в том числе одна из причин может быть просто беспорядок. Беспорядок на столе либо в комнате. То есть, и это создает вот, да, такие отвлекающие факторы. То есть я по себе заметил, если на моем письменном столе беспорядок, то мне сложно сосредоточиться и сконцентрироваться на любые действия. То касается и моих каких-то рабочих моментов, то же самое касается и моих личных отношений с Богом. Поэтому стоит навести порядок, убрать все лишнее, оставить минимум необходимое на столе, допустим, Библию, ручку там, и блокнот,

все. То есть ты сосредотачиваешься конкретно в данный момент на общение с Богом. Поэтому подумайте и посмотрите. Да, то есть я по себе понял, что беспорядок постепенно вот приводит к такому соскальзыванию и к дезорганизации в моей духовной жизни. И это влияет на все сферы. Хотел бы привести цитату. Да, известная писательница Эллен Уайт, она написала так. «Изберите себе место для тихой молитвы. Иисус имел несколько тихих местечек, где он пребывал в общении с Богом, и нам тоже нужно иметь подобное. Часто бывает нужно удаляться туда, да, каким бы скромным оно ни выглядело. То есть это место для того, чтобы побыть наедине с Богом». В моей жизни это были разные места. Вот этот закоулочек в комнате, ванна, туалет, кладовка небольшая, балкон, да, отдельные комнаты. То есть везде я старался найти место, где была бы особая атмосфера для общения с Богом. И сейчас это очень актуально, особенно в связи с тем, что у нас есть дополнительный фактор отвлекающий. То есть это телефон. Поэтому для времени с Богом сегодня, наверное, мы живем в то время, когда важно принять решение не подключать интернет, не подключаться к Wi-Fi и так далее, пока ты не провел время с Господом. То есть не выходить в интернет. Да, потому что тут же начинают на часы, на телефон, куда-то приходить уведомления. И думаю, нет смысла объяснять, почему лучше все это отключить. Да, потому что приходящие вдруг сообщения в мессенджерах или в социальных сетях могут показаться важнее, чем на данный момент общение с Богом, которое всю ночь ждал твоего пробуждения, чтобы провести это время с тобой. Следующий важный момент – это простота молитвы. То есть пусть молитвы будут простыми. Не надо каких-то вычурных фраз, каких-то очень нагроможденных конструкций и оборотов. То есть не следует думать, что такая молитва будет более услышана Богом или будет более приятная Богу. Да? Он желает общаться с нами просто. Вот так, как мы общаемся, чтобы мы могли искренне, просто говорить от нашего сердца. То есть молитвы не должны быть вот такими, да, то есть, чтобы быть таким действенным средством общения. И в Библии есть один текст. Написано так. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Там же в Нагорной проповеди, да, шестой текст шестой главы нам хорошо известен, Евангелие от Матфея, «Войди же, да, в комнату и затвори дверь». А это следующий, то есть не надо многословия. Но речь идет здесь о чем? Слова Иисуса о том, что христиане должны быть многословны или использовать многословие в своих молитвах, говорят об особом акценте. То есть в данном выражении делается акцент не на длительности, потому что это должно быть коротко, лаконично. Нет, в личном общении с Богом мы должны с ним общаться столько, сколько мы можем, да, и желаем. А данное выражение больше означает такое бессмысленное повторение или многословие, нагромождение конструкции. То есть в другом переводе, в одном из переводов, там написано так. «И когда молишься, не нагромождай пустых слов». То есть суть данного выражения заключается в том, что мы не должны верить в то, что благодаря многословию или просто простому повторению наши молитвы, вероятнее всего, будут услышаны. То есть я полагаю, что короткие молитвы не бессмысленные или пустые, да, и любое предполагаемое повторение направлено, то есть не направлено на то, чтобы заставить Бога ответить, но на то, чтобы углубить наше общение с Ним. Поэтому, то есть, надо быть проще. Теперь следующий момент – это тело в молитве. Потому что, думаю, на основании Священного Писания, да, мы убедимся, и многие из вас в курсе, что на самом деле есть некоторые позы молитвенные, которые чаще всего используются, потому что об этом мы читаем в Священном Писании, в Библии, и это исторический опыт. Но также, да, есть те варианты, которые не так часто встречаются нам, но они тоже имеют место быть. Вообще, скажем так, целостность человека – это библейская концепция. То есть мы представляем собой людей целостных. Да, и поэтому не только наш дух, душа, но и тело. То есть

является частью всех аспектов жизни, включая и духовные. Нельзя тут разделить. Да, мы понимаем, что наше, и мы об этом поговорим в темах чуть позже, о том, как наше физическое здоровье или состояние влияет на нашу духовность. Но тело, оно может молиться, да, или как минимум дополнять вот тот опыт, наш молитвенный опыт. То есть телодвижения могут способствовать приобретению этого нового опыта. Поэтому почему бы не изменить положение тела во время молитвы, чтобы как минимум наша поза соответствовала тому, о чем мы говорим. Например, когда человек говорит в молитве: «Господь, я падаю ниц пред Тобою», а сам он стоит, например, то тогда, ну, смысл, зачем использовать это красивое выражение? Да? Ну, тогда надо пасть ниц. Или там склонить голову в покаянии. Или когда человек говорит: «Господь, я поднимаю мои руки», или «мы возносим к Тебе наши руки». То есть, опять же, использование красивого выражения из Библии, но оно не подкрепляется действиями. То есть, если ты говоришь эти слова, то что мешает тебе поднять руки восхваления или там раскрыть объятия, да, чтобы принять ответ на какое-то прошение и так далее. Все эти действия, они помогают нам стать более вовлеченными, ну, в то, что мы сейчас делаем. И помните, допустим, апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею во второй главе, в восьмом тексте, да, и он говорит, такой тоже практик, он говорит: «Поэтому я хочу, чтобы мужчины молились на каждом месте, поднимая чистые руки без гнева и сомнения». То есть поднимая чистые руки без гнева и сомнения. Да, возникает вопрос, существует ли какая-то лучшая поза для молитвы? Ответ, ну, вероятно, всего нет. Хотя, ну, нас могут убеждать, думать, что есть только одна какая-то правильная поза для молитвы. Ну и чаще всего, конечно, речь идет именно о коленопреклоненной молитве. Но при этом я хочу сказать, что в библейских культурах люди стояли во время молитвы. Да? Они падали ниц, то, о чем я уже говорил. То есть они простирались всем телом на полу, и это тоже происходило. Например, если мы посмотрим пример царя Давида. Царь Давид пошел, сел пред Господом и сказал: «Кто я такой, мой Господи Боже? И что такое мой род? Ты вел меня до сих пор». То есть мы видим, он сел и начал говорить с Богом. То есть кто-то бы воспринял бы это как, ну, неуважение, как пред Богом сидя говорить. Но Давид использовал и такой вариант. Так что если мы откроем Псалом 94, то прочитаем следующее. Там написано: «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». То есть был и такой вариант. Да, если мы откроем Даниила, 6 главу, 10 текст, то там, конечно, тоже написано о преклонении колен. Написано: «А он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того». При этом, допустим, в Новом Завете мы встречаем историю, когда Иисус говорит, помните, фарисей, став, молился, да, а там сборщик налогов издалека стоял и даже поднять глаз на небо не смел, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». То есть мы видим, что в этой истории и тот, и другой, обращаясь к Господу, стояли. Поэтому, общаясь с Ним, когда речь идет о личном общении, а не о совместном поклонении, мое понимание, можно общаться с Богом, идя, лежа, пока ты еще не поднялся с кровати, стоя на коленях, лежать ниц, сидеть в кресле, да, может быть, сидеть, завернувшись в теплое одеяло, или лежать, смотря на небо и так далее. Молитву можно совершать в самых разных положениях. Вот. И, возможно, лучше всего время от времени использовать их все, либо менять. Ну, я по себе скажу, я исследую и анализирую себя. То есть, потому что в одни дни, например, я порой общаюсь с Богом, ходя. Потому что я понимаю, проснувшись утром, например, что если я сейчас, преклонив колени, стану в молитве, то велика вероятность того, что я могу уснуть. Поэтому порою я общаюсь с Ним и просто могу ходить по комнате туда-сюда, туда-сюда, разговаривая с Ним, встав у окна, посмотрев, продолжу ходить, потому что такое положение в данный момент позволяет мне сохранять бодрость в молитве.

Литве. А я не хочу уйти в какое-то забытье, да, и провести, и потерять это время, которое я могу провести с ним в полусне, в полудреме. Поэтому, если я чувствую какой-то застой, то я меняю форму. Но все же

хорошей книге, которая называется «Служение исцеления», написана следующая мысль. Мы можем разговаривать с Иисусом, где бы мы ни находились. Не всегда обязательно преклонять колени для молитвы. Воспитывайте привычку разговаривать со Спасителем, находясь в одиночестве, гуляя или занимаясь повседневным трудом. И последнее, на что бы я хотел обратить внимание, что может создать, помочь создать тоже атмосферу, и об этом мы поговорим в одной из последующих тем более подробно, это музыка или пение. Да, многие, может быть, не понимают, как духовные песнопения являются или могут быть молитвами. То есть вообще библейский песенник, это книга псалмов, является также молитвенной книгой, да, Священного Писания. И для многих христиан музыка выражает самые такие трогательные моменты их веры. Поэтому музыка, фоновая музыка спокойная или прославление Бога в пении во время молитвы, общения с Ним, да, это может тоже создать определенную атмосферу. Но об этом, как я уже говорил, мы поговорим подробнее, будет отдельная тема, которая мне очень нравится. Скажу, что у меня есть некоторые песни, которые меня настраивают на личные отношения с Ним. Такие песни молитвы. Часто я этим пользуюсь? Нет. Но когда я чувствую побуждение или мне сложно собраться, то да, да, я включаю, я могу прославить Господа, спеть Ему и тем самым подготовиться или настроить свое сердце на общение с Господом. Поэтому, дорогие, сегодня мы с вами поговорили о том, как молитва может повлиять на вот это молитвенное время, проведенное с Господом. Я помню, как один человек, услышав эту тему, потом спустя поделился своим опытом. Говорит, мне ранним утром, когда еще на улице темно, мне вот помогало настроиться на молитву или создавало эту особую атмосферу, говорит, свеча. То есть я зажигал свечу, и вот горящая свеча, она настраивала меня тут же на молитву. Я понимал, что сейчас какое-то особое место, это особое место, это особое время. Да, и пока горит эта свеча, да, я хочу общаться и говорить с Господом. В вашей жизни это может быть что-то другое, иное. Каждый пусть для себя найдет что-то наилучшее. В завершение я хотел бы совершить молитву. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за то, что Ты, и мы в Библии видим множество примеров этого, создавал особую атмосферу в скинии, в храме. Такую атмосферу, где человек мог бы погружаться в Твое присутствие, понимать, что здесь особое место и это особое время. Помоги нам в нашей жизни тоже наше молитвенное время с Тобой разнообразить таким образом, чтобы нам всегда было приятно и интересно быть с Тобою. Благодарность Тебе за услышанную молитву. Аминь. Ну что, дорогие, эта наша тема также подошла к концу, но я приглашаю вас прослушать все последующие темы для того, чтобы услышать как можно больше вдохновляющих новых идей и мыслей, которые должны помочь вам обрести близкие отношения с Господом. Вам всего хорошего, благословения, до скорых встреч!

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы приветствуем вас на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, наш давний знакомый Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Джабир Исмаилович, в прошлый раз мы говорили о очень сложной теме «Кто такой Иса в Коране?». Я бы сегодня хотел бы тоже несколько его продолжить, но вначале мы говорили о пророках, которые имели особые знамения.
1: Да.
0: И говоря о каждом пророке, мы говорили о том, что вот он что-то потерял, у него был какой-то убыток, и хоть Аллах и что-то пытался через них сделать, но до конца воплощения вот этого знамения в жизни каждого пророка не произошло. Но ведь не может быть предложение недосказанным. То есть, если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого. И тогда вопрос, в ком же все эти знамения, все эти события должны воплотиться? Кто же будет тем, кто может воплотить весь замысел Всевышнего?
1: Да, хорошо. Мы сделаем такой экскурс в наших темах.
0: Да, по всем вашим беседам.
1: Если вы помните, в первой теме первый пророк — это был Адам. Угу. Давайте мы посмотрим... Адам был сотворен наместником.
0: Наместником.
1: И он не было участия человека при его рождении.
0: Ну да, Всевышний его создал.
1: Всевышний его создал и поставил его наместником на земле. Но он утратил. Он утратил эту роль, эту суть. Вот, суть Божью утратил быть главой, быть верхом вот среди всего живого. Посмотрите, если мы говорим об Исе, была только был, знаете, мама как сосуд была его. Угу. Сосуд, который выносить должна это вот...
0: Этого, ну, это слово Аллаха, да, которое
1: это
0: сказал
1: слово
0: Аллах.
1: Аллаха.
0: Будь.
1: Да. То есть мы видим, в Адаме нет никакого человеческого прикосновения, в Иисусе это исполняется.
0: Секунду. Если Адам потерял тогда свое первенство... И правление, то
1: мы
0: тогда...
1: Мы дальше будем говорить, мы дальше скажем.
0: Понятно.
1: Сейчас мы только пройдем по этим условностям. Второе, мы говорили о Ное. Ной, помните, он сделал ковчег, и все, кто хотел быть спасенным, должны были прийти и войти в ковчег. Если смотреть на слова Исы, которые мы читали в его, вот в Коране, когда он говорил, я слепорожденному возвращу... Зрение.
0: Прокаженного
1: исцелю, умершего даже могу воскресить, то получается здесь условность похожести с Ноем. Во времена Ноя нужно было прийти, войти в ковчег и быть спасенным. Во времена Иисуса нужно было подойти к Иисусу
0: и получить
1: исцеление,
0: спасение,
1: выздоровление. Мы потом говорили об пророке Ибрагиме, который принес жертву, великую жертву. Мы можем посмотреть на Иисуса, и мы знаем его слова, которые записаны в Коране, когда он говорит, что мир мне, когда я буду рожден, когда я умру и когда я буду воскрешен. То есть вот жертва. Жертву, которую он сам в себе принесет. В Моисее мы видели, что косяки крови, косяки дверей должны были измазаны быть кровью, помазаны для того, чтобы в дом не вошла смерть и все остались живыми. Спасение через кровь. В данном случае
0: через жертву и через кровь.
1: В данном случае Иисус тоже говорит: я буду, опять же, я повторюсь этим стихом, я рожден. Умру
0: и буду воскрешен.
1: Видите? То есть он говорит, что я готов принести себя в жертву. Видите, вот помните, я в одной из передач рассказывал, заместительная жертва. В принципе, у Бога все эти жертвы ягнят были заместительными. Если даже мы возьмем в Эдемском саду, ягненок был заместительным.

0: жертвы, чтобы покрыть наготу. В случае Ибрагима вместо сына Бог дает ягненка, потому что сын должен был погибнуть. Здесь была принесена в жертву этот ягненок. Во времена Моисея в каждом доме должны были быть первенцы, должны были быть умершвлены в эту ночь, но те, кто принес жертву ягненка и помазал косяки двери, он показал тем самым Богу, что мы понимаем, что если мы сейчас покажем, что мы кровью помазали наши двери, и мы верим, что кровь нас спасает, она нас защищает.
1: Понятно. То есть без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвы.
0: Абсолютно.
1: И в прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы спасти, допустим, сына Ибрагима или Авраама, нужен был один ягненок, то сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество? Или это достаточно какой-то одной удивительной великой жертвы?
0: Во времена иудейского становления, когда они вышли из Египта, когда жили 40 лет в пустыне, можно было представить, сколько там была кровь, сколько там было крови. Там было реки крови, реки. Но только один ягненок, вот представьте, один ягненок спасал только один одного грех, человека. один грех одного человека.
1: А если у человека 1000 грехов?
0: Если у человека было десяток грехов, вы же понимаете, что если вы за каждый свой грех начинаете приносить, во-первых, вы себя будете контролировать от согрешения. Вы будете понимать, что вы должны принести самого лучшего своего ягненка, которого вы могли съесть или которого вы могли продать. А теперь вы должны его принести. И, соответственно, вы понимаете, что вы будете жить соответственно, праведно, стараясь меньше грешить. Поэтому даже если в год вы согрешали, 20 раз, вы должны были принести 20 ягнят. И вы можете представить, сколько там крови было. Но это было указание Бога. Uh-huh. Это была, знаете, это была такая лазерная указка Бога. То есть Бог провел вот этой красной лазерной указкой от Адама до Иисуса, чтобы люди понимали, что за все нужно платить кровью. За что платить? За грех, который совершил Адам.
1: Тогда, получается, Исаия – это и есть та великая жертва.
0: В чем ее схожесть? Мы сказали, вот даже если Адам принес эту жертву, то хотя бы минимум такой же Адам должен был закончить это дело. И мы сказали, родился без человеческого прикосновения. И вы знаете, я скажу больше, человек рождается во грехе. Но Иисус, он не был рожден путем полового акта. Он был рожден волей и желанием Бога, который сказал «будь», и он стал.
1: То есть даже маленькие сегодня дети.
0: Дева Мария, Биби Марьям, она девственницей была, но беременная. Понимаете? Вот. Поэтому даже дети маленькие, они все равно рождаются грешниками.
1: Ну да, один из примеров. Дайте, допустим, двум маленьким детям одну конфету на двоих.
0: Они будут ругаться, драться, все правильно.
1: А вот есть ли какой-то текст, который показывает именно чистоту Исы? Что вот он особый, что вот он действительно чистый, что вот ему не свойственна какая-то наша грязь, не знаю, грех, что он может быть вот той чистой жертвой, которая может понести на себе грех другого человека.
0: Вот Коран это четко ясно говорит, посмотрите. В 19-й суре, в суре Марьям, ангел в разговоре с Марией говорит, посмотрите, «Я лишь от Бога твоего посланец, чтобы тебе поведать о Господнем даре, благословенного младенца сына, чтобы тебе рассказать о том, что Бог тебе дарует благословенного». В другом переводе написано «чистого мальчика».
1: То есть
0: Субхан, чистого мальчика.
1: Слушайте, Субхан Аллах, то есть пречист Аллах.
0: И вот этот ребенок, который рождается, заметьте, у грешной женщины. У грешной женщины рождается благословенный или чистый мальчик.
1: Вопрос одного из пророков

0: в Библии. Кто может родиться чистым от нечистого, а тут...
1: Вот именно. Вот этот, вот здесь и проявляется вот этот парадокс. От нечистого рождается чистый, потому что здесь замешан Бог, лично сам. Он сам заинтересован в рождении Иисуса. И поэтому он говорит, я буду инициатором рождения этого ребенка.
0: То есть Иса чистый, он благословенный, он, как мы в прошлой передаче говорили, помазанный или коронованный, да, скажем, самим Всевышним. Он вызванный к жизни самим Всевышним. И в этом его особенность, что теперь, поскольку он чист, он может взять на себя, ну, как в случае с Адамом, мою грязь, мой позор, мой стыд.
1: И во все времена Бог говорит, поклоняйтесь моей воле. Может оживить птицу, по воле Бога он может оживить мертвых, слепым дать зрение, глухим дать слух, прокаженных исцелить. Иисус есть путь, истина и жизнь. Вы знаете, вот в одной из передач мы говорили о той истории, как, каким было грехопадение вот в Коране.
0: Это опять книга «Бытие», то есть, или вот история
1: создания. Мы из Корана прочитаем. Мы из Корана прочитаем, потому что в Коране она совсем раскрывает другую тему. Это 7-й аят, 7-я сура, Аль-Араф, 7-я сура с 11 стиха. «Мы сотворили вас и вам придали форму. Потом мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь. И те склонились пред ним, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, которые пред Господом своим смиренно отдали поклон».
0: Все. Здесь шайтан.
1: Господь сказал, что тебе мешало поклониться, когда я повелел тебе? И тот сказал, его я лучше, ведь он из огня, ведь из огня меня ты сотворил, его же из глины. То есть, я чище его.
0: Ну да, огонь или глина, которая огнем очищается.
1: Когда мы здесь, вот только что читали до этого аят, там написано, благословенного и чистого тебе дал мальчика. Вот сейчас я хочу сделать, знаете, хочу, может быть, сделать такой оборот. Посмотрите, мы должны быть сейчас... очень внимательно быть перед тем, что происходит на небе. Посмотрите. Адам был сотворен из земли, из глины. Был поставлен на пьедестал для того, чтобы ему поклонились кто?
0: Ангелы.
1: Ангелы это кто?
0: Ну,
1: это небожители. Это небожители. Адам в данном случае является представителем земли. И его, Бога, ангелы, предостерегали. Они говорили, кого ты хочешь наместником поставить? Ведь он кровь прольет, он отвернется от тебя. Они предупреждали. Бог говорил, я знаю, что я делаю. А вы не знаете, что я делаю. Хорошо. Адам поставлен. Ангелы поклонились. Не поклонился только дьявол, Иблис, в принципе, который был прав, потому что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. Но в данном случае... И во все времена Бог говорит, поклоняйтесь моей воле. В данном случае моя воля, чтобы вы поклонились, все небожители вы, поклонились земному существу. Вот земной человек, ему поклонитесь. Вы, ангелы, поклонитесь земному. Хотя Бог знает, что это земное существо его предаст и отвернется от него. Но все равно он просит, чтобы ангелы поклонились ему.
0: Признание владычества. Ну, над землей.
1: Теперь мы сказали, рождается благословенный и чистый по воле и желанию от Бога его слово. То есть ребенок, который помещен в слово Бога и который должен донести слово Бога.
0: И который теперь чист.
1: И который, вы посмотрите на его деяния какие. Он по воле Бога может оживить птицу, по воле Бога он может оживить мертвых, слепым дать зрение, глухим дать слух, прокаженных исцелить. И теперь посмотрите, что самое интересное. В нем греха нет.
2: и совершенно, и совершать

0: Повторяющий его действия, никто из пророков такого не мог совершить, даже по воле или без воли Аллаха, никто не мог совершить. Соответственно, как говорят критики, знаете, они говорят, если в прошлом ничего не было, угу, значит, в настоящем быть то, не
1: да,
0: может.
1: Да, то есть не имеет места в жизни.
0: В Коране написана история Адама и ангелов, и Бога, как Бог заставил всех ангелов кланяться Адаму, поклониться, признать его величие, признать его могущество, признать его как наместника Божия, как часть Бога. Тогда я хочу вас спросить и обратиться ко всем сейчас телезрителям. Неужели Бог в этом грешном, грязном мире не может поставить чистого, благословенного, рожденного по его воле, по его духу существо и сказать теперь моя воля, как была
1: в отношении Адама,
0: в случае с Адамом, теперь моя воля, чтобы все человечество поклонилось Иисусу. Потому что в данном случае вы, люди, грешники, а он чистый.
1: То есть признать его
0: владычество. В отличие от Адама. Адам был, скажем, в кавычках, могущий сделать грех, и все это знали, но при этом чистые ангелы, безгрешные, кланялись будущему грешнику. Но если в этом была Бога воля, неужели сейчас нет воли Бога в том, чтобы мы, грешники, поклонились и признали Иисуса как наместником Божьим на земле, как часть Бога на земле, как того, кто делал то, что делал Бог?
1: Вообще глубочайшие мысли. Ну, а есть ли какое-то вот слово от Иисуса, что он призывает следовать за ним?
0: Вы знаете, в Священном Писании, в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 6 стих, Иисус говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». И вот все правоверные представители ислама, которые ищут этого прямого пути, если они будут исследовать Коран, они услышат эти слова Иисуса, которые сказаны в Евангелии по Иоанну, что Иисус есть путь, истина и жизнь.
1: Огромное вам спасибо. Это на самом деле ценнейшие слова сегодня. Это большой вызов для каждого верующего.
0: Спасибо.
1: Поэтому огромное вам спасибо за такие откровения.
0: Слава Богу.
1: Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за внимание к нашей передаче. Спасибо за те острые вопросы, которые вы ставите. Спасибо за то, что вы пишете письма. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Богатый юноша с большими надеждами подбежал к Иисусу, а ушел опечаленным. Слепой Вартимей закричал и прозрел. Два человека, две судьбы. Почему одни готовы оставить все ради Христа, а другие не могут расстаться даже с частью? Что на самом деле значит продать все? И как слепота оказалась преимуществом в духовных вопросах? На эти и другие вопросы сегодня у нас отвечает священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Ну что ж, мы с вами прошли очень многое по Евангелию от Марка, и сегодня у нас продолжение 10 главы. Сегодня читаем 17 стиха. Вот, что бы вы могли сказать по этим отрывочкам? Да? У нас будет таких маленьких 4 отрывка, которые даны в современном переводе Библии под редакцией Кулакова.
1: Да, интересно, что они все как бы вплетены в одну цепь. Угу. То есть, с одной стороны, может показаться, что это разноплановые там, эпизоды или истории, вот, но они все имеют одну канву, одну цепь, вот, последовательность, да, с которой Евангелие написано, и особенно действия Христа, к чему они идут, и что Христос открывает ученикам и обществу, в которое Он пришел.
0: Да, и самое интересное, что это актуально нам здесь сегодня и сейчас. Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: «Когда он снова собирался в путь, подбежал к нему некий человек и, пав перед ним на колени, спросил его: „Учитель добрый, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?“ Иисус ответил ему: „Что ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме одного Бога. Ты же знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца твоего и мать“. „Учитель, — ответил тот, — все это я сохранил от юности своей“. Иисус же взглянул на него и, исполнившись любовью к нему, сказал: „Одного тебе не хватает. Пойди и продай все, что есть у тебя, и раздай деньги нищим. Вот тогда у тебя будет сокровище на небе, а затем приходи и следуй за мной“. Но тот помрачнел от этих слов и ушел, опечаленный, он владел большим состоянием. Иисус посмотрел на стоявших вокруг него учеников и сказал: „Как трудно людям состоятельным войти в Царство Божие“. Эти слова поразили учеников. „Дети, — вновь сказал им Иисус, — как трудно войти в Царствие Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем войти богатому в Царство Божие“. Это вызвало еще больше изумления у них, и они говорили друг другу: „Кто же тогда может спастись?“ Взглянув на них, Иисус сказал: „Человеку это не по силам, но не Богу. Ему все возможно“. Тогда Петр сказал ему: „А мы? Мы же оставили все и вслед за тобой пошли“. „Поверьте мне, — ответил Иисус, — нет никого, кто оставил ради меня и благой вести дом, братьев, сестер, мать или отца, детей или поля, не получил бы во 100 раз больше сейчас, в это время, домов, братьев, сестер, матерей, детей и полей, хотя и гонения тоже, а в веке грядущем жизнь вечную. Многие же сегодня первые будут последними, а последние первыми“».
0: Интересный отрывок, да, и в самом начале мы, оказывается, узнаем, что никто из нас не добрый. Это как-то обидно немножечко.
1: Ну да, если бы мы, наверное, с вами находились в каких-то обстоятельствах стесненных и просили бы, зависели бы от помощи другого человека и просили бы эту помощь у другого человека, то, обращаясь к нему: „Добрый человек, помоги мне“, это, наверное, был бы намек на то, что, чего я ожидаю от этого человека.

0: человека. Вот, один момент, да. Другой момент, может быть, этот человек молодой, который пришел ко Христу, он хотел, ну, как бы так, проявить некую лесть, да, или какой-то уровень уважения, может быть, или, на, uh-huh. или то, что я сказал, да, что, может быть, хотел вызвать в Иисусе Христе вот тот добрый ответ, на uh-huh. который он надеялся. Uh-huh. Поэтому так и обратился, да, на Христос обращает его внимание, что никто благ... и добр только Отец Небесный.
1: Такая мини-манипуляция, кстати,
0: да.
1: мы видим.
0: Не, ну Христос был добр, да, но очевидно, что Христос понимал, что за его словами немножко больше,
1: вот,
0: чем...
1: Да, вот просто он здесь его так спросил, и говорит, да. такая мини-манипуляция. Да. Но вот Христос отвечает ему, ты же знаешь заповеди, да, и то, что он говорит, вот я соблюдал от юности своей все эти заповеди. Получается, что соблюдение заповедей нам вообще ничего не гарантирует?
0: Да, важнейший вопрос, да, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот, я бы тоже хотел для своей жизни, для себя лично, да, у Христа спросить, Господи, вот ты мне скажи, вот в моих обстоятельствах. И Христос указывает ему, что действительно важнейшим условием вхождения или жизни в Царствие Божие – это исполнение того, что было уже сказано в Священном Писании. То есть... Ну, человек не строит свои взаимоотношения с Богом с нуля. Он имеет, эти отношения имеют историю. Эти отношения имеют предшествующие какие-то события, вот, повеления от Господа и так далее, и так далее. И Господь обращает ему внимание на десятисловный закон, да, на 10 заповедей. В частности, он берет из 6, 7, 8 заповедь. И этот человек говорит, Господи, да, я это все знаю, и я все это исполнял.
1: Да.
0: Но дальше Христос ему и говорит. И написано, что Христос его полюбил его, исполнившись любовью к нему, написано. То есть юноша, если это был юный человек, вот в этой своей искренности он был чистым. Угу. Христос это видел. Но Христос видел то, что беспокоило этого человека. Почему он пришел и спросил Иисуса Христа? Вот вторая часть этой беседы, она показывает, что его беспокоило, да? И мы видим, что здесь для этого человека вопрос жизни в Царстве Божьем, это был вопрос не правил, а вопрос привязанности. К чему он был привязан?
1: Как Христос тонко умел чувствовать,
0: да.
1: Да, как научиться бы вот этому чувствовать потребность. То есть он увидел, что у него есть вот эта зависимость, может, привязанность, да, что одного тебе не хватает. Пойди и продай все, что у тебя есть.
0: То есть его привязанность была именно вот в этом богатстве, которое давало ему, наверное, какой-то статус, может быть, чувство уверенности в завтрашнем дне. И это делало его зависимым к этой земной жизни более чем. А Христос говорит, если ты это продашь, ты себе обретешь сокровище. Но где? На небе только, да? И приходи и следуй за мной. Вот человек не мог переступить вот этого состояния полного, да, опустошения и полного доверия Богу. Раздать все и остаться зависимым только от милости Божией. Это нелегко. Это нелегко. Я, наверное... понимаю, что, и, может быть, я на месте этого юноши так бы сказал, если бы владел большим состоянием, как он. Или, может быть, если бы я был тем юношей вот в то время, может быть, я так же бы ответил, сказал, да, но вижу как бы вызовы эти же в этой истории для себя. Да? Христос говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Интересно, что ученики на то время, они удивились очень, написано, сильно, потому что у них было представление, да, что ну как это, богатый человек, наоборот, он лишен всяких искушений, лишен всяких забот, да, лишен всего, и у него, пожалуйста, только связь с Богом, все, религиозная жизнь в чистоте своей. Христос им говорит, богатому трудно войти в Царствие Божие, даже труднее, чем вот проткнуть верблюда сквозь вот это ушко, куда нитка.
1: Да, вот здесь вот эта интересная тоже фраза. Да, что как трудно войти в Царствие Божие, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Это вообще как? Для меня, особенно раньше, когда я была там ребенком, это было просто непостижимо. Я думала, игольное ушко и верблюд, это как такое может быть вообще в принципе, да, и почему это так сравнивается? Вот здесь

0: имеется в виду, может быть, что-то под игольным ушком, или это...
1: Да, есть разные толкования на этот счет. Одно из них гласит о том, что в стенах городских древних городов, когда ворота закрывались на ночь всех, да, для того, чтобы враги не проникли, оставляли такой узенький-узенький проход. И если путешественник задерживался, вот, ему нужно было попасть в город, то вместе со своими пожитками, со своим скарбом, с животными нужно было пройти через вот, вот этот
0: отверстие,
1: да, небольшое. Как бы. Это было очень непросто. Но одно из практичных и, как бы, объяснений – это то, что Христос приводит пример преувеличения. Понятно, что ни одному верблюду никогда не пройти сквозь вот это ушко, куда ниточку протыкают, да, на краю иголки. Но Христос приводит для того, чтобы показать, что вот то богатому войти невозможно. Потому что легче даже верблюду сюда протолкнуться вот в это отверстие небольшое, чем богатому человеку. То есть настолько его привязанность держит его здесь, на земле.
0: Ну, это же, наверное, не только сейчас относится к деньгам, но и вообще, в принципе, к каким-то нашим привязанностям, которые у нас могут быть, может быть, от каких-то зависимостей, которые у нас, наверное, могут быть.
1: Я вот вспоминаю историю, когда Христос приходит к одному больному человеку и говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Я как-то для себя думаю, не знаю, может быть, Господь когда-то мне откроет и скажет, что это было не так, когда я с ним встречусь. Но я всегда думал, почему Христос у больного человека спрашивает: «Ты хочешь быть здоров?» Я не знаю, мне кажется, я на этой земле не видел ни одного человека, который бы не хотел быть здоров от любой своей болезни или немощи. Совершенно любой, самой малой или самой большой. Да, там. У моей жены есть мечты, когда она попадет на небо, чего у нее там будет новое или чего не будет того, что сейчас есть. У меня есть свои там мечты, да, у каждого человека. Но Христос спрашивает у этого больного: «Ты хочешь быть здоров?» Во всем том, как ему было плохо, я так понимаю, но он все равно привык к своей жизни, привязался к этому, да, вот наладил это все. И Христос ему говорит: «А ты хочешь от этого избавиться вообще, по-настоящему, хочешь или нет?» Вот, и Христос говорит: «Я помогу тебе, но только ты должен возжелать этого, да, пожелать этого». Поэтому вот эти привязанности, они настолько, привязанности или к хорошему, очень хорошему, или даже к плохому, они настолько велики в нас, что Христу нужно вот показать это избавление таких привязанностей на примере вот этого верблюда, который протыкается, его протаскивает через это игольное ушко, что невозможно. Но в притче Христа это возможно.
0: Да, такое ощущение, что если мы, как будто бы, если даем разрешение Христу, что да, готов, вот остальное, вот это вот, он может сделать вот внутри нас,
1: да,
0: самостоятельно.
1: Даже невозможно.
0: Да, то есть это такой интересный момент. Вот здесь вот почему вообще, в принципе, мы читаем, да, вот про учеников, да, то, что они говорили, да, он опять обращается к ним: «Дети», да, да, как трудно войти в Царствие Божие. Вот здесь хочется спросить, а почему вообще они испугались или, да, как тут написано, не возмутились, да, а... У них был некий такой вот, ну, очень эмоциональный, так скажем, вот порыв. Почему ученики испугались этого?
1: Ну, Христос ясно ведь сказал этому молодому человеку, что если ты хочешь пойти за мною, тебе нужно всего лишиться. И ученики тогда, Петр, в частности, опять как рупор всех 12, говорит: «Господи, а мы пошли за тобою». И он прямо спрашивает: «А что будет нам?»
0: Ну да, ну а мне кажется, что они уже пошли за ним. Чего они снова-то испугались? Они уже... Что им было страшного?
1: Ну, все равно, когда я так понимаю, что когда ученики пошли за Христом, они ожидали развязки всего этого. Они же не будут всегда ходить за Христом всю жизнь, да?
0: Согласна.
1: То есть должна быть какая-то развязка. Мы немножко раньше говорили, что в их понимании развязка должна наступить было то время, когда Христос провозгласит себя Мессией, выгонит всех римлян с территории Израиля, вот, они станут там первыми лицами при царе и так далее, и так далее. Но Христос говорит: вы пошли за мною, и вы уже сегодня имеете благословение. Что? Какие благословения? Много братьев и сестер, много домов,

0: много земель, а в будущем царстве, а в будущем, и написано, жизнь вечную. То есть Христос говорит, когда человек идет за ним, но лишается при этом каких-то земных благ, он ничего не теряет.
1: Угу.
0: Потому что вот общность верующих людей, ну, Мария, мы с вами знаем, какова угу. она, да? Мы
1: да.
0: в любой город приезжаем, вот, мы с людьми встречаемся впервые, но по вере они для нас братья и сестры. Мы так их называем.
1: Да,
0: и это очень, да, если наши слушатели что-то испытали подобное или кто-то не испытал, это великолепное чувство. Это великолепное, вот, не знаю, состояние, да, такого.
1: Когда ты приезжаешь в другое какое-то место, и оно кажется таким неродным, нелюдимым. Но при этом, когда ты знаешь, что там есть люди,
0: верно.
1: Которые объединены с тобой, вот, связаны, то тогда любое, вообще ничего не страшно, и вообще становится более комфортно.
0: Да.
1: Вот, да, согласна. А вот здесь дальше вот описывается, да, что-то. У них была такая реакция, да, понимаем, что как бы страшно. Но вот дальше в 100 раз больше. Вот что это значит? 30 стих, да, не получил бы 100 раз больше сейчас, в это время домов, братьев, сестер, матерей, детей, хотя и гонение тоже в веке грядущем, и жизнь вечную.
0: Ну, Христос имеет в виду, что если человек остается один, да, не следует за Господом, не вовлекается в это общество верующих людей, то он имеет один дом, одну семью, одно поле, условно говоря, и так далее, и так далее. Да? Но если он посвящает себя этой Божьей семье, народа Божьего, детей Божьих, да, называя единоверцев братьями и сестрами, то тогда он расширяет для себя пределы вот эти. Да. Мы знаем, что Первоапостольская церковь не во всех местах, но были такие места, когда она жила по типу коммуны. То есть они, у них было все общее. Они работали здесь внутри, они работали на благо этой, этой коммуны, да, этой большой общины верующих людей. И похоже, что в Деянии апостолов, в книге, эта модель хорошо бы, если бы она распространилась в будущем. Но так не стало. Образовались другие модели. Но была такая попытка у некоторых общин, в некоторых городах вот организовать свою жизнь таким образом. И были свои благословения от этого. Поэтому Христос говорит, вот вы, даже когда пошли за мною, в этом получили больше, чем того, что вы имели.
1: То есть и сейчас мы можем сейчас тоже получить тоже. Больше, это если точно. Мы поверим и если мы примем Христа.
0: Да.
1: Так, давайте прочитаем, наверное, дальше с 32 по 34 текст. «Они шли по дороге в Иерусалим. Впереди шел Иисус, а за ним ученики, охваченные беспокойством. И те, кто сопровождал их, тоже были в страхе. Иисус снова позвал к себе 12 и стал говорить им о том, что должно произойти с ним. Вот идем мы в Иерусалим. Сын человеческий будет предан там первосвященникам и книжникам, и они приговорят его к смерти, и отдадут его в руки язычников. И те будут глумиться над ним, плевать в него и бичевать его. И убьют они его, но через 3 дня он воскреснет». Опять здесь говорится о том, что должно произойти было с Иисусом.
0: Да, здесь интересный момент, что мы уже видим, что уже что-то почувствовали ученики.
1: Да, они здесь идут в беспокойстве.
0: Да, были охвачены беспокойством, даже те, кто их сопровождали, тоже находились в таком страхе. Видно, что то, что Христос им сказал дважды уже до этого, как-то стало доходить. Вот, и какие-то обстоятельства, видимо, сопровождавшие их до этого момента, уже показывали, что что-то назревает, скажем так.
1: Он как будто бы каждый раз чуть-чуть побольше приоткрывает,
0: расширяет.
1: Да, да. Как детям говорят,
0: да.
1: Да, про то, что сначала одну какую-то часть, потом побольше информации, потом еще больше. И вот здесь вот он достаточно
0: так
1: четко описывает.
0: Да, он уже говорит здесь о том, что плевать будет на него, бичевать его, да, убьют его. То есть дополняет такие детали, которые ранее он им не говорил, очевидно, для того, как вы сказали, чтобы ну, не шокировать их сразу, но он их готовил к тому, что произойдет.
1: А вот зачем ему важно было готовить их к этому? Что он, может быть, от этого ожидал?
0: Когда мы читаем последние главы, потом и события, да, мы читаем, что они все разбежались. Я думаю, что они разбежались бы и от того, если бы он ничего им не сказал. Но, на мой взгляд, то, что он их предупредил, дало им возможность потом собраться вместе, объединиться, вернуться, потому что они вспомнили и должны были вспомнить, что все, что произошло, оно и произошло не просто так. Да, Христос об этом говорил, нас предупреждал.

0: изъяснял это, объяснял, да, и более того сказал, что через 3 дня воскреснет. Хоть для них и это было неожиданностью, но тем не менее это не могло не всплыть у них на памяти. Поэтому, конечно, Христос и готовил для того, чтобы вот этот страх, он не был у них таким поражающим, парализующим и абсолютно деморализирующим их, вот, но чтобы он помог им потом, в будущем, собраться вместе, взять на себя вот эту миссию, продолжать свидетельствовать о Христе.
1: Мне кажется, вот еще, почему для нас это важно, если мы говорим, что ученики – это как дети, очень здоровский пример, как мы можем готовить детей к чему-то важному в жизни, к каким-то таким понемножку, событиям. Да, да. Да. То есть, когда мы это делаем по чуть-чуть. То есть, как здорово и как классно читать в Писании советы, которые могут пригодиться нам сегодня. Да. Что же произошло дальше? Вот можно ли прочитать с 35 по 45 текст?
0: Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея, подошли к Иисусу и сказали: «Учитель, хотели бы мы, чтобы ты исполнил нашу просьбу». Он же сказал им: «Что же вы хотите, чтобы я сделал вам?» «Позволь нам, — сказали они, — сесть по правую и по левую сторону от тебя, когда будешь царствовать во славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли вы пить чашу, которую я пью, или принять крещение, которое я должен буду принять?» «Можем», — ответили они ему. Тогда Иисус сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещение, которое я приму, примите и вы. А кому сесть по правую сторону от меня или по левую, не я решаю. Эти места для тех, кому уготовано Отцом». Услышав это, остальные 10 учеников возмутились поступком Иакова и Иоанна. Иисус подозвал их к себе и сказал: «Вы знаете, что у всех народов те, кого зовут они вождями, господствуют над ними, и знатные среди них властвуют над людьми. Но у вас не должно быть так. Кто хочет быть выше других, должен стать для всех слугой. И кто между вами хочет быть первым, должен стать для всех рабом. Ведь Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы самому служить и отдать свою жизнь как выкуп за многих».
1: Снова такой отрывок, в котором говорится про то, что и первый должен стать для всех рабом. Уже раз, наверное, третий точно повторяется эта фраза. Вот, и про то, что интересная для меня такая фраза: «Чашу, которую я пью, будете пить и вы». Что она значит? Какую чашу они должны будут пить потом?
0: Да, в Ветхом Завете были такие фразы, как «чаша страдания» или «чаша гнева Божия». Это вот предсказание о том, что претерпит на себе Мессия, взяв на себя вину людей за грех. Это вот об этой чаше идет речь. Но здесь тоже интересный эпизод, что каждый раз после того, когда Христос открывает им новые детали своего страдания, своей миссии, они поднимают вопросы совершенно другого характера.
1: Да, другого характера.
0: Совершенно другого характера. То есть вот этот как бы дисбаланс в нашей духовной жизни, может быть, для нас тоже важен. Когда Бог шире хочет нам открыть свою волю, свое понимание, да, вот эта греховная какая-то природа или привязанность, они нас оттаскивают вот туда. И ученики, двое учеников, в каком-то Евангелии написано, что мать за них просила. Да, здесь написано, что они сами просили. Ну, они устраивали свое будущее, они хотели, да, хотели бы быть там. И мы видим, что ученики, другие, услышавшие это, вознегодовали. А Христос говорит: если вы хотите быть в моем царстве по правую и по левую сторону, вам нужно что? Чашу испить, как вы сказали, Мария, крещением креститься, да?
1: Да.
0: Вот, вам нужно быть гонимым, как меня огнали, и так далее, и так далее. Но кому сесть по правую и по левую сторону, да, это не я решаю, решает Отец мой. То есть вообще вопрос не о местах, где по правую или по левую сторону, да, вопрос того, что если ты хочешь получить ту славу, которой идет Иисус Христос, то это слава через вот эти вещи.
1: Что такое вот здесь крещение? О каком крещении идет речь?
0: Ну, здесь подразумевается крещение, это как посвящение на какую-то особую миссию. Да? Угу. Мы ведь знаем, что когда Христос крестился у Иоанна Крестителя,

что это было началом его служения, а конец его служения было на Голгофе, страдание. Угу. Поэтому крещение было как вот во вхождение вот в эту, вот это действие, которое закончилось смертью Иисуса Христа. Угу. Именно там, на Голгофе. Поэтому Христос говорит, что крещение, оно вот тоже таким. И вновь Христос как бы подмечает здесь у учеников

0: когда другие придут, сказали, ну, уже здесь занято. Христос говорит, величие по-другому в моем царстве образовывается. Да, если ты хочешь быть, вот, приди, послужи, помоги, вот, стань слугою, стань рабом для кого-то. И это для Господа более ценно.
1: Они как будто бы просто мерились заслугами.
0: Безусловно.
1: То есть для них, они думали, что это можно заработать заслугами, а не принятием Христа и не да. жизнью да. такой, которой живет Христос.
0: Да.
1: Хорошо, давайте почитаем, наверное, последний вот отрывочек, 46 стиха. «Пришли они в Иерихон, и когда он вместе с учениками своими и множеством народа выходил из Иерихона, у дороги сидел слепой нищий, которого звали Вартимей, сын Тимея. Услышав, что идет Иисус Назарянин, он стал кричать, «Сын Давидов, Иисус, сжалься надо мной!» Многие бранили его и требовали, чтобы он замолчал. Но Вартимей кричал еще громче, «Сын Давидов, жалься надо мной!» Иисус остановил и сказал, «Позовите его». Слепого позвали. «Не робей», — сказали ему, «вставай, он зовет тебя». И тот, сбросив с себя верхнюю одежду, вскочил и пошел к Иисусу. Иисус спросил его, «Чего ты хочешь от меня? Что для тебя сделать?» Слепой сказал ему,
2: «Равуни,
1: мне бы только видеть». Тогда Иисус сказал ему, «Ступай». «Вера твоя исцелила тебя». И в тот же миг слепой прозрел и пошел по дороге вслед за Иисусом. То есть, и снова, да, вот мы, да, Иисус говорил о том, что его ждет. Тут снова было соперничество. Да. Да, то есть вот такие интересные переходы. Да, и я понимаю, что жизнь наша, она тоже такая вот, она состоит из разных этапов, да, из разных частей нашей жизни. И тут снова... Мы встречаемся с исцелением, снова с чудом, которое Христос, так скажем, совершает.
0: Мы читали чуть выше, что это сейчас Христос идет по дороге в Иерусалим, туда, где должно случиться его распятие и смерть.
1: Да.
0: И вот на этом пути страдания Христа в будущем есть люди, которые обретают новую жизнь, перемены и благословение. Вот с одной стороны, Христос идет и его ждет там смерть, но для Вартимея путь Христа – это путь победы, путь исцеления, путь изменения жизни. Поэтому вот в этом смысле жизнь Христа, она удивительна. Да? Он идет для того, чтобы помогать людям, хотя сам идет для того, чтобы умереть.
1: Да, то есть насколько вот он сильный был духом.
0: Да.
1: И вот здесь интересный момент про Вартимея. Последнее, что хотелось бы, наверное, сказать, как настойчиво он кричал, несмотря на препятствия.
0: Безусловно, вот это, да, удивительный человек. Другие его останавливали, а он говорит, «Господи, я хочу только помощи». Хочу видеть.
1: Да, как здорово. Главное и нам в жизни быть слепыми не только, да, может быть, у нас быть и физическая слепота, главное, чтобы мы могли всегда зрить.
0: Настойчивость, да, наверное, да. Настойчивость Вартимея, она откликнулась в сердце Христа. Хотя он бы и так ответил, но тем не менее он показал, да, что он слышит.
1: Да. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич.
0: Спасибо.
1: В мире, где успех измеряется банковским счетом, а влияние количеством подписчиков, Иисус переворачивает все с ног на голову. Настоящее богатство – это свобода от богатства, а истинное зрение – это видеть Христа даже во тьме. Вартимей, бросивший свою единственную ценную вещь – плащ, получил гораздо больше не только зрение, но и путь. А богатый юноша, сохранив свое имение, потерял саму возможность идти за тем, кто есть путь. Знайте, выбор за вами.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

0: Здравствуйте, ребята.
1: До свидания, ребят. До свидания, Надя.
0: Как это до свидания, Марк? А ты куда собрался?
1: В поход хожу. Зашел предупредить, что не смогу вести программу вместе с тобой.
0: А к чему такая спешка? Тебя что, друзья ждут?
1: В том-то и дело, что никто меня не ждет. Поэтому мне и надо быстрее идти.
0: Ничего не понимаю.
1: А что тут понимать? Если я сейчас не пойду, то Сашка с Витькой займут мое место.
0: Ну и пусть займут, а ты к ним потом присоединишься, когда программа закончится.
1: Не хочу я к ним присоединяться, я один пойду.
0: Марк, ты ведешь себя как эгоист.
1: Что? Я эгоист? Да я вообще ни в чем не виноват. Это Сашка банку с компотом разбил, на меня потом все свалил.
0: Подожди, какую банку? Марк, расскажи все по порядку.
1: Ну, значит, сидим мы у меня дома.
0: Кто сидим?
1: Ну, кто-кто? Сашка с Витькой и я. Тут Витька предложил в поход пойти. Мы все, конечно, обрадовались. Я рассказала про свое любимое место. А Сашка сказал, что я должен взять с собой бинокль, с которым мама ходит в театр, ну, чтобы дорогу искать, и папин фотоаппарат. Я сказала, что не могу брать без спроса, родители будут ругаться.
0: Ну, правильно, без разрешения нельзя.
1: Ну вот, Сашка обозвал меня трусом и сказал, что трусы они в поход не берут. А за то, что я не взял бинокль и фотоаппарат, они забрали банку с клубничным компотом. Она как раз на столе стояла. Я пытался банку выхватить, вот она и разбилась. Тут пришла мама. Сашка сказал, что это я банку разбил и сразу убежал.
0: А Витька?
1: А Витька ничего не сказал. Он просто вместе с Сашкой убежал.
0: А мама что?
1: Ну, я маме рассказала, как все было. Она для меня даже достала банку с вишневым компотом. Она не хотела ее раньше открывать, потому что для гостей берегла.
0: Да, нехорошо получилось.
1: Ну что, я пошел?
0: Марк, подожди. Давай хотя бы историю вместе расскажем библейскую. А то я одна не смогу.
1: Ладно, так уж и быть. Только быстро.
0: Сегодня у нас продолжение истории про Иосифа. В прошлый раз мы остановились на том, что братья продали Иосифа в рабство.
1: Они так сделали, потому что позавидовали ему.
0: Сейчас мы узнаем, что же было дальше.

0: Долго шел караван по пустыне и, наконец, прибыл в Египет.
1: Самим купцам Иосиф был не нужен, но они смогли на нем хорошо заработать. Иосиф был молод, и его купил себе в рабы Потифар, начальник дворцовых стражников.
0: Караван пошел своей дорогой, а Потифар скоро заметил, что Иосиф очень умен и трудолюбив. Поэтому он доверил ему управление всем своим домом.
1: Все было бы хорошо, если бы не жена Потифара. Она захотела изменить своему мужу и потребовала от Иосифа, чтобы он повиновался ей.
0: Как я могу обмануть своего господина и совершить такое зло перед Богом? Ответил Иосиф.
1: Потом Иосиф ушел, а жена Потифара очень сильно разозлилась. Чтобы отомстить, она позвала своего мужа и обвинила Иосифа в разных грехах, которых тот на самом деле не совершал.
0: Потифар поверил своей жене и бросил Иосифа в темницу.
1: В темнице Иосиф встретил двух бывших слуг фараона – Виночерпия и Хлебодара.
0: Мы уже говорили, что у Иосифа был дар толковать сны.
1: Да, фараоновым слугам приснились сны, а Иосиф их истолковал. Что он сказал, то и сбылось.
0: Хлебодар был казнен, а Виночерпий был возвращен во дворец.
1: Прошло много дней, и вот как-то фараону приснился такой сон. Из реки вышли 7 тучных, то есть полных, здоровых коров, а вслед за ними вышли 7 тощих коров, и они съели тучных.

0: фараон увидел, что на поле выросло 7 полных хороших колосьев. Но затем выросли худые, тощие колосья, и они съели колосья полные.
1: Фараон очень встревожился. Он велел собрать мудрецов со всего Египта. Мудрецы пришли, выслушали его, но никто не смог разгадать сон фараона.
0: Вдруг из толпы выступил виночерпий. Он рассказал, как когда-то в темнице встретил толкователя снов по имени Иосиф. Услышав об Иосифе, фараон приказал привести его из темницы, и приказание сразу же было выполнено.
1: «Я слышал, что ты можешь истолковывать сны», — сказал фараон.
2: «Не я, а Бог. Это он дает мне знания», — ответил Иосиф.
1: И потом Иосиф объяснил. 7 коров и 7 колосьев полных — это 7 лет изобилия. А 7 коров и 7 колосьев тощих — это 7 лет голода, который наступит после.
0: Иосиф посоветовал фараону назначить начальника над Египтом, который построит большие хранилища. В эти хранилища 7 лет будет собираться зерно. И когда наступит голод, люди смогут брать это зерно и питаться им.
1: Фараон понял, что Бог дал Иосифу особую мудрость и поставил его начальником над всем Египтом. Так, проданный в рабство, а потом оказавшийся в темнице, Иосиф стал правителем большой страны.
0: А случилось это потому, что он верил в Бога и никогда не унывал.
3: Мне кажется, Макс, что эта история чем-то похожа на твою.
2: Ну, и чем же?
3: Ну, смотри, Иосифа тоже обвинили в том, чего он не совершал. Но Бог все равно о нем позаботился. Так что никогда не надо отчаиваться.
2: А я не отчаиваюсь. Ну что, я пошел?
3: Подожди, Марк, у меня есть идея. А что ты говорил там про это место?
2: А, место? Это возле школы, за гаражами.
3: Понятно. А ты хотел бы в настоящий поход пойти, ну, там с костром, с палатками?
2: Что, прямо в лес?
3: Конечно, прямо в лес.
2: Да за что, меня мама не пустит?
3: Ну, одного, конечно, не отпустит. А вот если ты пойдешь со старшими, например, со мной, да еще друзей с собой возьмешь, то я думаю, что отпустит. Я с ней поговорю.
2: Что, взаправду?
3: Взаправду.
2: Ну что, я готова идти в поход.
3: Ребята, а вы готовы? Тогда вперед!

0: У многих из них острые на концах уши.
1: И бывают довольно пушистые хвосты.
2: Иногда они делают так.
0: А еще они любят делать так.
1: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
2: Собаки, волки и койоты – очень близкие родственники.
1: Все они принадлежат к семейству псовых.
0: Существует много разных видов собак.
1: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
2: Все породы можно разделить на 7 разных групп.
1: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
2: Гончие собаки похожи на борзых.
0: А декоративные собачки похожи на Макса.
2: Декоративные – взаправдышная группа собак.
1: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
0: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
2: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
1: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах и даже поводыри для слепых.
2: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
1: Это потому, что они спокойные по характеру и просто очень умные.
0: А еще они очень преданные.
2: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
1: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
2: Особенно если хозяин отсутствовал, очень долго.
0: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
2: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
1: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
0: Мне тоже грустно, когда я один.
2: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
1: Для них это значит быть в своей стае.
0: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
2: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
0: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
2: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
0: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
1: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
2: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
0: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
2: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
0: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
1: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
2: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
0: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
1: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
2: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи. Даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
0: Когда мы играли, и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
2: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
0: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
2: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
0: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я выбросила эту пустую, ненужную коробку или нет?
1: Хочу.
0: Так дай выбросить.
1: Ты ее не туда выбросишь.
0: Куда еще можно выбросить эту коробку, как не мусорное ведро?
1: Другое мусорное ведро.
0: Больше не могу. Забирай. Я

0: Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о мусоре. У меня есть важная информация. Чтобы спасти землю, нужно перерабатывать мусор раздельно. Коробки, еду, все в разные ведра.
0: А если в одно, что будет?
1: Придется на другую планету переселяться. На Марс, скорее всего. Последние новости смотрела?
0: Нет.
2: Глава аэрокосмической компании SpaceX и миллиардер Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. Гвадалахари он рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он может перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024 году. Затем SpaceX намерена отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. По словам Маска, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии.
0: Я лично туда не собираюсь. У нас на Земле в тысячу раз красивее. А там даже пофоткаться негде. И при чем здесь мусорные ведра?
1: Если мусор не перерабатывать, Маш, а перерабатывать его нужно раздельно, то селфи можно будет делать только на фоне большой помойки.
0: А народ-то об этом знает?
1: Спросим.
3: Вы бы хотели сфотографироваться, если бы сзади вас была куча мусора?
4: Нет.
3: А ты слышала когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да.
3: А что?
5: Я видела мусорки, которые распределены, то что у меня туда пластмасса, туда стекло, еще что-то. Ну что угодно.
3: А что ты об этом слышал?
6: То, что разный мусор загрязняет землю, и батарейки загрязняют очень-очень сильно землю.
1: А ты слышала о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
5: Да, я слышала.
1: А что?
5: Не знаю.
3: А ты слышал когда-нибудь о том, что разный мусор надо в разные ведра складывать?
7: Ну, нет, это я не слышал такого.
3: А что ты об этом слышала?
5: Ничего.
1: Нет. Почти никто не знает, что надо разделять мусор. А дело-то ведь серьезное.
0: Взрослые идут.
8: Дело в том, что старые свалки инфицируют воздух, воду и землю болезнетворными видами жизни и неестественными для природы веществами. Если мы не начнем в срочном порядке перерабатывать повторно, пускать в дело создаваемый нами же хлам, то вскоре отравим свою среду обитания до неузнаваемости. Причем перспектива...
0: В трех словах наша планета в опасности.
9: Вот бы ученые придумали такого робота, который бы сам разделял мусор.
1: Уже придумали, только не ученые, а дети. Пойдем покажу.
10: Юные дарования из Белоруссии приняли участие в национальном этапе Всемирной олимпиады роботов. Лучшие команды будут бороться за победу на международных соревнованиях в Дели. Тема предстоящей олимпиады – «Борись с отходами». И робот одной из команд, похоже, может успешно справиться с этой задачей.
11: Наш робот, вы его можете увидеть, он сам автоматически находит мусор, допустим, в парке. Ну, здесь такие ленивые люди, которым лень дойти до мусорки и выкинуть бумажку, там, допустим, от мороженого. Вот, наш робот находит такой мусор, собирает его, определяет, из чего сделан этот мусор. Там, допустим, пластик, стекло, металл, пищевые отходы, банановая кожура и так далее. И раскидывает по трем контейнерам.
0: Поняла.
9: Классно. Только что делать людям, у которых нет таких роботов?
1: Есть люди, Маш, которые знают, что делать.
9: Ты куда пошел?
1: Пойдем.
9: Ага, ну ладно.

0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? С чего все началось?
1: А начали мы данную акцию прям год назад. В октябре прошла прошлая эта акция. И то есть сейчас мы собираем за одну акцию минимум 500 килограмм вторичного сырья.
0: А почему нужно разбирать мусор?
1: Свалки накапливаются и занимают большую территорию. Кроме этого, при разложении выделяются вредные вещества и в воду, и в воздух, и загрязняют почву. Плюс это же все то, что мы делаем, там банки стеклянные, какая-то упаковка, это все изначально были природные ресурсы, которые исчерпаемые. Поэтому лучший выход – это собирать их, перерабатывать и изготавливать другие предметы.
0: Спасибо большое.
1: Ребят, я хочу вам подарить ручки, как раз сделанные из переработанного вторичного сырья.
0: Держите.
1: Пользуйтесь, рассказывайте всем.
0: Спасибо.
2: Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось?
3: Я первый раз увидела этой акции ВКонтакте, в группе. И решила в ней принять участие. Первый раз я пришла как просто участник акции, а сегодня я здесь как волонтер. Я занимаюсь разделением мусора, который приносят другие люди.
4: Началось все с того, что я начал собирать макулатуру. Старые газеты, книги. Они захламили у меня там полки, балкон. И я подумал, куда мне их деть? Пошел в ближайший какой-то пункт местный сдавать. А сюда, когда мы на акцию приезжаем, здесь можно сдать все виды вторсырья. Коллеги мои стали тоже собирать сейчас вторсырье. И привозить его сюда, либо в ближайшие пункты какие-то. Вот.
2: А почему нужно разделять мусор? Почему нужно перерабатывать его весь сразу?
4: А нужно ведь, чтобы пластик был пластиком, дальше стал. Целлюлоза, это макулатура, книги, бумага, журналы. Она должна дальше пойти тоже в целлюлозу, в переработанную бумагу. Ее могут отбелить, а могут просто так и лотки для яиц, например, сделать. Или какую-то упаковку.
2: А что случится, если разделять мусор?
4: Это на самом деле опасная вещь, мусор. Там начинаются ядовитые вещества поступать в грунтовые воды, отравлять воду. И чтобы этого не было, делают полигоны специальные. Там дно у них не пропускает ядовитые вещества. Но под эти полигоны вырубаются леса, а леса производят кислород, которым мы дышим. И их становится все меньше. И почва, которая там есть, на ней уже никогда ничего не будет расти. А если мы сможем это все во вторичную переработку поставлять как можно больше, тем меньше мы лесов вырубим, тем больше у нас будет свежего воздуха.
2: Получается, вы спасаете нашу землю от гибели?
4: Ну, я вношу свой вклад посильный, какой я могу внести.
2: А как разделять мусор дома?
4: Берешь два пластиковых контейнера и складываешь, допустим, начинать надо с чего-то малого, в один бумагу, а в другой, например, пластиковые бутылки. И начать можно с этого.
5: Ну, наверное, началось с поездки в Швецию. Там мусор собирают раздельно.
6: Там в домах вообще очень интересная система. Стоит сразу много контейнеров и просто собирается мусор отдельно.
2: Как собирать мусор дома?
6: А у нас разные коробочки
5: стоят. Разные коробки. В одну мы складываем стекло, в другую бумагу, в третью пластик и еще пакетик под жесть. Вот можно коробки.
6: А стекла
5: какие-то
6: у нас много, потому что наш малыш кушает детское питание.
5: Да. Вот. Соответственно, мы это все копим, и когда накапливается, заполняются коробки, мы отвозим их сюда. Сдаем.
0: То есть, получается, даже сможет сделать маленький ребенок?
6: Может.
5: Конечно, если он умеет отличать стекло от бумаги, то он вполне может сам разделять мусор.
0: Спасибо.
2: Ну дела. Теперь понятно, почему ты про Марс говорил. Вся Земля может мусором покрыться. Жди, пока он весь испарится.
7: Сейчас взрослый что скажет.
8: Дело в том, что консервные банки не исчезнут с поверхности Земли около 100 лет, а полиэтиленовые бутылки около 200 лет, а стеклянные бутылки около 1 000 000 лет. К тому же, если пищевые отходы хранятся в полиэтиленовых кульках, то образуется вредоносный газ метан.
2: Проще говоря, чтобы чистым воздухом дышать, надо мусор разделять. Воду чистую,

0: мусор разделить.
1: Еда полезной будет, если...
0: Если Маша не забудет, как правильно мусор разделять. Для начала ставим два ведра.
1: Ой, да все просто. Как в игре, съедобное и несъедобное.
0: В красную коробку,
1: в синюю пиццу.
0: Шутка, что-нибудь вредное или лишнее? Научилась.
1: Слушай, Сереж, а ведь есть такой мусор, который можно выбрасывать, не разделяя.
0: Ну что же это?
1: Жадость, зависть, злость, обиды, ворчалки, обзывалки и все тому подобное.
0: Ну, дела.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: природа Библии – это природа слова.
1: Но прежде всего, Библия – это боговдохновенное слово Господа.
2: Библия – это источник веры.
3: Большой частью земного шара воспринимается как священное писание.
4: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии, о чем говорит нам история еврейского народа.
3: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И можно сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или своими непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
4: «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
3: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
4: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
1: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия. Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Бога вдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
3: Когда мы говорим о том, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня. Но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого человека.

0: писавшего ее автора.
1: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
2: И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
0: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной, потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение, и когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание, то есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
2: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видишь?

0: увидел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
1: Библия — это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви, ну и вот с тех пор он есть.
2: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые, ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога, ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
3: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете и исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которая там живет. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, они не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придется жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя». 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения. Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, а у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано: не произноси имя напрасно, они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем».

0: и так далее. То есть евреи начинают усложнять заповеди. И это вторая стадия человека. То есть когда человек не верит в Бога, он живет себе как хочет. Вторая стадия, когда человек живет, он вдруг начинает и начинает верить истово. Вторая стадия, мы называем неофитство. Человек впадает в веру, и вокруг него живущие люди – это люди, которые страдают от его веры, потому что он всем говорит о том, как это важно – верить и следовать за всем. А затем наступает следующий период – период мудрой веры, когда он уже верит и понимает, что его вера должна приносить всем благословение. И можно назвать этот период – период Нового Завета. То есть человек становится мудрым, как Иисус, наш Господь Иисус, потому что Господь уже дает ему мудрость и любовь к остальным людям. То есть в этом смысле вся история Ветхого Завета, вся история Библии – это история одной человеческой души, которая ищет Бога, находит Его, а когда находит, постоянно делает все, чтобы не потерять из виду того единого Бога.
1: Именно от церкви, от христиан я услышал о Боге, потому что именно они предложили мне ту веру, которую я принял. Я понимаю, что я очень упрощаю, но тем не менее. Я мог бы выбрать что-то другое. Мог бы выбрать там ислам, буддизм, атеизм. Мог отложить решение и сказать, я не знаю, наверное, что-то есть, но не знаю точно что. Но я выбрал христианство, это означает, что я выбрал даже не то, что какую-то конкретную форму христианства, да, то есть тут все может быть сложнее, в этой конкретной форме может что-то нравится, что-то не нравится. Но я совершенно точно выбрал 2000-летнюю историю христианства, да. Есть вещи, которые в ней базовые. Вот выбирая христианство, я эти вещи принял. И одна из этих базовых вещей – то, что Библия есть Священное Писание. Но быть христианином и не считать Библию Священным Писанием, наверное, нельзя, потому что вот у христиан это так с самого начала.
2: Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождение, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил. Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
1: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю его небесное величество за то, что таким путем он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
0: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, в своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
1: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
0: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
1: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
0: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
1: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
0: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, и что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
1: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: „Твоя праведность на небе“. Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и

Что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня –

0: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография. «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной. И наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
1: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
0: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
1: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
0: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим:
1: «Преступление закона уже грех. Но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений –

0: И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
1: Благословить – провозгласить или призвать на кого-то или что-то Божье расположение и одобрение. В Библии благословение исходит от Бога и обращено преимущественно на человека. Но Бог благословил также седьмой день, животных, хлеб и воду. Согласно 7 главе книги Второзакония, благословение Божье свидетельствует о Его любви к человеку и подразумевает здоровье, многочисленное потомство, владение землей, щедрый урожай и обилие скота. Когда благословение исходит от человека, оно выражает желание блага другому человеку и молитву Богу об этом. В 48 и 49 главах книги Бытие Иаков благословляет своих сыновей и внуков, а в 33 главе книги Второзакония Моисей благословляет колено Израилево. Во время торжественных богослужений Ветхого Завета священники и цари благословляли израильский народ. В 10 главе Евангелия от Марка Иисус Христос благословляет детей, а в 24 главе Евангелия от Луки – своих учеников. Апостолы в своих посланиях благословляют верующих. В 3 главе послания к Галатам апостол Павел говорит, что Иисус Христос снял со всех людей проклятие нарушителей закона, чтобы на них могло распространиться благословение, данное Богом Аврааму. На горной проповеди Христос призывает своих последователей благословлять даже врагов и гонителей.
0: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».

Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходят женщины из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить,

0: ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
1: Этот евангельский сюжет несет в себе глубокую весть и возбуждает интерес художников разных времен. Толкование сюжета художниками зависит от распространенных в те или иные времена понятий, концепций теологов. В искусстве ранних веков христианства этот сюжет встречается в катакомбах и трактуется в античном стиле. Стройная молодая женщина с красивой прической стоит у колодца. В руках у нее большой сосуд с водою, похожий на амфору. Перед самарянкой Спаситель в образе молодого человека с короткими волосами, в короткой тунике и в плаще, накинутом на левое плечо. Его правая рука простерта к самарянке. Это изображение было типичным и для надгробных памятников первых христиан. Колодец становится символом надежды. Бездонный гроб, на дне которого вечно струилась живительная влага. Уже в середине II века рассказ о самарянке связывался с таинством крещения. Чтение евангельского эпизода о встрече Христа с самарянкой было неотъемлемой частью подготовки обращенных к принятию таинства крещения. Пророк Иеремия говорил народу израильскому, что он забыл источник воды живой и высек себе водоемы разбитые. Водоемы разбитые – это намек на еврейские ритуальные омовения, которые способны очистить лишь тело. Им противопоставлен источник воды живой – христианская крещальная купель, которая одна только способна очистить человеческую душу от гнева, похоти, зависти и злобы. В эпоху Возрождения, особенно Высокого, художники более подчеркивают другую тему этого евангельского сюжета – спасение через поклонение Богу Отцу. Причем греховно здесь символизируется и персонифицируется образом женщины-грешницы – грех прелюбодеяния.
0: Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
1: Таким образом, первое полное объяснение своего мессианства было сделано у колодца в томный полдень одинокой безвестной самарянки. И этой бедной, грешной, невежественной чужестранке изречены.

были бессмертные, многознаменательные слова, которые все последующие века должны были слушать, так сказать, с затаённым дыханием и колено преклонённо. Вглядимся, как изображает эту сцену художники Ренессанса. Господь проходит через Самарию близ города Сихарь. Утрудившись от пути, он сел отдохнуть у колодца. Было около шестого часа. Что такое шестой час? Библейский шестой час – это 12 часов по-нашему, то есть полдень, самое пекло. Полдень – время покоя, когда на Востоке старается скрыться в тени дома или сада, и никто не показывается на улице. Действительно, у колодца, где в другое время могло бы быть много народа, где обычно встречаются, общаются, обмениваются новостями, в этот час никого нет. У колодца только Спаситель и Самарянка. Он устал в пути и присел отдохнуть. Но зачем же она идет за водой в этот полуденный зной? Ясно, она боится ненужных встреч. Она пытается скрыться от глаз, от осуждающего взгляда, от шепота женщин за ее спиной. Иными словами, она стыдится показаться на людях. Женщина предстает на картинах как блудница. Она одета в богатые одежды, волосы ее убраны в дорогие украшения. Иногда у нее обнажена грудь, как на картине Питера Артсона. Так было принято писать куртизанок. Она пристыжена. Посмотрите на ее потупленный взгляд, ее грустное лицо. Но, быть может, стыд – это и есть то малое, что подает надежду на возрождение. Она живет во грехе, но она не оправдывает себя, не принимает свой грех как норму. Она еще не дошла до циничной демонстрации своего несчастья и нечестия, до того, что на языке Библии называется кощунством. Стыд – последний оплот добра. Если человек не потерял совершенно свой стыд, то это не потерянный человек, не потерянный для Бога. На заднем плане возвращающиеся из города ученики. У них в руках купленная в городе провизия. Ученики с недоумением смотрят на Христа. Лица и жесты учеников могут выражать удивление и осуждение Христа за его беседу с самарянкой, которые они питают презрение и ненависть. Эти чувства учеников прекрасно переданы у Дуччо, Моттарелло, Караччи. Да, впервые о себе как о Мессии Господь открыто сказал женщине, которую должны были презирать не только иудеи, но и ее единоплеменники, самаряне. Именно ее он первый приобщил тайне поклонения Богу в духе и истине. Беседа, которая начиналась со слов о воде, колодце, черпаке, внезапно оборачивается наставлением о духовной природе божества и о умном, совершаемом в духе служении. Христос говорит женщине о себе, как о Мессии. «Это я». «Это я», где «я» с большой буквы. Это тождественно Богоявлению. Сказав «это я», он дает познать ей дар Божий, узнать в духе того, кто обращается к ней. Именно Богоявление показывают мозаика на стене одной из первых христианских базилик в Равенне, а также средневековые иконы, фрески и иллюстрации к Библии. Да, перед самарянкой не просто человек, но Бог, которому дана власть. И о его божественности свидетельствует нимб над головой, повелительный благословляющий жест его руки. Услышать «это я» от Бога не просто страшно, но и беспредельно величественно. К этому сюжету неоднократно обращался Рембрандт. Помимо нескольких рисунков, им были написаны два афорта и, по крайней мере, две картины. Вершиной в разработке сюжета встречи Христа с самарянкой у колодца, несомненно, является картина, которая хранит

находится в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Давайте внимательнее взглядимся в этот шедевр. Мы видим под сводчатыми сенями колодца слева Христа, справа – Самарянку с ребенком. На ней красно-белые одежды, которые на картине обретают глубину символа. У этого источника Спаситель очистил Самарянку от бесчестия. Ее грехи прощены. Она рождена для новой жизни. Иначе бы зачем она побежала обратно в город, к тем, кто презирает ее? Во всеуслышание она возвестит, что этот человек – Христос, потому что сказал ей все, что она сделала. Рядом, по правую руку от нее, ближе к Спасителю, изображен ребенок с яблоком в руке. Кто он? Быть может, это ее дитя, немой свидетель разговора, а может быть, он символизирует собой рождение нового человека, нового Адама? Ведь в таинстве крещения каждый из нас становится новым Адамом. Его внимательный взгляд обращен к Господу. В Евангелии не говорится о том, почерпнула ли женщина воды из колодца, но она утолила свою жажду. Ей открылось, что Бог – это Дух и неиссякаемый источник жизни. На картине она еще рядом со Христом, но через несколько мгновений самарянка, взволнованная всем тем, что с ней произошло, поспешит в город, чтобы все рассказать своим соплеменникам. Иисус – Мессия, которого ждали иудеи. И уже пришел, об этом она будет свидетельствовать перед жителями города. Самарянка является не только символом обратившихся в христианство язычников, но и всей церкви. Она передаст им слова Спасителя о том, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Очень интересный вопрос хотим мы задать сегодня. В каких храмах живет Бог? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Лен, давай начнем с ответа на этот вопрос. Как ты считаешь, в каких храмах живет Бог?
1: Ну, вообще храмов очень много. Мы с вами прекрасно видим. Но не всегда, может быть, до конца мы осознаем, что каждая из нас является тоже храмом.
0: Да.
1: Потому что Господь сказал, что я вселюсь в вас и буду жить. А там, где живет Господь, является храм. И как Павел говорит, что вы храм живущего в вас Святого Духа.
0: То есть твой ответ – это что в каких храмах живет Бог? В человеческих,
1: ну,
0: в людях.
1: Да, да. Ну, я думаю, что и в сооружениях

0: тоже Господь живет, потому что если он Моисею сказал, что та земля, на которой он стоит, есть земля святая, присутствие человека, в котором живет Дух Святой, тоже делает это место святым.
1: Храм, да, святым.
0: Да.
1: Угу. Коля, а ты как нам сегодня будешь отвечать на этот вопрос?
2: Я согласен с Леной. Еще есть одно место, где Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них.
0: Вот. Когда собираются... Сейчас мы с вами в святом храме.
2: Если двое, даже два человека, но еще и лучше три соберутся.
1: А тем более мы с нашими дорогими зрителями, так что...
0: Да, вместе.
1: В таком невидимом храме мы с вами.
2: Целый собор Святого Духа.
1: Коль, почему-то именно так мы решили назвать сегодня программу?
2: Ну... Мы продолжаем читать седьмую главу книги Деяний, где Стефан, один из помазанников Божьих, исполненный Святого Духа, он говорит проповедь в таком историческом экскурсе израильского народа перед судьями своими, членами Синедриона, куда входили первосвященники, книжники, именитые люди Израиля того времени, иудеи. И они... Его судят там, задают ему вопрос.
1: А за что его судят?
2: Богохульствовал ли ты в храме и говорил ли ты такие хульные слова на Бога и на храм его?
1: Потому что они так считали.
2: Потому что они, да, они им сказали, лжесвидетели, некоторые наговорили на Стефана, что он вот храм наш осквернил, а в храме живет Бог. Угу. И вот теперь Стефан стоит перед ними, как живой храм Святого Духа, и говорит им истории их народа, что вот...
1: И вот, своего тоже.
2: Ну, он, да, он как бы примкнул к нему, да, хотя, может быть, сам иудеем и не был, но он стал христианином, он стал одной веры с этими людьми, потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова, и наш тоже Бог, Бог верующих во Христа Иисуса. И вот он... предстает и вот эту историю им рассказывает с двумя целями. Во-первых, то, что показать, что во всю историю Израиля помазанников гнали ваши отцы, вот такие религиозные люди, гнали, начиная там от Авраама и кончая вот сейчас с современными помазанниками. А второе, что он хотел... чтобы эти люди обратились и покаялись.
1: Что то он, есть это все было из любви к ним сделано?
2: Он хотел раскрыть в них помазанников Божьих.
1: Как это сильно, да? Как это сильно. То есть, общаясь со своими гонителями, он хотел, чтобы они увидели в себе тоже помазанников Божьих.
2: Ну да, потому что они были верующими, они были очень-очень знающими людьми. И в конце концов, Лена как на одной программе вспомнила, что в конце концов там одного все-таки проняло там апостола. Апостолом стал с Павлом в результате.
0: Угу. Да, да, после его вот речи как раз это Стефана, да. Угу. Он встретился с Богом.
1: Апостол Павел, да? Угу. То есть Савл стал апостолом,
0: да,
1: с Павлом.
0: Да.
2: Вот поскольку Царство Божие сейчас расширяется, то теперь помазанников становится все больше и больше. Вместо одного Христа становится множество Христов в людях, вот в исполненных Духа Святого, то это...
1: Коль, еще раз, чтобы это не звучало как богохульство, что это такое множество Христов?
2: То есть множество Христов, Христос переводится помазанник, то есть множество помазанников Духом Святым исполненных.
1: То есть люди, исполненные Духом Святым, становятся помазанниками.
2: Ну, об этом говорит и апостол Иоанн в своем послании. Теперь много появилось Христов, то есть много помазанных Духом Святым людей становится. И помазание это, он говорил, помазание говорит вас, вот такие вот обороты он применяет. Вас, говорит, помазание, то есть Духа Святого. И вы теперь действуете от имени Бога, и теперь Бог Авраама, Исаака и Якова говорит через вас, действует через вас, живет в вас, и вот Царство Божие расширяет через вас. Там, где вы, там и Царство Божие. Где двое или трое, как мы говорили, да?
0: Да.
2: Собирается там и
0: Бог.
2: Бог среди вас. И вот тут он так и говорит, вот Стефан, я Бог отцов твоих, это Моисею Бог говорит,

0: который мы остановились там, как Моисей подошел к кусту горящему, узнать, что же
1: несгораемая,
0: такое.
1: Неопалимая, да, купина называется, говорим, да? Несгораемый куст.
0: И услышал голос из этого куста, который говорит: «Сними обувь твою». И вот он говорит: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Вот так Бог представляется. Что это вот, почему он так представился? Бог Авраама. Потому что вот Бог прославился в Аврааме. Каким образом? Авраам прославлял Бога. Он строил во имя его жертвенники, он доносил благую весть до окружающих народов в той земле, в которую Бог его послал. И он вел жизнь, ну, чистую, святую, не скажем безгрешную, да, но тем не менее это была жизнь Божьего помазанника, человека, исполненного Духом Святым. И он Бога прославлял, он его возвеличивал, он о нем доносил знания и знакомил людей с Богом, потому что сам был с ним очень близко знаком. Это вот Бог Авраама. Следующий его сын, Исаак, то же самое делал.
1: Сын Авраама.
0: Сын Авраам тоже прославлял Бога. Тоже и Яков. И Бог прославлял
1: сын Исаака.
0: Сын Исаака, да. Вот эти три патриарха, вот таких, которые один за другим как бы следовали. Сын одного, потом сын второго. Вот и эти люди, они Бога прославляли. И Бог говорит: я теперь и их именем, они моим именем действовали, а я вот теперь их именем действую. Я вот
1: как это интересно.
0: От их имени говорю, потому что это мои помазанники, это мои люди, это мои служители, мои дети, любимые. Они меня прославили.
1: Коль, через нас тоже Бог может говорить? Мы тоже можем быть помазанниками Божьими?
0: Да, мы можем быть помазанниками Божьими, когда Бога прославляем, Бога возвеличиваем, расширяем Его царство, Его влияние, Его владычество. Его, конечно, Его владычество, не наше с вами. А мы только Его глашатаи, что ли, Его послы, Его дети, которые хотят, чтобы и на земле было так же, как и на небе.
1: Прославление Бога.
0: Чтобы Его воля исполнялась, чтобы люди радовались, и радовались в Господе, и чтобы вели чистую жизнь. И сами мы хотим такую жизнь вести, чтобы никаких грехов нас, никакой вот этот вот груз вот нас не тянул куда-то, не мучил и не делал какими-то похожими на злобные существа. А все было бы совсем наоборот.
2: Вы сейчас напомнили, по сути дела, молитву «Отче наш», той молитвой, которой Господь научил своих учеников, да? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот, поэтому, ну, ведь вот эту молитву практически знают все христиане. Но вот ее слова, вот о воле Божией и о желании Бога присутствовать в каждом человеке, вот это так важно, что не просто мы повторяем ее несколько раз как какое-то заклинание, а когда мы вдумываемся в эти слова, да, понимаем эти слова, и действительно Царствие Божие и воля Божия, они присутствуют, и они устанавливаются, да, здесь, где мы.
1: То есть мы его просим о том, чтобы на земле, вот там, где мы, было бы так же, как и на небе. Потому что на небе это все уже есть.
2: Да. Да.
0: И чтобы люди радовались той же радостью, которой радуемся мы. И которой радуется Бог. Вот интересный текст дальше идет, 34-й. Это Бог говорит. «Я вижу притеснение народа моему в Египте, слышу стенание его». И не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет.
1: Это Бог говорит Моисею. А передает это все в своей проповеди Стефан.
0: Да. «Я вижу притеснение народа моего в Египте». Выше мы читали, что Моисей...
2: Пришел.
0: Да. Пришло ему на сердце посетить братьев. Пришло ему на сердце. И здесь.
2: А здесь
0: я вижу притеснение народа моего в Египте, слышу стена его, не шел. То есть через Моисея

0: Бог слышит, видит и чувствует вот эту боль народную, которую чувствует Моисей и видел ее.
1: Но ведь обратное тоже, наверное, верно, что, что Моисей это чувствовал, потому что так чувствовал Бог. Да?
0: Конечно, вот тут было единство. Моисей это, может быть, не очень так хорошо осознавал, но он понимал, что Бог действует каким-то образом в нем. И вот сейчас его очень печалит. Его, он плакать готов от того, что он видит вот бедствие народа своего, которому он тоже принадлежит. И как бы ему хотелось вот это все положить этому всему конец, чтобы его надсмотрщики эти не избивали их, не издевались над, над этими людьми. Как бы ему хотелось куда-то из этого Египта, куда-нибудь в свободную страну, на родину опять свою попасть. И все это он чувствовал, переживал, потому что так же переживал Бог. И наоборот, действительно, тут обоюдно вот эти чувства-то. И, наверное, поэтому он и был послан Богом, потому что вот ты чувствуешь боль за этот народ, ты видишь, что его нужно освободить, и я тебя и посылаю, потому что ты проникся в этой нуждой, ты просто, ну, стал одной частью с ними, и точно так же переживаешь страдания, как они. Хотя ты был поставлен очень высоко там в принцах египетских. Тем не менее, вот это вот тебе, я тебе вот это свойство тебе, вот это сопереживание тебе дал. И ты действительно переживаешь о людях. И поэтому и пойди и выведи их оттуда. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником, это люди, к которым он пришел, да, мы читали с вами в прошлый раз, кто тебя поставил начальником, судьей, сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Исей вывел их, сотворив чудеса, знамения в земле египетской, в Черном море и в пустыне, в продолжение 40 лет. Вот то, что Моисей провел 40 лет в Мадиамской пустыне, где он созерцал Бога, в общем-то, и Бог ему открыл Духом Святым истину о сотворении мира, о том, что происходило с Божьими людьми в древности, откуда взялся Авраам, Исаак и Яков. Все это было Моисею открыто, и он это все записал. Он решил не оставлять это больше в памяти, потому что вот что случилось с народом Божьим и с их памятью?
2: Забыли.
0: Все, все пошло прахом как бы. Чтобы этого больше не допустить, я теперь, пожалуй-ка, запишу это все. Письменность уже есть, все. Вот сейчас я это все запишу.
1: То есть это он написал книгу «Бытие». А вообще вот пятикнижие Моисея, то есть, а потом он написал еще 4 книги.
0: Да.
1: Это было уже по мере того, как Господь вел еврейский народ дальше.
0: Это уже в течение следующих 40 лет. Последних 40 лет Моисеевых. В третий период, 40-летний. Вот в этот период он написал все остальные книги пятикнижия. Там «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Все это было написано вот в эти 40 лет, о которых мы тут читаем. В продолжение 40 лет он их вел по пустыне. Но вообще вот этот 40-летний переход, он мог бы вылиться в 40 дней. То есть от Египта, от Нила до Ханаанской земли, там, по-моему, ходить всего, наверное, неделю нужно пешком или дней 10. Ну, с учетом того, что народ там шел медленно, то, ну, пускай месяц, да. Вот это все могло бы кончиться через месяц с небольшим, там, ну, 40 дней, красивая цифра. Но превратилось это, вылилось это все в 40 лет. И вот эти 40...
1: Опять 40 лет, опять, еще 40 лет.
0: Ну, это опять же, почему? Потому что народ, вот предыдущее поколение, которое не хотело выходить, осталось там 40 лет. Прошло после этого. Ну вот к чему приводит 40 лет? Ну, земля еще более растлевалась, земля Божия, там, вот этими безобразными языческими ритуалами, которые там учиняли хананеи, и окончательно они, в общем-то, были отвергнуты Богом в результате. Но этих 40 лет...
1: То есть пострадали еще и эти народы.
0: И эти пострадали народы. И египетский народ пострадал. Он мог бы избежать этих казней, тоже это в результате того, что вот одно

0: казалось бы, да, такое неверное решение, неправильный настрой, что ли, народный.
1: То есть у народа не хватило веры?
0: У народа не хватило веры, да.
1: У народа не хватило вот созерцательности. Это так интересно. Мне так эта мысль кажется, Коль, прямо вот необычной такой, что начало веры, как мы говорили с вами на прошлой встрече, начало веры – это созерцательность. То есть это вот не когда мы осуетились, когда мы спешим постоянно, когда вот текущее наше становится более важным, чем наше вечное, да, вот, а созерцательность, она нас ведет как раз вот к Богу. И вот ведь вот какие последствия, то есть, ну, 40 да. лет, за которые пострадали, ну, просто все стороны. Бог страдал от того, что народ не идет ко спасению, и народ страдал, и местные племена страдали, и египтяне страдали. То есть, ну вот, осторожными надо быть, да. С тем, как вот пренебрегать верой в Бога, да?
0: То есть, ну, не пренебрегать его предложениями, что ли. У Бога всегда наикратчайший путь. Вот у него самый оптимальный. Но когда человек противится там влиянию Божьему, ну, Господь говорит, ладно, хорошо, мы пойдем другим путем. Только этот путь будет уже более тяжелым. Угу. Ты страдать будешь на этом пути. Воля Божия все равно исполнится в любом случае. Пророчество исполнится независимо от человека, все равно. Я вот твердо убежден, что в Библии нет условных пророчеств, они все исполнятся, рано или поздно. Если мы считаем, что вот ветхозаветные пророчества какие-то все, там, вечность, там, ничего подобного, они в будущем сыграют все-таки, они исполнятся обязательно. У Бога нет вот такого, чтобы он сказал потом,
1: да.
0: А, ну ладно, забудьте. Нет, у него всегда слово исполняется. Это Божье слово.
2: Да. Тщетным не бывает,
0: не
2: как
0: бывает.
2: Написано.
0: И точно так же и здесь. Вот выведу я вас, все равно выведу. Но только вот ваше упрямство, оно принесет вам только страдания. И не только вам. И мне. И вот тем народам, о которых мы, да, говорили.
1: И нам тоже сегодня, да, это тоже актуально. То есть вот наше упрямство, когда мы не хотим слышать Бога, когда мы не хотим к Нему идти, когда мы не хотим, ну что ли, обратиться и жить, как Он нам это предлагает, то это ни к чему хорошему тоже ведь не ведет.
2: Да. К сожалению, мы тем самым вот своим упорством мешаем распространению Царствия Божьего, да, и вот от Царства врага нашего, врага Божьего, оно как бы укрепляется. Тоже мы становимся пособниками этого, когда волю Божию не хотим исполнения, а исполняем волю противника его. Угу. Вот, то есть мы богоотступники, мало того, и еще и пособники дьявола.
0: Но дело в том, что мы этим самым себя обрекаем на страдания, вот, да. лишние, которых да. можно было бы избежать в случае нашего послушания или повиновения Божьей воле. Ну, а вот то, что Бог предстал вот таким вот еще именем, что ли, я Бог Авраама, Исаака и Якова, скорее всего, народ-то забыл и об Аврааме, и об Исааке, и об Якове.
1: Потому что они были вот в египетском таком, погрязли в язычестве, да?
0: Ну да, более важные дела у нас. У нас вот тут надо кирпичи наделать, вот у нас вот солому надо где-то взять. Вот. Тоже вот, вот эти все вот вещи, они... Ну, вот это, что называется, бытовухой, что ли, таким нехорошим словом. Но оно как-то вот нас настолько иногда затягивает, что о Боге-то и подумать уже времени нет, и сил-то уже нет. Быстрее бы отдохнуть где-нибудь, поспать там, или еще что-нибудь. Но вот в результате мы потом какие-то пожинаем какие-то последствия.
1: 40 лет вместо 40 дней.
0: Вместо 40, да. И вот неуважение, вот о неуважении предков хочется еще вспомнить. У Пушкина такая есть фраза: неуважение предков есть первый признак дикости и безнравственности. Это он писал, по-моему, у меня тут написано к Чедаеву письмо. И интересно, он заканчивает эту фразу: я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков. Такой, какой нам Бог ее дал.
1: Угу. Вот, это Пушкин.
0: Это Пушкин говорил, да. Сейчас очень много о Пушкине пишут. Такого, что он не хотел удрать за границу, там как-то пытался всеми силами там, куда

0: а то, ой, это Россия, нет, нет, вот такие вот вещи. Но когда вот я читаю это письмо, да, все вот эти какие-то, вот, я не знаю, теории о Пушкине, ну, несостоятельны. То есть уважение к предкам, да, не случайно у Бога заповедь там есть, номер 5.
1: Почитай отца и мать, да?
0: Да, чтобы продлились дни жизни.
1: То есть
0: первый заповедь с обетованием. Если люди забыли о своих предках, то, конечно, они вот в этом, в этой ситуации находятся в рабстве, в тяжелом, да, и 400, сколько там уж лет прошло, 400 лет. И стенают, и вопиют к Богу. Вот он же говорил, я увижу притеснение народа моего, мне их жалко, они вот так вот в таком плачевном состоянии находятся только по одной причине, что они забыли обо мне, забыли о своих предках, забыли о моей воле, о моих заповедях, забыли все вообще. Надо их как-то вытаскивать. Моисей, как? Давай. Ну, Моисею пришлось идти вот обратно через 40. Но вот его 40-летний второй вот этот период, он был как бы предтечей вот этого последнего периода, что последняя пустыня у него еще одна предстоит. В течение 40, к несчастью, 40 лет. Она могла бы быть гораздо, гораздо короче.
1: Это когда вот он уже ввел Божий народ из Египта в землю обетованную. Да,
0: да, вот он вывел их, сотворив чудеса, знамения в земле египетской, и в Черном море, в Черном море, и в, то есть в Красном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказался нам, Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это был тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившему на горе Синае, и с отцами вашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Вот опять об ангеле. Сколько вот Стефан упоминает сам, как ангел стоит, и упоминает вот ангел, вот через ангела явился он в терновом кусте, а в терновом кусте говорил с ним Бог. Да, вот тут дальше мы говорим, что с ангелом он был в пустыне, то есть ангел вел по пустыне тоже. Хотя мы знаем, читаем книгу Исход, что там это Господь вел их там по пустыне в виде вот этого огненного столпа. И еще тут, что ангел передал ему заповеди на горе Синай. Вопрос такой возникает, кто же передал, Бог или ангел? Моисей вот это все делал с ним. Кто с ним говорил, Бог или ангел? А ответ здесь такой, что ну, перевод в наших Библиях часто, ну, мы не смотрим, как перевести это, но иногда здесь стоит фраза «ангел Господь». Не «ангел Господень», а «ангел Господь». То есть Бог является
1: в виде
0: ангела, то есть воплощается в ангела. Это вот его такое воплощение.
1: Проявление.
0: Проявление его, да. Но, конечно, высшее проявление Бога было в человеке. Это его наивысшее проявление. И в конкретном человеке, в Иисусе Христе. То есть ему нравится быть в человеке. Он считает, что это самое такое, ну, блаженное, что ли, проявление мое, Божье, через человека. И ведь он сотворил человека
1: по образу,
0: себя, да, именно по себя, образу. Свой образ отразил. Не стал там говорить, встань, человек, там, как животным там, из земли, там, как-то выйди, там, и, словом, да, словом Божьим сотворены небеса, как Моисей написал. А вот человек он не словом почему-то творил, а руками как-то вот, и вкладывал образ свой тоже особым образом каким-то. То есть наивысшее проявление Бога. Вот, опять же, это как нас высоко вот это все-таки возносит, да?
1: Да.
0: Что все-таки человек, ты смотри, ты кто? Ты не просто творение, там, ты не просто там, создание какое-то, не просто сын Божий, да? Ты его образ, ты его отражение. Это нас вот так вот прям, не знаю, окрыляет, что если уж мы такие, то ну, насколько же Бог близок к нам, насколько же мы близки к Нему.

0: будучи его образом и подобием. И такое вот понимание подводит нас к храму.
1: Mm-hmm. Это ведь вот мы так нашу встречу сегодня назвали, да? В каких храмах живет Бог?
0: Храм – это такое святое место, где обитает сам Господь. И этим храмом являемся с вами вот мы все. Mm-hmm. Как удивительно. Просто, ну,

0: При этом мы вот храмы как здание мы совершенно не отвергаем. Да, Бог живет и в храмах, там, где собрание верующих, да, мы об этом говорим. Но все-таки вот то, что особо Коля подчеркивает сейчас, это то, что человек является храмом живущего в нем Бога. Это очень-очень невероятно важная вещь для каждого. Она поднимает нас. Понимаете, нет такого человека, который не мог бы быть храмом Святого Духа, который не мог бы быть храмом живущего в нем Бога. То есть Бог хочет жить в каждом. Вот, коль я очень высоко ценю вот именно вот эту, что ли, идею такую, эту мелодию, которую ты прямо вот пропеваешь на протяжении, поешь на протяжении всех этих наших встреч, да, что Бог живет в человеке.
1: Да, слава Богу, что так оно и есть. Потому что так нас в этом уверяет Священное Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет. И то, что Бог Авраама, Бог Исаака, Бог жил в Аврааме, да, Бог жил в Исааке, жил в Иакове, и живет во всех тех, кто верует, и тех, кто представляет возможность Богу проявлять себя в нем. К сожалению, есть такие, которые не, ну, закрывают футляр его, там, в рамки какие-то. Ну, да, к сожалению, такое тоже есть, но Бог делает все, чтобы этот человек его выпустил, что ли, из этого футляра. И дал ему проявить себя, поверил в него, доверился бы ему. Читаем мы 38 стих. Это был тот, про Моисея все, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Вот здесь люди признают, что их вывел Моисей, с одной стороны. С другой стороны, признают, что их вывел Бог. И вот, поскольку они привыкли в Египте к совсем другим богам и проявлениям, то они решили, что вот такой Бог их не устраивает. Как-то уже позже такую фразу Господь произнес: «Не меня они отвергли, а, не тебя они отвергли, но меня».
0: Это он Моисею сказал, да?
1: Это он сказал Самуилу, по-моему. Ага. Но, тем не менее, вот это такая же ситуация в данном случае. То есть они отвергли тебя, но в твоем лице они отвергли меня. Угу. Меня вот такого. Им нужен какой-то другой Бог. Бог, который был послушен их там желанием, их там стремлением, их, ну, не знаю, их пониманию. Такой карманный Бог. Сказал Богу, он раз и сделал там.
0: А как бы много бед было бы, да, вот если бы Бог выполнял наши желания, которые даже нам кажутся очень правильными. А представляете, что бы было, сколько зла бы нового было сотворено на нашей несчастной планете, если бы вот наши бы желания исполнялись?
1: Ну, не случайно, Александр Сергеевич, того же. Мы о золотой рыбке читаем сказку, великую сказку, где там старуха пожелала быть владычицей морской, а чтобы золотая рыбка была у нее там на побегушках, на посылках, вот была бы так вот. То есть вот такого Бога люди хотели себе. И они ведь его сделали. Они его построили дальше, вот мы читаем. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Вот кто нам нужен. Вот телец, вот он будет наше желание исполнять, он нас поведет туда, куда захотим мы, а мы хотим обратно в Египет, к огурцам, к дыням, там, ко всему этому, всему вот такому. И пойдем вот мы куда-нибудь вместе с ним вот так. Теперь он наш Бог. И дальше написано даже, что они вот тут настолько этой мыслью, ну, проникли, что вызвал у них такой приступ веселья там. Там написано, веселились перед делом рук своих.
0: Перед тельцом.
1: Перед тельцом, да. Создали Бога. И вот теперь все сошлось, теперь все у нас пойдет нормально, как мы хотим. Веселились. И, кстати, это было не просто такое вот веселье. Конечно, Бог не против. Он любит веселье. Он всегда говорит нам, радуйтесь. Да, ну радуйтесь. Радуйтесь в Боге, не перед вот этими идолами, не идольской радостью, потому что за идолами-то стоит противник Божий, дьявол. То есть, но радоваться нам нужно

0: Божьей радостью.
1: То есть можно различить, да, радость Божья и радость дьявольская. Вот нам что-то внешнее, мы можем, Лен, это как-то различить, как ты считаешь?
2: Но мне вот кажется, что вот Господь наполняет сердца нашей радостью тогда, когда вот Николай Генрихович говорил, что мы там на природе созерцаем. Вот творение Божье, оно дает вот эту вот радость. А то веселье, которое мы сами себе создаем, тем более если какими-то возбуждающими напитками или тем более какими-то непотребствами, то это вот точно радость дьявольская, которая сиюминутная и проходящая в момент.
1: И которая приносит только горе, огорчение в конечном итоге.
2: Да,
1: да. Да, радость, ведущая к огорчению, с Божьей радостью так быть не может.
2: Да, да.
3: Тут у меня вчера была такая радость интересная. Мы ходим с ребенком в дворец культуры в наш заводский.
1: С там, внуком, да?
3: С внуком. Он там на танцы ходит, да. И мы там сидим час. И обычно там какой-то репетиция. Приходят какие-то люди пожилые такие, мужчины, женщины. Что-то они там распеваются. Но мы там куда-то уходили, а в этот раз мы остались там в этом коридоре, и они открыли дверь. Потом такой хор запел красивый, а про Волгу. Я такой песни даже никогда не слышал. Голоса прекрасные, просто такие, ну, звонкие. Хотя там женщины таких старушки уже такие сидят, или там, не знаю, стоят, мы не видели. Но такое пение просто чудо. Там гармонисты играют, ну, профессионально так все это звучало. Думаю, надо же, вот так взяли, не стало ничего, раз, и запели вот такие песни. Настолько мы потом пошли про Россию петь, еще что-то какие-то вот такие песни. Никогда не слышал.
1: Вот это Божья радость, да, Коля? Потому что это радость о хорошем, радость о своем отечестве, радость о тех людях, которые сейчас поют, которым так хорошо. Слава
3: Богу. Да, я так порадовался за них тоже. И думаю, ну, наверное, Господь это слушает и радуется тоже. Вот такие вот песни.
2: Но Господь дает таланты и дары, и голос, и выражение через пение вот своих чувств, эмоций и созерцания. Да. То есть это чудеса, которые Господь творит.
3: Ну вот то, что вот они тут веселились перед делом рук своих, это было не просто вот такое вот веселье. Там, это был ритуал, это было что-то религиозное в этом. Потому что они привыкли к какой-то схеме. Вот у нас должна быть какая-то схема, что-то должно быть там, какой-то план поклонения. Вот этот пункты, вот это надо, ага, чтобы поклоняться божеству, нужно создать идола. Желательно там из драгоценных металлов, чтобы его порадовать там как-то. Потом, значит, идут у нас пение, потом у нас пляски, потом еще что-то такое во славу божества. И вот эта вот схема такая складывается, спецификация.
1: Там еще ведь даже, по-моему, и проституция как-то была. Вот,
3: ну да, тоже один из пунктов, да. Может, да, в каком-то божеству, да, наверное, и это тоже требовалось. Но вот это все превращается вот в такую вот религию. Религию пунктов. Если ты выполняешь вот это, вот это, вот это, вот это, то ты человек верующий, то ты христианин там, или ты там еще какой-то буддист, или там кто-то, неважно. Но важно, что люди привыкли в Египте вот к таким схемам, и привыкли к рукотворным храмам, привыкли к видимым образам каким-то божества. И это привело к тому, что этот телец у них буквально сожрал, извините за такое слово, 40 лет жизни. Выел целое поколение. Потому что в результате этого они отказались входить уже в землю обетованную и пойти за Моисеем. И обрекли себя на вот эти страдания, о которых вы говорили, что могли бы пойти, но нет. Вот этот телец их, этот телец, по сути, их увел вот в эту пустыню. Это благодаря этому все произошло. И они еще лишились там, если мы читаем книгу «Исход», там лишились, по-моему, 25 тысяч человек еще.
2: Да, очень много. В пустыне погибло людей. Ну, и вообще все поколение практически, которое вышло из Египта, они не вошли в обетованную землю. То есть за 40 лет все поколение, кроме двух, Иисуса Навина и Халифа.
3: Да, потому что 42-й текст говорит, Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророк

0: Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?
1: Угу.
0: Воинство небесного имеется в виду духи злобы поднебесные. Вот этому воинству они стали служить. И дальше вот сказано, вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Рифана. Он даже по именам называет этих вот божеств, двоих вот из них. Молохову скинию и звезду Бога вашего Римфана. Кстати, вот звезда, вот эта шестиконечная, как раз вот отсюда идет. Вот то, что евреи потом приняли эту звезду и продолжали ее как бы использовать, этот символ, это вот самая Римфановая звезда. И ни к чему хорошему эта звезда их не привела. Потому что отвергли Бога живого. Бога, который хочет жить не в рукотворенных храмах. Он хочет жить в тайне, в глубине нашего сердца. Он Бог невидимый. Нам не нужно создавать его какие-то образы, какие-то там, не знаю, поделки, что ли, рук человеческих. Он не нуждается в этом. Он нуждается в том, чтобы мы пустили его там жить. Вот дали ему возможность, дали ему свободу, что ли, действовать в нас. И, конечно же, жили бы его интересами, чтобы он жил интересами нашими.
1: Очень интересно это, Коля, да? Вот прямо хочется завершить эту встречу сегодня, сказать, что пусть Бог живет в храмах наших сердец, да? Пусть Он живет в тех храмах, куда мы ходим на Богопоклонение. Пусть Его Дух наполняет всю нашу жизнь. Тогда только она становится счастливой. Огромное спасибо, Коля, огромное спасибо, Лена, и вам, дорогие друзья, за прекрасную еще одну встречу, которая у нас с вами сейчас была. Ждем новой встречи. До свидания.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

что такое крещение и как к нему готовиться. Крещение – это древний обряд ранней христианской церкви, который был заимствован из иудаизма первого века. В иудаизме существовало ритуальное омовение. Человек, прежде чем прийти в храм, должен был совершить это омовение, таким образом показывая, что он как бы омывает себя, очищает как бы себя от всякой скверны, и теперь как чистый может прийти в присутствие Божие, в Божий храм. Но ранние христиане омовение переосмыслили, и в этом им помог Иоанн Креститель, который призывал людей к покаянию, именно Божий народ, показывая, что народ Божий отступил от Бога и нуждается вот в таком ритуальном омовении или очищении именно от греха, от скверны плоти и духа. И Иоанн крестил в воде, после чего мы видим, что, в принципе, крестит и Христос, и его ученики потом уже в последующие годы. Поэтому крещение становится вот таким обрядом, который, с одной стороны, показывает, как очищение своей жизни, прошлой жизни от грехов, от какой-то скверны,

да, от заблуждений, своих ошибок, но в то же время христиане переосмысливают крещение и делают его более глубоким обрядом, то есть переживанием смерти и воскресением Иисуса Христа. Человек, который крестится, таким образом он не только очищается от прошлой жизни, от своих грехов, которые он совершал, но еще как бы умирает для греха и воскресает для новой жизни с Богом во Христе Иисусе. Более того, если мы почитаем Новый Завет, то мы можем увидеть очень интересное объяснение крещения у апостола Петра. Это первое послание, 3 глава, стих 21, где говорится о том, что крещение – это не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Апостол Петр использует одну очень интересную фразу, говоря о крещении, что это не омовение как бы телесной нечистоты, но это обещание Богу доброй совести. Дело в том, что перевод, если понимать, что апостол Петр писал на греческом тексте свое послание, то перевод не подразумевает несколько значений. С одной стороны, слово, которое использует Петр, оно означает именно просить или упрашивать, или чего-то требовать. И правильно было бы перевести так. Это прошение у Бога или не спрашивание у Бога доброй совести. Хотя и другие переводчики передают значение этого слова как и обещание Богу доброй совести. Можно перевести и так, или как некий завет, да, который я заключаю с Богом, что я буду жить по доброй совести теперь. Поэтому здесь вот такое непростое как бы значение, да, раскрывает нам апостол Петр, но тем не менее, можно понимать тексты так и так. То есть, с одной стороны, я не спрашиваю у Бога доброй совести, и таким образом, вот заключая завет с Богом через водное крещение, таким образом очищая как бы свою душу, да, от грехов, посвящая свою жизнь Богу и желая теперь жить вот так, как Он велит. Хотя понятно, что эта жизнь с Богом, она не строится на моем усилии. То есть это не я делаю и не я так живу, а Бог помогает мне так жить и поступать по доброй совести. А с другой стороны, если мы посмотрим на другие тексты Священного Писания, например, апостола Павла, да, где апостол Павел, говоря о крещении, говорит о том, что вы умерли для греха, да, как же вам жить в нем, когда он говорит именно о крещении, напоминая верующим людям, что именно крещение был вот таким как бы шагом, да, или моментом в их жизни переживания, когда они покаялись, когда они отвернулись от своих прошлых дел, развернулись к Богу и стали жить именно для Него. Теперь отвечаем на вопрос, как готовиться к крещению. Если в вашей жизни произошла встреча с Богом, вы откликнулись на Божью весть, если вы действительно раскаиваетесь то, как вы жили, и если вы желаете теперь жить с Богом и свою жизнь Ему посвятить, то нужно креститься. Однако готовиться к крещению – это ваше личное дело, как вы будете к нему готовиться. Может быть, вы будете больше молиться, больше читать тексты Священного Писания. Хотя в Новом Завете мы видим, что когда люди крестились, то они, собственно, к этому и не готовились. Например, когда Филипп крестит Евнуха на пустынной дороге, то вот они ехали в колеснице, Евнух уверовал в Иисуса Христа, увидели воду, тут же покрестились. Когда Петр пришел в дом сотника Корнилия, и те исполнили Святого Духа и приняли благую весть, также Петр тут же покрестил. То есть мы видим с вами, что если человек искренен в своем желании и стремлении заключить с Богом вот такой завет, дать такое обещание Богу, да, или не спрашивать у Бога вот этой доброй совести, то, в принципе, это нужно сделать в ближайшее время, даже нет необходимости в этой какой-то подготовке. Вот. Но если все-таки вы хотите как-то особо настроиться, то для этого можно читать тексты из Священного Писания, молиться и как-то особо просить Бога вот о присутствии в вашей жизни. Ну и, конечно, сам этот обряд, он наполнит вас Святым Духом, Божьим присутствием и Его благословением на всю жизнь.

0: Может быть, вот на этом этапе нельзя ставить вот такой знак минуса между одной или другой версией. Наверное, нужно говорить о дополнении одного другим. Мы с вами, являясь людьми, поколение, выросшие на словах, прочитанных, с книгой в руках, может быть, не до конца, еще воспринимаем преимущества аудиоверсии. Но сегодня это входит весьма активно в наш образ жизни, и спустя какое-то время, возможно, что это будет единственное средство, которым мы будем использовать, исходя из занятости нашей, хотя это не лучший вариант, прежде всего для пасторов и для членов церкви, это не лучший вариант. Мы должны не только слышать, мы должны и видеть Божье Слово, и должны его через свое сердце, должны его пропустить. Образы, которые возникают в нашем сознании, когда мы читаем и когда мы слушаем, они разные. Вот когда вы слушаете аудиоверсию, вы начинаете видеть более широкий мир, не тот, который вот здесь перед вами на глазах. Как бы трехмерное такое измерение начинает возникать в вашем сознании, когда вы слушаете профессионала, который работает не только с текстом, но и с интонацией, который пытается вдохнуть жизнь в этот библейский текст и оживить его героев. Поэтому преимущество есть и в одном случае. Я имею в виду печатная версия. Она дает глубже возможность для размышлений, для осмысления. Но образный ряд более яркий, когда вы слушаете аудиоверсию.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Как часто в нашей жизни случаются конфликты? Мы знаем их. Кто-то избегает конфликтов, кто-то, наоборот, способствует тому, чтобы конфликты дальше развивались. Как же быть успешным в этом, чтобы при возникновении конфликта разрешить его? Сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять о конфликтах. В Библии есть одна история, которая случилась с царем Давидом. Он тогда еще не был царь. Он был тем человеком, который убегал от Саула. Он был как бы в оппозиции. Но тем не менее, это была та оппозиция, которая была созидательная, которая желала царству единства, мира и покоя, уважая ту власть, которая есть. Что же случилось с царем Давидом? Царь Давид скитался. Саул гнал его, хотел умертвить из-за своей ненависти, из-за того, что он боялся передачи власти Давиду, он постоянно за ним гонялся и хотел убить. У Саула были люди, которые вместе с ним воевали, которые вместе с ним скитались,

И вот однажды наступил такой момент, критический момент, когда у них не стало пищи. Давид, поразмыслив, посылает несколько отроков для того, чтобы попросить у одного человека пищу. Этот человек был богат. Этого человека звали Навал. Человек был богат, и как раз в это время происходила стрижка скота. Стрижка овец. Давид посылает к нему своих людей. Посылает в надежде, что этот человек сможет ему уделить что-то на пропитание. Он говорит ему, что мы с твоими слугами дружили, с твоими пастухами, не обижали, ничего у тебя не пропало, и сами пастухи засвидетельствовали об этом. И когда Навал встретил этих юношей, выслушал их, то он повел себя не очень красиво. Он сказал такие слова: «Кто такой Давид? Сейчас очень много бегающих рабов, я ничего не дам, у меня нет». Знаете, когда человек обращается друг к другу, когда мы обращаемся к кому-то с просьбой, и человек говорит: «Знаешь, извини, у меня нет, я не могу тебе дать», или «У меня сейчас такое положение, что я не могу сделать то, что ты просишь». Да, нам немного неприятно, нам печально, что наши планы, возможно, не совершились. Но мы понимаем человека, понимаем, и хотя печалены, но тем не менее вопрос разрешается. Но что сделал Навал по отношению к Давиду? Навал не просто сказал, что у него ничего нет. Навал унизил Давида. Он поставил его в такое положение, что кто он такой? Много сейчас бегающих слуг. То есть этим самым он Давида поставил ни во что. И при том, что Давид к нему уважительно относился и к имуществу его бережно и честно относился, когда был с пастухами, то это очень оскорбило Давида. Наступил тот момент, когда реакция была быстрее, чем мысль. Давид командует, чтобы его люди приготовились к бою. И он идет к Навалу. И клянется, что если к утру что-то останется живое, то пусть Бог ему будет судья, пусть Бог его покарает. Он клянется, что до утра ничего не будет. Когда об этом узнал Давид, в это же самое время, немного раньше, слуга, который был с Навалом, он услышал этот разговор и диалог, и он пошел к жене Навала. Они есть свидетельство, что это была весьма красивая лицом и мудрая женщина. Мудрость ее состояла в том, что эта женщина могла сразу же думать. Она, услышав эти слова, ни медля, ни минуты, не сказав ничто мужу, она собирает, что есть, что возможно, нагружает на ослов и посылает вперед. Сама приготавливается, садится и тоже едет навстречу Давиду. И вот недалеко от их имения, от их дома, они встречаются. И знаете, в этой встрече столько уроков для будущего. Столько положительного, столько информации, что, изучая внимательно эту историю, эти диалоги, это решение конфликта, можно многому научиться для того, чтобы облегчить свою жизнь. Они встречаются.

Когда Давид видит Авигею, то он сразу в сердцах говорит: «Вот так вы встречаете, мы к вам относились по-хорошему, а вы встречаете нас таким образом». Авигея занимает сторону защиты семьи. Она занимает сторону, как настоящая женщина. Она желает сохранить семью, сохранить благо семьи. Семья для нее превыше всего. Она понимает, что Навал неразумен. Она понимает, что Навал поступил, мягко говоря, плохо. Но она желает сохранить семью. И она использует все оружие, которое имеет. А это оружие – мудрость. Мудрость, и она выражается в смирении. Она выражается в том, что она говорит Давиду все, как есть. В 25 главе 1 царств, 1 книги царств, записана эта история. Послушайте начало ее обращения. «Когда Авигея увидела Давида, об этом говорит 23 стих, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: „На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови». О чем говорит Авигея? Она, во-первых, показывает свое уважение и почитание этого человека. Другими словами, она исполняет библейский принцип: «Почитай один другого выше себя». Навал не смог это сделать, причина была безумие. Он не смог проявить к Давиду этого отношения: «Почитай один другого выше себя». На сегодняшний день нам, к сожалению, каждый день приходится решать различного рода конфликты. Но есть прекрасный принцип, евангельский принцип: «Почитай один другого выше себя». О, если бы люди, каждый мог бы держаться этого принципа, насколько бы меньше было конфликтов. Да, подчас это кажется безумием. Подчас это кажется неразумно. Почему я должен почитать его, если он неправильно ведет? Если он неправильно поступает? Я тоже человек, я тоже нуждаюсь в уважении. Мы так мыслим. Но евангельский принцип «почитай один другого выше себя» – принцип неизменный. Это тот принцип, который поможет решать многие конфликты. Авигея использовала этот принцип. Она показала Давиду, что то, что произошло, она как будто бы виновата. И она назвала причины, что она не слышала. Но когда узнала, она вот таким образом отреагировала. Но больше этого, она предлагает Давиду задуматься над своим поступком. Поразительно вообще действие Авигеи. При такой ситуации, когда вроде бы она в положении виновной находится, когда не скажешь лишнего слова, когда, кажется, любое действие надо направлять только на то, чтобы как бы что-то сделать доброе Давиду, она в этот момент говорит ему весьма трезвые и обличительные слова. В мягком тоне, тактично, но она ему говорит его будущее. Она говорит: «Тебе
господин мой, следует вести в

воины Господни, а не защищать свою честь и мстить за себя. Эта кровь будет невинная. Она будет тебя потом уничтожать изнутри. Когда ты успокоишься, когда ты будешь на царстве, когда у тебя будет все хорошо, этот поступок тебя постоянно будет свербить, потому что ты пролил кровь, не проводя войны Божьи, а мстя за себя. И знаете, ее слова, ее мудрость были услышаны Давидом. Интересно, что при том отношении Востока мужчины к женщине Давид услышал Авигею. Да, эта женщина обладала мудростью. Но Господь сам послал ее навстречу Давиду, чтобы уберечь его от пролития крови бесполезной. Господь всегда находил тех людей, через которых предупреждал гневающихся, что это будет несправедливо. Здесь нельзя проявлять гнев или пролитие крови. Еще Давид встречается в жизни с таким несправедливым отношением, когда один из его слуг убивает как бы оппозицию противника Давида, убивает и таким из-под тишка образом, когда он вроде бы здоровался с ним, но сам нож ему в живот воткнул. Это было печально. Давид плакал. Плакал, потому что знал, от чего его уберегли. Если мы сегодня будем замечать, как мы относимся друг к другу, если бы мы только могли воспринять евангельский принцип «почитай один другого выше себя», то многое в нашей жизни мы могли бы избежать. Всего того, о чем мы жалеем. Всего того, что приходит к нам в мыслях, от чего мы печалимся, отчаиваемся. Всего того, что действует на нас угнетающе. Что происходит в конфликте? Когда меня унижают, когда мне говорят, что ты никто, то мое сердце, мой дух сразу гневится, и я желаю доказать, что я кто-то. Я что-то значу в этом мире. Но все эти доказательства, потом, когда успокаивается сердце, они почему-то, о них стыдно вспоминать. Гнев не творит правды Божьей. Гнев способен нас только убить. Конфликтная ситуация – это не сама беда. Беда – как решается эта ситуация? Какую философию вы вкладываете в этот конфликт? Если вы видите, что Господь есть Бог, что Господь может поборать за вас, Господь может защитить вас, отдайте Господу свою защиту. Не пытайтесь вспыльчивости, когда вы разгорячены, когда у вас гнев, не пытайтесь решать проблему. Это будет то решение, которое заставит вас больше потратиться, жалеть об этом и печалиться еще долгое время. Господь приглашает тебя, дорогой слушатель, к тому, чтобы ты услышал Его приглашение. Господь любит тебя, но Господь также любит того, с кем у тебя конфликт. Если ты доверишь Господу решение, то оно будет самым справедливым, честным, и ты выйдешь из этого сражения, из этого конфликта победителем. Но если ты дашь волю своим эмоциям,

и в своих эмоциях, в своем раздражении, в своем гневе будешь решать этот конфликт, то поверь, ты не сможешь решить его настолько профессионально, как решит его Бог. Ты знаешь об этом. Ты знаешь, как ты решал конфликты свои. Ты знаешь, что многие решения, которые были у тебя, они были постыдными. Да поможет тебе Господь принять от Господа приглашение поверить в Него. Пусть Господь тебе даст силу услышать эти слова, принять их и практиковать в своей жизни.

Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи знания открывает. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель соты. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Одна из самых шокирующих историй Ветхого Завета – история о том, как Авраам собрался приносить в жертву своего единственного сына. Был ли патриарх в своем уме? Как он мог быть уверен в том, что именно Бог дал ему такое повеление? И самое важное – в чем была цель этой истории? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Вот мы дошли в своем изучении истории Авраама, мы дошли вот до такой, ну, прямо скажем, очень...
6: тяжелой истории.
5: Тяжелой, в чем-то странной. И, ну как, по современным нашим представлениям о Боге, эта история вообще как-то...
6: не увязывается с действительностью.
5: Практически невозможно. Как так? Бог, вот тот самый Бог, который себя принес в жертву, и он своему

0: своему верному человеку, последователю, праведнику, он ему говорит такое: принеси в жертву своего единственного сына, того самого, которого вот ты ждал десятилетия, ну, не одно десятилетие, а сколько там, ну, лет, наверное, 30 после обещания Авраам его ждал. А сейчас вот принеси его в жертву.
1: Да, вот только дело в том, что для древнего человека это очень понятная история. Для древнего человека эта история не является шокирующей совсем. Потому что если мы почитаем произведение Гомера, да, где-то вот как вот кто-то датирует VI веком, ну, там споры по датировке идут, естественно. Угу. Кто-то раньше, естественно. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что тот самый греческий царь Агамемнон, который собирается идти на Трою в этом повествовании, собрал войска, да, то есть в своем царстве уже готов выступать, а у него жертвоприношения и гадания языческих этих самых жрецов, в общем, предсказывают неудачу. И сколько они не проводят эти гадания, все время неудача, неблагоприятное, неблагоприятные пророчества. И они продолжаются около года. Ну, представь себе армию кормить год. Это же это два месяца несколько тысяч царства не прокормит, а уж целый год. Это катастрофа. Тогда он приносит в жертву свою единственную любимую дочь. И после этого отправляется на войну с Троей. Вот это древняя история, на самом деле.
0: Не, ну, о том, что древние истории такие были, и что это нормально для древнего мира, как бы это жутко ни звучало, да? Сейчас. Да? То есть, ну, мы знаем, что немного позже были истории, там, ну, например, было такое божество Молох, когда...
1: Которому приносили
0: детей. Да, которому приносили в жертву детей. Не просто так. Ну, то, что для древнего мира это было нормально, это понятно. Для
1: Бога.
0: Бога.
1: Да, Бог нормально. Своего сына отдал, да, в жертву. Это тоже очень интересно. Единственного. Это высшая жертва для древнего мира, да, то есть. И поэтому Авраам здесь как бы слушается Бога. Давайте почитаем эту историю.
0: Давайте.
1: И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил их на Исаака, сына своего, взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я вижу, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими».

Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Вот такая вот история. Конечно, к ней много вопросов. Да, вот мы говорили о том, что для древнего человека,

0: Божий. Собрал, сына взял с собой, дрова, огонь, ну и пошел к тому месту, о котором ему Бог говорил. Но в этой истории очень много аллюзий на Иисуса Христа. Потому что это сын, да, которого, собственно, Авраам любит. Единственный. Хотя, конечно, у него есть еще один. Да?
1: Но, тем не менее, это сын обетования.
0: Это сын обетования, да.
1: То есть это особый, особый человек. В котором должны благословиться все племена земные, ну, так обещано, который вообще-то должен стать родоначальником народа.
0: Еще и исполнить обетование о благословении потомков. Да? Угу. Поэтому, конечно, такое сложное повествование. Получается, Бог-то обещал и сына, Бог обещал и потомство, Бог обещал, что цари родятся. И вот теперь что, нужно его убить? Потому что и там же Бог говорил, и теперь Бог говорит всесожжение. Угу. Подразумевает убиение. Ну да, есть от чего просто здесь помутиться даже рассудком, что происходит, да?
1: А вообще, а Бог ли это говорит? Угу. То есть самый первый вопрос, который, ну вот так вот у Авраама должен был возникнуть. А что это такое? А Бог ли это говорит? Ну это же противоречит всему. Это противоречит всем предыдущим Божьим обещаниям.
0: Конечно. Конечно. Вот здесь, конечно, еще некоторые нюансы, о которых стоит, на которые стоит обратить внимание. Дело в том, что отрокам Авраам говорит, что он вернется с сыном. Угу. Сыну он говорит, что Бог усмотрит себе жертву, то есть овну. Вот здесь что? Лукавит Авраам, зная, что сына-то он должен принести в жертву. Или все-таки он верит в что-то другое, да? То есть он верит, что Господь сына сохранит, да, и он с ним вернется.
1: Ну, Павел в Новом Завете, в послании, в одном из своих посланий говорит о том, что Авраам верит, что Бог силен и из мертвых воскресит.
0: Воскресить.
1: То есть даже если я вот принесу эту жертву, то Бог
0: вернет.
1: Вернет. Может, оно, конечно, и так. Ну, наверное, не стоит сомневаться в словах богодухновенного автора. Вот. Но ну, просто мы сейчас говорим о каких-то переживаниях личных, которые хотелось бы понять.
0: Личные переживания – это катастрофа фактически, да? То есть для этого пожилого человека. Вообще, как он смог отправиться туда вообще, как он смог даже ноги передвигать, потому что каждый шаг это приближает время расставания с сыном, причем он должен его был убить собственными же руками, правильно же? И уже занес и простер руку свою с ножом для того, чтобы, собственно, начать его, как скажем, убивать. Да? То есть вот это все вместе, это как бы, ну, это просто сложно даже как-то обдумывать, да, ну, насколько человек был готов действовать, так же ведь, своими руками убивать то, что он любит больше всего. Это, я не знаю, для психологов, наверное, это что-то связанное вообще со смертью личности, наверное, после этого.
1: Ну, надо же понимать, что Авраам – это не только отец, но он еще и патриарх, управитель большого количества людей, ну, в конце концов, всем этим людям, угу. И собственной жене в том числе, и, ну как, и Исааку, и, ну, собственно, всем, кто вокруг, он говорил, что вот Бог подарил сына. А сейчас, ну, очевидно, что он никому ничего не говорит. То есть Бог открывается, а Авраам молчит, потому что вообще в принципе никому ни с кем и поделиться-то нельзя.
0: Ну, конечно, никто и не поймет. Но все-таки мне, наверное, хотелось бы верить в то, что Авраам

0: ну, как бы все-таки Богу настолько доверял, пройдя через очень многое в жизни с Богом, да, то есть пройдя через ожидания, через обретение сына, через многие поражения и победы, что в данном случае и это для него такое абсолютное доверие. Поэтому он и идет к этой горе, да, он идет на эту высоту, на жертвенник, идет вместе с сыном. Поэтому он и говорит, мы вернемся с сыном, он говорит своему сыну, да, то есть Бог усмотрит себе жертву. А почему он говорит, что Бог усмотрит свою жертву, если ведь Бог-то уже усмотрел эту жертву, и жертва – этот сын, который несет с собой дрова.
1: А как это сказать?
0: Но да, опять возвращаемся к теме, а лукавит ли Авраам, темнит, или как-то он все-таки верит в том, что Бог вот это жертвоприношение может усмотреть как-то, да, могут быть разные варианты, по крайней мере, в голове, то, что будет происходить. Но решимость идти до конца у Авраама есть, потому что все-таки он связал Исаака, возложил на дрова и взялся за нож, и уже, наверное, с полной решимостью занес этот самый нож.
1: Знаете, вот такой вопрос, который, ну, наверное, провокационный. Сегодня есть множество религиозных фанатиков, которые убивают людей очень даже легко, говоря о том, что воля Бога такова. Вот он мне приказывает, я иду и делаю. Мы читаем Священное Писание, и получается, что, ну, слушайте, а Авраам такой же. Ему Бог сказал, он идет и делает.
0: Да, опять.
1: Как вот не попасть в это? А может быть, Бог мне сейчас скажет пойти и кого-то убить? Ну, тут есть, конечно, границы. Тут понятно, что, ну, одно дело кого-то, а другое дело собственного сына и собственную жизнь. Но есть и такие люди, которые Бог мне сказал, он пошел, совершил самоубийство.
0: Вот поэтому слова «Бог усмотрит себе жертву», на мой взгляд, здесь являются ключевыми. И заканчивается вся история. Опять же таки, 14 текст. «И нарек Авраам место сему Иегова Ире, посему и говорится, на горе Иеговы усмотрится». Это не просто, дважды повторяется эта мысль. Получается все-таки, что Авраам-то, да, идет, но он не религиозный фанатик, видите. Он верит в Бога любящего, который, собственно говоря, вот во всей его истории доказал свою любовь и милость, и прощение, и благодать, и благословение. И поэтому, да, он идет с сыном, он готов его принести в жертву, но в то же самое время вот здесь усмотрит себе жертву Бог, да, то есть здесь, кажется, есть место и место будущему Агнцу. Здесь все-таки есть место будущему Агнцу. И вот здесь и утверждение Авраама. А вот Бог все-таки Агнца-то усмотрел, понимаете? Ангел-то остановил руку Авраама, то в любом случае, да? Да, как бы это не игра, то есть это не театр, да? То есть все-таки, опять же повторюсь, вот это очень сложные тонкие моменты, да? С одной стороны, Авраам решимость все-таки идти до конца. Все, что Бог сказал, он выполняет. За нож берется, заносит его над сыном. И действительно, это не театр. Он как бы вот готов его убить. С одной стороны. А с другой стороны, тут же присутствует другая мысль. Да, о том, что все-таки, ну вот, а Бог-то жертву смотрит. Да, то есть, ну, и в итоге Бог финалу смотрит. А Бог-то какой? Ведь если Бог жестокий, а есть ли смысл расставаться с любимым сыном ради жестокого Бога? То есть мы понимаем вопрос, да? Все-таки что-то, видимо, подсказывает Аврааму вот то, что он, возможно, сыном и вернется. Да? Но опять же, апостол Павел говорит, он верит в воскресенье. Богодухновенный источник, Новый Завет. Понятно, что

0: это сильно позже, да, то есть осмысление вот этих самых событий, собственно, на вот этой самой горе в земле Мориа, да. Но, тем не менее, да, характер Бога-то не поменялся. Он не дал сына принести в жертву, он нож-то остановил, агнец-то был, да, то есть он увидел того самого запутавшегося.
1: Иллюстрация все-таки получается, что Бог, что бы там ни говорили, для Авраама это было всерьез.
0: Всерьез.
1: Вот. Но первый текст, который мы читаем, что Бог его искушал, ну, то есть испытывал. Угу. То есть у Бога намерения отнять жизнь у Исаака изначально, очевидно, не было.
0: Но вся ситуация весьма-весьма серьезна. То есть это не театр, да?
1: Да, конечно.
0: И Бог позвал Авраама именно на жертвоприношение, да? Вот. Но смотрите, то есть получается, что ситуация с Содомом и Гоморрой, которую мы как-то с вами обсуждали, да, она все-таки показывает нам Авраама, который ходатайствует за племянника Лота прежде всего, а жители Содома во вторую очередь, да? Но он торгуется с Богом. И Бог идет на этот торг, он говорит, вот 10 человек праведников, и город будет жить, да, злой, грешный, но будет жить город, понимаете, ради 10 праведников.
1: Ну тут, я не знаю, может он и торговался.
0: Вот, но тем не менее, да, то есть вот Бог позволил Аврааму себя проявлять в этой самой торговле. То есть, ну, а речь идет о чем? Что все-таки Бог видит, что, ну, Бог-то, Авраам видит, что Бог не жестокий. Вот я пошел, все, и всех сейчас сожгу, вот всех 100%, да, в том числе и Лота. Так нет, Лота вывели из этого пекла. Да? Лота спасли от неминуемой смерти, причем не его одного, а еще и дочерей. Там, к сожалению, жена обернулась, не смогла расстаться с этим городом. А здесь вот история чего? Да?
1: То есть... А тут никакой лазейки.
0: Тут никакой лазейки.
1: Нельзя поменять, нельзя сказать, слушай, давай я лучше 100 человек врагов тебе в жертву принесу.
0: А в книге «Бытие» присутствует очень сильная идея, начиная с самых первых глав. Да, в частности, после грехопадения Господь одевает Адама с Евой в кожаные одежды. И у нас возникает вопрос, одежды кожаные, а с кого их сняли, да? Но, наверное, с овечки мы можем понять, потому что далее Авель будет приносить Господу в дар первородных от стад овечек. Так же ведь? Ну, и мы видим, что вот эти жертвы, всесожжения, они будут присутствовать.
1: Ну, то есть понятие жертвы, оно, очевидно...
0: Было. Ной будет приносить жертву всесожжения чистых из, опять-таки, тех животных, которые у него были в ковчеге, и опять речь идет об овечках. Итак, у нас есть идея присутствия овечки в качестве жертвы.
1: Ну, то есть в качестве жертвы это значит вместо меня или там вместо
0: того. Вот ведь в чем вопрос. Конечно, это гипотеза. А понимал ли Ной, что он приносит чистых животных, овечку в жертву, во всесожжение, благоухание, приятное Господу, вместо себя или вместо своей семьи? Вот это, конечно, вопрос, да? Но то есть, закончу мысль. Ага. В теологии тех древних людей это понимание было, или это появляется при Моисее, когда он описывает и расписывает жертвы во святилище?
1: Ну... Тогда, то есть, либо это жертва вместо кого-то, заместительная, ну, как мы говорим, либо тогда получается, что Бог просто питается этим, ему это надо. То есть, тогда чем он отличается от языческих вот, различных богов, которые вот, вот они нуждаются в том, чтобы их кормили?
0: Да, языческих богов кормили обычной пищей, вот в чем вопрос. А вот вопрос с жертвами... Здесь, конечно, знак вопроса стоит большей частью, да, то есть, ну, мало у нас информации, но это знак вопроса мы можем поставить. Были ли они совсем уж несмысленны и ничего не понимали в том, что они делают, или все-таки они понимали, что это означает, даже в свое время? А если они понимали, могли понимать, что это означает в их время, то тогда понимание заместительной жертвы тогда уже было. Может быть, поэтому... Поэтому Авраам говорит, Бог усмотрит себе жертву.

0: жертву. Может быть, в нем есть какое-то знание заместительной жертвы. Вот сын, да, я готов его принести в жертву, но, может быть, Бог что-то усмотрит вместо сына. Это очень серьезный вопрос. Поэтому там, на горе, когда это все уже теперь из теории, чисто теоретической мысли, воплотилось все в практику, вот сын, вот нож, вот жертвенник, и тут голос ангела останавливает это все, говорит, стоп, ничего не делай, а вот агнец. Может быть, здесь какой-то богословский прорыв у Авраама случается. И вот теперь истинный смысл, да, вот той самой заместительной жертвы перед ним раскрывается. А может быть, не только перед ним, а перед всеми читателями, собственно говоря, книги «Бытие». То есть вот это, конечно, наши предположения, да, то есть мы пытаемся осмысливать вот эту очень сложную историю принесения сына.
1: Знаете, вот для читателей, если говорить, что это ради читателей, наверное, да. То есть ради читателей, ради посторонних людей, других людей, которым Авраам свидетельствовал. Наверное, да. А вот представить, что это было для Исаака, для Сары...
0: Это очень сложно.
1: Сложно. Получается, что вот эта вот травма, это точно травма.
0: Однозначная травма.
1: И эта травма... Авраам что-то пережил.
0: Очень много что пережил.
1: А каково этому подвергнуть...
0: Сына, да.
1: Сына, жену.
0: Но я думаю, что у этого есть еще и дополнительные благословения, да, то есть, хотя, конечно, сложно об этом говорить, вот, но есть моменты, которые, превышают затраченные нервы, да, то есть стресс компенсируют и так далее. Мне кажется, да, здесь мы много говорим об Аврааме, мы много говорим о читателях, мало говорим о сыне, который лежит и дал себе связать, и лежит на жертвеннике, и видит отца с ножом, да, перед собой. И что он тогда понимает о Боге, который повелел ему это сделать, да? То есть это очень сложные, на самом деле, вопросы. Но в то же самое время сын видит агнца. И сын ощущает, что тот нож, который занесен, чтобы его убить, на самом деле разрезает веревки на его теле, да, то есть освобождает его, как сказать, выводит его с жертвенника. Нож, который готов был его, так скажем, заколоть, на самом деле его тут спасает. Да? Опять же, рядом агнец. И вот теперь весь фокус этой истории перемещается с сына на агнца. А вот агнец-то принесен в жертву. То есть агнца-то никто не спасает. И также агнец безгласен в данном случае. Вот поэтому, эта история будет указывать на грядущие потом события через сотни лет на принесение действительно Сына Божьего в жертву. Да? То есть это как бы история для многих. Мысль опять. Авраам выступил в качестве пророка. А вот у него миссия, да, то есть его семья тоже попадает под эту миссию, в частности, у Иезекииля жена умерла, да, то есть как прообраз гибели храма, и Бог запретил даже ее оплакивать. К сожалению, пророческое служение подразумевает порою очень сложные обстоятельства в жизни, очень сложные. Поэтому Господь избирает людей избранных людей, да, то есть привлекает к этому служению, и им поручает перенести что-то особенное и этим самым показать своим соотечественникам, потомкам, да, то есть вот замысел Бога.
1: Вопрос отношений с Богом – это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле.
0: В буквальном смысле слова. Хочу повторить, скорее всего, это не вопрос такого обыденного человека и обыденной ситуации. Это не вопрос религиозного фанатизма, а это вопрос пророческого призвания.

0: Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Дорогие друзья, чем мы готовы пожертвовать ради Бога? Он не требует человеческих жертвоприношений. Он сам принес жертву за нас. Но насколько мы готовы идти и исполнять Его волю? Всего доброго. До свидания.
1: Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

В одной из наших программ мы уже с вами говорили о пользе клетчатки, о пользе различной зелени, и сегодня мы приступаем к практике. Если посмотреть на наш стол, то вы увидите здесь несколько цветов. Это говорит о том, что мы с вами получаем разные микроэлементы, разные витамины из этих продуктов. У нас здесь есть бордовый цвет, у нас есть оранжевый цвет, у нас есть желтый цвет, белый цвет, зеленый и даже вот такой розовенький. Это значит, что совершенно разные вещества из этих продуктов поступят в ваш организм. Если мы будем вспоминать о клетчатке, да, о ее пользе, я еще раз хочу сказать о том, что это важно, потому что все в нашем организме практически зависит от кишечника. И сегодня уже ученые и врачи, даже медицина, официальная медицина, наконец-то признала, что когда человек приходит на прием, да, первое, что должен спросить его врач, а как вы ходите в туалет? Вроде у нас с вами еда, да, и об этом не нужно говорить, но это важно. И поэтому вот мы будем говорить об этом, мы будем говорить о том, как то, что у нас на столе сегодня, поможет нам привести в норму наш кишечник, помочь нам быть здоровыми, ликвидировать это ужасное заболевание, которое еще официально не признано, но уже признано, в принципе, всем научным и медицинским миром. Это синдром дырявого кишечника или повышенная проницаемость эпителия кишечника. И как с этим можно бороться? С помощью того, что у нас на столе. У нас есть зеленые листья. Это и листья шпината, это и пророщенные семена брокколи. Что это нам даст? Это нам даст хорошую основу, поскольку вот зелень, она не переваривается нашим кишечником, а ее как раз едят бактерии, живущие в нашем кишечнике. И когда они ее едят, они выстилают слизистую стенку кишечника. Кишечник, он вообще...

похож чем-то на строение всех остальных тканей, да, вот, например, кожа. У нас кожа, вы знаете, что несколько слоев клеток, кожа состоит из нескольких слоев клеток. Но кишечник, у него всего лишь один слой клеток. И когда этот слой клеток нездоровый, когда там нет слизистой, то вот эти вот клеточки между собой, они должны быть связаны, а они начинают разрываться. И вот в эти разрывы между клеток начинают проникать недопереваренные вещества. И это к вопросу как раз-таки о непереносимости. Да? То есть если мы чего-то больше едим, а в наше время, вот какая самая, наверное, популярная непереносимость, да, которая есть? Это непереносимость глютена и непереносимость молочных продуктов. Но это все потому, что мы их часто едим. Чем чаще мы едим какой-то продукт, и когда он попадает в кишечник и проникает в кровоток до того, как он успел расщепиться, наша иммунная система на него реагирует как на чужеродное. И, соответственно, чем больше этого продукта мы едим, тем больше реакции нашей иммунной системы, и тем больше идет непереносимости. И вот клетчатка, которая у нас здесь в виде листьев, это как раз тот материал, который будет служить для выстилания стенки кишечника. Употребляя больше клетчатки, употребляя больше зелени, мы сохраняем свой кишечник целостным. Мы даем возможность, кроме вот этого тонкого слоя, да, из клеточек, создавать еще и слизистый слой. И это очень важно. И зелень нам здесь в этом помощник. Что еще здесь у нас есть в салате? Есть свекла. Мы с вами сделали отварную свеклу. Почему? Потому что вообще зелень и свежая свекла, она содержит очень много оксалатов. Оксалаты – это соли щавелевой кислоты, которые могут в организме у не очень здорового человека, да, образовываться, преобразовываться в камни. Может быть, вы слышали, да, такое, оксалатные камни в почках. Это вот как раз, когда мы едим что-то, что содержит оксалаты или щавелевую кислоту, и оно не может усваиваться организмом и начинает формироваться вот в такие агломераты. Поэтому свеклу на всякий случай мы с вами берем вареную, потому что в вареной свекле уже этих оксалатов меньше. И также, если вы знаете такую свою особенность, что у вас... организм не может перерабатывать, да, хорошо вот эти оксалаты, то, в принципе, и зелень тоже можно бланшировать. То есть 5 минут в кипятке опустили, побланшировали, то есть вот эти лишние оксалаты, они вышли. И таким образом вы минимизировали количество оксалатов и риски возникновения камней в своем салатике. И вот у нас здесь есть свекла, это красный цвет. Здесь одни витамины, микроэлементы, оранжевые, каротиноиды. В апельсине еще также очень много витамина А, рутина. Если вы понюхаете апельсин, вы почувствуете, как пахнет рутина. И вот есть витамины, да, которые в аптеке продаются, тоже рутин. И понюхаете, они будут пахнуть одинаково, потому что так пахнет рутин. Вот у нас апельсинки с витамином А. Мы сюда же в салат еще с вами добавим семена. Это будут полезные жиры. Посыпем семечками. Для того, чтобы... Мы знаем, что в зелени часто содержится железо. Да? Для того, чтобы железо лучше усваивалось, к нему очень хорошо добавлять витамин С. Ну вот в данной ситуации у нас витамин С есть немножко в самих апельсинках. Немного витамина С мы выдавим из лимонного сока. Мы добавим сюда... У нас очень вкусное, прям ароматное кунжутное масло. Мы добавим сюда еще его. И напоследок, у нас есть еще микрозелень. Еще не последок. Еще микрозелень. Помните, мы говорили о том, что микрозелень, она очень хороша тем, что в микрозелени, да, в начинающихся ростках, во-первых, меньше оксалатов, а во-вторых, в ней, вот если мы говорим про ростки брокколи, да, в 50 раз больше сульфорафана, то есть больше того, что защищает вас от рака. И вот мы эту микрозелень тоже добавили, я бы даже добавила ее еще чуть больше. Так, вот, кстати, тут примерно дневная норма сульфорафана у нас сейчас. И мое ноу-хау — это семена крапивы. Мы их немножко замочили, чтобы они у нас немножечко разошлись. Да? То есть любые растения, они не хотят, чтобы их ели. Тем более семечки. Да? Также мы знаем, что орехи, семена, они содержат фитины.

И я не знаю, содержат ли фитины семена крапивы, я нигде не нашла в интернете, но на всякий случай я тоже их замочила, чтобы вот эта фитиновая кислота немножечко из них ушла. Фитиновая кислота, она мешает семенам усваиваться в организме хищника, так назовем, да. Если мы их едим, вот растение защищает их от нас вот этой фитиновой кислотой. И мы добавим вот эти семечки крапивы тоже в салат. Так. Крапиву в этом году я первый раз попробовала, засушила. В принципе, мне понравились вот эти семена крапивы. Чем они хороши? Информации на самом деле мало. То есть про сами листья крапивы информации много, про семена крапивы не так много. Но я знаю, что в древности лошадей кормили семенами крапивы для того, чтобы они были красивыми. То есть вот если, например, лошадь такая хилая, да, чахлая, там шерсть у нее плохая, ее начинали кормить семенами крапивы, и шерсть у нее начинала лосниться, блестеть, и лошадь приобретала такой как бы красивый, энергичный вид. И я думаю, что если мы с вами будем есть семена крапивы, хотя мы не лошади, но мы тоже получим отсюда полезные масла. Я думаю, что тут много витамина Е, поэтому и шерсть у лошади была красивая. Если мы хотим, чтобы у нас были красивые волосы, ну давайте будем немножко добавлять дикоросов в свои блюда. Дикоросы вообще хороши тем, что чем растение труднее выживает, тем это растение более полезно, потому что оно начинает активировать в себе энергию для того, чтобы выживать. И вот эту энергию из растения, из дикого растения мы получаем. Поэтому чем больше диких растений у вас в рационе, тем больше пользы из них вы получаете. Ну, вот такой вот салатик у нас с вами получился. Очень вкусно пахнет. Я думаю, что очень красивый. И весьма много полезных веществ мы из него получим. Ну, а я желаю вам кушать больше клетчатки, заботиться о своем организме и помнить, что кишечник – это залог нашего здоровья. Будьте здоровыми!

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте. В организме взрослого человека циркулирует примерно 5-6 литров крови. Каждая капля которой несет питательные вещества и кислород клеткам нашего тела, обеспечивая жизненные потребности органов и тканей. А что будет, если доступ крови перекрыть? Знаете ли вы, что по статистике каждый четвертый житель планеты в группе риска по тромбозу? Сегодня мы узнаем, можно ли определить присутствие тромбов в организме и как с ними бороться. А поможет нам разобраться во всех этих вопросах Марина Павлова, врач-кардиолог. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сразу вопрос. Что такое тромб?
1: Тромб – это сгусток крови. Ну, это если совсем просто объяснить. Угу. Это сверток или сгусток крови.
0: Так, его никак разбить нельзя, он уже...
1: По идее, зависит от того, зачем он образовался. Вообще, тромбы в нашем организме образуются, это защитная реакция. Например, у человека произошла травма, то есть какой-нибудь сосуд у него разорвался. Если бы на месте разорвавшегося сосуда не образовался тромб, человек просто истек бы кровью и умер.
0: Понятно.
1: Поэтому в том случае, если происходит повреждение сосудистой стенки, ее разрыв, на этом месте формируется сверток крови или сгусток крови, или тромб, другими словами. Угу. Он защищает сосуд от дальнейшей кровопотери. Поэтому это защитная реакция организма.
0: Понятно. Это единственная причина образования тромба?
1: К сожалению, нет. Есть другие причины, когда тромбы формируются, скажем так, не в норме. Угу. В частности, формированию тромбов способствует некоторые факторы, такие как застой крови.

0: Например, у человека есть варикозное расширение вен нижних конечностей. Да, вена при этом вот так вот расширяется в виде таких мешочков.
1: Угу,
0: в этих
1: мешочках, узелков, да?
0: Да, узелков, да. В этих мешочках кровь уже не течет так вот быстро, как по венам, в принципе, да. Она застаивается, и пока она застаивается, она сворачивается, может образоваться тромб. Также тромбы часто образуются, к примеру, в расширенных полостях сердца. При некоторых видах аритмии, таких как мерцательная аритмия, или при аневризмах сердца, которые формируются обычно после перенесенного инфаркта миокарда, тоже как бы сердце расширяется, полости расширяются, выпячиваются такими мешочками. В этом месте кровь не так вот быстро течет, как в других местах, она тоже застаивается, и тоже могут образовываться тромбы. Вот это наиболее частая причина — застой крови. Но кроме того, может быть, причиной тромбообразования — это повышение самой свертываемости крови. Угу. Вот, к примеру, у курящих людей она, в принципе, изначально уже повышена. Угу. А у женщин, принимающих оральные контрацептивы, гормональные препараты, тоже повышена свертываемость крови, тоже может способствовать тромбообразованию. Это как бы вот в основном вот такие причины еще могут быть.
1: Его как-то можно разжижать в таком случае, когда мужчина курит или когда женщина
0: курит? Ну, когда мужчина курит, мужчинам проще отказаться от курения, да, вместо того, чтобы разжижать себе кровь.
1: Понятно.
0: Да, когда женщина назначает контрацептивы, это делается обязательно только гинекологом, и в данном случае учитывается возраст женщины, ее анамнез, то есть если есть какие-то подозрения, что этой пациентке есть склонность к повышению свертываемости крови, эти препараты ей ни в коем случае не назначаются.
1: Я, конечно, удивилась, что тромб как-то образовывается для того, чтобы нас защитить, да, помочь, потому что для меня всегда слово тромб вызывало негативные ассоциации, потому что, в общем-то, часто приходится слышать, как человек умер вследствие того, что оторвался тромб. Да, и вот она резко, вот смерть пришла сразу к нему, ничего нельзя сделать. Да. Вот можете как-то, не знаю, объяснить, о чем здесь речь идет?
0: Да,
1: вот,
0: происходит.
1: Да, что же это такое, когда отрывается тромб?
0: Значит, то, что вы говорите, это такое понятие, такое заболевание, как тромбоэмболия легочной артерии. Возникает она, как правило, из-за тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Угу. Мы привыкли к тому, что у нас варикоз есть наружных вен. Ну, мы их видим, да?
1: Да,
0: вот эти расширенные вены, мешочки, там, звездочки, узелки и так далее. У нас есть еще система глубоких вен нижних конечностей, которых мы не видим вот так, но они тоже могут страдать от варикоза или могут страдать от воспаления тромбов либидо. В этом случае, вот здесь у меня есть небольшая иллюстрация такая, здесь, правда, наружный варикоз, но просто иначе мы не увидели бы этого, да? Вот это нормальная вена. Она не расширена, да, она ровная абсолютно. У нее совершенно состоятельный клапан, который закрывается, препятствует обратному току крови. А вот эта вена, которая пострадала, ну, пусть это будет варикоз, например, да, то есть она расширенная, клапан несостоятельный, полностью не закрывается, поэтому кровь застаивается в ней. И мы видим, что по краю образуются тромбы. Вот эти тромбы могут, если они слишком большие образуются, они могут оторваться. Если оторвется тромб в венах ног, куда он полетит? Вспомним нашу прошлую тему,
1: да,
0: круги,
1: да,
0: кровообращения. Итак, вот у нас вены нижних конечностей, вот тромб у нас улетает, попадает сначала в правое предсердие, потом в правый желудочек, а из правого желудочка по системе легочной артерии он попадает в сосуды легких. Вот это называется тромбоэмболия легочной артерии. Тромбы закупоривают сосуды легких и становится невозможен газообмен в легких, потому что в норме этот малый круг кровообращения как раз-таки служил для того, чтобы венозная кровь освобождалась от углекислого газа, насыщалась кислородом и затем обогащала весь наш организм. Вот в данном случае, если сосуды забиваются, этого не происходит. То есть закрывается малый круг кровообращения.
1: Понятно.
0: Человек при этом ощущает резкую одышку, боль в грудной клетке, слабость, холодный пот, может быть, резкое падение артериального давления, сердцебиение. Это состояние очень опасное, потому что, когда массивная тромбоэмболия происходит, то есть большое количество тромбов попадает вот в легочные артерии, она может привести к смерти пациента. И вот о том, о чем вы говорили, да, то есть тромб оторвался, человек жил, а потом раз и умер.
1: Вы говорите, может привести. Значит, все-таки есть возможность помочь такому человеку?
0: А, безусловно, конечно, возможность такая есть. Ну, скажем так, если массивная тромбоэмболия, там возможность только одна. Это экстренное оперативное лечение. То есть тромб удаляют вот из этих вот артерий как можно быстрее, из легочных артерий. Если тромбоэмболия не массивная, то там назначается определенное лечение. Это препараты антикоагулянта. То есть эти тромбы потихонечку растворяются, и кровоток в сосудах легких восстанавливается. Да, помочь человеку нужно и можно. И поэтому, если человек какие-то вот вдруг внезапно такие вот ощутил приступы, да, то есть приступ резкой одышки, там, боли, слабости, нужно немедленно вызывать скорую помощь, ни в коем случае не ждать, не терпеть, потому что тут время идет вот буквально на секунды.
1: Понятно. Ну вот, а насчет

0: людей, которые, в общем, вообще есть ли такая группа людей, которые не знают, что у них, допустим, есть тромб? Или обязательно у человека присутствуют какие-то признаки?
1: Не обязательно. Но опять же, мы с вами говорим, что тромбы могут образовываться в тех местах, которые мы не увидим. Например, тромб в полости сердца можно увидеть вот так, невооруженным глазом? Конечно, нет. Да? Тромбы в глубоких венах нижних конечностей, которых мы не видим глазом, тоже нельзя рассмотреть. Угу. Мы можем только увидеть тромбы, которые образуются в наружных венах, да, вот в поверхностных, варикоз, наш вот этот вот обычный, к которому мы привыкли. Вот тут мы можем увидеть, что какая-то венка у нас была, например, выпирала, да, был мешочек, он сначала спадался при нажатии, а тут мы нажимаем, а он твердый. Он не спадается. Это значит, что в полости этого мешочка образовался тромб.
0: Понятно.
1: Но только в этом случае человек может реально увидеть какие-то тромбы у себя. Все остальное остается незамеченным человеком.
0: То есть, возможно, есть какая-то диагностика, может быть, можно что-то сдать, какие-то анализы, чтобы понять даже свою склонность. Вот есть такая возможность?
1: Такая возможность, в принципе, есть, да. И, безусловно, можно сдать, например, анализ крови на свертываемость крови. Этот анализ выявит что? Во-первых, могут быть различные наследственные нарушения свертываемости крови, как в сторону понижения свертываемости, так и в сторону повышения. Вот. Если человек перенес инфаркт или страдает ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, у него уже по определению повышена свертывающая способность крови. То есть ему, по идее, уже надо заниматься профилактикой, можно даже анализов не сдавать. Если у человека есть варикоз, да, то есть это тоже как бы повод регулярно проходить обследование, делать УЗИ сосудов нижних конечностей, смотреть, есть ли там тромбы или еще какие-то изменения, то есть что, может быть, какие-то меры надо принимать. Вот, то есть есть категории риска, да, это, опять же, курящие, это женщины, принимающие оральные контрацептивы, о чем мы говорили, да, это если есть уже какие-то сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь в том числе, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения. Вот такая категория пациентов.
0: Понятно. Тогда какие рекомендации будут у нас для людей, которым можно как-то еще помочь, не медикаментозно, может быть, изменив, опять же, образ жизни каким-то образом? Ну, вот что конкретно ему делать человеку?
1: Значит, конкретно. Ну, во-первых, скажем так, регулярная физическая активность. Почему? Потому что если у человека есть какой-то субстрат, где застаивается кровь, например, вены, да, говорим о венах, у человека есть варикоз вен. Тромбов пока там нет. Вот чтобы там кровь не застаивалась, ему нужно, чтобы у него мышцы голени сокращались регулярно, чтобы эту кровь они из вен выгоняли, чтобы она не застаивалась. То есть ему нужна двигательная активность. Ходьба, там, бег, велосипед, да, плавание, пожалуйста. Кроме того, этому человеку нужно соблюдать питьевой режим. То есть выпивать достаточное количество жидкости, воды, 1,5-2 литра в день, чтобы, опять же, кровь ни в коем случае не сгущалась, потому что чем кровь гуще, тем она более склонна к образованию тромбов.
0: Понятно.
1: Кроме того, пациентам с варикозной болезнью вен нижних конечностей рекомендуют ношение компрессионного трикотажа. Это чулки и колготки, то есть те, которые они сдавливают наружные вот эти вот вены расширенные, варикозные, и таким образом кровь перенаправляется в систему внутренних вен, течет по ним, а наружные вены сдавлены, и в них не застаивается кровь, не образуются тромбы. Вот как бы такая вещь. Если у человека есть аневризма сердца, да, или там у него есть такое понятие, как мерцательная аритмия, при котором предсердия в сердце расширены, и в них тоже могут образовываться тромбы, это уже само наличие вот этого вот состояния, уже повод, ну, как бы, вверх медикаментозной терапии, да, ну все это тоже, как бы, оно имеет место быть, конечно, только тут уже чулки не помогут, естественно, да, тут надо просто следить, регулярно проходить обследование. А так, конечно, мало чего можно рекомендовать из вот такого вот немедикаментозного вмешательства, только вот касательно большого варикозного, наверное, вен.
0: Вот насчет как раз-таки варикозного. Я просто слышала вот эти термины: варикозное расширение вен и тромбофлебит. Вот можете как-то объяснить, чем они друг от друга отличаются?
1: Варикозное расширение вен – это такое состояние, когда стенки вен расширяются, и в них застаивается кровь. Это варикозное расширение вен. Тромбофлебит – это воспаление стенки вены. То есть это немножечко другой процесс. Это процесс воспалительного характера. Причины, ну, разные могут быть причины, тут до конца даже непонятно, из-за чего это возникает. Тромбофлебит, он, как правило, тоже способствует тромбозу. То есть вместе воспаления этой стенки формируется тромб. Может быть, так называемый флеботромбоз, это обратное понятие, когда первично сформировался тромб, и потом на этом месте развивается воспаление стенки. Но отличить их можно. Варикозное расширение вен – это просто визуально расширенные вены. Тромбофлебит или флеботромбоз – это уже воспаление. У нас есть признаки воспаления.
0: Так,
1: это покраснение, отек и боль. Например, сравните у человека две ноги, да? Та нога, в которой будет тромбофлебит или флеботромбоз, это будет воспаление вен. Она будет, во-первых, по объему будет более отечна, чем здоровая нога, другая. Она может

0: может быть кожа покрасневшая вот в месте воспаленной вены, uh-huh. вот, и будет боль, обычно боль при движениях в этой ноге, при ходьбе, и, может быть, даже повышение температуры. То есть вот это вот состояние воспаления. Вот uh-huh. это очень, очень легко, в принципе, отличить.
1: Ну да, да. Сразу становится все на свои места. Я вообще всегда думала, что это одно и то же.
0: Нет, это не одно и то же.
1: Просто думала, разными словами называют.
0: Но тромбофлебит может осложнить течение варикозной болезни. То есть может развиться на фоне уже существующей варикозной болезни и чаще развивается на фоне уже какой-то изначальной патологии вен. Это обязательно, кстати, повод тромбофлебит. Это повод немедленного обращения к врачу, потому что тоже чреват тромбозами, отрывом тромбов, о чем потом, угу. о чем мы говорили уже с вами.
1: Вот если у человека присутствуют, да, вот эти заболевания, можно ли, в общем, давать тяжелую нагрузку физическую такому человеку?
0: Значит, смотря что. То есть если у человека просто варикозная болезнь вен нижних конечностей, да, то в данном случае нагрузку тяжело давать нельзя ни в коем случае. Но uh-huh. определенная нагрузка должна быть, мы говорим, что должна быть двигательная активность.
1: Uh-huh. Да-да-да.
0: Тяжелая нагрузка, имеется в виду ношение каких-то тяжестей, может быть, да, это, по идее, противопоказано. Потому что почему? Когда человек носит тяжести, у него повышается давление в системе нижней полой вены. Это способствует еще большему застою крови uh-huh. в ногах. То есть это будет способствовать дальнейшему прогрессированию варикозной болезни. Угу. Вот, если у человека...
1: Если уже есть тромбы?
0: Если уже есть тромбы, то надо еще как бы более тщательно к этому подходить, потому что если есть тромб, значит, он может оторваться. Тут, по идее, и так надо уже какие-то более кардинальные методы лечения применять. Угу. То есть не просто там компрессионное белье носить, угу. а может быть эти тромбы надо удалять, надо иссекать и так далее. Потому что в данном случае никакая не нагрузка, никаких там массажей, никаких лечебных угу. физкультур, гимнастик делать нельзя, потому что очень высок риск отрыва этого тромба и вот это вот осложнение страшного, о котором мы говорили. Да, тромбоэмболия, легочная артерия, это очень страшно.
1: Понятно. Хорошо. Тогда, может быть, мы с вами поговорим о том, чем же лечить, угу. какие-то методы есть лечения.
0: Безусловно.
1: И что будет, если не лечить, например?
0: Угу. Ну, что будет, если не лечить, мы с вами, конечно же, о счастье сказали.
1: То есть только это будет? Может быть, есть еще...
0: Не только это. Значит, если говорить о венах, да, у нас просто очень много, где тромбы могут образовываться, давайте uh-huh. с вен начнем. Значит, лечение варикозной болезни вен есть хирургическое. Это хирургическое удаление расширенных вен. В случае, если выраженный варикоз, да, выраженный застой крови идет, большие вот эти вот расширения, большие там вот эти мешки, да, есть, это абсолютно показано хирургическое лечение, потому что никакими-то там не медикаментозными мероприятиями там и этим компрессионными чулками мы не спасемся в данном случае. Если по какой-либо причине невозможно хирургическое лечение вен, то есть удаление всех пораженных вен, то выбирают так называемую операцию установка КВ-фильтра. Это специальный фильтр с сеточкой, устанавливается в нижнюю полую вену. И в том случае, если тромбы из вен нижних конечностей летят, отрываются, летят, uh-huh. они не долетают до легких, они застревают вот в этом фильтре. Да. Uh-huh. Ну, такая вещь, в общем-то, не очень приятная, он часто засоряется, и менять его приходится. То есть, и, в общем, нас вот в Нижнем Новгороде раньше ставили КВ-фильтр, потом даже перестали, потому что поняли, что очень...
1: Трудно
0: с ним. Его и ставить трудно, и потом с ним очень трудно жить. Вот. Это то, что касается варикоза. Uh-huh. Если у человека есть фибрилляция предсердий, то, что я говорила, расширенные предсердия, uh-huh. да, то в данном случае обязательно назначение препаратов из группы антикоагулянтов. Это препараты, разжижающие кровь. То есть, потому что сердце мы никак тут не вырежем, uh-huh. да, застой крови мы тут никак не избежим, к сожалению, но можем назначить препараты, которые будут препятствовать тромбообразованию. То же, что касается аневризмы левого желудочка сердца после инфаркта. Если небольшая аневризма, и тоже тромб, да, на ней образуется, тоже назначаются антикоагулянты. Если большая аневризма, возможно, и хирургическое иссечение пластика uh-huh. левого желудочка. Вот. В любом случае, вот если такие тяжелые уже состояния, тяжелое осложнение, да, о которых мы сейчас говорили, в любом случае совместно с оперативным лечением и с немедикаментозными мероприятиями назначаются препараты. Препараты uh-huh. бывают две группы. Есть дезагреганты, это аспирин, ну и некоторые препараты сходного, скажем так, действия. Uh-huh. И препараты антикоагулянты, это препараты, разжижающие кровь. Показания совершенно строгие. Там, по каждой патологии, по каждому заболеванию, либо к
1: Всё
0: тому
1: индивидуально.
0: Да, препарату, либо к другому. Поэтому, опять же, никакого самолечения, если у вас есть варикоз, это не значит, что вам надо что-то там обязательно пить. Это значит, что вам надо сделать УЗИ вен, да, обратиться к врачу, который уже сориентирует и назначит вам ту или иную профилактику, если таковая будет необходима, вот именно в плане медикаментозной профилактики.
1: Угу, понятно. Знаете, хочу еще вот спросить. Есть люди, я сама лично знакома с людьми, которые страдают варикозным расширением, но не идут на операцию, потому что боятся, в общем-то, что не все так хорошо закончится.

0: закончится, и что вообще это не даст нужного эффекта, потому что, ну, внешнюю берем, а там дальше что, там все равно же ничего не видно. Вот что этим людям можно сказать?
1: К сожалению, панацеи, конечно, нет. Варикозная болезнь – это патология сосудистой стенки. Если мы берем одну вену варикозную, конечно, это не гарантия, что другая вена не расширится. Но если мы не уберем эту расширенную вену, да, во-первых, в ней будут образовываться тромбы, будет страдать кровоток в конечности, потому что вся кровь будет застаиваться в этой ноге.

0: изменения кожи, да, отеки, изменения вот именно кожи, утончение, образование даже язв, может быть, потому что кровь застаивается, она не циркулирует.
1: Язва прямо сверху получается.
0: Прямо сверху, прямо снаружи эти язвы образуются. То есть, поэтому говорю, выраженный варикоз все-таки подлежит хирургическому лечению обязательно. Да, это не панацея, я ни в коей мере не говорю, что там это избавит от дальнейших проблем, но, по крайней мере, на данный момент это позволит облегчить человеку жизнь и вот каким-то таким вот острым осложнением воспрепятствовать, о которых мы с вами сейчас говорили.
1: Ну, то есть дает, в общем-то, больше шансов, да,
0: естественно,
1: на то, чтобы дальше жить.
0: Хотя бы оттянуть вот этот вот срок, когда, да, то, что варикоз прогрессирует тоже. Если не лечить, она будет постепенно нарастать, все будет, вены будут расширяться, вены будут тромбироваться, как бы дальше только будет хуже. Оперативное лечение – это хотя бы попытка немножечко притормозить этот процесс, насколько это возможно.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Марина. Вам здоровья. Надеюсь, что мы с вами в скором будущем увидимся и поговорим еще.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо, Настя.
1: Подведем итоги. Тромбирование – это естественный процесс, защищающий организм от кровотечений. Но при наличии повреждений сосудов тромбообразование может стать основной причиной сердечных катастроф. Если у вас есть сопутствующие заболевания, такие как диабет, варикозное расширение вен или уже случался инфаркт, инсульт, то это говорит о том, что вы находитесь в зоне риска. Изменение образа жизни помогает не только снизить густоту крови и, соответственно, риск тромбообразования, но и обратить время вспять для вашего организма. Всего вам доброго, до новых встреч!

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о белках, жизненно важном компоненте нашего питания. Для чего необходимы белки? Можно сказать, что белки – это кирпичики, из которых состоит наш организм. Например, гемоглобин – это белок крови. Ногти, волосы – это жесткие белки, которые защищают тело снаружи. Ферменты и гормоны тоже являются белками и регулируют все жизненные процессы. Белки важны для поддержания здоровья. Какие же продукты являются их источниками? Молоко и кисломолочные продукты, яйца, мясо, рыба и птица. Разные растительные продукты содержат разные виды белков. Зерновые – около 10% белка. Орехи и семена – от 16 до 25%. Бобовые – горох, фасоль, чечевица, соя – содержат 24-45% белков. Чтобы обеспечить организм полноценным белком из растительных продуктов, нужно сочетать в течение дня злаки, бобовые и орехи, семечки. При правильном сочетании растительных продуктов недостатка в белке быть не может. Растительные источники белка – бобовые, орехи и злаки – не содержат лишние жиры и вредный для здоровья холестерин, в отличие от мясных продуктов. Кроме того, они богаты клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта и выводит из организма холестерин и токсины. Потребность в белке возрастает после операций, травм, в период беременности и грудного вскармливания. Дефицит белка особенно остро ощущают новорожденные и маленькие дети ввиду интенсивного их роста. У них недостаток в белке ведет к отставанию в физическом и умственном развитии, снижается сопротивляемость организма к болезням. С возрастом необходимо уменьшать количество потребляемого белка. Согласно пирамиде питания, для восполнения потребности в белках необходимо ежедневно употреблять бобовые – от 1 до 3 порций, где одна порция – это полстакана вареных бобовых, орехи и семечки.

гречки 2 столовые ложки. Зерновые от 5 до 12 порций. Одна порция – это полстакана каши или вареных макаронных изделий и один кусок хлеба. А также полстакана нежирного молока или молочных продуктов. В течение недели рекомендуется употреблять не более 2 яиц. Сегодня люди употребляют в 2-3 раза больше белка, чем это необходимо их организму. К чему это приводит? Избыток белка ложится дополнительным грузом на почки. Повреждается их структура, повышается риск формирования камней. Переработка излишков белка требует дополнительного количества кальция, который начинает покидать те ткани, в которых он содержится, кости и зубы. И как результат развивается кариес и остеопороз. Белок – очень важный для нашего здоровья питательное вещество. Но несмотря на его важность, употреблять белки необходимо в меру. Сегодня мы готовим блюдо, богатое белком. Котлеты. Куда же мы без них? Сегодня мы приготовим чечевичные котлеты. Нам потребуется прежде всего чечевицу взбить с добавлением масла, чеснока и специй. Я буду использовать имбирь и базилик. Добавим также соль. И взбиваем до однородной консистенции. Готово. Теперь нужно нарезать мелко лук. Чечевица выделяется из всех видов бобовых тем, что она очень быстро готовится и легко усваивается. Кстати говоря, несколько слов о варке бобовых. Для того, чтобы они легче усваивались организмом, рекомендуется для начала замачивать их на несколько часов в воде, после чего проваривать не сразу до готовности, а в несколько этапов. 2-3 раза по 15 минут, каждый раз сливая воду, в которой они варились. Особенно это относится к таким бобовым, как соя и фасоль.

Готово. Почему мы добавляем сырой лук? Такой лук больше даст аромата и придаст пикантности котлетам. Теперь осталось натереть на терке картофель. Картофель предварительно нужно отварить в мундире и почистить. Натереть мы можем как на крупной, так и на мелкой терке. Это все зависит от того, хотите ли вы видеть кусочки картофеля маленькие в котлетах или нет. Так, готово. Теперь добавляем манную крупу сухую. Она у нас в качестве скрепляющего компонента здесь. И все перемешиваем. Так, масса однородная. И теперь подготавливаем противень. Смажем его маслом. Так. И для того, чтобы проще было формировать котлеты, я буду слегка увлажнять руку водой. Обсыпать будем в панировочных сухарях.

0: Котлеты делать какого размера, спросите вы? Такого, какой вам нравится. Я не буду делать большие котлеты, потому что они могут плохо пропекаться, потому что здесь все-таки сырой лук, и нам нужно, чтобы он не хрустел на зубах. Так. Вот такие симпатичные котлетки у нас получится. Выпекать котлеты необходимо при температуре 180-200 градусов в течение 30-40 минут. После выпекания рекомендуется смазать их поверхность маслом. На основе всех бобовых можно приготовить разнообразные вкусные котлеты.
1: Чечевичные котлеты. Соединить 2 стакана вареной чечевицы, 6 столовых ложек растительного масла, 3 зубчика чеснока, 1/2 чайной ложки сухого имбиря, 1 чайную ложку базилика и 1 чайную ложку соли. Взбить блендером. 2 луковицы мелко нарезать. Вареный картофель 4 штуки натереть на терке. Лук и картофель выложить в фарш. Добавить 6 столовых ложек манки. Тщательно перемешать. В противень смазать маслом. Смоченными в воде руками сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях. Запечь в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовые котлеты смазать растительным маслом.
0: Все мы любим бутерброды, они так часто нас выручают. Сегодня мы приготовим постную колбаску для бутербродов и не только. Итак, нам понадобится гороховая мука. Высыпаем ее в блендер. Добавляем воду. Добавляем чеснок, кориандр молотый, соль, свекольный сок. Немного сока лимона. И масло. Все очень просто. Как вы видите, взбиваем блендером.

Так. Готово. Теперь эту смесь необходимо довести до кипения и варить до загустения.

0: Необходимо постоянно помешивать, чтобы не пригорело. В течение 5-10 минут смесь загустеет. Нам нужно ее переложить в горячем виде в форму и дать остыть.
1: Постная колбаска. Соединить в блендере 1 стакан гороховой муки, 2 стакана воды, 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки кориандра, 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки сока свеклы и 1-2 столовые ложки сока лимона, 1/4 стакана растительного масла. И взбить. Вылить в сотейник. Варить при помешивании около 10 минут. Горячую массу выложить в форму и дать остыть.
0: Котлеты готовы. Такой аромат бесподобный. Давайте нанесем тонким слоем масла.

Чтобы котлеты не были слишком сухими, более сочными, аппетитными, блестящими. Так. Такие котлеты прекрасно сочетаются с различными гарнирами. Например, гречневой кашей, рисом, картофелем. И макаронными изделиями. Давайте вспомним про полноценный белок. Зерновые, бобовые и орехи. Это полноценный белок, который можно получить из растительных продуктов. Здесь мы видим с вами зерновые, гречка, котлеты из чечевицы. И остается добавить немножко орехов. Особенно здесь хорошо подойдут грецкие. Давайте посмотрим, как выглядит постная колбаска. Она уже застыла, и можно ее нарезать. Прежде всего, мы отделим ее от формы. Так. И теперь можно нарезать такими кусочками, которые вам нравятся. Такие бутерброды могут быть прекрасным дополнением и в завтрак, и в обед. Эту постную колбаску можно использовать не только для бутербродов. Можно нарезать ее кубиками и добавить в салат или в окрошку. Разнообразьте свое меню этими рецептами.

Мир вам, дорогие друзья! С вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке спины. Но прежде чем начинать физические упражнения, если у вас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде проконсультируйтесь с врачом. Прежде чем начинать тренировку, у нас разминка, которую вы можете увидеть в первой встрече. И мы переходим непосредственно к тренировке спины. И нам в этом поможет наш ассистент Армен. Для этого нам понадобится для первого такого упражнения резинка. Почему мы будем делать с этого? Потому что после разминки нам обязательно, когда мы тренируем спину, нужно хорошо размять плечи во избежание травм. Поэтому берем такую резинку, приступаем ногой, взяли резинку, сжали, пальцы большие вверх, руки прямые, доводим до уровня лица и здесь разводим. Делаем 7-12 повторений. Наступаем, схватились, большие пальцы вверх, руки прямые, поднимаем и разводим. Разводим, ворочу сюда. Вот. Это очень полезно для наших плечей в избежание травм. Хорошо. Также во время тренировок нам понадобятся либо вот такие вот перчатки, чтобы защитить наши ладони, и либо магнезия. Сегодня мы будем использовать вот такие вот перчатки. Переходим к следующему упражнению, а именно широкие подтягивания на перекладине. Хват должен быть таким образом, чтобы большой палец был сверху над перекладиной. Вот таким образом. Делаем хват максимально широкий. Большой палец сверху. Подтягиваемся и опускаемся. Все делаем медленно. Стараемся вытягивать спиной. Приступай. Широкий, максимально широкий. Большой палец сверху. Когда мы делаем, мы нагружаем и руки, но стараться нужно тянуть спиной, чтобы амплитуда спины широчайшая замыкалась.

Это упражнение непростое. И если ваша физическая подготовка не позволяет вам его делать, тогда мы будем использовать резинку. Прыгай. Угу. Не забываем, что повторение наше по нашим силам. Мы можем начинать из 3, из 2, из 5. Но амплитуда от 7 до 12 будет хорошим результатом. Переходим к следующим упражнениям. И для этого нам понадобится вот такая вот резинка. Цепляем ее за две трубы, чтобы у нас хват был крест-накрест. Отходим. Присаживаемся под прямым углом. Когда у нас руки в таком положении, мы начинаем тянуть резинку на себя, округляя грудь, заводя локти за спину. Пытаясь свести локти за спиной. Крест-накрест. Ноги в прямой угол. Угу. Сначала округли спину. Вот, вот так. Теперь тянем. Хорошо. Делаем. Чуть-чуть сюда заводим. Это упражнение нужно выполнять от 3 до 5 подходов. А повторение зависит от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Широким подтягиваем за голову. Хват у нас тот же самый, большие пальцы сверху. Берем максимальную широту. И подтягиваемся. Это упражнение мы делаем также в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям. Также подходы от 3 до 5. Смотрим, какая амплитуда движения мышц спины, когда он делает. Делаем ровно, равномерно, не криво, чтобы у нас нагрузка была равномерная. Также есть альтернатива этому упражнению, которую мы выполним сейчас на брусьях. Хват у нас также остается широким. Большие пальцы сверху перекладины. Располагаемся так, чтобы наше тело было ровно, параллельно стойке. И делаем подтягивание за шею. Медленно. Армен, пожалуйста. Широкий хват, максимально широкий. Большие пальцы сверху перекладины. Мы видим, как работают мышцы спины, когда подтягиваемся за голову. Это упражнение мы делаем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Австралийские подтягивания, которые мы выполним вот на таком вот снаряде. Приняли положение, ноги выпрямили. Делаем максимально широко, вытягиваем и обратно. Вытягиваем и обратно. Делаем плавно. Берем максимально широко. Максимально широко. Ноги выпрямляем. Ложимся полностью. Делаем медленно. Амплитуда движения, нагрузка на спинные мышцы. При этом упражнении мы выполняем повторение в зависимости от вашей физической подготовки. И подходы от 3 до 5. Приступаем к следующему упражнению. И для этого нам понадобится вот такая платформа для отжиманий. Хват у нас ладони вовнутрь. Чтобы доска была у нас на уровне нашей груди, делаем полное отжимание и встаем. Полное отжимание и встаем. Пожалуйста, Арман. На уровне груди наша доска. Локти в стороны. Хорошо. Это упражнение мы выполняем в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям, а подходы от 3 до 5.

Следующее упражнение и завершающее упражнение будет также на этой платформе для отжиманий. Мы просто поменяем хват. Также уровень груди на уровне платформы и локти в стороны.

0: Пожалуйста, Армен.
1: Хорошо.
0: Также это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующим упражнениям, а именно гиперэкстензии. Поэтому мы воспользуемся этими брусьями. Нагибаемся вперед, вниз и вверх. Пожалуйста. У нас прокачиваются задние прямые мышцы спины. Делаем это упражнение в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям и от 3 до 5 подходов. Вот мы и завершили нашу тренировку спины. И как я говорил, что в каждой тренировке в конце мы делаем заминку. Так как мы тренировали спину, нам нужно сделать следующую заминку. Повторяем за мной. Берем, обнимаем себя за плечи и округляем нашу спину. Растягиваем. Хорошо. Меняем руки, положение рук. Растягиваем. А теперь выполняем следующее упражнение. Хорошо. Еще больше делай. Вот сюда. Вот так вот. Хорошо. Теперь делаем наши наклоны вперед. Медленно, постепенно. Вот мы чувствуем, что наш предел наступил. Ноги прямые. В коленях не сгибаем. Постояли, чувствуем, что у нас немножечко растянулось. Делаем еще ниже. И стараемся коснуться ладонями. Хорошо. Теперь продолжаем следующее упражнение. Как показывали, тянем сюда, растягиваем нашу широчайшую. Хорошо. И другую руку. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. В следующей нашей встрече мы будем тренировать бицепс. Бог создал нас удивительными. Поэтому сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш удивительный цикл «Глубина Евангелия». В гостях у нас вновь Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Много раз мне приходилось слышать такое понятие «Евангелие благодати». И обычно, когда я слышу это, то ассоциируется у меня с тем, что благодать, она противоположна послушанию. То есть есть жизнь по закону, когда необходимо соблюдать что-то, что-то выполнять, ограничивать себя, а есть благодать, когда все можно, Христос нас от всего освободил, избавил, все за нас сделал, нам только нужно принять, жить, наслаждаться этому. Справедливо ли такое противопоставление?
1: Есть один отрывочек в посланиях апостола Павла, который очень хорошо описывает два аспекта благодати. Я думаю, что уместнее всего было бы именно его вспомнить сегодня. Это послание апостола Павла Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Титу, 2 глава, с 11 по 14.
0: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
1: Вот сделаем паузу, если можно. Да? То есть благодать, во-первых, спасает.
0: Спасает.
1: Благодать грешнику нужна именно для того, чтобы обрести вот ту самую незаслуженную Божью милость, которую человек никогда бы не мог заработать, которую человек не мог бы заслужить, которой он недостоин. Бог по любви своей, по благосердию своему, по человеколюбию своему сам самого себя отдал в жертву для того, чтобы человека спасти. Потому, безусловно, благодать явилась в лице Иисуса Христа, и она именно спасает, она спасительна для всех человеков. Но слава Богу, что то, что совершил Иисус Христос, этим не заканчивается. И мы можем читать дальше.
0: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, но

0: научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
1: который дал себя за нас, 14 стих, чтобы, вот цель жертвы Иисуса Христа,
0: избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
1: Господь говорит в Своем Слове, что благодать не только спасает обреченного на смерть грешника, но она и преобразовывает его.
0: То есть очистить – это значит не просто от вины, а и в реальности от нарушения закона.
1: Именно так, потому что говорится, чтобы избавить от беззакония, да, не просто от вины, а сделать себе народ ревностный к добрым делам. Да? То есть речь идет именно о том, чтобы, как в 12 стихе написано, научающее нас, чтобы мы, отвергнувши нечести, мирские похоти, целомудренно, праведно, по воле Божьей, по законам Божьим, и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать простирается дальше спасения. Спасение – это само по себе уже великий...
0: Оправдание, наверное, вы имеете в виду, да? Вот спасение как оправдание, да, начальной стадии.
1: Безусловно. Его. Мы говорили о том, что термин «спасение», греческое слово «сотерия», глагол «соза», который совокупно используется более 150 раз в апостольских писаниях в оригинале, это понятие очень многогранно. И вот на этих встречах в цикле «Глубина Евангелия» мы поочередно рассматриваем все грани благодати. И вот когда человек принимает оправдание, когда ему не вменяется его грех, а напротив его провозглашают праведным в силу того, что Господь взял Иисус Христос его вину на себя, это само по себе благая весть. Но это не полная весть. Потому что это благодать не только спасительная, но еще и научающая.
0: То есть то это начало лишь пути, да, христианского? Когда...
1: Если бы жизнь человека, который обрел во Христе Спасителя, она бы протекала по сценарию разбойника, уверовавшего в Иисуса Христа,
0: у которого конец,
1: который
0: вот-вот
1: конец
0: был,
1: да, сразу же жизни свой встретил после покаяния, после исповедания, после
0: через несколько часов буквально
1: Христа,
0: да,
1: Богом, то тогда и этот вопрос бы не стоял. Но коль скоро нам на завтра идти снова на работу,
0: общаться с людьми,
1: коль скоро нам в семью возвращаться, и у нас здесь искушение и слева, и справа, и внутри человека похоти по факту рождения от Адама, греховная природа себя проявляет, и вокруг искушения на уровне человеческих отношений, и есть духовная сторона, дьявол, бесы, согласно Священному Писанию, мысли вкладывают, похоти всевозможные возбуждают в человеке. То есть человек, живя в мире греха, он дальше сталкивается с вопросами о том, как же жить спасенному человеку. И вот то, о чем мы говорим сегодня, это не ответ на вопрос, как спастись. Это ответ на вопрос, как прилично жить спасенному. Вот именно об этом и приблизительно такими же словами говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. В послании к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Первая глава, 27 стих. Сказано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую».
0: Что значит «жить достойно благовествования Христова»?
1: То есть вот это вот Евангелие, которое...
0: А, «живите достойно Евангелия Христова» вот, можно перевести.
1: В оригинале «Евангелие». Так, «живите достойно Евангелия». Если вы приняли Евангелие, если вы приняли благую весть, если вы приняли спасительную благодать, то дальше она вас будет учить. Человек, который принял благодать, принял спасение во Христе Иисусе, и теперь во всеуслышание заявляет, что он Христов, что он христианин, что он член церкви, и так далее, и так далее. Живущий жизнью недостойной бесславит своего Спасителя. Апостол Павел писал о религиозном опыте своих современников в послании к римлянам во 2 главе. Он говорит, как же ты, имея образец ведения, знаний, и так далее, ты обесславил имя Божие. Сказано, из-за вас...

0: имя Божие хулится у язычников. Да. Ведь люди, прежде чем разобраться, каков Бог, что говорит Священное Писание, какова действительная подлинная вера.
1: Смотрят на христиан, смотрят на его тех, последователей. И по их жизни и поведению, да, судят о Боге.
0: Потому-то апостол Павел говорит, живите достойно, живите достойно. Но опять же, важно помнить, кто призван жить достойно? Те, кто обрел Евангелие. Угу. То есть не живите достойно,
1: чтобы обрести,
0: а поскольку вы обрели, живите достойно.
1: Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось да, во мне?
1: Стал ли я лучше? Да. Да. Тогда возникает вот какой вопрос. Мы уже задавали его в прошлой программе, вы обещали на него ответить, поэтому я сейчас его повторю. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? И многие говорят, а нет праведного ни одного, все согрешили, лишены славы Божией. И это правда, это факт. И говорят, какой смысл нам отчасти стараться, отчасти пытаться, да, какие-то вот такие эти слабые потуги свои совершать, если все равно мы не сможем здесь, на этой же земле, до второго пришествия Иисуса Христа, пока мы в этих наших бренных телах, обрести совершенство. И если мы все равно уж несовершенны, все равно слабые, немощны, ну, ради чего пытаться строить из себя святош?
0: Я думаю, что в первую очередь вот необходимо было бы в попытке ответить на такие сентенции, вопрос поставить так. Если бы уровень праведности в плане соответствия образа жизни человека воле Божьей был вопросом спасения, и именно в этом контексте апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного, именно в этом контексте апостол Павел пишет, все согрешили и лишены славы Божьей. Если бы ставить вопрос в контексте спасения, то в действительности это бессмысленно. Но коль скоро мы не спасаемся делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, говорит Священное Писание. Жизнь вечная – это дар Божий, который можно только лишь принять, то тогда и исчезает вопрос о том, в действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%. Проиллюстрирую. Угу. Например, человек курит 3 пачки сигарет в день.
1: О, это много.
0: Он отравляет себя, и совершенно определенно, если он будет продолжать, то он проживет на земле меньше. Так? Если мы возьмем 2 людей с одинаковым набором генетического здоровья и так далее, в одинаковых обстоятельствах, один курит 2-3 сигареты в день, а другой 3 пачки в день, то тот, кто курит 3 пачки, не может сказать, какая разница, я курильщик и он курильщик. Разница объективно будет, разница будет в качестве жизни. Угу. То есть грех плох, Бог ничего хорошего от нас никогда не забирает. Потому если человек много грешит, то ему хуже будет жить. Потому если бы речь, повторюсь, шла о том, что пропуском в Царствии Божьем является абсолютная безгрешность, а человек не может вообще не грешить, исходя из того, что греховная Адамова природа нас к этому побуждает, то тогда было бы бессмысленно этим вопросом вообще заниматься. Но коль скоро мы спасаемся все равно не по результатам суммарно добрых или количество добрых дел, а по благодати Христовой и верою, то качество жизни спасенного, оправданного – это вопрос меры соблюдения воли Божьей.
1: То есть правильно ли я вас понял, что соблюдать Божий закон и волю Божью мы призваны для того, чтобы улучшить свою жизнь здесь на земле, чтобы нам было хорошо здесь жить и окружающих нас, так?
0: По крайней мере, ради этого уже был бы смысл. Но к этому вопросу нам нужно будет вернуться.

0: еще подробнее, когда мы должны будем поговорить о качестве, о целях, о причинах, по которым Бог в принципе дал свой закон. Угу. Но вот продолжая разговор о преобразовании и тем, как Евангелие связано с преобразованием, я хочу предложить нам прочитать один удивительный отрывочек из послания к евреям, 10 главы, где в 10 стихе и в 14 есть парадоксальные, на первый взгляд, заявления. Евреям 10 глава, стихи 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Ибо, 14 стих, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
1: Вот как раз об этом и говорят проповедующие Евангелие благодати, в том смысле, в котором они это понимают, что приношение вот этой жертвы Христовой навсегда сделали совершенными освящаемых. И с нас никаких и не требуется потугов в плане послушания, соблюдения закона, потому что уже Он все сделал за нас. Нам лишь надо это принять, и уже как живется, так и жить. Куда Дух, так сказать, ведет.
0: Да. И это верно в определенном смысле слова. В действительности Священное Писание говорит о том, что жертва Иисуса Христа, будучи принесена однажды, она действует навсегда. Навсегда. Угу. Однако одно слово вот в той версии Евангелия благодати, которую вы озвучили, одно слово осталось незамеченным. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот нам нужно посмотреть, что это значит. Освящаемых, значит, находящихся в процессе освящения. Процесс освящения, в свою очередь, это процесс все большего отдаления от греха, все большего уподобления Богу, Его образу, Его характеру.
1: То есть постепенный процесс, когда человек раз за разом побеждает один грех за другим и стремится к святой жизни.
0: Это можно еще назвать процессом духовного роста, когда, как писал апостол Павел, он обновляется по образу создавшего его. Так вот, совершенными являются навсегда благодаря жертве Иисуса Христа, потому что она покрывает все несовершенства, все изъяны. Совершенными являются те, кто, войдя во Христа, кто, заключив завет с Ним, приняв Его заместительную жертву, духовно растет. Если есть духовный рост, если есть вот это движение, если есть процесс освящения, то тогда человек пребывает и остается со статусом совершенного. Повторимся.
1: Даже если он сам по себе и далек от совершенства, идеального.
0: Да. И он никогда не станет совершенным. Потому что Священное Писание говорит о том, что вот на уровне полного соответствия воле Божией в действительности нет праведного ни одного. Праведность наша, как запачканная одежда. То есть Священное Писание повествует, и мы на опыте знаем, что даже тогда, когда мы набираемся, как говорится, силы воли, чтобы не грешить, мы все равно, даже в лучшем своем измерении, мы все равно согрешаем. Если не на уровне дел, так на уровне слов. Если не на уровне слов, то на уровне мыслей. А если не на уровне мыслей, то мы греховны по природе. Вот. Потому совершенство, возможно, будет для нас на уровне практического исполнения только лишь тогда, когда наше тело тленное, грешное, будет преображено и
1: сообразно славному телу Христа.
0: И станет безгрешным, нетленным, да, святым. Вот. Но вот этот вот процесс освящения, процесс постоянного духовного роста, как мы увидели, дает человеку возможность в любой момент оставаться совершенным. Я хочу показать, как апостол Павел этот процесс описывает в послании к филиппийцам. Угу. Филиппийцам 3 глава, стихи с 13 по 16. Угу. С 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить».
1: Как так?
0: Как только что было сказано, «Я не почитаю себя достигшим,

0: достигшим, то есть уже усовершившимся и святым, да?
1: Я не считаю, что я полностью до конца достиг идеала. Ага. Так? Но я постоянно расту, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, я стремлюсь к более высокому. И кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Здесь апостол Павел две сферы описывает. Перед этим мы читаем с 9 стиха следующее. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и так далее. Говорится о праведности. То есть речь идет об образе жизни. Да? Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован, есть ли раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. И вот иные все сферы, которые описываются термином «праведность». Так? То есть, если человек, скажем, 5 лет назад, всякий раз, когда что-то было не так, как он представлял, не так, как он мыслил, он тут же выходил из себя. И вот эта раздражительность, она проявлялась в том, что людям вокруг было порой страшно находиться. А вот 5 лет спустя, пребывая в Боге, духовно возрастая,
0: стремясь к этому,
1: да, он в состоянии силой Божьей, востребовав ту самую мертвость, которую Христос уже на Голгофе учредил.
0: Для греха мертвость.
1: Мертвость, греха. Потому что тело греховное мертвое. Умерщвлено, говорит Священное Писание. Через 5 лет он раздражается уже гораздо реже. Значит, он на протяжении 5 лет оставлял задний, забывал задний и простирался вперед, что касается своего внутреннего духовного роста в плане праведности. Это первый здесь вопрос, первый ракурс, да, первая сфера, в которой вот это вот оставление заднего и вот устремленность вперед осуществляется. Второй – это вопрос мировоззрения. Он говорит, если вы о чем иначе мыслите, вам Бог это откроет. То есть человек, бывает, приходит в церковь и узнает что-то о воле Божьей, и, к сожалению, очень часто следующее происходит. Он начинает защищать истину. Вот в том ее объемчике, который он увидел, понял, в котором был наставлен. И он считает, что если что-то новое, что-то иное, значит, это уже не то. Это значит, уже неправда. То есть он закрыт к духовному росту. И тогда, если Господь что и открывает ему, если вы о чем иначе мыслите, то и Бог вам это откроет. Бог открывает. Бог и через Библию говорит, и через проповедников, и через книги. Но человек закрыт. Если есть эта закрытость, это законсервированность, если нет роста в познании истины воли Божьей, то человек теряет статус совершенства. Он не освящается, потому что сказано как? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть у нас вот здесь вот есть две сферы. Первая сфера личностного духовного роста, вторая сфера мировоззрения. Человек должен с каждым годом познания воли Божьей все больше возрастать. Пока сказано у апостола Павла, мы не войдем в меру полного возраста Христова, чтобы нам уже не увлекаться всяким ветром учения. То есть вот эти две составляющие, две сферы, сфера праведности личностной и сфера познания воли Божьей, являются двумя показателями. И отвечают на вопрос, человек совершенствуется ли или нет, то есть он освящаемый или нет. Если да, то неважно, сколько он 30 секунд в Господе, или он 30 лет в Господе. Если он растет в один или другой момент, он совершенен. И в этом благая весть, что Христова жертва распространяется на человека в любой момент его духовного роста на условии, что он жив, что он не умер. Потому что если он жив, он растет.
0: И дополняет эту Христову жертву до абсолютного совершенства, да, да. То, что есть на данный момент у человека. Да, то, что ему открыто, то, что он к чему стремится. А если нет? Значит ли это, что если нет, он не освящаемый, то и не соделан он совершенным той жертвой Христа?
1: К сожалению, вот то обетование, 10 глава послания к Евреям, 14 стих, что он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он не сделал совершенными

0: неосвящаемых. Он не сделал совершенными тех, кто не хочет расти, тех, кто довольствуется статусом кво. Он не сделал совершенными тех, кто не желает в Боге расти. Потому что, ну вот, иллюстрация. В Священном Писании говорится о Слове Божьем как о семени, которое прорастает и которое приносит плод. Да? Угу. Говорится об этом много. И в притче Иисуса Христа, и вот когда Христос говорит, собирают ли с репейника смоквы, с терновника смоквы. То есть всегда должен быть плод. Если растение живо, значит, оно развивается, растет, и оно плод приносит. Если этого процесса нет, значит, растение умирает.
1: А плод – это наши добродетели в том контексте, да?
0: Это, ну, например, по плодам их узнаете их. Это образ жизни. То есть в каждой сфере свой плод. Плод ли познания, угу. Плод ли роста контроля над своими эмоциями. Так это может проявляться. То есть термин «плод» означает результат. Этот результат может проявляться в разных сферах жизни. Но главнейший показатель – это рост. Если бы задать вопрос, что совершеннее – семя, росток, дерево, цветок или плод?
1: На каждом этапе они совершенны.
0: Конечно. То есть от семечка не ожидается, что оно будет деревом через 3 секунды.
1: Но если семечко уже 2 года в земле пролежало, а дерево все еще не выросло, да. То значит, оно умерло, сгнило, и ничего уже из него не вырастет.
0: Поэтому, очевидно, на духовный рост или на состояние духовного опыта нужно смотреть скорее не с точки зрения актов, поступков, а с точки зрения вектора, направления жизни человека. То есть если есть рост, и человек сам знает, он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше? Да, да. Хоть немного.
0: Если сам не знаешь, у жены спроси. Mm-hmm. Да, или у мужа.
1: Жены знают всегда.
0: Да. То есть есть ли этот рост? Если да, если человек вот обрел праведность Христову и вошел во Христа, то он во Христа облегся, как говорит Священное Писание. Потому все заслуги Христова, его праведная жизнь, его совершенное послушание воле Божьей, все это человек обретает одномоментно. И в какой бы момент духовного роста его не настигла смерть, он все равно в очах Божьих свят, праведен, потому что Отец Небесный воспринимает не отдельно взятого человека, а Христа. Но, к сожалению, как мы уже упомянули, возможна и духовная смерть. В Священном Писании на эту тему очень много сказано. Я хотел бы посмотреть в оставшееся время на послание к евреям, 12 главу, 2 стих. 12 глава, 2 стих, который содержит вот для нас формулу успешного духовного роста.
1: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
0: В 4 стихе тоже интересно написано, «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть эта борьба реальна.
1: И ее нужно вести. Те, кто думают, что она бесполезна, и Бог не ожидает от людей этого, то эти стихи, конечно, обличают.
0: Да. То есть это в действительности борьба. Но это борьба, которая имеет смысл только тогда, когда человек уже обрел спасение.
1: Не для
0: обретения спасения. Потому что написано, что Иисус Христос есть начальник
1: и совершитель
0: веры. Совершитель, в подлиннике используется слово, которое означает завершение. Угу. То есть он есть начало.
1: Он инициатор нашего спасения, и он же доведет его до конца.
0: Да, и в нем этом все уже состоялось. Угу. Потому, повторю, когда мы входим в реальность этой жертвы, в реальность Бога-человечества, которая воплотилась в Иисусе Христе, то мы, сражаясь, возрастая, усмиряя, порабощая тело свое, всему этому место есть, мы в любой момент времени совершенны. Не на базе того, что мы уже сделали, а по факту того, что мы это делаем. И это показывает, что Бог нам дорог, что мы Его

0: любим, и что мы понимаем значимость жизни по воле Его. Он нам притягателен, Он нам интересен, мы хотим на Него походить, и мы духовно растем.
1: Спасибо, Виталий Иванович. А все наши несовершенства, того, что нам не достает до идеала, все это уже Господь сделал и своей праведностью наделить может каждого из нас. Пусть Господь благословит.
0: Мы можем быть победителями.

носить вот туда свои разрушительные действия. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное.

0: Священное Писание говорит нам о том, что у Божьего суда есть два этапа. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вместе с Еленой вновь приветствовать Александра Камнева. Спасибо большое, Александр, что вы вновь у нас в гостях при всем таком своем напряженном графике жизни. Александр – специалист в области информационных технологий. Он также пресвитер церкви. Он очень любит исследовать Священное Писание. Лена, вот мы в рамках того, куда уходит наш грех, это как раз вот концепция Александра, мне кажется. То есть в рамках вопроса, куда уходит наш грех, мы поговорили уже о святилище и земном, мы упоминали небесное, которое в Новом Завете упоминается. Вот. И мы уже перешли к Божьему суду. Несколько встреч мы об этом говорим. Вот, Лена, мы заявляем сегодня о том, что у Божьего суда есть две фазы. Что ты можешь об этом сказать? Уже ведь о первой фазе, по-моему, поговорили, да?
1: Ну да, мы на прошлых программах очень подробно говорили о земном святилище, да, и там мы увидели, на кого возлагался грех, да, и куда он уходил в конечном итоге.
2: Земное святилище нам помогает понять,
1: понять, что происходит на небе, да, в небесном святилище. Да. И вот как раз мы на прошлой программе говорили о том, что начаться суду Божьему, да, с Дома Божьего. Да, то есть те, кто в завете с Богом, да, те, кто открыты к Его влиянию, да, и находятся под Его...
2: С кого Христос снял грехи.
1: Да, да, да, есть... да, уже на Господа возложены, да, они. Вот, и вот...
0: Можно я все-таки немножечко хронологически? Угу. Вот можно сказать, что вот этот первый этап Божьего суда, о котором сейчас упоминает, угу, Лена, то есть суд над теми, кто в завете с Богом, да, над Божьим народом, что он начнется после пришествия, после второго пришествия Иисуса Христа?
2: Нет,
0: да?
2: Нет, конечно, до второго пришествия.
0: До второго.
2: Пришествие Иисуса Христа – это результат этого суда. То есть,
0: это, понятно.
2: Вердикт оправданный, освященный, угу, вечность, да, то есть, а приговор, то есть, ну, как бы Христос сам в исполнении приходит на землю, берет своих. Вот почему, угу, первый этап суда – это этап над народом Божьим. Угу, угу. Бог хочет, не хочет ждать, Он хочет, да, забрать сначала своих.
0: Ага, вот. И мы пришли к выводу о том, что этот этап суда, он очень... радостный, он очень благоприятный, да, Лена?
1: Ну, благоприятный, но в то же время, ну, как бы сказать, называющие себя верующими, да, ведь есть такой текст в Священном Писании, да, когда Господь Иисус Христос подходит, да, не твоим ли именем мы, да, исцеляли, да, да, не твоим ли именем мы делали то-то и то-то,
2: а
1: Господь
2: знаю,
1: говорит,

0: я не знаю вас.
1: Я не знаю вас.
0: Да, и поэтому как бы для людей, называющих себя верующими и являющихся по-настоящему народом Божьим, то есть здесь есть все-таки ну, разница между этими людьми, и поэтому, может быть, и будут среди народа те, которые скажут: «Господи, все мы делали Твоим именем», да? А вдруг Он говорит, что не знает нас.
1: Не всякое имя останется, вот оно написано, вот вы в Завете, имя ваше написано в книге жизни. Да?
2: Еще раз, Александр, первый этап суда. В чем он заключается? Очень коротко, это будет обобщение наших предыдущих встреч.
1: Ну, в том, что Бог просто начинает разбирать дела тех людей, которые находились когда-либо с Ним в Завете, либо не знавшие Христа, те, которые слушали голос Духа Святого, который воздействует на совесть, и, соответственно, были послушны Ему, то есть служили Господу, да, то есть по открытому свету. То есть мы выяснили на предыдущих программах, что Бог судит по открытому свету.
2: Потому что открыто для данного человека из всей его жизненной истории.
1: И вот этих людей, которых грех когда-то приносился во святилище, кого прощал Христос, кого очищал Христос, сердце, которое своей преобразил,
2: кровью.
1: Вот их Он будет судить, их дела будут разбираться вначале. Да, не каждый из них пройдет этот суд, ну, как бы победителем, да, то есть...
2: Вот о чем Лена сказала.
1: Да, не каждый, да. Вот, и мы с вами говорили, что если кто-то утаил свой грех, не отдал его первосвященнику, там, священнику, этот грех остается с ним, и он идет на суд с грехом, а, соответственно, наказание за грех – это смерть. Да, вот.
2: Еще раз, первый этап суда – это суд над теми, кто истинно праведен, да? Или все-таки это суд над всем Домом Божьим,
1: над всем Домом
2: которым
1: Божьим.
2: Могут
1: над
2: оказаться...
1: Над всем.
2: Над всем.
1: Еще притчу о брачном пире, где один оказался в небрачной одежде.
2: Да.
1: Вот. Еще говорили, что каждый должен на себя посмотреть и решить, не он ли этот человек.
0: Да. Почему говорится об одном?
1: Об одном. То есть это... Не я ли? То есть, так
2: интересно, я вот не задумывалась о том, что время начаться суду с Дома Божьего, я почему-то думала, что это будут вот оправданные все те, кто вот в завете с Богом.
1: Но Бог, Он милостлив, Он еще и справедлив. Вот. Милость заключается в том, что мы, полагаясь на Его любовь, можем получить прощение всех наших грехов, если мы за них не держимся. И вот если у нас какой-то есть лелеемый грех, который мы любим, то есть мы не хотим с ним расставаться, то есть не отдадим его
2: Христу. А может быть, мы его не считаем грехом? Мы говорим, это не грех.
1: Ну, тогда это, если у нас есть информация, что это грех Священного Писания, там, или вот он на совесть Бог может воздействовать, да, и мы от нее отталкиваем от себя, вот это называется хулан Святого Духа. То есть мы ставим себя на место Божье и говорим, что хорошо, что плохо, тогда мы отворачиваемся от Божьей истины, соответственно, мы остаемся на тех же позициях, не вырастаем в Духе Святом. То есть Иисус не преображает наше сердце, наш образ остается таким же, каким он был, а не в подобие образа Христа. То есть смысл-то в том, что нам вернуть, подготовить наш характер, вот в чем дело.
0: Да, то мы есть, были если созданы наш характер по образу и подобию,
1: останется неподготовленным, то все так оно и останется. И наша участь вместе с этим козлом отпущения, Азазелем, которого вот весь грех народа Божьего исповеданный, опять же, исповеданный. То есть он как будто есть такой вот, есть круговорот воды в природе, а есть круговорот греха во святилище, То есть он начинается с кающегося грешника, когда он отдает этот грех на жертву. Жертва, становится
2: Христу.
1: Виновным. Это Христос,
2: Христос становится виновным.
1: Он умирает за наш грех. Затем Христос воскресший, это священник, подходит к этой жертве, берет ее кровь, Обязательно кровь должна попасть на жертвенник, который является символом Голгофы. Вот. Делает там некоторые операции с мясом, Вот мясо, мы с вами говорили, он поедает часть мяса, потому что, теперь и он тоже борется с нашим грехом. Вот, мы теперь вместе,
2: берет на себя наш
1: вместе, то есть,
2: как Иисус.
1: Если мы положились на Христа, отдали Ему свой грех, тогда мы получаем силу от Него. Вот что это символически означает. То есть Он, съедая часть, вот священник ветхозаветный, съедая символ Христа, съедая часть жертвы, показывает тем самым то, что теперь наш грех, еще и его забота становится.
2: То есть становится его составляющей.
1: Мы получаем от него силу для того, чтобы изменить свой характер.
2: Он становится не составляющей, конечно, Иисуса Христа, потому что Христос остается безгрешным.
1: Конечно.

0: Конечно.
1: Но он просто несет
0: грехи
1: тяжесть.
0: Грехи на себе понесет, да, на вот себе. Как написано. Угу. Вот. И, соответственно, мы говорим о круговороте, да, то есть один раз в году, а в Новом Завете, в Новозаветнем святилище это...
2: Один раз?
0: Один раз в истории, да. То есть, угу. В Ветхозаветном Христос входит во святое святых, да, и кропит кровью последней жертвы, да, а мы с вами говорили, что это за жертва. Это жертва хатат, это жертва...
1: Его собственная.
0: Это его собственная, это за грехи неведения. То есть хатат угу. – это жертва за грех, то есть за непреднамеренный грех. Угу. То есть вот то, что не исповедал каждый из народа, у него остался грех за собой, да, то есть, а он не знал, то есть не поднимал просто. Не просто он знал и не сделал, а не понимал и не исповедовал, да, вот за такие преступления Христос приносит еще, то есть вот священник приносит еще одну жертву, сам священник mm-hmm. приносит жертву, вот, за грехи неведения народа. Именно с кровью этого козла, с кровью этого животное, это последнее жертва во святилище, он входит во святое святых, кропит ею на престол между двумя херувимами, да, это символ того, что Христос, когда вошел к Отцу, да, то
1: есть, в небесном святилище,
0: да, да, да, да, Отец принимает его, значит, жертву, принимает его смерть, то есть все то, что он сделал на земле, плюс еще ведь приходит он как первосвященник, соответственно, Отец принимает еще и его служение первосвященника, то есть все то, что он сделал во святилище, как он освящал грешника, да, как он боролся там за его сердце там с сатаной, там это же борьба идет сейчас, это великая борьба, то есть которая началась еще на небе, вот. И после этого священник выходит, значит, опять во святое и начинает очищать. Светильник угу. очищает, да? То есть
1: это в земном святилище так было?
0: Да, да, да, да, да. Ну, мы с вами говорили, что светильник – это что? Это образ церкви, да? Это церковь, да? Которая, угу. Значит, пророчество Захария, да? То есть Слово Божье, да? То есть да, вот да. это вот масло, угу. лампады, вот. Церковь светит на стол хлебового предложения, да? То есть как Христос поддерживал церковь. Как она наполнялась Духом Святым. Вот, все это за всю историю церкви очищается, то есть кровью Иисуса Христа опять, да, когда ее принял Отец уже. Затем он выходит, дальше, значит, очищает жертвенник благовонных курений. Мы с вами говорили, что это символ молитв всех святых, да. То есть, как Христос ходатайствовал угу. между вот, грешником и Богом, Отцом, да, как он, значит, просил за него. Есть и обратный процесс, о котором мы с вами тоже поговорим, когда молитва, она не в одну сторону идет, а угу. это разговор с Богом.
1: То есть, Бог отвечает.
0: Бог отвечает, и грешник должен что сделать? Принять ответ Бога, да, он должен получить. Да? Угу. То есть, это как бы двухсторонний процесс на самом деле. Очищается жертвенник благовонных курений, то есть... работа Иисуса Христа, да, все на основании пролитой ее крови. А затем, значит, он выходит и очищает Голгофский крест, то есть вот жертвенник медный, который во дворе, да, а мы с вами говорили, двор – это земля, очищается, вот. А затем вся эта кровь собирается, очищается народ от его грехов полностью. И все вот эти, все эти грехи символически собираются и возвращаются к первоисточнику, козлу отпущения, или там в оригинале Азазель, то есть озлобленный сатаны. Демон пустыни, символ сатаны. Угу. И ему, как зачинщику греха, как первоисточнику греха, как родоначальнику греха, отдается весь этот грех. Но только тот грех, который мы исповедали. Угу. Вот, если мы оставили его у себя, то вот этот вот круговорот греха пройдет, а наш грешок останется где?
2: На нас.
0: Ну и что вы будете делать?
1: Понимаете? Ну, ничто нечистое в Царство Небесное не войдет.
0: Не войдет, все правильно.
1: Давайте сюда впишем вот этапы суда. Вот то, что вы сейчас напомнили нам, обобщили, повторили еще раз. Это очень полезное повторение. Пусть оно ну вот, укрепляет прямо нас в понимании этой картины.
0: Наверное, я считаю, что мы хорошо, что повторили, обзор мы сделали такой.
2: Вот, и, вещь, в две, в два... и Господь ведь это

0: повторял ежегодно, то есть вот это круговорот, как вы сказали, греха в святилище, да, оно каждый год, то есть это было наглядное пособие для народа, чтобы они имели возможность, если в этом году не поняли...
1: Лет нашей жизни,
0: да, то,
1: 70, при большей крепости 80, то есть каждый раз вот древний израильтянин повторял вот этот урок. Да, мы второй раз повторили, это нормально.
2: И судный день, да, вот то, что ежегодно повторяется, это судный день. Это день суда. То есть мы сейчас с вами говорим про суть суда, как она открыта в Ветхозаветнем святилище. С этапами давайте это попробуем связать.
1: Да, мы это можем связать. Значит, вот этот Йом-Кипур, так называемый, да,
2: или судный день.
1: Йом-Хакипурим, то есть день очищений, да, то есть множественное число. Это вот как раз первый этап суда, то есть время, как апостол Петр сказал, время начаться суду Божьему. С дома Божьего. Иисус хочет забрать своих земли, тех, которые живут. Он их забирает, тех, которые уже умерли, оправданные, воскрешает и забирает.
2: Вот. Еще раз, перед вторым пришествием Иисус воскрешает умерших, праведных.
0: Нет, при втором, не перед Юлей все-таки, а при втором.
1: Нет, заканчивается суд. Значит, суд заканчивается тем, что изливается, значит, вот гнев Божий, да, на козла, вместе с козлом на тех, кто не отдал свой грех, кто не раскаялся.
2: То есть на сатану?
1: И его последователей, которые живут на земле, да, и мы с вами говорили, там семь язв идет на земле в этот момент.
2: По книге Откровения.
1: Да, мы с вами показывали, что никто из них не кается, хулили Бога, да, и не раскаялись в грехе, да, то есть хулили Бога и не одумались, да, там вот два раза повторяется это вот. Вот они, то есть Бог показывает, что вот почему он этих оправдал, а этих нет. А вот потому что с ними не делай, все равно даже вот крайние средства, даже язвы, вот эти вот подобные египетским язвам, все равно не вразумляют этих людей.
2: Значит, при втором пришествии Господь воскрешает умерших праведных, Он забирает, восхищает, такое слово библейское, с земли тех праведников, которые будут жить на земле в это время. Вот. И что дальше происходит?
1: Ну и все, остальные при его пришествии погибают люди. Вот.
2: То есть нечестивые погибают, умирают.
1: Да. Значит, это как бы уже результат, то есть это приговор оправданным, да, то есть вечность. Иисус его исполняет своим пришествием, забирает.
2: Он их забирает с земли.
1: Да. А сам суд заканчивается словом «совершилось», как мы с вами помните, говорили. То есть это последняя язва, который изливается, значит, на грешников, седьмая. И потом мы слышим от престола слово «совершилось». То есть мы вспоминали, что...
2: Где тут второй этап суда? Ведь вот совершилось, значит, уже и второй этап закончился?
1: Нет, второй этап мы как раз с вами будем рассматривать на следующей программе. Это будет суд над нечестивыми. Вот. И кто будет вершить этот суд?
2: Суд над нечестивыми произойдет после... их смерти и тысячелетия?
1: Так называемое тысячелетие. То есть, что будет происходить?
2: Это в Библии есть такое.
1: Это в Библии есть, да.
2: Очень интересно, Александр, будем это все подробно разбирать.
1: Мы не будем спекулировать, мы будем исключительно опираться на библейский текст. Вот. То есть, это будет происходить тысячу лет. Вот. А сейчас первый этап суда закончен. Значит, Бог забирает своих, это им приговор вечности.
2: То есть вторым пришествием завершается первый этап суда.
1: Да.
2: Правильно?
1: Второй этап будет этап суда над нечестивыми, сатаной и его последующими за ним ангелами. Вот. То есть и там тоже будет свой приговор и его исполнение. Да.
2: То есть второй этап суда, он будет проходить через тысячу лет после того, как праведные будут воскрешены и вознесены к Господу на небо.
1: Исполнен. Через тысячу лет.
2: Через тысячу лет будет исполнен приговор над нечестивым.
0: А в течение тысячи лет будет происходить этот суд.
1: Да, и мы посмотрим с вами, как
2: вот
1: это будет происходить.
2: То есть время начаться суду с Дома Божьего – это оправдание верующих, истинно верующих людей, находящихся в Завете, и осуждение тех, кто, ну вот, обманывал себя или других.

0: их, не будучи на самом деле верующим человеком, да, вот, потом проходит 1000 лет, и потом завершается,
1: да.
0: Второй этап суда.
1: И мы посмотрим, как это завершится, mm-hmm. и чему завершится.
0: Ну что же, mm-hmm. сама вот пока разбираюсь, надеюсь, что не запутываю никого. Спасибо огромное, Лена, спасибо, Александр. Ждем следующей встречи, где будем говорить о суде над нечестивыми. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: торжественный вход в Иерусалим и шокирующее изгнание торгующих из храма. Почему Иисус, который всегда избегал земной славы, вдруг устраивает такое публичное явление? Что означают эти символические действия? И по какому праву скромный плотник из Назарета вдруг начинает вести себя как хозяин храма? На эти и другие вопросы сегодня в Библии 21 века отвечает Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы с вами уже прошли 11 глав Евангелия от Марка, точнее 10 прошли, и сегодня у нас 11 глава. Она очень такая интересная, когда такая некая кульминация происходящего. Да, мы видели, что в предыдущих главах Христос постепенно рассказывал о том, что ему предстоит. Да, и так скажем, учил учеников, да, постепенно показывая нам, как мы можем учиться, да, и учить друг друга, да, какие мы должны делать действия, какие у нас должны быть мысли, да, чтобы попасть в Царствие Божие. И сегодня Христос как будто бы предстает немножко с другой стороны. Давайте, наверное, прочитаем. Да? Мы читаем современный перевод под редакцией Кулакова. Итак, с первого стиха. «И когда они приближались к Иерусалиму со стороны Вифагии и Вифании, что у Масличной горы, послал он двоих из учеников своих, сказав им, «Идите в селение, которое перед вами, и сразу, как только войдете в него, найдете там привязанного осленка, на которого еще никто из людей не садился. Отвяжите его и приведите сюда». И если кто спросит вас, что вы делаете, скажите, он нужен Господу, и Господь скоро вернет его. Они пошли и нашли осленка, привязанного к воротам на улице. Когда они отвязали его, люди, стоявшие там, спросили их, что вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они же отвечали им так, как сказал Иисус. Ну, те отпустили их. Ученики привели к Иисусу осленка, положили на него свои одежды, и Иисус сел на него». И многие устилали дорогу своими одеждами, другие же ветвями, срезанными с деревьев на полях. И шедшие впереди, и идущие за ним восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее царство Давида, отца нашего! В высих небесных осанна!» Так Иисус вошел в Иерусалим. Он пришел в храм и осмотрел там все. И затем, так как час уже был поздний, он с 12 отправился в Вифанию. Такой интересный отрывок, который у нас почему-то начинается с того, что ученики пошли за осленком, на которого никто не должен был садиться. Почему так? Это какое-то обозначение, это какой-то символ, или что это могло значить? Или это было просто?
1: Ну да, наверное, здесь есть символы, связанные с Ветхим Заветом тоже, потому что для Христа, для Бога, да, приносилось все лучшее, первородные, то, что люди не использовали для себя. Если взять жертвы, то жертва должна была быть только однолетний ягненок, да, другие жертвы, которые были без какого-либо порока.

0: изъяна. То есть вот такой символизм, указывающий на Мессию, это было все лучше. И очевидно, что здесь, да, вот этот осленок, он был молодой, то есть никто еще не использовал его для других целей, для работы.
1: Но почему вот раньше, если Христос говорил о том, что как бы, что одинаковое, да, что первый станет последним, то тут он говорит о том, что найдите именно такого осленка. Это интересный такой просто момент.
0: Да, но в Ветхом Завете тоже было указание, что Мессия придет и сядет на молодого осла. На молодого осла. Поэтому, конечно же, в действиях Христа усматривается исполнение ветхозаветного пророчества. Это тоже Бог сделал таким образом, чтобы людям было понятно действие Христа. Хотя мы уже читали, много раз говорили, да, что фарисеи пытаются извратить, вот, как-то уловить Христа, вот, объяснить по-другому действия Христа. Но он проходит теми этапами, о которых говорили пророчества Ветхого Завета. И вот он входит в Иерусалим, да, въезжает в Иерусалим на молодом осле. Мы знаем, что, допустим, во времена Христа и еще древнее воины-завоеватели, или, скажем, цари-завоеватели, въезжали в завоеванные города на лошадях, да, или на боевых мулах. Вот, то есть это было вот таким образом проявление своего как бы превосходства. А Христос садится на более скромное животное, да, тихое животное, молодое животное, и въезжает не как вот этот завоеватель, которого ждали, в частности, как мы говорили, ученики, да, а он использует вот такую простоту. И люди, которые его встречают, они не разбегаются, потому что понятно, что когда завоеватель в древности въезжал в какой-то город завоеванный, ну, то все жители понимали, что не так хорошо сейчас будет им. А когда Христос въезжает в Иерусалим, его встречают возгласами «Осанна».
1: Да, такой интересный как бы момент того, что все были так его рады, приветствовали.
0: В этот момент, да.
1: Да, но потом, как мы понимаем, что там он столкнется совершенно иным. И вот этот интересный контраст, почему же так происходит, почему люди, ну и, наверное, мы сейчас тоже так же порой кричим «Ура! Слава Богу!», а кто-то проклинает, обижается и на Христа и тому подобное.
0: Да, это удивительный факт и социального как бы нашего поведения, потому что в истории Земли есть моменты, когда люди своих правителей приветствовал, буквально через некоторое время поднимали их, так называемое выражение, на вилла, когда вот, ну, свергали эту же власть, которую они так недавно приветствовали. Поэтому ну, в поведении людей, жителей нашей земли, нас самих, наверное, нашей природе, есть вот такое вот поведение, да, когда мы готовы кричать «Осанна» тому, что нам нравится, или «распни его» тому, что нам не нравится. Потому что не нравится. Поэтому Христос, к сожалению, прошел этим путем.
1: Еще здесь интересный момент того, что люди, в принципе, восприняли то, что вот он сначала сказал, да, скажите им, что грядет Господь,
0: да.
1: Ну, ранее, и
0: да.
1: Они это приняли, они сказали, да, без проблем, забирайте осленка, вот, потом вернете, это будет прекрасно, да. Да, и он так вошел в Иерусалим, вот, здесь бы, вот хотелось бы продолжить читать с 12 стиха, если можно посмотреть, что же происходило с этим дальше, что же было там.
0: Давайте. На следующий день, когда они покидали Вифанию, он почувствовал голод. Увидев издали смоковницу, покрытую листьями, он пошел посмотреть, нет ли на дереве плода. Но, подойдя, ничего, кроме листьев, не нашел. Время для появления смоков еще не наступило. И тогда сказал он, глядя на смоковницу, «Никто не будет больше есть твои плоды вовек». И это услышали ученики его.
1: Вадим Анатольевич, то есть этот отрывок у нас был посвящен по теме «Бесплодная смоковница». Да, мы здесь про нее прочитали. Что здесь подразумевалось?
0: Безусловно, надо перейти к следующему эпизоду этой главы, и смоковница у нас появится еще чуть-чуть позже, да, потому что это одна история со смоковницей. Здесь начало, и она заканчивается только в 25 стихе, поэтому нам стоит, наверное, прочитать дальше,

0: история об очищении храма, и затем мы вернемся к засохшей смоковнице.
1: Да, я прочитаю с 15 по 19 текст. «И вновь пришли они в Иерусалим. Войдя в храм, Иисус стал изгонять оттуда тех, кто продавал и покупал там. Опрокинул столы, менял и прилавки продавцов голубей. И не позволял приносить что-либо через двор храма. Затем он начал учить их и сказал им при этом: разве не написано: «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов. Вы же сделали из него вертеп разбойников». Это слышали первосвященники и книжники и обдумывали, как им погубить Иисуса. Они боялись его, ибо весь народ был увлечен его учением. Вечером Иисус с учениками покинул город». Вот здесь почему вообще прерывается смоковница, и мы возвращаемся снова к таким неким действиям, да, которые ранее не были, так скажем, замечены за Христом. То есть здесь происходит некий момент, именно тоже эмоциональный, когда Христос выражает вообще свое негодование, да, гнев и раздражение.
0: Да, кто-то сказал бы, да, что это на Христа не похоже. Угу. Но, с другой стороны, мы не знаем, какие эмоции испытывал Христос в этот момент. И мы уже как-то говорили, наверное, в наших предыдущих встречах, что мы иногда можем наделять нашими эмоциями, действиями каких-то героев в прошлом. И когда испытывает Христос, когда Христос делает то, что Он делает, Он не обязательно это делает с каким-то там яростным взором, лицом или еще что-то, да, то, что мы сегодня можем приписать. Он, может быть, это делал с таким великим огорчением, что на его было, ну, может быть, больно смотреть от той печали, которую он испытывал, когда ему приходилось очищать храм от тех людей. Но действительно, история начинается с смоковницей и переходит вот к очищению храма. Вообще получается так, да, вот мы читаем, в частности, эту главу. Христос как Мессия и как обещанный Мессия пророчества входит, въезжает в Иерусалим на молодом осле, то, что было предсказано, и он приходит в храм. Храм – это место, где Бог говорит: «Я буду обитать со своим народом».
1: Дом молитвы.
0: Да, дом молитвы, он так называет потом. Вот. То есть здесь служили священники, которые были представителями, посредниками между людьми и Богом. То есть это средоточие жизни Израиля, это столица, где решались все самые важные вопросы, да? Откуда исходили все самые важные решения, духовные, политические, все отсюда. Да? И вот Христос приходит сюда, вот, смоковница появляется, потом возвращается в Иерусалим на следующий день и видит, что в Иерусалиме нету плода.
1: Ах, вот откуда взялась бесплодная смоковница.
0: Он приходит в храм, а там нет плода. Там есть, наверное, листья, может быть, шум вот этот, да? Столы менял, голубей. Почему? Потому что они приносили в храм пожертвования, да? Но менялы, так называемые, они обменивали национальную валюту на валюту, которая ходила в храме. Они продавали голубей. Да, вы хотели спросить?
1: Да, я хотела спросить, как вообще так получилось, что храм, который всегда был, вот и в Ветхом Завете описывается, что вот там, где был Дух Святой, вдруг вообще превратился в то, где можно было продавать? Как так вообще произошло?
0: Да, человеческая способность, к сожалению, греховна такова, что... Не знаю, не хочу обижать животных, но вспомню такое выражение. Говорят у нас в русском народе: если пустить одно животное под стол, оно вылезет и на стол.
1: Да, да, тогда и ноги на стол. Да.
0: Хотя я говорю, почему не хочу обижать животное? Потому что оно ничего в этом не понимает. Это его природа. Это его природа. И оно действует только так, как Бог его создал. Вот это животное. Но что происходит с людьми? Да? Бог дает им настолько много благословений и благ быть служителями в храме. Но они, будучи вот в этом служении, находят возможность для себя обогатиться, поживиться и так далее, и так далее. Нет, они блюли обряды. Они старались, чтобы эти обряды были чистыми. Но, допустим, история говорит, что в храме они продавали животных, своих, потому что, когда приходила какая-то семья, они могли сказать, ваше животное не подходит. Mm-hmm. Священник же должен был приготовить это животное к жертве, он его осматривал без пятна и порока, да? Но животное, которое было в храме, оно было дороже. Mm-hmm. То есть элементы коррупции стали появляться, потому что кто-то захотел на этом обогатиться. Mm-hmm. Видите, mm-hmm. вот, к сожалению, вот в этих духовных вещах человеческий эгоизм, человеческое сребролюбие mm-hmm. находит место. Да, вроде формы и обряды, они поддерживались. Да, животные правильные, да, они такие, как надо, как Бог в законе определил. Но то, как это преподносилось для людей, вот у Христа вызывало такую ревность. Он говорит, не то здесь должно было быть. Угу. Вот. Здесь должны были быть слышны молитвы, может быть, плач в молитве, да, но не крик животных, не крик голубей. Вот. И это люди, что здесь проходило. Там интересная еще деталь есть, когда мы читаем Ветхий Завет, там получается, что когда Бог расположил, когда они вышли из Египта, расположил их стан, их общество в пустыне, то в центре была скиния, вокруг этой скинии располагались жилища левитов, вот, и далее, следующее, как бы вот это кольцо, это уже жили все остальные израильтяне. И когда человек проходил к храму, он проходил так называемую территорию тишины. Uh-huh. Потому что левиты, они не были заняты непосредственно хозяйством. Uh-huh. Они были заняты только служением в храме. Uh-huh. И вот человек, подходя к храму, он уже попадал в территорию тишины. С лицевой стороны святилища, там в Ветхом Завете, там располагался стан или шатры Аарона и Моисея. Угу. Они вообще не были обременены хозяйством никаким, только служением в храме. И вот человек, подходя, он проходил через эту территорию тишины. Здесь мы читаем, что человек, подходя к храму, проходил через двор, а что там было?
1: Шум, гам.
0: Да, то есть вот это блеяние, вот это переговоры, менял и так далее, и так далее. То есть люди потеряли вот этот дух, который Господь хотел поддержать в своем храме, чтобы человек, приходя туда, к месту поклонения, во святой он мог зайти, где жертва приносилась, или во дворе храма, где разделялась, да, на женский двор и мужской двор, он там мог бы почувствовать эту тишину присутствия Божьего. Здесь ничего такого не было. Поэтому Христос говорит, там должна была молитва звучать, а звучит у вас совершенно другое.
1: Вот здесь еще такой момент. Вот это же все прекрасно знали первосвященники и книжники. Почему здесь, вот именно здесь пишется о том, что задумывали они, обдумывали, как им погубить?
0: Потому что он менял его действия, наступали на их пятки, по-нашему скажем, да. Uh-huh. Его действия, они меняли их обычный, привычный и для них удобный уклад жизни, служения и действия. Для меня, я знаю, когда мне кто-то говорит, что-то мне нужно поменять, хоть в моем поведении и вождении, хоть в моем поведении и распорядке дня, мне это неудобно. Uh-huh. Почему это? Кто-то мне должен указывать, да, я так привык. Uh-huh. А когда Христос говорит, друзья, то вы вообще запутались, то, что вы здесь делаете и как вы делаете, да, и то, как делает это Христос, это действительно было со властью, они ничего не могли сделать. Угу. Они ничего не могли сделать. Они сказали, единственный выход – это только убить его.
1: Да. Здесь вообще интересный такой момент, вот когда я читала именно про погубить Иисуса, я подумала о том, что в наше время очень часто встречаются люди, которые... Это не обязательно должны быть какие-то там священники, первосвященники или священнослужители, просто люди, которые такие же обыватели, которые приходят, единомышленники наши, единоверцы, которые говорят очень красиво все по Писанию, которые там постоянно кого-то в чем-то уличают. Но при этом они не имеют вот этого духа, что ли. Да? Они наоборот, они могут бояться. Да, вот как здесь написано, они боялись его, но при этом они не несут вот в себе даже никакого плода, да, как не у смоковницы, да, просто...
0: Да, вот эти люди делали правильные вещи, но эта форма превратилась в важнейшую часть служения в храме. Угу. А уже человек, пришедший сюда со своей глубочайшей нуждой, вот за этой формой

0: не мог увидеть того, что делает Бог здесь, в этом храме. Да? Угу. Не происходило той встречи, потому что вот эти формы, которые были нужны и правильные, но когда они стали превалировать для того человека, который приходил в храм на поклонение и на молитву, все, форма осталась на первом месте, вот, а суть была забыта. И посчиталось, что вот правильно только так. Получилось, что Христос говорит, вы все перевернули сверх на голову. Да? Угу. Форма должна была служить сути, но не наоборот. Но не наоборот.
1: Да, мне кажется, это важно, что нам помнить.
0: Что первое,
1: нужно, да. Что первично все-таки. Но возвращаемся мы все-таки к смоковнице, да? Почему вот как-то они так взаимосвязаны? Мы уже поняли, да, что здесь не было ни у того, ни у того плода. Можно ли прочитать с 20 по 26 текст?
0: Ранним утром, проходя мимо смоковницы, они увидели, что дерево засохло до корней. Тогда вспомнил Петр слова Иисуса и сказал, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». На это Иисус ответил, «Имейте веру в Бога. Воистину, кто скажет этой горе, поднимись и поди в море, и при этом немало в сердце, не сомневаясь, будет верить, что сказанное им исполнится, так для него и будет. Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили, и дано будет вам. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Угу. Да, вот смоковница засохла, и они удивляются, да, почему Христос так сказал. То есть Христос показывает, с одной стороны, да, что Он хозяин неба и земли, Он хозяин этого храма, Он имеет право делать то, что Он делает. Он повелевает смоковнице, Он передал повеление священникам, но они не исполнили, да. Но Христос здесь вплетает еще здесь и вопрос научения практического и для учеников. То есть, если будете иметь веру, вот эту глубочайшую веру в то, чего вы желаете, то, чего вы просите у Господа, вы получите. Я когда читаю эту историю с смоковницей, мне кажется, она даже для меня, как современного человека, ну, сверх. Потому что, ну как я могу просить, чтобы дерево засохло, и оно засохло?
1: Да.
0: Вот. А Христос говорит им, да, ну вот если вы будете такую веру иметь, нет ничего невозможного. Но дальше, я прошу прощения, Он им показывает, что молитва, она не служит для того, чтобы только иметь свои желание, да? Но если вы не простите, то есть если человек не освободится от всего, что препятствует его вхождению в вот это молитвенное состояние духа, не будет иметь никакого благословения человек ни от молитвы, ни от своего хождения с Богом. То есть, имея в виду, что если не простите ближнему, то не простится и вам.
1: Вот здесь хотела спросить, да, вот про прощение, про молитву. Вообще, когда вот он говорил, да, про имейте веру в Бога воистину, кто скажет этой горе, вот поднимись и поди в море. Что здесь за гора? Это что вот за вот смоковницы, да, это интересные такие якоря, как сейчас говорят, да, на что стоит обратить внимание. Про что здесь вот говорится, что это за гора?
0: Да, безусловно, здесь вопрос... гора для меня – это вера. Что значит? То есть взять вершину – это как бы, ну вот, обрести вот эту веру, которая даст тебе возможность настолько вот верить Господу, что даже в молитве твоей, прошении твоем это исполнится. Вот. И, ну, Христос приводит просто практический пример, говорит, что если бы вы имели веру, то даже вот эта большая гора кажется невозможным, как она может сдвинуться с места, да. И она бы сдвинулась с места. Но вот если взять образ, как бы этот, то для меня вот это так. Да, Христос говорит, если ты возьмешь эту гору, вера у тебя будет настолько, то даже вот эта гора, она сможет сдвинуться. Я имею в виду, что Христос вот таким, ну как бы превосходным способом объясняет практическую вещь.
1: Да, мне кажется, это классные такие моменты, когда мы можем понимать, мы, если вот гора уж сдвинется, то значит моя вера, вот она настолько высока и настолько она величественна.
0: Да, безусловно.
1: Вот если мы говорим про величество, да, тут кто дал ему власть? Наверное, я зачитаю последний отрывок с 27 по 33 текст. «Они снова пришли в Иерусалим, и когда он шел по двору храма, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и стали спрашивать его, по какому праву ты делаешь это? кто дал тебе власть?

0: власть это делать? Спрошу вас и я об одном», — сказал им Иисус. «Если вы ответите мне, то и я скажу вам, по какому праву я делаю это. Крещение, что Иоанн совершал, было от Бога или от людей? Ответьте мне». Они стали рассуждать между собой. «Если скажем от Бога, то он спросит, почему же вы тогда не поверили ему? А если скажем от людей, то...» Они боялись толпы, ведь все считали, что Иоанн действительно был пророком. «Мы не знаем», — ответили они Иисусу. Тогда Иисус сказал им: «И я не скажу вам, по какому праву делаю это». Какие мудрые решения принимал, конечно же, Христос, да, как интересно он им отвечает. Угу. Да, то есть мне кажется, что для нас сейчас это классный пример того, когда нам задают какие-то провокационные вопросы, когда нам, допустим, вообще говорят какие-то провокационные вещи. Да, как учиться у Христа, как он это делал? Мне кажется, только вот именно с мудростью, да, которую, как просил, да, да, Давид.
1: Верно.
0: Вот, мы можем, наверное, тоже как-то на это научиться отвечать. Но вот здесь вот такой очень важный отрывок, да, все-таки почему вот он не ответил им здесь прямо?
1: Мне кажется, что вот в вопросе Христа он им сказал: «Да, если вы мне ответите, то я вам отвечу». Угу. Христос знал состояние ума этих людей. Но в вопросе Христа Христос хотел еще раз увидеть зрелость этих людей. Если они доросли до того, чтобы отвечать на вопросы свои честно, то они ответ Христа могут принять честно. А если они не доросли до этого, то, как и Соломон говорил, зачем метать бисер перед свиньями? Вот. Поэтому вопрос Христа состоял в этом. Да, вы понимаете, что происходит, вы ответили на все вопросы. Если ответили, то я вам скажу. А если не ответили, а зачем тогда вам вот этот ответ? Что вы с ним сделаете? Поэтому Христос говорит: вот моя власть на смоковницу распространяется, на ее листья, на ее корни, вот, а на вас, или, скажем, ну, должна была власть и на вас распространяться, но вы не то, потому что вы создали себе свой образ, свою религию, вот, и я вас не знаю. Впоследствии он скажет: да, я вас не знаю.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что смогли рассмотреть эту 11 главу в контексте того, каким предстает здесь Христос, да, и какие выводы мы можем для себя сделать и для нас, да, для людей 21 века. Благодарю. Спасибо. Иисус въехал в город на осле не как диктатор, а как царь мира. Но когда увидел, что в храме вместо молитвы бизнес, перевернул столы. Если наша вера стала ритуалом для галочки, готовьтесь, что он и сегодня очищает то, что осквернено.

Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.

0: берем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем.

0: кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
4: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90.

0: лет.
1: Ого!
2: А разве такое возможно?
3: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
2: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
2: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
4: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
3: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
2: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
5: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
4: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
5: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
0: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
1: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
1: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
0: Исаак.
1: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
0: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
0: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
2: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
3: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
2: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
3: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
2: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
2: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
3: Когда ангелы пришли в Содом...
1: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
2: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
0: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
2: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
3: Лот

0: вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
1: А те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
0: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
1: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
2: Какая грустная история.
0: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
3: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
4: Ура!
5: Ура! Ура!
6: С днем рождения!
7: Мы тебя любим!
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, ребята!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем печь булочки улитки. Надеюсь, они придутся вам по вкусу.
1: А мне просто нравится за улитками наблюдать. За настоящими. Ален, ползают они себе никуда, не торопятся. Не то, что я. Школы, кружки, уроки до ночи делаю.
0: Ого, до ночи?
1: Угу.
2: Привет, девочки.
0: Чего себе.
1: Привет.
0: Привет.
2: Привет, друзья.
0: А меня вот папа секрету научил, чтобы все успевать. Поэтому мои домашние задания уже сделаны.
1: А мне вы откроете этот секрет, дядя Леш?
2: Конечно, с удовольствием. Может быть, и ребятам он тоже кому-то подойдет. Нужно завести себе записную книжку или блокнотик. И каждый вечер записывать в нее те дела, которые нужно сделать завтра.
0: Например, я вот пишу «пойти в школу», «погулять с подружкой»,
2: «сделать уроки на завтра»,
0: «а сходить на тренировку», и «почитать книжку» и «лечь спать».
2: Ровно в 22:00. Потому что список дел на завтра помогает все успеть, уроки сделать, погулять, спать, лечь вовремя. А тот, кто ложится вовремя спать, у того много сил делать все быстро и хорошо.
0: Точно. Поэтому прямо сегодня, Мирослав, возьми и напиши себе список дел на завтра. Тогда ты увидишь, какая ты быстрая. И то, что улитки. Кстати, у меня по плану испечь булочки. Начнем делать тесто. Для этого нам нужно вылить 170 миллилитров молока. Это 2/3 стакана. То есть надо разделить стакан на 3 части и взять только 2. Еще все продукты обязательно должны быть комнатной температуры. Поэтому я заранее достала их с холодильника. А тебя, Мирослав, я попрошу положить дрожжи, 1 чайную ложечку.
1: Угу.
0: А тебя, папа, я попрошу 1/2 чайной ложечки соли.
2: Угу.
0: А сама положу 3 столовые ложки сахарного теста.
1: Столько?
0: А, чайную ложечку целую. Ну, хорошо.
2: Окей, соль. Готово.
0: Угу.
1: И вот столько.
0: Угу. Так, отлично. Теперь, пап, нужно отделить белок от желтка у яйца. И положить только белок. Желток мы потом будем использовать для смазывания.

0: Хорошо, сейчас попробую это сделать.
1: Сама я пока что положу сливочное масло, оно тоже уже растаяло. Это 60 граммов, то есть 1/3 пачки.
0: Делается там как-то вот так.
1: Так, можешь пока что помешать?
2: Угу.
0: Задание мне задали. 100 лет не отделял желток от белка. Готово.
1: Угу. Так, теперь высыпай сюда 2 стакана муки.
2: Угу.
1: Так, твой белок, пап, тоже ждем.
0: Белок готов. Держите.
1: Угу, добавляй. Да. И ты, Мирослав.
0: Оно должно мягким тесто быть или упругим?
1: Оно должно быть нормальным. Можешь в нем мисочку подержать, пожалуйста, Мирослав? А, спасибо.
0: Давайте все вместе держать.
1: Так, да, пожалуй, я помогу себе руками.
0: О.
1: Угу. Мне нравится руками месить тесто. Это удобнее, ты его чувствуешь, чтобы все промешать.
0: Алена с детства очень любит мешать тесто. Перемешивать его, раскатывать.
1: Да, это дрожжевое тесто, поэтому надо хорошо мять, вот так выворачивать всякому.
0: Чтобы дрожжи хорошо вмешались в тесто.
1: Да. Так вот внутрь.
0: Вот уже видно, как тесто приходит в нужный вид.
1: Да. Промешиваю его. Так. Сформировали вот такой вот шарик. И теперь нужно закрыть пленочкой. Можешь помочь, пожалуйста?
0: Давай. Стягивай.
1: Наверное, другой стороной надо. Вот так.
0: Давай.
1: Так. Ножнички. Угу. Теперь нужно его оставить, чтобы оно подошло. Примерно на 1-2 часа.
0: Ого. А что мы будем делать в это время?
1: Мы начинкой займемся. Смотрите, как подошло наше тесто в теплом месте.
0: Не верится, что так оно выросло.
1: Да. Так, снимаем пленочку. И теперь нужно его вынуть. Да. Так. И разделить на 7 частей. Так. Да.
0: Не надо муки немножечко?
1: Немножко, да, то она даже к рукам липнет.
0: Держи.
1: Так. Я примерно вот на 7, на 6, потом просто поменьше, чем 6, чем 1/6 возьму. Так, примерно такое же. Так.
0: Нужен хороший глазомер, чтобы тесто ровно разделить на 7 частей.
1: Ой, у меня случайно 6 получилось. Они такие хорошенькие, что я оставлю 6. Так, теперь нужно скатать шарики, положить на эту досочку. Руки немного в муке сделайте.
0: Угу.
1: И можете вместе со мной. Угу. Берите и вот так вот шарик.
0: Так, держи. Вот такие?
1: Да. Нужно, да, место между ними вставлять. Бери еще, потому что они подойдут. Так. Отлично. Теперь, пап, нужно это опять затянуть пленочкой.
0: Mm.

0: Это будет непросто.
1: Так.
0: Как нам сделать? Держи. Тут конец.
1: Давай я отрежу сразу, может быть. Угу.
0: И нужно дощечку эту приподнять.
1: Да. У нас вот так вот тут постоит, тут тепло. А можешь высыпать, пожалуйста, сюда изюм?
0: Мирослава, высыпай. Давай, угу. Алена, орешки нам разделяй, все будем...
1: Держи.
0: Резать их.
1: И нам. Сейчас я вам покажу, как нужно резать, смотрите.
0: Мелко, наверное?
1: А нужно, чтобы они были не очень крупные, но чтобы не как пыль, чтобы приятно попадались на зуб. Вот.
0: Ага, кусочки такие.
1: Да, вот такие. Поняла? Когда так нарезала, можно вот так вот пройтись. По ним. Тогда мне, правда, делать более большим ножом.
0: Да, поэтому я взял хороший большой поварской ножик. Помочь тебе, Мирослава, немножечко? Давай. Вместе вот так. Раз, два. Видишь, я даже ножик не поднимаю.
1: И вот. То есть это не очень крупно и не очень мелко. Среднее.
0: Да. Ну, вот такие кусочки, наверное, хорошо будут, да?
1: Угу.
0: Какие тут еще большие?
1: Отлично.
0: Какие большие можно еще пополам?
1: Мне резать. Кажется, вот этот вот.
0: Да.
1: Можно даже разломить. И теперь нужно высыпать все вот в эту мисочку. Давай.
0: Да, можно вот так, знаешь, как сложить? Вот так вот. А? Да. И, ой, бежала. И мою тоже помоги мне стряхнуть ножиком туда его. Отправляем. Угу. Готово.
1: Их нужно перемешать. Сделаешь?
0: О, я тут еще изюмчик нашел. Ну, оп.
1: Смотрите, как наши булочки увеличились в размере.
0: Они опять подошли, да.
1: Так, теперь берите все по булочке.
0: Давай. Оп.
1: Угу. Так, это я пока уберу. Можно мне муку, пожалуйста, пап? Я возьму вот так чуть-чуть муки и доску так сделаю. Сделайте так же.
0: Mm-hmm.
1: Так вот руки немножко тоже. И скалку. Вот это тесто немного простовучее. Теперь смотрите, что я делаю. Нам нужно будет раскатать овал, поэтому я даже в самом начале немножко... овальную форму придам. Буду его катать.
0: Да, пристает сильно.
1: Нужно прям овального сделать. Сейчас я покажу, как.
0: У меня что-то все очень правильный круг получился. Прилипло, надо скорее отлеплять.
1: Мне вот тоже здесь вот прилипает чуть-чуть, нужно вот здесь муки.
0: Тоненько раскатать нужно, да?
1: А, не очень. Вот у тебя уже хорошо получилось.
0: Угу.
1: Там, а теперь подожди нас.
0: Подождем.
1: Так. Можно вот так вот руками немножко поправить.
0: Ага. Надо еще скалочку мукой.
1: Да, посыпь. Не бойся, прям посыпь много. Можно на тесто вот здесь тоже немножко.
0: Да.
1: Так, вам вот будет удобно для следующего этапа, чтобы тесто вот так лежало.
0: Угу.
1: Раскатывай еще вот здесь вот краешки немного толстые. Или тебе вам помочь?
2: Помоги.
1: Угу. Давай. Вот так вот. И вот тут немного.

0: Ага, теперь его отделить и положить ровно вдоль доски.
1: Вот так. Так, смотрите, что теперь делаем. Держите по чайной ложечке. Теперь накладываем вдоль краешка вот этого. Я как раз вам сказала так положить, чтобы было удобно накладывать начинку. 2 чайные ложки начинки накладываем. Накладывайте.
0: Можно мне поближе?
1: Да, конечно. Так, разравниваем по всему краешку. Можешь еще одну ложечку взять пополнее. Сюда немножечко можно. Так, смотрите, что теперь делаем. Теперь мы будем скатывать рулетик. Так, прячем прям начиночку вот так вот.
0: Скручиваем. И улиточку.
1: Скатываем вот так. Скручиваем, да.
0: Нет, это еще не улиточка. Это еще только рулетик. Слушай, как здорово. Смотри, так. Прямо. Ух, получилось.
1: Смотрите, что теперь делаем. Теперь мы вот так плотненько им вот так вот плотненько скручиваем.
0: Так, ну давайте я тоже в эту сторону попробую. Раз, два, три, четыре, пять.
1: Теперь в самом конце вот этот хвостик нужно чуть-чуть под низ и вот так прищепнуть. Ну, вот так вот получилось, да.
0: Вот. Пап,
1: а можешь теперь нам противень, пожалуйста, подать с бумагой?
0: Сейчас.
1: И кладите булочки. Тоже на расстоянии, чтобы... потому что они потом подходить будут.
0: Отлично.
1: Теперь берите еще по кусочку. Будем делать так же. Муки нужно еще взять, потому что это уже израсходовалось. А теперь наши булочки должны постоять еще 15 минут, чтобы подойти. А теперь пришло время для нашего желтка.
0: Лежи.
1: Спасибо. Теперь нужно налить столовую ложку молока. Так. Желтый с белым смешивается. Можешь домешать, пожалуйста.
0: Хорошо, перемешивается.
1: Так, наши булочки уже подошли. И теперь мы будем их смазывать. Держу кисточку. Смотрите, вот так вот немножко сольется. Переворачиваем так. И мажем со всех сторон. Берем так и стекает немножко, потом подлавливаем и мажем. Это чтобы наши улиточки были такими золотистыми и запеченными. Так, теперь нужно посыпать их сверху немножечко сахаром. Так, давай кисточку. Берем. Берите сахар вот так вот и посыпайте булочки.
0: Оп, немножечко.
1: Да.
0: Еще чуть-чуть.
1: Пап, можешь, пожалуйста, теперь поставить на 10 минут на 240 градусов?
0: Духовку?
1: Да.
0: На 240 градусов. Так. 240.

0: Булочки-улитки готовы. Они очень вкусные, а мы очень быстро все успели сделать.
1: Ребята, мы желаем, чтобы вы успевали все. И пусть вам в этом поможет список дел на завтра.
0: Тогда у вас будет больше времени позаниматься тем, чем вам нравится.
2: Успехов! Пока!
1: Пока! Пока.

Сегодня у большинства людей заниженная самооценка. Мы живем в обществе потребления, постоянно слышим рекламный шум. Нас постоянно пытаются убедить в том, что мы будем неполноценными, если не приобретем очередной гаджет или не возьмем кредит на новую машину. Это ощущение неполноценности формирует состояние зависимости от одобрения. Некоторые люди живут в рабстве чужого мнения. Зависимость от оценки других людей может принимать различные формы. Если нас задевает отнюдь невосторженные высказывания окружающих в наш адрес, наверное, мы страдаем этой зависимостью. Если мы взяли за правило сравнивать себя с другими людьми, если радуемся ничтожным победам, одержанным над ними в повседневной суете, возможно, мы порабощены этой зависимостью. Если нам не дает покоя чувство собственной заурядности или мы завидуем чужим успехам, налицо все признаки болезни. Если мы пытаемся изображать из себя важных персон, вероятно, эта зависимость пустила в нашей душе глубокие корни. Пока мы, подобно наркоманам, зависим от одобрения, мы находимся во власти чужого мнения. В социологии есть такое понятие – собирательный образ других. Этот образ – наше представление о некой группе людей, мнением которых мы оцениваем свой успех или поражение. Наше самоуважение и чувство собственного достоинства зависят от оценки, вынесенной нам этой группой. Здесь могут быть родители, школьные учителя, друзья, начальник, коллега или соседи. Конечно, мы можем только догадываться о том, что другой человек думает о нас на самом деле. Самое смешное в этом собирательном образе других то, что никаких других не существует. Весь этот образ – плод нашего воображения. Это то, что мы считаем мыслями других людей. В 20 лет нас учат жить так, чтобы угождать людям. В 30 мы устаем от попыток угождать другим и обижаемся на них за то, что приходится утруждать себя такими пустяками. А в 40 понимаем, как бы мы ни старались, до нас все равно никому нет дела. Кто я? Я тот, кого любят, хвалят, кем восхищаются, кому испытывают неприязнь, кого ненавидят или презирают. Если окружающие ценят деятельность или расторопность, я буду крутиться, как белка в колесе. Если нужен тугой кошелек, то это станет моим смыслом жизни. Если мою значимость доказывает популярность, я вывернусь наизнанку, но обзаведусь необходимыми связями. Первым и самым важным симптомом зависимости от одобрения является неумение отделять свое поведение от своей личностной ценности. В результате мы начинаем смотреть на людей как на источник одобрения. Но попробуйте представить, что вы принимаете критику или осуждение как что-то очень малозначащее. Вообразите, что вы свободны от необходимости производить впечатление на кого бы то ни было. Представьте, что ваше уважение к самому себе больше не зависит от того, заметил ли кто-нибудь ваш ум, привлекательность или ваши достижения. Вообразите способность испытывать подлинную любовь к тем, кто вас осуждает. Чем раньше мы сможем понять, что наша ценность определяется не тем, что мы делаем, а тем, что Бог принимает и любит нас, тем раньше мы сможем начать жить свободной жизнью. Бог настолько высоко ценит каждого из нас, что, как написано в Библии, отдал Сына Своего за нас. Самое дорогое, что есть у Бога, было отдано за нас, и не потому, что мы это заслужили, а по Его милости –

0: Привет! Друзья, это вновь программа «Пит-стоп», наш гараж, и вы заехали к нам, и очень рады сегодня видеть здесь у нас гостей. Аня.
1: Привет.
0: Лена.
2: Привет.
0: И Богдан. Я Сергей, и сегодня мы поговорим о такой теме. Мы порассуждаем на вопрос, что такое грех.
1: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить.
2: Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
3: Ну, вообще, у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех – смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
0: Тема серьезная, но начну я с другого вопроса, чтобы немножко отвлечься. Друзья, скажите, когда вы впервые нарушили закон? Государство какое-либо.
2: 16 лет.
3: Закон государства?
0: Ну да. Конституцию.
3: Не знаю, я не знаю.
0: Это было так часто или так редко, что ты не помнишь?
2: Нет, 14.
0: А что было в 14 лет, Лен?
2: Административное нарушение. Ну, вечером я шлялась. Ну, не надо в 11 ходить. Просто всем было 20 в компании, а мне как бы 14. Вот, а так нельзя оказалось.
0: Ага.
2: Даже если я с ними, типа, надо записку.
0: Хорошо, а давайте тогда легче. Когда вы просто помните, что вы впервые кого-то обманули? Это, наверное, попроще.
3: Ну, это с детства, да.
2: Я разбила вазу и спрятала ее.
0: Да. Аня, у тебя есть какие-то темные грешки с детства?
1: Были, но я потом испытывала такие угрызения совести, что...
0: Что-что? Что они за...
2: Тебе так повезло.
1: Что я тут же извинялась и признавалась во всем родителям.
0: А, даже без того, чтобы они сами это раскрыли. Лена бы так не сделала.
3: Ну, это правильно, потому что лучше сразу самому признаться, чем потом узнается.
0: Признание облегчает наказание, да?
3: Конечно.
0: Ну ладно.
3: Помощь следствию.
1: Да.
0: Вспомнил, какой прием применяли мои родители в детстве. Они, не зная, что сделали, просто говорили, ну что, что ты хочешь нам рассказать? И тут я метался, ну они знают, не знают, и выкладывал в итоге.
3: Хотя на самом деле они, наверное, это чисто так.
0: Почему я задаю такой вопрос? Знаете, что исследователи университета Портсмут обнаружили удивительные факты? Они исследовали младенцев и говорят, что те учатся обманывать гораздо чаще, чем мы с вами думаем. Ранее психологи считали, что дети учатся лгать к 4 годам. А вот и нет. К 6 месяцам, говорят они. 6 месяцев. Придворный плач, чтобы привлечь ваше внимание. Отвлекающие маневры для скрытия неприглядного поведения. И тогда, когда ребенок останавливается посреди плача, чтобы проверить, слушаете ли вы его, он на самом деле хитрее, чем кажется. Вот такое исследование они провели. То есть уже 6 лет ребенок, может быть, осознанно, неосознанно, начинает лгать, начинает врать. А было ли в вашей жизни, ну, это я уже задал вопрос, то неосознанно, а когда вы осознанно нарушали что-то, вот, зная, что за это что-то будет, какое-то последствие?
1: Да, было. Когда ездишь на машине с родителями, не пристегнутые.
0: Так.
1: Потом тебя останавливает гаишник, и ты так прижимаешь его, и типа, ну я же пристегнута, типа, ну, не заметь.
3: Не, ну это, ну, осознанно, то есть, ну, например, я помню, в школе ездил зайцем в автобусах иногда. Вот, ну это прям, то есть я шел, я знал, ну, имеется в виду, что, например, когда ты, ну, бывает, забудешь там пристегнуться или еще что-то там, а вот если осознанно, то это уже, ну, совсем другой уровень, конечно, так этично.
0: Ну вот как раз мы сейчас об этом говорим.

0: говорим, это подразумевает нарушение закона. Да? Нарушение закона государства, как называется?
1: Российская.
0: Нет, нет. Как называется Российская Федерация, понятно.
2: Как называется государство?
0: Да? А, как называется одним словом нарушение закона? Это?
1: Правонарушение.
0: Правонарушение или преступление. Вот я как бы от этого. Нет. Преступление нарушает нарушение закона. И за каждую статью закона полагается какое-то наказание.
1: Либо выговор, либо еще что-то.
0: Ну, смотрите, но у нас в стране есть одни свои законы, а в других же странах есть другие законы. Вот для примера, например, интересные законы в разных странах. В Израиле, например, можно быть привлеченным к ответственности за ковыряние в носу в воскресенье. Вот такая вот вещь. В Сингапуре запрещается жевать жевательные резинки. Вообще. В Самоа считается преступлением забыть день рождения собственной жены. Там бы половина мужчин у нас в России, ну да. То есть насколько их сильно приучают к этому. Ну и во Франции запрещено продавать куклу инопланетянин. Видимо, такая есть специальная. Здесь кавычки взяты, видимо, такая есть специальная кукла. И к инопланетянам, наверное, там какие-то отношения. Ну, в общем, вот такие смешные законы. Не знаю, как вы думаете, у нас в России есть такие законы, которые можно приравнять вот к подобным?
2: Да наверняка. Может, просто мы даже о них и не знаем.
0: Угу. Ну вот, жили бы вы в Сингапуре, то если кто-то из вас любит жвачку, наверняка вы там долго не протянули бы, да? Или за решеткой ее жевали, или бы уехали оттуда. То есть возможность...
1: Не, вопрос. Вот ее же там, получается, вообще нету. Типа, смысл продавать, если на нее запрет? Логично?
2: Значит,
1: ты не,
2: да,
1: значит, ты не нарушишь никогда.
0: Но, извините меня, в России тоже запрещены наркотики. И мы знаем, что именно во многих странах запрещены наркотики, а где-то разрешены, там их выдают, там, где запрещены, все равно продают просто под угрозой наказания. Вот. Суть в том, что почему мы говорим, вначале тему объявили о грехе, да, но говорим сейчас о законе. Законе государственном, о том, что есть определенное понятие преступления закона. Вот. И теперь хочу задать вопрос, как человек определяет, что вообще такое хорошо, что плохо в своей жизни?
1: Родители говорят что-то с пеленок, мы же от них первый источник. Родители.
0: Начинаете их обманывать, он говорит, нет, это плохо, нельзя бить вазу, Лена, нельзя делать то. А воспитание родителей еще?
1: Ну, там, окружение, то, что да. Ну, окружение, родители, люди, которые нас окружают.
2: Самообучение, человек же как губка впитывает,
1: да, особенно первые,
2: дети.
1: Да, первые там.
3: Вот средства массовой обучаешь. Информации, какая-то информация из книг, из передач, из клипов.
0: Ну, средства массовой информации, включаешь один канал, говорит... Это делать хорошо. Включаешь другой, это делать очень плохо.
1: Вот, и у ребенка
3: смотря
0: какой канал смотришь. И вот, понимаешь, вы как губка, ребенок это все впитывает. Одни говорят другое, одни одно. Родственники говорят, что это нельзя, а родители говорят, да брось ты, это можно, все нормально.
2: Ну, в принципе, все, ну, основная такая польза именно от воспитания родителей. Потому что, например, в те же там старые времена не было ни телевизоров, ничего. Все жили просто в кругу семьи и...
0: Ну вот здесь отсюда выходит вывод, то, что все относительно для всех. А зависит от родителей, какие у тебя были родители. Зависит от окружения, в котором ты находился и вырос. От того, какой канал ты смотрел. Да? Потому что на одном канале говорят, голосовать за этого – это хорошо, а другом голосовать за того президента – да, это плохо и так далее. Ну, делать одно, другое. Все относительно, да, в наше время сегодня. Но вот теперь вопрос, все-таки перейдем к понятию «грех». Когда вы слышите, или когда в мире сегодня человек, обычный молодой человек, слышит слово «грех», как вы думаете, какие ассоциации у него?
1: Смерть.
0: Как он это понимает? Смерть?
1: Ну вот, типа наказание за смерть.
3: Какой-то суд.
2: Какую-то, да. Мне кажется, просто сразу религия у него в голове, то есть что-то верующее такое вот.
1: А мне кажется, сразу убийство как-то с этим ассоциируется. Ну, с грехом.
2: Ну, либо, да,
1: ну, просто самое глобальное берется.
0: А серьезное какое-то нарушение?
1: Да.
0: Это вообще грех?
1: Это, да, это вот
0: ну,
1: грех.
0: Ну, то есть, там...
1: Это именно неплохо,
0: поранить,
1: а вот это грех.
0: Ну, немножко своровать, там, это, ну, это ничего. А убить это вообще...
1: Да, грех. Это уже совсем
2: А еще есть понятие, там, грешки вот такие вот тоже. То есть,
1: да.
2: Это уже поменьше.
1: Маленькие такие.
0: Маленькие грешки.
2: Ну, мне кажется, ну, это уже вот более старшего поколения как бы осталось такое. Сейчас так, по идее, никто не говорит.
0: Ну, на самом деле, правильно было замечено, что понятие «грех», наверное, больше существует и в религии.

0: религиозной среде. Согласны? В религиозной среде, потому что оно и берется как раз это из религиозного из термина. Если мы говорим, что мы живем в христианской стране, действительно, христиане взяли это понятие из Библии. Давайте мы как раз вот прочитаем, что Библия говорит о грехе. Для начала. Первый стих, пожалуйста, Лен, прочитай. 1 Иоанна 3:4. Первое послание от Иоанна. Вот он там пишет, немножко касается вообще, что такое грех. 3 глава, 4 стих.
1: Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, потому что грех есть нарушение закона.
0: Что такое грех?
1: Нарушение закона.
0: А какого закона? Конституции России или закона Франции, или закона...
2: То есть любого
0: самого? Что?
2: А, ну хотя, по идее, если написано в Библии, может касаться только заповедей.
0: Заповедь.
3: Или Божьего закона.
0: Или Божьего закона.
1: Но это неправильно.
0: Что неправильно?
1: Человек, который управляет государством, человек, которого поставил Бог. Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
0: Так вот вопрос. Мы же не говорим, что теперь надо выбирать, что соблюдать. Мы просто определяемся, что такое грех. Грех, ты прочитала только, что Библия говорит, то есть позиция еврейская, что это нарушение закона, соответственно, Божьего закона. Потому что там не говорится о никакой стране, да? Нарушение закона. Конечно, есть и законы государства, которые напрямую соответствуют законам Божьим. Mm-hmm. Не убивать в нашем государстве тоже запрещено.
3: Но есть такие, которые не соответствуют.
0: Но есть, которые не соответствуют, да? Mm-hmm. И есть такие законы в Библии. Например, Библия говорит, что нельзя лгать. А где-то в законе, в Конституции вы это встретите?
1: На суде нельзя лгать.
0: На суде нельзя лгать, да. А в обычной жизни разве говорится о том,
1: Нет.
0: что нельзя?
1: Говори сколько хочешь.
0: Вот. Да, и не все учат тому, что и не вся каждая мораль, да, у людей говорит о том, что это плохо. Ну, что уж там, немножко.
1: Нет, это не врать, это ложь во благо. Да, это мое любимое.
0: Да. Поэтому, вот я думаю, что надо определиться, что нарушение закона государственного — это преступление перед государством, а грех, если что такое грех, это нарушение Божьего закона. То есть это подразумевается что-то такое, что универсально вне каких-то там государственных законов и так далее. На самом деле, сегодня очень много разных законов, и человек всегда выбирает для себя, ну, чему следовать. Есть мораль, есть его воспитание, есть мнение, есть еще его выбор, да, зачем следовать. Есть Библия, которая говорит, что вот эти законы, нарушение законов — грех, как мы сейчас сегодня прочитали. И как раз вот об этом немножко говорит редактор журнала, я выписал, его зовут Хью Томпсон, Кер. Журнал «Богословие сегодня», вот он что написал. «Сегодня люди заменили реальность относительностью, молитву психологией, а грех – понятием комплекса неполноценности». То есть реально сегодня человек заменяет то, что ему не нравится, тем, что ему нравится. Например, реальность, то, что реально происходит, относительность. Он смотрит на что-то и говорит, нет, это не то, это вот как бы вот так можно трактовать. Поэтому это становится, перестает быть проблемой для него, например, да, и так далее. И вот грех сегодня, понятие для людей, они заменяют его, ну, как он пишет, понятием комплекса неполноценности. И в нашем обществе тоже сегодня может быть такое. Когда вы говорите другу, что ты грех совершил, как он может реагировать?
1: Да это что? Мой выбор. А посмотри вот на тех. Они обычно начинают. Я же человека убил там. Ну, вот такое.
3: Типа на себя посмотри.
0: Да. На себя посмотри.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить. Или говорят, что то, что не прописано в законе, то как бы...
1: А почему я должен Бога слушать? А может, его и нет?
3: Ну, это если неверующие друзья.
1: Да.
0: Если ребята, которые неверующие, которые не следуют библейским понятиям, да? Давайте еще один хороший стих прочитаем. Записан он в послании Иакова 2.10. Богдан, можешь тебя попросить? Uh-huh. Послание Иакова 2.10. Нюанс один интересный. То есть, если человек совершает грех.
2: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
0: Опа. Библия говорит... Есть законы, закон Божий, да? Но почему здесь говорится не законы, а закон? И он говорит, что кто согрешит в одном, в чем-то, если там в законе много всего, там почитает царя и мать,

0: возлюби Господа Бога твоего, не лжесвидетельствуй, не убивай. А если ты только одно что-то сделал, то ты что, Богдан? Вывод какой-то.
1: Ну, виновен во всем.
0: Виновен во всем. А это справедливо?
1: Ну, вообще у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех — смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
2: Знаешь, с какой стороны смотреть? Для человека, который там, допустим, солгал кому-то, ему это будет глобально, что, ну, по сути, он нарушил все, да? А для человека, который согрешил как-то, ну, убил человека, для него это шанс на раскаяние. Ну, то, что Бог и меня простит.
0: А, да, такие вот понятия уже пошли у нас в ход. Лена использует раскаяние, да? Тоже, то есть грех совершил человек, и он может раскаяться. И прощение, да, тоже ты сказала. И он простит, и человек прощает. А, в данном случае с Богом примерно тоже схема такая работает. А, можно ли, совершив грех, все-таки, если Богдан говорит, действительно в Библии написано, возмездие за грех — смерть. А вот откуда это пошло? Давайте мы еще один стих прочитаем. Откуда вообще пошел грех? И то, что теперь наказание за него — смерть. Аня, можно тебя попросить прочитать Римлянам 5.12? Римлянам 5.12. Что там говорит? Апостол Павел писал об этом.
3: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
0: В нем — это в ком?
3: Да, во грехе.
0: Там человек подразумевается.
3: Человек и в Адаме.
0: В Адаме. Все знают, кто такой Адам. Первый человек. История знаменитая про Адама и Еву, когда они слушались Бога и съели это яблоко. И Библия говорит, что вот в Адаме теперь все человечество, вот он не послушался, он согрешил, и теперь все человечество, по сути, виновато. Грешное. Виновато, по сути. А это справедливо или нет? Что вот когда-то Адам там сделал, а вдруг, а если бы мы там были, мы бы такое не сделали.
1: Ну, это мы, конечно, несправедливо, да. Но, с другой стороны, ну, типа, так получилось, что теперь мы родились именно здесь. А он же не может грешный человек рождать безгрешных
2: людей.
1: Мы
2: не можем уже поменять условия. Так что просто живем здесь и пытаемся...
0: Ну, соответственно, у нас нет выбора в том, чтобы сегодня не грешить.
3: Мне кажется, это есть выбор.
1: Это как болезнь по наследству. Ты же не виноват, что у тебя это болезнь. Ты что,
2: да,
1: как
2: но
1: бы,
2: типа...
1: не ты же ее там получал, ходил.
2: Но ты знаешь, что если будешь правильно питаться или там на-на-на, есть условия, в которых эта болезнь не может развиться. Здесь примерно, ну, такие вот.
0: То есть с грехом может быть то же самое?
2: Да.
0: Все-таки мы рождены, то есть можно сделать вывод, что грех – это не просто поступки, это состояние, в котором мы живем, вот после того, как ослушались первые люди. Но если у нас какое-то решение, вот выбор, в том, что
1: вот
0: все-таки…
1: Аня
3: каждый
1: прочитала.
3: Каждый день есть выбор.
0: Каждый день
3: есть выбор поступать, как поступил, допустим, Адам, выбрать… В другую сторону, да.
0: Каждый день есть поступать, обманывать Бога, то есть идти против Его заповедей.
3: Да. Мне кажется, мы каждый день, как
0: грех.
3: Адам, выбираем. Да.
0: И каждый день мы можем все-таки не выбирать, как Адам, да, то есть мы не грешим.
3: Да.
0: Я хочу, чтобы мы последний стих прочитали, который у нас вот утвердит в этом. Пожалуйста, Ань, еще попрошу тебя, открой, пожалуйста, Римлянам 6, с 16 по 23. Прочитай, и мы послушаем такой, как своего рода надежда для нас.
3: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию, к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на деле святые.
0: Ибо когда святые.
3: На дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть».
0: Все, спасибо. Четко Павел говорит, что вы, хоть и рождены в грехе, вы имеете выбор. Мы имеем выбор. Все-таки быть рабами, интересно, что вот когда мы грешим, то есть мы рабы греха. То есть творить вот это беззаконие, которое Бог говорит не делать. Или все-таки выбирать каждый день, ну, не грешить, по сути, не делать этого, то, что Господь просит не делать. Потому что Он дает нам в этом силы. Он помогает нам, и Он говорит, что вы можете выбрать меня, и я с вами вместе буду вам помогать этого не делать. Поэтому пусть это будет для нас таким вот напутствием, надеждой в том, чтобы не грешить.

0: пусть нам Бог это поможет. Друзья, это была программа «Пит-стоп», и мы сегодня говорили о грехе. Тема очень такая сложная. Мы надеемся, что наша программа поможет вам как-то определиться в том и дать надежду в том, чтобы не грешить. Спасибо. Пока.
1: Пока.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Можно ли быть святым человеком? И каких грешников Бог называет святыми? Когда мы читаем с вами Библию, мы встречаем в ней достаточно много людей, которых мы называем герои веры. Они отличились своим особым посвящением Богу, они любили Бога всем своим сердцем и очень часто были готовы сделать больше, чем все их современники. Но вместе с этим мы удивляемся тому, что и эти люди допускали ошибки, соответственно, мы можем сказать с вами с уверенностью, что они были грешниками. История Давида особенно вдохновляет нас и удивляет, иногда повергает в уныние, а иногда восхищает. Это был особый человек. Кто-то посчитал, что о нем в Библии сказано 968 раз, почти целая 1000 раз упоминаний. И, возможно, не случайно, потому что именно в жизни этого человека мы встречаем с вами героизм и слабость. Мы читаем с вами о том, что он совершил много добра, но мы также замечаем и очень серьезные промахи. Именно это тот человек, из-за добра Бог не скрыл все его грехи, но из-за его грехов Бог не скрыл все то добро, что он сделал. И именно этот человек заслуживает особое внимание, потому что модель его отношений с Богом очень часто символизирует наше состояние и наши отношения с Богом. Что мы знаем с вами об этом человеке? Чем он отличился и почему этот грешник в Библии назван святым человеком? Прежде всего, в первой книге Царств мы читаем с вами в 13 главе и в стихе 14, что Бог думает об этом человеке. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего». И дальше мы читаем с вами 14 стих. «Но теперь не устоять твоему царствованию. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». Интересно. Давид был человек по сердцу Божьему. На самом деле, духовные стремления этого человека, его жизнь, его личность, она чуть шире раскрывается, когда мы читаем с вами книгу «Псалтирь». Очень много псалмов были написаны им, и все его страхи, все его переживания, все его успехи, его посвящение Богу и его отдаление от Бога, все это он излагает, таким образом описывая чуть шире нам свою личность. Он ошибался, но не боялся заявлять о том, что он ошибается, и признавать то, что он ошибается. И вот когда Господь ищет человека, который возглавил бы Божий народ, Он сообщает, что «я найду человека по сердцу своему». И именно этот человек, Давид, мы видим с вами, что был по Божьему сердцу, а это означает, что его чаяния, его переживания очень часто отражали Божий замысел о своем народе. Еще одна очень важная деталь. Этот человек всегда искал в молитве Бога все его песни, все его молитвы. Они излагают нам, как сильно он, как

Для чего он любил Бога, как сильно он хотел быть близко к Нему. Именно об этом человеке мы читаем, что на нем было Божье избрание. Вы знаете, очень важно избрание и послушание – это два очень важных момента в жизни человека. С одной стороны, Господь избирает всех нас, как мы читаем с вами. Всех нас Он избирает ко спасению. И Бог желает, чтобы каждый из нас исполнил бы Его план –

план вовсе и узнать. Но Давид, он слышит о том, что Господь его избирает через Божьего слугу, человека, через Самуила. И Давид откликается на это избрание, соглашаясь с Богом, позволяя Богу тем самым сделать все, что он желает с ним. Мы читаем вместе с вами о том, что именно жизнь этого человека является прообразом завета или соглашения Бога со своим народом. Завет Давида, такую фразу мы читаем с вами в Священном Писании. С одной стороны, у Давида была мечта построить для Бога дом, да, храм, но вступая в этот завет и будучи послушным этому завету, получается несколько иначе, что Бог строит дом для Давида. Уже во второй книге царств мы читаем с вами о том, что Господь говорит о Давиде. Бог обращается к нему и говорит: «Я утвержу престол царства его навеки». И дальше мы читаем с вами, 16 стих 7 главы. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит навеки». Какие красивые слова мы читаем с вами о доме Давида. Господь говорит, что ты не построишь мне дом, но я твой дом утверждаю навеки, и престол твой навеки. На самом деле, вот в этом завете, в этом избрании, в этой любви Давида к Богу, в этой любви Бога к Давиду, в этом посвящении Давида к Богу и в принятии этого посвящения Богом мы замечаем с вами два очень важных элемента, которые касаются, два символа, которые касаются и нашей с вами духовной жизни. Что тем самым Бог хотел сказать Давиду и всем нам? Здесь мы читаем с вами два очень важных заявления Бога. 14 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него». Какие красивые слова! Господь говорит, что «я избираю его, и я буду его отцом. Если он будет ошибаться, я буду наказывать его, но я не отниму от него своей милости». Тем самым Бог заявляет о своем намерении построить отношения с нами, построить отношения с человеком. Бог желает вступить с каждым человеком в эти отношения, и прообраз этих отношений – отец и сын. Бог желает, чтобы мы слышали его, а он желает нас воспитывать. И когда мы читаем с вами об этих отношениях, об этих вечных отношениях, Бог говорит, что я даю вам некие привилегии в этих отношениях. Сам факт избрания, и что я буду с тобою, и буду защищать тебя, и буду вести тебя, и престол твой будет навеки, и дом твой я устрою. И мы читаем здесь, что Давид слышит все это. И в 18 стихе он говорит: «Господи, а кто я такой? Кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» Слыша эти Божьи заявления, он восхищается и говорит: «Господи, я недостоин, но ты желаешь построить со мной эти вечные отношения». Очень интересно, что когда Господь заявляет, что он будет отцом Давиду, он заявляет о своей верности, и он говорит, что я не допущу, чтобы мой народ исчез. Он заявляет о своей вечной любви. Псалом 88, мы читаем с вами, в этом псалме звучат очень ясно, очень открыто эти Божьи намерения и эти Божьи слова. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Завет, который Господь заключает с домом Давида. Здесь же очень интересно раскрываются эти нежные отношения отца и сына. Что сделать, если сын согрешил? Как относится человек к ситуациям, когда
согрешают его домочадцы.

общаться, или он сам. Мы об этих человеческих чувствах, планах, или об этом подходе человека к греху встречаем тоже здесь, в этой книге. Очень интересно, когда умирает Саул, и не очень хороший конец всего его правления и всей его жизни, то Давид говорит такие слова: «Не раскрывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян и не торжествовали». Интересно, что Давид говорит, что случилось нечто очень плохое. Давайте мы не будем об этом говорить. Пусть не узнают наши враги, пусть люди не радуются. Сокройте то, что случилось. И очень часто, когда мы с вами ошибаемся, нашим естественным желанием является тот факт, чтобы никто об этом не узнал. Если наши дети ошибаются, чтобы никто об этом не узнал. Но интересно, что в этих отношениях отца и сына, в этом процессе воспитания, Господь ставит ставку не на авторитет, не на личность, а Он ставит ставку на характер человека. И Он говорит: «Милости я не отниму, но если наказать нужно, то я накажу». В 12 главе тоже этой книги «Царств», когда Нафан, Божий пророк, начнет обличать Давида, он скажет ему такие слова: «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и пред солнцем». Интересно. Давид говорит: молчите, скрывайте, никому не говорите, что случилось, пусть грех будет покрыт. А Господь говорит: нет, Давид, все узнают, каждый человек под солнцем, пусть все знают. На самом деле уже тысячи лет прошло, а мы с вами читаем и узнаем, где Давид поступил неправильно, нечестиво. Бог воспитывает человека. И в этих вечных отношениях Он открывает свой план, что Господь желает сблизиться с каждым из нас. Он заключает завет с Давидом и вместе в лице Давида с каждым из Божьего народа, с каждым человеком. Он клянется нам в своей верности, в верности Отца, и говорит: «Я не желаю вас наказывать, но я буду воспитывать вас для того, чтобы вы могли бы приготовиться к жизни вечной, потому что условиями Давида, условиями завета являются именно эти условия, эти обещания о том, что Господь однажды восстановит утерянный рай на этой земле. Господь вернет однажды землю своих обетований нам с вами». Еще один очень важный момент в этом повествовании. Что еще хотел Господь дать Давиду? Что Он ему еще обещает? В 23 стихе: «И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ?» Обещание искупления содержится в этом обетовании. И Давид восхищается тем, что Господь однажды вернет право на этот народ, который он называет своим. Когда мы читаем с вами об этом намерении Бога искупить, вернуть себе свой народ, мы понимаем, что у Бога есть замечательный план. Искупление происходит тогда, когда мы с вами соглашаемся с нашим призванием, и когда мы с вами соглашаемся быть послушными нашему Богу. Мы с вами иногда падаем, ошибаемся. Что мешает нам быть праведными людьми? Иногда мы сами себе не можем объяснить, что недостает нам с вами, как людям. Допустим, Аврааму в свое время, что мешало быть ему праведным, и почему нужно было ему сказать ложь о том, что жена его является сестрой ему, а не женой. Или мы читаем с вами другие эпизоды, когда Давид согрешает, что ему не хватало, и он переходит на территорию врага своего, когда он падает.

падает, когда он отрекается от принципов верных и правильных, когда он идет и берет жену другого человека себе в жены. Что не хватает иногда нам с вами, как людям, чтобы нам оставаться с вами праведными людьми? Да, но вместе с этим мы понимаем, что мы с вами являемся грешниками. И наша история, наша биография, она далеко не идеальная. Она не была идеальной ни у Авраама, ни у Моисея, ни у Давида, ни у многих из тех, кого называем мы с вами сегодня герои веры. Но есть благая весть. Идеальная биография у нашего Спасителя, Иисуса Христа. Именно поэтому Давид, живя обещаниями, что обетование Божие исполнится, что Иисус однажды на эту землю придет, чтобы искупить род человеческий. И он говорит, что ты не только обещал нам быть отцом, но ты однажды, ты проявишь ту благосклонность к своему народу, и ты приобретешь его для того, чтобы прославить свое имя и совершить великое и страшное перед народом твоим. Жизнь Давида похожа на жизнь каждого из нас и в целом на жизнь церкви. В этой истории есть великие дни и великие дела веры. В этой истории есть очень печальные дни, дни падения. В этой истории есть много радости, есть печали. Есть дни, когда человек погряз в грехе, и есть дни, когда он торжествует, потому что ощущает Божье прощение и Божье прикосновение к себе. В этой истории мы с вами видим, что Давид не смог избавиться от последствий греха, но он получил право воспользоваться Божьей благодатью. То же самое, что и происходит с каждым из нас. Конечно, мы хотели бы с вами, чтобы Бог изгладил все последствия наших с вами ошибок. Но, увы, это невозможно. То же самое Бог сказал и Давиду. Давид, к сожалению, все узнают. Да и не только все узнают. Мы читаем с вами дальше эту историю, что Давид очень долго плакал, потому что он потерял своих сыновей. И каждый раз, когда один из сыновей его уходил из жизни, он плакал горько и понимал, что это не что иное, как последствия его ошибок в жизни. Но Божья благодать – это то богатство, которое было обещано Давиду. И на самом деле, не только Давиду, но в его лице и каждому из нас. Не сможем избавиться от последствий, но сможем получить Божие прощение, потому что Отец Небесный обещал сохранить верность завету. И Он говорит, «Я не отниму от тебя милости». Именно поэтому пророк Михея в 7 главе, в 7 стихе говорит такие слова, «Я буду взирать на Господа, на Бога, спасения моего». Именно поэтому мы читаем в 3-м псалме, в 9-м стихе, когда провозглашает Давид «От Господа спасение! Господь меня спасает! Господь меня ведет! Он верен своим обещаниям». Давайте будем помнить, что в лице Давида, этого святого грешника, каждый из нас получает подобное право. Даже если мы ошибаемся, даже если мы падаем с вами, Господь говорит, я милости не отниму. Вставай, иди дальше, потому что я тебя искупил.

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей шептал, а я в блаженном вихре ветра их на бумаге записал. Он говорил, что не оставит, что все возможно изменить, и сердце, что так просто ранить, он так хотел бы излечить. Он говорил, что понимает, готов он слушать каждый раз, о чем болит, что так пугает, как одиноко в поздний час. Он говорил, а я писала. В душе то штиль, то волны с пеной. Тогда я с верой ощущала. Он ждет меня, Творец Вселенной.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Сегодня мы обратимся вновь с вами к исследованию жизни Авраама. Тема наших размышлений называется «Рождение Исаака». Мы будем с вами сегодня исследовать 21 главу книги «Бытие». «И презрел Господь на Сару, как и сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Друзья, давайте с вами обратим внимание на первые 2 стиха этой главы и сравним их с 18 главой книги «Бытие» стихом 14. А в стихе 14, 18 главы написано так. «Есть ли что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». На что здесь можно обратить внимание? Чего раньше не было в обетовании о рождении сына? А раньше не было 2 моментов. Бог не говорил ни как называть надо будет сына, когда он родится, и не давал никаких сроков, когда он родится. Теперь же, когда Авраам проявил неоднократное непослушание и неверие, Бог сначала дает указания, как нужно назвать сына. И в прошлых темах мы уже с вами рассуждали о том, почему Исаак получил такое имя. Оно было вовсе неблагозвучное, в отличие от Измаила. Имя Исаака означало «он смеется». И наверняка Исаак сам, подросший, спрашивал у папы, «Папа, почему меня так назвали?» И папа, что ему мог ответить Авраам? Он сказал, понимаешь, сынок, дело было так. Я и раз, и два не поверил Господу, а однажды я умудрился даже рассмеяться. Рассмеяться так, как смеются безбожные люди. И вот Бог поэтому сказал мне назвать тебя таким именем, чтобы ни ты, ни я не забывали этого случая. И впоследствии Бог, помимо того, что дал указание, как назвать сына, дает еще и указание срока. «Авраам, я тебя больше не буду испытывать, и Сару. Я уже тебе говорю конкретно, Авраам, через год. Год, Авраам, ты можешь потерпеть? Через год у тебя точно будет сын». Как вы думаете, друзья, поверил ли Авраам на этот раз Господу? Давайте вспомним, какие события произошли за последний год до рождения Исаака. Во-первых, Авраама посетил сам Господь. Авраам общался с Господом и молился за Содом, чтобы Господь его не истреблял. Однако после того, как Господь истребил Содом, Авраам свернул шатры и пошел в другое место. И пришел он в землю филистимскую к царю Авимелеху. И вот в этот год, вы представляете, друзья, все это происходит вот в этот год, когда у него должен был скоро появиться сын. Авраам умудряется снова повторить прежнюю ошибку и называет Сару своей сестрой, а не женой. Что бы могло быть, если бы Сара действительно стала женой Авимелеха? Авраам просто

просто-напросто бы сорвал Божий план, Божий промысел, сорвал бы весь смысл 25-летнего путешествия Авраама из Харана. Так и не смог бы появиться наследник этого славного обетования. И поэтому Бог проявляет вновь свою власть и вмешивается сверхъестественным образом в планы, в хорошо продуманные планы Авраама с Сарой и защищает Сару от брака с Авимелехом. Меня эта ситуация очень сильно озадачивает. Как можно, Авраам, хочется спросить, Авраам, ну как так можно? Неужели ты не мог потерпеть всего-навсего год? Ну и вообще, Авраам, зачем ты пошел туда, куда тебя никто не просил идти? Неужели тебе мало было Египта? Зачем? Неужели ты не мог набраться терпения и остаться там, где живешь? И потом спросить у Господа, Господи, а что стало с Лотом? Неужели стоило так сильно расстраиваться, терять веру, идти дальше в неизвестность и сталкиваться с опасностями? Но, конечно, говорить легко, жить трудно. И я не спешу осудить Авраама, я лишь пытаюсь понять, почему с ним такое произошло. Хочу понять вместе с вами, чтобы мы, друзья, в своей жизни не допускали этих ошибок и учились урокам веры, смирения и долготерпения. Написано: «Терпением спасайте души ваши». А если кто не поколеблется, не благоволит к тому душа моя, невозможно без веры угодить Господу. И, кстати, здесь кроется ответ на вопрос, почему Бог не устанавливает, как правило, не устанавливает сроков своих обещаний. Он часто нам что-то может обещать. Например, если мы будем щедры на всякое доброе дело, то Он благословит руку дающего, она не оскудеет, рука дающего. Однако Он не говорит, как быстро произойдет материальное благополучие. Это может быть сразу, может быть через год, а может быть через 10 лет или через 20 лет. Бог не называет сроков, за редкими исключениями. Потому что пример Авраама показывает, что установление сроков – бесполезная задача. Если человек принял в сердце своем решение идти своим путем и не полагаться на Господа, то никакие сроки Божьих обещаний не будут его стимулировать в верности Господу. Интересен также еще один момент. В стихе 4 говорится, что Авраам обрезал Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Ранее мы читали с вами о том, в 17 главе, что Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был обрезан в 13 лет. И в тот же самый день были обрезаны Авраам и Измаил, сын его, и с ними обрезан был весь мужской пол, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Идея этих стихов такова, что Авраам не просто послушался Бога, но сделал это открыто, не в вечернее время, а в самый полдень. Так Авраам засвидетельствовал о своей вере. И что мы видим, друзья? Смотрите, Авраам повинуется Господу, когда это сделать достаточно легко. А когда нужно проявить краткое геройство, взять и отсечь у себя немного лишней крайней плоти. А вот когда дело доходит до более длительных сроков, где нужно проявить хладнокровие, мужество, тут Авраам часто пасует, у него сдают нервы, и он начинает поступать по-своему. И здесь Авраам охотно повинуется тому, что выполнить достаточно легко. Взять крошечного младенца, восьмидневного, и отрезать у него чуть-чуть лишней плоти. Но настоящая вера, она выполняет не только легкие условия, она повинуется Господу безоговорочно, безропотно. Она делает

все то, о чем повелевает Господь. И таких библейских героев не очень много на страницах Священного Писания. Такие слова мы могли прочитать, можем прочитать о патриархе Ное, о котором Бог сказал, что Ное сделал все в точности, как повелел ему Господь, когда он приступил к строительству ковчега и затем его успешно завершил. Но это скорее исключительные случаи, чем общее правило. Теперь в стихе 7, когда рождается ребенок, Сара произносит интересные слова. «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Разные исследователи Библии по-разному отвечают на этот вопрос, а как рассмеялась Сара, когда у нее родился сын. Был ли это смех искренней радости, или это был смех опять того же усталого человека? И, скорее всего, правильны обе точки зрения. Представьте себя на месте Сары. Ей 90 лет. Она уже не могла родить, если только не произойдет чудо, так как Священное Писание говорит, что обыкновенное женское у нее прекратилось. Сара до 90 лет жила с одним комплексом неполноценности, а после 90 у нее вполне мог появиться другой. Ну, представьте, друзья, если сегодня, допустим, у вас есть бабушка, и ей 90 лет, и вдруг вы узнаете интересную новость, что ваша бабушка забеременела, и у нее будет сын. И вот он, наконец-то, рождается. Какова будет ваша реакция? И какова будет реакция вашей бабушки? Конечно, это не может вызвать смех. Это будет смех и радостный одновременно, и смех такой саркастический, где-то издевательский. Поэтому все там было. Но, конечно, бесспорно, радость перевешивала те моменты, которые были связаны с комплексом неполноценности. И рождение Исаака наполнило шатры Авраама и Сары радостью. Однако не всем рождение Исаака принесло радость. Были и те, кто не радовались появлению наследника в доме Авраама. И, наверное, друзья, вы уже догадались, а кто не радовался рождению Исаака. «И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается». И сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Не радовались рождению Исаака Агарь со своим сыном Измаилом. И понятно, почему. Да потому что все в один миг, все их радужные планы на право первородства, на право овладеть после смерти Авраама большим богатством материальным, они внезапно рухнули. Представляете, каково им было? Но я бы не стал им сочувствовать по той причине, что это полностью была их вина. Ведь Господь от них не скрывал свой замысел о рождении Исаака. И если бы они всерьез прислушались к словам Господа, а такая возможность, согласитесь, у них была, то этого разочарования просто бы не наступило. Их разочарование, их злобный смех издевательский был результатом недоверия или несерьезного отношения к Божьему обетованию. Конечно, в том, что у них было такое несерьезное отношение к словам Божьим, приложили руку и Авраам с Сарой, но тем не менее у каждого человека есть собственный выбор. Другие люди лишь могут помогать нам или препятствовать делать этот выбор в сторону добра или зла.

все-таки, каково бы ни было сильное искушение, выбор-то мы делаем все равно сами. В этой главе есть еще одна интересная, еще один интересный момент. Вы знаете, у Авраама был такой домоправитель Елиезер, о котором Авраам говорил с горечью так. В главе 15. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Елиезер – это очень интересная, привлекательная личность. Он также мог, как и Агарь, с сыном своим Измаилом рассчитывать на то, что Авраам так и умрет бездетным, и все достанется ему. И когда родился Измаил, Елиезер понял, что он уже лишился права на наследство, это его нисколько не обескуражило и не расстроило. А как вы думаете, почему? Почему Агарь так отнеслась к случаю рождения Исаака, а Елиезер в аналогичной ситуации, когда родился Измаил, отреагировал совсем по-другому, без вот этого издевательского смеха? Ведь он тоже лишился всего, лишился этой надежды. Да потому что Елиезер был посвященным Богу человеком. Авраам имел очень хороших слуг в своем подчинении. У хорошего начальника всегда хорошие работники, и они ему отвечают взаимностью. Хотя, конечно, Елиезер мог сильно расстроиться, но он не поддался этому искушению, в отличие от Авраама, в отличие от Агари с Измаилом. И когда наглость Агари и Измаила стала переходить разумные пределы, когда жизнь Исаака стала подвергаться опасности, потому что, читая Новый Завет, послание к Галатам, 3 главу, апостол Павел там говорит такие слова: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Он имел в виду Измаила, который гнал рожденного по духу. То есть он не просто смеялся над Исааком, но совершал какие-то агрессивные действия в его адрес. И жизнь Исаака вполне могла подвергаться опасности. Он мог его запросто убить, чтобы стать наследником имущества Авраама. Сара видела эту опасность и сказала Аврааму прогнать Агарь с сыном. Но Аврааму почему-то показалось это неприятным. Смотрите, какая происходит ситуация. У Сары и Авраама нет понимания, кто из них в этой ситуации более прав. Сара, которая настаивает на изгнании, или Авраам, который этому препятствует? Я считаю, что права была Сара, потому что ее действия затем одобрил Бог. Сара, обладающая проницательным умом, прекрасно понимала, к чему может привести дальнейшая совместная жизнь их и Агари с сыном. И она решила разрубить Гордиев узел сразу, а не пытаться лучше сразу проблему вначале решить. Пусть это будет больно, болезненно, но если вопрос запустить, то дальше будет еще больнее. Знаете, есть такая интересная история про одного хозяина, у которого была про одного хозяина собаки. Собака была породистая, охотничья. Ей нужно было отрубить хвост, произвести так называемое купирование. Но хозяин так любил свою собаку, что он не решался отрубить ей хвост сразу, а делал это по частям, по чуть-чуть. Вот такая гуманность, она доставляет только больше страданий животным и людям. И Сара проявила здесь больше принципиальности, твердости, мужества.

и настояла на том, чтобы Агарь была прогнана, что с ней и произошло. И вновь Агарь с сыном, уже с 14-летним отроком, оказывается в пустыне, уже второй раз. И пошла она, на этот раз не было воды. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. И она оставила отрока под одним кустом, и пошла и села вдали, на расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села подаль и подняла вопль и плакала. На этот раз не было колодезя рядом. На этот раз Господь, хотя и слышит вопль Агари, но уже не обращается к ней, а обращается, он слышит вопль ее сына Измаила. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, и я произведу от него великий народ“». И вновь Бог творит чудо, появляется колодец в пустыне с водой, и Агарь спасается от мучительной смерти в пустыне и от жажды, и от голода. На этот раз Бог, все сложилось по-другому, и Бог строит свои отношения с Агарью иначе. Он больше не говорит ей, чтобы она возвратилась к Саре, потому что это невозможно. Урок смирения не был выучен, потому что Агарь вернулась к Саре, послушалась Господа, но не покорилась ей. И теперь Бог позволяет ей жить в более тяжелых, если можно так сказать, бытовых условиях. Меня удивляет такой момент, почему Авраам выгоняет Агарь с Измаилом, со своим сыном, горячо любимым, с одним лишь мехом воды. Он ведь был богат. Он ведь мог дать богатые подарки, как в свое время позже он поступит с сыновьями наложниц, которые будут у него рождены после смерти Сары. Почему сейчас бы так не сделать, не снабдить всем необходимым Агарь? Очевидно, в этом тоже была воля Божья. Агарь должна была почувствовать себя наказанной. Однако в наказании Бог преследует цель не покарать грешника, а исправить. Поэтому он вновь обращается к Агаре, услышав вопль отрока. И написано: «И был Бог с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука». Вот Бог, сказано, был с отроком. Такие же слова были сказаны о Самсоне, о пророке Иоанне. Но как различно сложились их судьбы? Ведь что значит «Бог был с отроком»? Это значит, что Бог был рядом с Измаилом, и он мог с ним общаться, строить личные, близкие отношения доверия. Но вместо этого Измаил выбрал другой путь. Он стал искусным охотником. Наверное, спортсменом или охотником быть легче, чем благочестивым человеком. Бог очень сильно хотел, чтобы у Агари с Измаилом было все хорошо, чтобы имя Измаил, слышащий Бога или услышанный Богом, принесло благословение и ему самому, и его матери, и детям, которые будут от него рождены. Но этого не произошло. Напротив, исполнились слова, пророческие слова Господа, что он будет как дикий осел, он будет нападать на всех, и все будут нападать на него. Это тоже выбор, друзья. Наш выбор часто определяет и все остальное, что в нашей жизни происходит. Поэтому, если вдруг вам показалось, что вы живете хуже других, то задумайтесь, а не вы ли тому причина? Может, где-то в прошлом вы совершили
совершили какие-то

то неправильные действия, приняли неверные решения и поэтому сейчас оказались в таком бедственном положении с одним мехом воды в руках в жаркой пустыне. Может быть, сейчас у вас плохая работа, низкая зарплата, однако Господь может это все поправить. Попробуйте, признайтесь перед Ним в своих проступках. Может быть, где-то вы обманывали ближнего, посягали на чужое, и Господь допустил, чтобы в вашей жизни тоже наступила непростая полоса, так называемая черная полоса, чтобы вы на своем опыте убедились, как нехорошо обманывать других, как из-за ваших действий, чтобы вы почувствовали, как из-за ваших действий страдали другие люди, что они при этом испытывали. Так Бог воспитывает нас. Бог так воспитывал Авраама, так Он воспитывал и Измаила с Агарью. У него нет лицеприятия, потому что Он любит всех людей и посылает дождь на праведных и неправедных, и повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Интересно, как заканчивается эта глава. Авраам поселяется на долгие дни в земле филистимской. Наконец-то его жизнь сложилась удачно, и он больше не хочет путешествовать, никуда переселяться. По крайней мере, у него нет этого в планах. Правда, был небольшой случай с колодцем, но Авраам честно рассказал о нем Авимелеху, и после того, как они примирились, Авраам наслаждался божественным покоем и радостью, потому что вроде бы теперь он стал делать все правильно, по воле Божьей. Друзья, уроки Авраама, Сары и Агари с Измаилом учат нас, что нам нельзя злорадствовать, нельзя смеяться над чужой радостью, нельзя завидовать чужой радости и радоваться чужому горю, иначе Бог не сможет нас благословить.

После того, как Иисус закончил все наставления Свои к слушавшему Его народу, Он вошел в Капернаум. Там у одного центуриона был слуга, которым Он очень дорожил. Слуга был болен и находился при смерти. Услышав об Иисусе, центурион послал к Нему нескольких иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти жизнь его слуге. Они подошли к Иисусу и стали настойчиво просить Его помочь центуриону. «Он достоин, чтобы ты сделал это для Него», — говорили они. «Он любит наш народ и даже построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Но когда Он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать Ему: «Господи, не утруждай себя, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и поэтому я сам не осмелился подойти к тебе. Прошу, скажи лишь слово, и исцелится слуга мой. Я знаю это, ведь и я сам человек подчиненный, и у меня под началом есть воины. Когда говорю одному из них: ступай, тот идет, а другому: иди сюда, и тот приходит. Велю рабу своему: сделай то-то, и он делает». Иисус был удивлен, когда услышал такие слова, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не нашел такой веры». Когда же посланные центурионом люди вернулись в дом, они увидели того слугу уже здоровым.

0: Приветствую, дорогие друзья. В эфире «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим сегодня о заповедях немножко.

0: эта заповедь сегодня, насколько она актуальна, насколько часто вообще мы сталкиваемся с ее нарушением и как к ней относиться?
1: Ну, на самом деле все заповеди, они и по сей день актуальны. Они никогда не теряли свою актуальность, потому что мы живем в то время, когда у нас появляется очень много соблазнов. Появляется очень много таких факторов, которые могут нас уводить с этих заповедей.
0: А разве не человек вообще решает, кто для него должен быть Богом, а кто не должен быть Богом? В кого верить, в кого не верить, в конце концов? Это же вопрос веры. Помните, когда мы говорили о вере, мы говорили о том, что главная вера должна быть, и вера будет поддерживать. А уже во что, в кого?
1: У человека есть всегда свобода выбора. То есть человек вправе выбирать тот или иной путь, да, как мы говорим, ту или иную веру. Но интересно, что мы с вами не раз отмечали, Господь оставил нам направление, да, той дороги, по которой мы можем идти. Угу. И вот как раз эта заповедь – это одно из таких направлений. То есть самое ее начало, когда говорится «Я Господь, Бог твой». Здесь есть очень много интересных деталей, о которых Бог хочет сказать, что первое начало его – «Я Господь, Бог твой». То есть он напоминает, что Бог – это особая личность, которая трактуется не только как Господь Вселенной, но и личный Бог каждого человека. То есть самое ее начало, оно очень даже, наверное, для человека милосердное, да, или особое проявление любви, что Господь напоминает, я твой личный Бог.
0: Но если Бог хочет быть моим личным Богом, почему Он тогда не скажет это мне лично? То есть очень многие люди, вот сталкиваясь, когда пытаешься рассказать им немножко о Боге, они говорят, а что Он для меня сделал? Его в моей жизни не было. А где Он был, вот, когда у меня там то произошло? А где Он был, когда у меня вот это произошло? Перечисляют какие-то неприятности в своей жизни. И все, говорят, нам такой Бог не нужен, который не участвует в моей жизни. И если, как мы читаем в заповеди, Бог заявляет, я Бог твой, да, ну без проблем, хорошо, может быть, кому-то он это и сказал, может быть, в чьей-то жизни он и участвует, и кому-то он там помогает, благословляет и все прочее. Ну, где он для всех, действительно, для каждого, кому он нужен?
1: Но, к сожалению, у человека очень короткая память. У нас есть одно свойство, что мы очень часто забываем то доброе, что есть в нашей жизни, но очень хорошо помним те, может быть, сложности, проблемы, которые мы имеем. И даже в наших человеческих отношениях мы это очень сильно замечаем. Допустим, когда мы встречаемся с каким-то человеком, оказываем ему какую-то помощь. Вы знаете, как очень часто люди привыкают к этому, забывают то, может быть, доброе, что для них делается, и ожидают что-то большее. Ну вот, я не знаю, это правдивая история или нет, или притча, но рассказывает об одном человеке, который каждый день сидел около магазина и просил для себя, ну, определенное, так сказать, пожертвование. И один человек проходил, вот, решил свое сердце открыть для этого человека, и каждый день, когда он проходил, он жертвовал для него определенную сумму, ну, допустим, 100 рублей. И когда однажды, проходя уже мимо этого магазина, у него не оказалось этой финансовой помощи, то человек, сидевший, сказал, а как же так? Ну, где деньги? Вот, потому что он уже привык, что каждый день тот человек проходит и мимо подает ему. Но тот сказал, ты знаешь, говорит, у меня сейчас задержка зарплаты, поэтому я не могу помочь. На что человек ответил, а какие мои проблемы? То есть вы понимаете, да, что человек настолько привыкает к определенным вещам, что вот, к сожалению, мы даже уже не замечаем те, может быть, мелочи, которые имеем. Вот однажды я слышал такое сравнение, что мы все дышим, да, но есть люди, которые не могут дышать без определенных препаратов. Допустим, мы все ходим, но есть люди, которые не могут сами передвигаться. Есть люди, которые, может быть, не могут передвигаться, но они более благодарны и счастливее тех людей, которые могут самостоятельно это все делать. И поэтому Господь в Священном Писании приводит очень много примеров проявлений своей любви, своей заботы. А вопрос иногда заключается, хотим мы и об этом помнить, видеть и замечать, или мы это воспринимаем как должное?
0: Ну почему же его забота тогда о своих детях такая разная? Учитывая его всемогущество, он мог бы каждого дарить прекрасным здоровьем и ногами, и руками, и всем остальным, что ему необходимо. Почему же он этого не делает?
1: Потому что, к сожалению, человек когда-то сделал самостоятельный выбор. И грех, который вошел в этот мир, он изменил. И мы с вами тоже рассуждали над этой темой, что все в этом мире, оно подвластно изменению. То есть нету сегодня ничего вечного. Мы опять же говорили, что если бы сегодня у нас был такой Бог, которому мы молились и моментально бы решали

0: все наши вопросы. Ну, как говорят, все бы верили в такого Бога. Но мы видим в истории даже израильского народа, в истории Ветхого, Нового Завета, что когда люди хотели взять только для себя благосостояние или благополучие, они уже забывали о самом подателе этих благ. То есть для них само благо становилось выше того, кто дарил это благословение. Поэтому очень часто человек, он привыкает к этим благословениям, но он ничего не хочет и делать со своей стороны, то есть идти как бы своей дорогой, определенной к Богу. То есть такое, знаете, как нарушение обоюдного договора.
1: Угу. Ну, хорошо, Господь действительно желает познакомиться с человеком, при этом такое ощущение, как будто Бог от него прячется. Вот продолжение как бы той же темы, да, я Господь Бог твой. Хорошо, вы объяснили, почему Бог не дает равное благосостояние всем. Есть определенные последствия, которые человек несет, допустим. Но Бог ведь приходит найти человека, Бог приходит, чтобы человек уверовал в него. Опять же, мог бы сделать, чтобы все уверовали, не делает. Мог бы сделать, чтобы все были здоровы, исцелить-то в итоге может, не делает. Кому-то дает благословение, кому-то не дает. Какой-то избирательный Бог. Такое ощущение, как будто у него нет желания действительно спасать всех, у него есть желание только спасать кого-то там особенного. Вот этим написал, этим дал заповедь, этим не дал, этим, пожалуйста, ищите меня сами, как хотите. Вот, ну...
0: ну, смотрите, Бог... по всей видимости, дают каждому человеку определенные возможности. И эти возможности, они, конечно, разные бывают, потому что мы рождаемся в разных семьях, в разных культурах, в разных традициях и, наверное, самое главное, в разных обстоятельствах. И, может быть, у определенного человека в его жизни есть больше возможностей, да, получить какие-то определенные вещи. Ну, тоже, может быть, здоровье свое развить, учебу хорошую получить, может быть, есть какая-то перспектива дальнейшей жизни. У другого человека, может быть, нету этих возможностей. Но есть одна вещь, которая нас всех объединяет, то есть это твой самостоятельный выбор. И парадокс жизни заключается часто в том, что человек, который имел все необходимые наличия, вот как мы замечаем, допустим, у хороших родителей, которые все вложили в своего ребенка, но мы видим, что ребенок идет полностью противоположной дорогой. А может быть, тот ребенок, который вырос не в такой семье, и, как мы говорим иногда, может быть, не в такой благополучной, но мы видим, как он цепляется за жизнь, как он пытается правильно использовать свой ресурс. И очень часто замечаем, что многие люди, которые пришли из такой среды, они очень много сделали не только для себя в своей жизни, да, личного благополучия, но и для всего мира. Вот многие исследователи, врачи, может быть, какие-то даже политические деятели пришли, наверное, ну, не из таких сильных возможностей, которые имели.
1: Вот и получается, что люди делают многие вещи вопреки тому, что видели в своей жизни. И это их стержень, это их вера, это их правда, это их вот жизнь, так как мы вот многие эти вопросы затрагивали. Такое ощущение, как будто Бог даже и ни при чем здесь. Каждый из этих людей, он живет своей верой, своим стержнем, своим вот убеждением, о чем мы и говорили до этого. Бог вообще вот где в их жизни? Он говорит, я Господь Бог твой. Ну, не видно.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, человек очень часто забывает, кем он вообще сотворен. Потому что вот проблема всегда... которая шла у человека с Богом, это попытка восстания. Угу. Это попытка создать другую систему, другого Бога. Почему Бог в этой заповеди говорит, да не будет у тебя других богов? Потому что человек очень часто другим Богом назначал сам себя. Вот сегодня даже в нашем современном мире мы видим, что есть до сих пор некоторые страны, мы не берем нашу страну, но берем другие, где создается культ личности, где всячески искореняется религия. То есть реально запрещено верить. Захоронение Библии.
1: Люди выбирают себе, во что им верить,
0: да,
1: и в кого
0: есть
1: верить.
0: Вождь, ставят
1: себе вождя,
0: есть фотографии себе, да. В каждом доме, в каждом кабинете, где идет полностью поклонение. Потому что человек хочет заявить о себе, о том, что он является тем Богом.
1: Если это их устраивает, их как нацию, в конце концов, да, и приводит к нормальному образу их жизни, да, к их счастью, в чем...
0: А вы знаете, невозможно на нашей планете построить полноценное счастье, потому что даже видя по этим странам, и если мы опять же берем нашу страну 70 лет тому назад, в нашей стране тоже хотели построить идеальное государство.

0: государство, коммунистический строй, который будет настолько равноправный для каждого человека. Но мы видели, как это закончилось и какие тяжелые годы.
1: Всегда найдется определенный процент людей, которые против всех и против всего, и всегда найдется определенный процент эгоистов. Но потихонечку от таких изолироваться или таких изолировать от всех остальных и все, и жить дальше.
0: А мы как-то уже затрагивали эту тему и говорили о том, что, допустим, та же самая Германия, она захотела таким путем пойти. Она действительно хотела изолировать определенную категорию людей, причем не то, что не самую хорошую, а действительно очень даже интеллектуальную и способную. И мы увидели тот геноцид, который происходил, эти миллионы загубленных жизней.
1: Не изолировать людей по, скажем так, по национальному там, какому-то признаку или интеллектуальному, или еще какому-нибудь, а по поведенческому. То есть если человек ведет асоциальный образ жизни, на то существуют и суды, и тюрьмы, и все остальное. В конце концов, и Писание об этом говорит. Есть там вот воин, да, вот он не напрасно носит меч. Почему? Ну, потому что вот он правоохранитель, да, он должен это делать.
0: Ну, на этот вопрос можно что сказать? Мы читаем Священное Писание, которое нам повествует очень много библейских историй. И мы видим, что определенные действия людей всегда приводят к определенным последствиям. Угу. Мы замечаем, вот четко прослеживаем их грань. Как только народ Божий, на примере израильского народа, был верен своему Господу, поступал правильно, Господь всегда был с ними. Господь помогал им продвигаться, помогал им идти. Но как только они уклонялись в ту или иную сторону, вот, кстати, именно с этой заповедью очень часто было связано, поклоняясь другим богам. Почему? Потому что они брали модель того языческого мира. Вот сегодня происходит нечто подобное, когда человек, он берет для себя определенную модель. То есть сегодня появилось столько разных направлений, которые просто нас могут увести поклонение истинному Богу. Но мы видим, что от этого счастье не увеличится. Вот посмотрите, допустим, сегодня идет развитие много таких технологий инновационных, которые способны, казалось бы, улучшить нашу жизнь, улучшить свое здоровье, улучшить потенциал. Но вместе с этим количество заболеваний, да, количество страданий, горя, каких-то природных катаклизм, оно не то, что не уменьшается, оно сегодня увеличивается. Вопрос, почему, если человек настолько позиционирует себя всемогущим, в своей правде, в своей вере, почему тогда в этом мире, который существует уже очень многие годы, все-таки не создается идеального государства, идеального мира? Посмотрите, как очень часто люди пытаются покинуть одно место жительства и построить свой рай. Но мы опять же читаем даже из новостей, из видеосюжетов, мы видим, что в итоге не получается. Оказывается, эгоизм и грех, который есть в человеке, он все равно рано или поздно искажает. И счастье нашего мира или счастье каждого человека, оно может быть построено только в Господе. Но вопрос в том, что на этой земле мы не сможем его осуществить полноценно. Потому что только на небе, Господь говорит, где уже не будет вот этого доступа греха, где он будет искоренен, вот пойдет та линия, которая, наверное, о которой сегодня каждый, может быть, мечтает в своей жизни.
1: Мне странно другое. Вот еще один текст вспоминается из Священного Писания, где Господь, где сказано, что Господь поставил людям определенные пределы, времена и так далее, и пределы обитанию. Вот. Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от нас. То есть Господь вроде рядом, Он вроде всем управляет, Он даже ставит определенные пределы, законы и все остальное, и при этом как бы прячется от человека, пускай человек меня сам ищет. Зачем? Зачем вот эта игра в прятки? Ну, откройся ты, покажись ты, и пускай люди тогда выбирают, нужен вам такой Бог, не нужен вам такой, куда? Но Бог играет в прятки с людьми, это нечестно, в конце концов.
0: Есть хорошее выражение, которое я когда-то услышал. Бог, он как ветер. Ты его не видишь, но чувствуешь. И вот,
1: не ощутят ли и не найдут ли.
0: Да, вот смотрите, интересно, что Бог человеку каждый раз дает определенный спектр того, чтобы он мог его познать. Вот, допустим, космос. Условно, 100 лет тому назад Это была недоступная сфера для человека. Потом наступил знаменитый период, когда Юрий Гагарин впервые отправился в космос. Сегодня космоса освоение идет колоссально.

0: да, шагами. Мы сегодня узнаем новые галактики, новые планеты. И даже через это мы открываем. Но мы видим, как иногда человек в этих даже открытиях искажает ту истину. Почему сегодня такое появилось понятие «космический мусор»? Откуда он появился? Что даже человек, отправившись на космос, он оставляет свой след и там. То есть мы видим, что вот, к сожалению, это греховная
1: куда
0: природа.
1: Куда пришел, туда нагадил.
0: Да. Греховная природа, она настолько иногда искажает ту истину, которая есть. И вот Бог, он очень часто рядом с человеком, он очень часто рядом в его проявлениях. Допустим, каждый водитель может сказать, что в его жизни был случай, когда чудесным образом он спасся, но это произошло вот по непонятным причинам, то есть то, что логикой не можно объяснить. Каждый врач может привести пример, когда человек, допустим, должен был умереть на палаточной койке, но каким-то образом чудесным он был оставлен живым. Да, каждый пожарный может привести случай, когда в его жизни была экстренная ситуация, но что-то произошло, что он не может объяснить просто, ну, как знаете, разложением факторов. То есть для нас очень важно видеть и замечать то, что Бог нам посылает, то, что Бог нам дает. Если мы научимся видеть, то мы научимся познавать этого Господа. И Бог, вот интересно действуя, Он открывает себя постепенно каждый раз человеку, когда человек открывает свое сердце для Господа.
1: Спасибо, Игорь. Спасибо, дорогие друзья. Я действительно вот в этой идее вижу то, что Бог прячется не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы подтвердить вот эту свободу выбора. Если бы он вот так вот открылся и заставил всех в него поверить, это было бы тоже искажение свободы выбора. Не ощутят ли, не найдут ли, а будет ли человек вообще Бога искать, а ищет ли он его? Дорогие друзья, ищите Господа, Он действительно недалеко от каждого из нас, и Он откроется каждому, кто будет Его искать от всего сердца.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

и отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы с нами. Сегодня у нас в гостях Андрей Дяченко, автор христианских песен. Здравствуйте, Андрей!
1: Добрый день!
0: Андрей, у него очень интересный путь к Господу. Он пришел к Господу через музыку. И вот об этом мы бы и хотели поговорить. Давайте начнем с самого детства. Я знаю, что таланты, которые

0: потом раскрываются, они приходят к нам в детстве. Расскажите про свое детство. Вы занимались в детстве музыкой?
1: Я музыкой начал заниматься с 13 лет. А до этого занимался спортом. Ну, из-за травмы пришлось оставить спорт, и я нашел себе другое увлечение. Это занятие музыкой. Мы с соседом занимались гитарой, выходили либо во двор, либо в коридор и начинали там музицировать, играть. Вот. Поэтому все началось с гитары.
0: С гитары. Да. А сейчас?
1: Сейчас дошел до уровня аранжировщика.
0: Угу. Хорошо, вы сказали то, что в 13 лет.
1: Да.
0: А вы сейчас автор христианских песен.
1: Да.
0: Расскажите, пожалуйста, как так произошло? Как вы пришли к Богу?
1: К Богу я пришел в 95-м году через программу, которую проводили в кинотеатре, где арендовала церковь. Этот зал. И в этом зале, я так понял, проводили поместная церковь программу. И пригласительная была. Я на эту пригласительную в дверь ставили. И я с этой пригласительной пришел первый раз сам. Ну, мне понравилось. Потом мы с мамой начали ходить. Ну, мама все проповеди засыпала, поэтому ей было неинтересно. А я начал ходить и потихоньку общаться с молодежью. Потихоньку начали меня приглашать на молодежные встречи. Ну и так вот, наверное, за счет того, что были дружеские такие отношения, у нас родились, как бы сказать, правильные, да, отношения. Я начал ходить, начал, там, допустим, в хоре уже потихоньку меня начали привлекать, ну, именно в церковном хоре, который был при общине. Вот. И после этого уже пригласили меня в молодежный хор, где я 15 лет пел тенором.
0: И вы так просто согласились? Какие-то люди пришли, положили вам бумажечку, вы пришли, послушали. Что-то же должно было, что вас зацепило?
1: С самого детства раннего я очень любил исполнение православных хоров.
0: Угу.
1: И часто меня мама отправляла на какие-то такие праздники там православные, да, отправляла, ну, пойти там в церковь, там погулять, там послушать. Там. И мы ходили с другом, я помню, и мне всегда нравилась как атмосфера сама, как хор поет. И, наверное, это меня и привлекло, когда я услышал красивое пение хора, который был на той программе. Вот. И поэтому я думаю, что с детства, у меня тем более мама верующий человек была, да, то, наверное, это сыграло большую роль, ее как бы посыл к вот этому всему духовному. Вот. Поэтому папа у меня неверующий был, атеист, как бы, да, он не прививал это. А мама с детства, она нас как-то вот к вере, да, к религии, она немножко располагала. И вот за счет этого, я думаю, пошла вот такая волна, что я захотел прийти, послушать, и мне интересно стало.
0: Ну хорошо, вы захотели.
1: Да.
0: Почему же вы остались?
1: Ну, мне интересно было то общество тех ребят, с которыми я же говорил, что я начал заводить с ними общение, дружбу.
0: Но этого недостаточно же, чтобы креститься. Вы могли просто общаться с этими людьми и, ну, как бы, ну, ходить в хоре, участвовать.
1: Когда уже доходило до крещения, это уже особый опыт. Это когда уже осознанно человек начинает понимать, для чего он ходит, для чего Бог его призывает. И в дальнейшем уже понял, что музыка – это мое призвание.
0: Тогда. Как вы это поняли?
1: Ну, со временем, прошло какое-то время, я это понял, потому что я этим горел. То есть я загорелся тем, что я могу, ну, вот то, что я имею, этот талант, отдавать людям. Вот я этим загорелся.
0: Что
1: я
0: Почему вы думаете, что это от Бога? Почему этот талант просто не мог проявиться в вас?
1: Потому что, когда человек встречается с Богом, это личное, да, как бы такое откровенное. То есть не может человек это передать, пока сам это не переживет. То есть если человек встречается с Богом, в Библии есть хорошее выражение, вы вкусили, как благ Господь. И вот я ощутил благость и милость Бога ко мне. Я ощутил свою несостоятельность, свою греховность, да. И вот за счет того, что я ощутил это, у меня было побуждение что-то Богу отдать от себя. И я отдал то, что могу.

0: то, что я, чем я владею. А на тот момент я владел именно музыкальными талантами. Я не знал, что это от Бога. Что вот все, что дается, дает нам Господь. Все дары и таланты. И когда меня перевели в хор молодежный в городе Днепропетровске, откуда я родом, я был самый практически старший. Мне было 19, а ребятам было по 13. Ну, где-то в этом приблизительном, да, возрасте. То я чувствовал, что какое-то у меня прямо вдохновение ходить туда и служить. Я помню, у нас очень много таких опытов были, где это меня еще больше укрепляло, как человека.
1: Например, можно нам какой-нибудь опыт поделиться?
0: Были опыты, когда мы ездили с хором и выступали в залах, где не было ни освещения, не было ни обогревания, ничего. Мы пели полностью в неотапливаемом помещении, а особенно парни, они поют же чисто в жилетках и рубашках. Это градусов минус 15 мороза. В помещении там может и плюс 2, плюс 3, ну где-то может так. А люди все сидели в теплых одеждах, ну как бы так. А мы пели в рубашках и в штанах, ну как бы и в жилетках. И для меня это был показатель, что несмотря ни на что, есть желание всегда служить Богу. Это вот эти вот такие моменты, они запоминающиеся. То есть они какие-то дают тебе новый, ну, взлет какой-то, какой-то переворот в твоей жизни, страницы, да. И я вот с этих, их много было за 15 лет, очень много было, потому что мы ездили и на машинах ездили, без транспорта, когда не было ни автобусов, ничего, своим ходом. То есть было желание, Бог всегда видит желание и мотивацию. То есть если есть мотивация служить Ему, Бог дает и развитие. Но в конечном итоге я же говорю, что если я начинал с гитары, когда пришел в церковь, то на данный этапе я могу хвалиться Богом, что я достиг большего. Намного большего, чем я мог бы предположить. Потому что я сейчас занимаюсь и аранжировками, и могу писать. И могу... Ну, то есть я люблю саморазвитие. И Господь это одобряет, когда человек развивается, и когда хочет сделать что-то такое, что это послужит ему во славу, а людям во спасение. Ну, это так, как бы вкратце о том опыте, который я мог бы поделиться.
1: Хорошо. Вашу первую песню вы написали, получается, в 96-м году, правильно?
0: Тоже со временем.
1: Она называется «Господи, прости».
0: Да.
1: Давайте ее тогда послушаем и потом поговорим про нее.

0: Дорогие друзья, мы послушали песни нашего гостя Андрея Дяченко, автора христианских песен. Андрей, расскажите, пожалуйста, как родилась идея к этой песне? Откуда черпали вдохновение?
1: Как я уже говорил ранее, это самая первая песня, которую я написал в 96-м году. Я считаю, что эта песня своего рода покаяние, да, моего пред Богом, потому что и сразу человек не может раз и оставить какие-то свои недостатки, да, либо признать, что он вообще грешный человек на этой земле. И я пришел к этому осознанию, что я без Бога, я ничто, я грешный человек. Это как раз прошло где-то период полугода, когда я ходил и общался с друзьями, и читая Священное Писание, я начал приходить к такому осознанию, что насколько я человек с недостатками, и Бог меня любит. И так, я думаю, что под водительством Духа, да, Божьего, я получил вот такую песню. Я не знаю, как я ее писал, уже не помню по времени. Потому что каждое написание песни – свой период. И по времени, и по времени песни самой, и мелодии, и стихов. То есть, бывает такое, что рождается сразу песня, и полностью стихи и мелодии в один день. Как эта песня, я не знаю, родилась, но то, что я пережил, это своего рода, как Никодим общался со Христом. Вот я пришел на, можно сказать, на такую вечерю, да, на общение с Богом. И когда Бог мне начал открывать себя через Писание, мне пришли такие прекрасные, я считаю, прекрасные слова, что Бог открывает свой прекрасный мир, как есть, сколько, Господи, ты мне открыл прекрасного, да? Но в то же время тут идет осознание того, что ты грешный человек. И я в припеве там слова такой: «Господи, прости меня грешного». И дальше уже идет там и просьбы, и своего рода, и благодарность, да? Мне кажется, что это как пережитый какой-то опыт, и ты его просто на лист написал, и то я считаю, что это под вдохновением Духа Божьего это все делать, потому что все, что я достигал, и достигаю, и буду достигать, это вся и Божья слава. Я ничего сам не достиг бы этого и не написал бы ни одной песни. Поэтому я считаю, что эта песня сам отклик. Отклик на ту Божью любовь, которую я через Священное Писание Бог мне открыл себя.
0: За что вы раскаивались?
1: Я же сказал, что, опять-таки, ранее, что я увидел свои какие-то несовершенства.
0: Какие несовершенства? Отчего Бог помог?
1: В частности, я пришел в церковь, мне было 20, 19, курил, Бог мне помог это бросить. От каких-то пагубных привычек в плане неправильного питания, и много других. У каждого человека есть свои какие-то недостатки, внутренние недостатки.
0: Вот про характер.
1: Про характер, да. Угу. И Бог, видя эти черты, Он постепенно, потому что путь освящения и путь изменения – это длиною жизнь, есть такое выражение. Угу. Поэтому мне кажется, что главное, что человек это осознает. Хуже всего, когда человек этого не принимает и не осознает. Потому что корень всего тогда этого будет гордость. Потому что гордость – это корень того, что ты отвергаешь, что есть Бог. Если ты принимаешь Бога, то значит Бог эту гордость он просто убирает. Понятно, с каким-то временем, потому что человек по природе уже

0: рожден горделивым и таким, да, испорченным. Мы живем совершенно, ну, как бы в таком греховном мире, к сожалению. Вот. Поэтому мне кажется, что вот эта песня, опять-таки повторюсь, что это отклик на Божью любовь, что Бог меня принимает, несмотря ни на что, с моими слабостями, недостатками, в то же время с какими-то хорошими чертами, потому что у нас больше хорошего. Просто мы этого, да, мы просто этого не замечаем и просто Бога за это не благодарим. А просто люди считают, что это само себе, ну, само разумеющееся, что это ихнее. А это все от Бога данное.
1: Ну, как бы так, да. Это песня о покаянии. Да. Дальше. Что было дальше?
0: Дальше было... Я занимался, опять-таки, в хоре, где мне потихоньку и ставили и голос, и я как бы так и развивался как музыкант. И получается, в определенное время я захотел чуть-чуть большего какого-то, да, толчка, что ли, новой ступеньки какой-то в своей жизни. И в 2009 году... Я так по инициативе, опять-таки, моих друзей, и Бог меня побуждал всегда что-то делать, более какую-то живую там, музыку, живыми инструментами. Я захотел, опять-таки, в 2001 году или в 2000, вот не помню, у меня был первый концерт в городе Днепропетровске. И вот я опять хотел воссоздать это время, и чтобы был коллектив, и были поездки с миссионерскими выступлениями, ну, либо с моими авторскими песнями, либо с теми песнями, которые пишут друзья, потому что они тоже музыканты и тоже некоторые из них писали песни. Ну, такой был проект. Для меня это как проект. Вот. Поэтому с 2009 года мы начали заниматься проектом, как группа. Угу. Хотя и до этого были группы, но они были более при церкви. Группы при церкви. То есть молодежь, собирались, там, в хор поехали. И вот при хоре еще такая, как мини-группа была такая, небольшая, там гитара, там трио, там либо четверо наспело. А это уже именно коллектив, состоявший из 10 человек, где присутствовали и скрипки, ну, и клавиши, то есть там был уже полный набор. Как бы, да?
1: И это все были люди с церкви?
0: С церкви, да. Это все были ребята, которых, по сути, начиналось все опять-таки с дружеских отношений. Опять-таки повторюсь, что это было чисто инициативно, что просто сыграем и разбежимся. Ну, так вот, просто проект.
1: Не было постоянных репетиций.
0: Нет, это был проект. Были репетиции, но это был проект. Вот есть проект. Мы захотели сделать проект и записать его, допустим, спеть, и на этом закончили. Но мы настолько загорелись этим служением, я говорю, ребята, давайте мы не будем останавливаться, есть материал, давайте будем дальше работать. Соответственно, мы начали работать, ездить по Украине с этой программой, которая называлась «Наедине с Богом». Вот.
1: Много и людей было?
0: В коллективе?
1: Нет, приходило.
0: На программу по-разному приходило, но мы ездили чаще всего либо это в церкви приглашали людей, ну, на концерт, либо это было вот в Харькове, мы выступали, то там было тоже как бы съемное помещение, ну, там проходили богослужения, и в это же здание пригласили людей на концерт. Ну, я так думаю, может, 50% на 50% было, ну, верующих, и, может быть, просто людей со стороны приглашали. Вот, и поэтому... Вот из 10 человек, вот у нас была программа, была ведущая, то есть полноценная программа. То есть не просто я вышел, свои там песни спел и ушел. То есть были ребята, которые, муж с женой, Леша и его жена Глущенки, Тоня, они проводили, то есть вступление делал, все как положено. И дальше уже программа эта уже была полноценна с проповедью, со всеми делами. То есть это
1: не
0: было...
1: только пение.
0: Нет, это было пение, и не только мои песни, были там еще сольные. То есть это была программа, но больше как бы по инициативе моего авторского альбома, да, того, что как бы...
1: Вы тогда его выпустили.
0: Да, поэтому мы начали записывать кое-какие там песни именно с этой группой, записали там студийные песни, они, конечно, недоработаны, надо будет их доделывать, да. Но, во всяком случае, есть что вспомнить, есть прекрасное время, когда мы могли вместе послужить Богу. Так как я уехал в Россию, и многие ребята по Украине разъехались семьями, то как бы группа сейчас не существует.
1: И именно в этот период вы записали песню «Мой путь», правильно?
0: Да, конечно.
1: Давайте ее послушаем.

0: песня очень трогательная и чувственная. Да. Кажется, что она пропитана какими-то переживаниями. Я права?
1: Да, Елена, вы правы, потому что каждая песня написана мною. Я считаю, как бы, что это Бог побуждает, да, на каждую песню. Она была пропитана, опять-таки, переживанием той дорогой, тем путем, который я проходил вот со временем становления как христианин, да, потому что я понимал, что оборачиваясь назад и сейчас на данный момент, кто я, то я понимал, что Бог, вот там, если посмотреть, по развитию, как бы первый куплет говорится про жизнь, а второй куплет уже идет обращение к людям, да, как бы, да, потому что я обращаюсь к людям, что вот вы обратитесь к Богу, потому что я был таким, и Бог меня изменил. То есть песня получается как бы о моей жизни и в то же время о призыве, что Бог может только дать правильное направление и правильный путь. Поэтому это своего рода как история. Вообще песня каждая написана мной как история.
0: Вашей жизни.
1: В моей жизни, пережит. Потому что я никогда не пишу кому-то песни, чаще пишу вот то, что я пережил. И это мое переживание, либо от прочитанного в Писании, что ты прочитал, да, Бог меня, допустим, толкает на написание такой песни, вдохновляет, правильно, да, сказать. И поэтому вот эта песня была тоже как бы моим пониманием, что каким жизненным путем я шел до Бога, и каким я иду сейчас вместе с Богом по жизни. И поэтому очень интересно, она получается, всегда, когда пою, я говорю, внимательно послушайте слова. Когда людям пою эту песню, говорю, внимательно послушайте, о чем там говорится в этих словах. Потому что песня своего рода как книга. Ее читаешь, история, предисловие и призыв. Вот если так вкратце.
0: Вы сказали, то, что песня о вашем пути.
1: Да.
0: Куда вы идете сейчас? Какие цели у вас?
1: Как музыкант, я опять-таки повторю, что я люблю саморазвитие. Uh-huh. Я очень бы хотел, чтобы и я сам развивался, делился опытом с теми, кто так же, как я в молодом возрасте, пришел в церковь и мог бы свои таланты отдать на служение Богу. Потому что мне никто ничего этого особо не делал, не учитывая, я имею в виду, в плане хор. Это я просто становился как музыкант, как личность в плане постановки голоса и всего остального. Но именно как творческого, в плане как человека, как в группе, я развивался уже, наверное, потихоньку с Божьей помощью сам. Почему? Потому что это все равно этап, это время. И люди, которые со мной работали и с которыми мы дружим, продолжаем по сей день, они это знают, что это большой труд, это большие благословения, и в то же время это какое-то напутствие дает другим людям. Другой молодежи, в смысле сейчас, нынешнего поколения. Потому что то, что мы делали тогда, я знаю, что за счет этого и рождались другие коллективы. За счет нашего запала, за счет нашего такого интереса к таким произведениям инструментальной музыки. Потому что у нас все инструменты мы играли вживую. То есть, я же говорю, начиная от скрипок и заканчивая флейтой. Поэтому вот.

0: я думаю, что это основная цель. Основная цель – это как можно больше дать какого-то толчка для другой молодежи, которая вот хочет себя проявить в церкви, в жизни, как таланты.
1: Поэтому... Ну, чтобы их призвать, нужно какое-то место. Мы разговариваем.

0: бы и молюсь об этом, продолжаю молиться, чтобы Бог помог либо мне с Божьей помощью как-то потихоньку это все собирать, и чтобы это все покупалось, делалось, либо чтобы Бог так немножко помог найти спонсора, чтобы тоже как-то совместно могли сделать студию, где мы могли бы записывать и помогать ребятам молодым, ну, творческим, да, свои как бы таланты развивать. Потому что, я же говорю, в моем, когда становление пришло, мне никто этого не помогал. То есть я добивался с Божьей помощью сам. Единственное, что я помню, первый альбом, который был записан в 2001 году, назывался «Отчий дом», он был записан с подачи моего друга, помещика Валера, это был пастор, который мне, ну, увидел мой вот этот запал, и что есть песни, он говорит, а не хочешь записать альбом? Я говорю, ну, я хотел бы. И мы записали этот альбом, еще тогда на кассеты записывали. Mm. И, слава Богу, он как бы был приятен, и люди ждали других песен. Поэтому я вижу, что с каждым шагом просто это развитие не всегда быстро делается. Бывают годы, бывает не один, и не два, и не три. Вот, допустим, уже прошло сколько лет, и в 2009 году появилась группа, мы только начали записывать другие песни. То есть проходят сроки какие-то, определенные этапы. Поэтому мне кажется, что вот эта основная задача – это быть полезным. Как Господь говорит, будьте благословением для других, потому что я благословляю вас, будьте благословением для других.
1: Спасибо вам большое за вашу историю. Андрей, у нас есть много наших зрителей, которые сейчас находятся на пути, в поисках Бога они находятся. Что бы вы им посоветовали?
0: Я хотел бы пожелать всем телезрителям, кто смотрит нашу беседу, чтобы они не останавливались на достижениях каких-то своих целей, но чтобы они могли прикладывать к этому усилия, потому что часто люди думают, что цель, она приходит, ну, сама, да, как бы сама по себе. Но самое главное – это упорство и труд. Я это понял для себя и принял для себя. Но как человек верующий и познавший Бога, могу сказать, что с Богом ты вдвойне приятнее, потому что Бог дает тебе силы для достижения этих целей. Я хотел бы пожелать, чтобы вы, как и я, некогда осознали, что все-таки есть Господь, который любит, который прощает, который принимает и который поможет в дальнейшем достижениях ваших целей.
1: Спасибо большое вам за пожелание. Дорогие друзья, если у вас есть желание и сердце помочь Андрею в его проекте, то напишите нам, мы поможем вам с ним связаться. Сейчас мы послушаем еще одну песню «Бог вовеки тот же», а я с вами прощаюсь. До свидания, Божьих благословений вам, до скорых встреч!

0: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам», — говорит Господь. «Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
1: Утро — это начало дня. Рождение — начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» — это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: Бог открылся вот для меня как друг.
6: Расскажу одну историю, которая случилась недавно. Мы были тоже на таком молодежном форуме в городе Липецк. И там часть этого форума подразумевала, что мы с молодежью, с ребятами выходим в парк и проводим социальную акцию для молодежи, для людей в этом городе. И мы делились на несколько групп, в разные парки направлялись. И, ну, во-первых, мы молились Богу, чтобы Бог дал хорошую погоду, потому что это была осень, как бы недавно. Это было уже снег где-то выпадал, где-то таял. И такая скверная немножко погода была. Мы думали, ну кто из людей вообще будет сейчас гулять в парках? Вот. И такой первый опыт для нас, что мы приехали, ну, дождя вроде не

не было, но так вот пасмурно. Мы встаем в парк, так ставим свой стол. Мы проводили такую акцию социальную. «Оставь плохое, возьми хорошее» для людей. Они писали свои какие-то вещи, которые они из жизни хотели оставить, то есть избавиться от этого. Может быть, это переживание, какая-то обида, может быть, какая-то плохая привычка, качество характера. Кидали в черную коробку. И у нас рядом была белая коробочка, там, где «возьми хорошее», там мы завязали, как свиточки, такие обетования из Библии. Хорошие обещания Бога там, для человека о том, что он любит, я тебя люблю, о том, что Бог заботится о тебе. Ну и разные такие вот тексты хорошие из Библии. И, конечно, конфетку, там у нас там были гирлянды, музыка звучала, и вот людей приглашали поучаствовать в этом. И, знаете, мы когда пришли, почти народу вообще не было такая, то есть в парке тишина, людей мало очень. Мы молились, что Бог послал людей, и Бог дал. Знаете, через 10-15, как будто вот так прям народ повалил прям со всех сторон. Ребята, там подростки, взрослые, студенты, молодежь гуляла. И подходили к нам, и участвовали, и разные, и взрослые, и дети. Мы, конечно, больше ориентировались на молодежь, но подходили взрослые и спрашивали, мы их тоже приглашали участвовать. И, конечно, когда они оставляли все плохое, вот некоторые прям целыми, знаете, минут 5 писали. Говорят, а можно мне еще лезть? Можно? Я говорю, а что, так плохо? Так много плохого в жизни? Я говорю, да, очень много. Я готова, говорит, исписать столько всего. Вот. И люди писали, действительно, воспринимали это очень серьезно. Им, видимо, для них было важно это вот как бы написать, по крайней мере, то, что есть внутри. Это уже такой первый шаг, знаете, говорят, признать что-то, что есть плохое, и это уже первый шаг к исцелению. И они писали, признавали, оставляли и брали хорошие. Вот тогда как бы я еще ребята тоже подключались к человеку, когда он открывал какой-то текст из Библии, и мы старались человеку объяснить, а что там написано, может, не всегда понятно просто для людей вот библейские тексты, некоторые бывают посложнее, некоторые полегче. И мы спрашивали, интересно, а кто? Потому что там разные тексты все были, каждый вытягивал свой. Мы говорили, что это послание лично для вас от Бога. Вот именно для вас оно предназначено, если вот вы вытянули. И они вытягивали и читали, и многим очень именно было актуально то, что они вытянули. Там, если там написано про любовь, «Я возлюбил тебя любовью вечную», да, и они говорят, да, действительно, так не хватает любви мне, прям это очень сейчас по душе, это очень подходит текст для меня, спасибо огромное. И мы говорили с людьми о Боге, о том, что Бог всегда любит, всегда с вами, если вы, нет, даже если, ну, как бы тяжело, Он всегда с вами, Он вам помогает. И общались с взрослыми детьми, и несколько вот таких интересных историй, я слушал людей, общались, и вот были два парня. Но знаете, я как бы говорить о Боге вроде с молодыми парнями, мы думаем, что ну что молодежи сейчас надо? Им надо бы только вот в телефонах сидеть, игрушки, там, развлекаться с друзьями, там, да, играть в футбол, еще что-то. Но вы знаете, они тоже думают о Боге, у них есть тоже духовная жажда внутри, они тоже хотели бы что-то знать о Боге, о любви Его, и они в своей жизни тоже ищут Бога. Я это понял, реально, ребята, там, подростки 16, 17 лет, 18, я с ними общался, они говорили о том, что, ну, вот, есть то-то, то-то, вот. Я говорю, а хотите вы, чтобы я за вас помолился? Некоторые прям, ну, прям вообще, да, а да, было бы классно, давайте, можно. Я говорю, о чем можно помолиться? И они говорят, вот, можете помолиться, у меня там давно болит уже вот спина, вот я спортом занимаюсь, хотелось бы, чтобы Бог меня вылечил. И я говорю, хорошо, давайте будем, а он там о родителях своих там хотел бы помолиться, у него там болеет очень папа. Ну, в общем, вот такие были ситуации. И мы с ним молились, я прямо там вот в парке, я стоял и обращался к Господу, как я умею, как я это делаю. И они как бы, я вижу, что они немножко были растеряны, потому что, может быть, никогда тоже так этого не делали. Но потом они к концу как бы уже более-менее привыкли и сказали в конце тоже со мной «Аминь». И говорю, спасибо огромное. Я говорю, парни, вам желаю благословения, удачи от Бога. Всегда Бог будет с вами, не переживайте. И они прям уходили как будто вдохновенные. И вы знаете, что мы там находились часа 3. Некоторые из них прям потом приходили со своими друзьями к нам. Иди, говорит, иди поучаствуй. Приводили своих друзей туда. То есть сами почувствовали то, вот, как бы это приятное отношение, любовь, и что за них помолились, им понравилось. И приводили друзей, и мы за их друзей еще молились. И что я хочу сказать через вот эту историю, она лично мне показала, что Бог, Он нужен людям. Мы думаем, что мы сегодня никто не заинтересован вокруг нас в Боге, в духовных вопросах. Никто не интересуется, всем только нужны деньги сегодня. Всем

Особенно молодежи, им нужно развлекаться, им нужно только вот в игрушках там сидеть, в телефонах. Но на самом деле у них тоже есть эти переживания душевные, просто, может, они не всем рассказывают об этом. А внутри они ищут Бога. И Бог нам, лично мне это показал, нам показал, и Он проявился там, в этих ребятах, в этих людях, которые искали Его. Он показал нам, что нужно это делать сегодня для людей. Поэтому мы продолжаем это делать.

0: Примеры конструктивного диалога, безусловно, есть. Вот 3 года на базе Общественной палаты. Кстати, Общественная палата Российской Федерации является одним из соорганизаторов этого, в том числе РАРС и Славянский правовой центр. Мы проводим форум «Право, религия, государство». Форум уже стал ежегодным. На нем ведущие эксперты страны из области права, из области экспертизы религиоведения и из области государственных деятелей, муниципальные служащие, государственные служащие, представители различных органов власти. Мы пытаемся создать некий, во-первых, профессиональный диалог. Между собой встречаются эксперты, друг друга понимают, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. А с другой стороны, создать платформу для их взаимодействия друг с другом, чтобы понять, какие есть нужды, какие есть вопросы, какие есть обеспокоенность, в чем есть. И вот как-то вместе это решать. И в результате этого форума каждый год формируются рекомендации соответствующие, вот, и сегодня очень много вот в этом мероприятии звучало, в том числе, и из них это восстановить деятельность, расширить эту деятельность кафедры РАНХИКС, государственно-конфессиональных отношений, по той действительно потрясающей программе повышения квалификации муниципальных служащих и представителей религиозных объединений. Это неоценимый был вклад вообще в развитие государственно-конфессиональных отношений. В первую очередь просвещение. То, что сегодня Михаил Иванович Одинцов презентовал книгу, это тоже успешный проект, на самом деле, взаимодействие религиозной организации со светским ученым, человеком, ну, большого научного ума и признанным, на самом деле, в Российской Федерации. И таких материалов должно быть больше, потому что люди должны черпать информацию не из каких-то одиозных там, сектоборческих там, сайтов или материалов, или еще чего-то. Вот кому-то не нравится какая-то религиозная организация, и он всю жизнь свою тратит на то, чтобы вот как-то досадить ей. Но важно взвешенно, сбалансированно, с научным подходом все это излагать и изучать.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Однажды один человек, гордый и самоуверенный, попал в очень серьезный жизненный переплет. И тогда я ему предложила: «Знаешь, давай встанем перед Богом на колени и попросим у Бога помощи». И тогда этот человек мне ответил: «Знаешь, я помню очень хорошо, как я гнал Бога из своей жизни, как я не хотел о нем слышать. Разве Бог может это простить? У нас удивительный и чудный Бог. Он прощает. Прощает не так, как люди это делают. Он никогда не вспоминает потом наших грехов, если мы не повторяем их». Мы склонились с этим человеком на колени. Мы просили у Бога о прощении, мы просили у Бога помощи. И Бог пришел на помощь. У нас замечательный Небесный Отец. И какие бы ни были у нас ошибки в прошлом, каким бы тяжелым ни было прошлое, наверное, каждый из нас должен понимать и помнить, что любящий Отец все знает, все понимает.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

Во всем цивилизованном мире сегодня очень популярным стало приобретать продукты с пометкой «органик». Возможно, большинство сторонников этого убеждены в том, что овощи, выращенные на органике, самые полезные, чистые и безопасные. Поэтому многие

Многие огородники приобретают целую машину этого удобрения для того, чтобы удобрить свои грядки. Итак, органика или минералка? Так рассуждаем мы. А вот что же предпочитают растения? А вот интересно, для многих ли из нас известно, что растения используют и даже делают удобрения из воздуха? Возможно, вы обращали внимание на то, что первая гроза в начале мая дает словно старт появлению роскошной зелени. А все дело в том, что разряды молнии обогащают атмосферу доступным азотом для активного роста всей растительности. В занятии земледелием есть два подхода – органический и минеральный. На прошлых встречах мы уже упоминали о том, что растения используют элементы, образовавшиеся в результате разложения органики. Эти элементы в таблице Менделеева названы химическими. Именно это соединение, образовавшееся в результате минерализации, и предпочитают растения. Сегодня мы поговорим с вами о органических удобрениях. Органические удобрения можно разделить на три группы. Первая группа – это органические удобрения растительного происхождения. Это растительные остатки, зеленые удобрения, компосты, торф. Вторая группа – это удобрения органического животного происхождения. Навоз или костная мука, куриный помет, скорлупа яичная, рыбная мука и так далее. И третья группа – это органоминеральные удобрения. Это компосты. Сегодня очень популярны жидкие удобрения. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, гуматы, зола древесная, перепревший навоз и так далее. Здесь особо следует подчеркнуть, что самым главным достоинством органического удобрения при включении его в почву это увеличение гумуса и улучшение ее структуры. И кроме того, органика способствует размножению живых микроорганизмов. И по мнению сторонников органического земледелия, биоценоз – это важнейший элемент здорового и наилучшего развития растений. Здесь следует отметить, а что же содержится в органике? В данном случае перепревший навоз. Питательная ценность любого навоза во многом зависит от нескольких факторов. Первое – это зависит от корма животных. Второе – это от степени его разложения и способа хранения. А состав по минеральным веществам можно узнать только лабораторным путем. В противном случае его применение очень часто приводит к нежелательным последствиям. К примеру, избыток в нем азота приведет к задержке созревания плодов, а излишне буйная растительность – к снижению урожая. А удовлетворит ли растение в питании – это не второстепенный вопрос. Нередким является и то, что растения показывают нехватки по одному или нескольких элементов одновременно. Применение навоза как органики для большинства – доступного удобрения в свежем виде не приносит желательной пользы, а наилучшим способом ее применения рекомендуется в виде компоста. Компост можно закладывать различными способами. И рассмотрим некоторые. Первое – это специальные компостеры различных конструкций или самодельное сооружение. Второе – закладка компоста в буртах. И сегодня я предлагаю рассмотреть один из примеров составления такого компоста. Для приготовления компоста выберем небольшую площадку 7-10 квадратных метров. Итак, первое. Вначале на земле расстелим солому слоем 10-17 сантиметров. Потом поверх этого распределим навоз 15-20 сантиметров. Выровняем его, чтобы равномерность слоя была распределена по всей площади. Следующим слоем рассыпаем верховой торф 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпем известковую муку, смешав ее с фосфоритной мукой или

рыбной или костной мукой. Смешав их один к одному, рассыпаем на каждый квадратный метр 50-60 грамм. И все это распределим равномерно поверх уложенного слоя. Сюда можно внести и древесную золу, или же разбрасываем ее вместе с компостом непосредственно перед вспашкой на огороде. Эти три слоя можно повторить еще раз. Навоз, торф, мука. Или же внесем, если есть другой вид органики, ну, к примеру, куриный помет. Если этот материал сухой, рекомендуется проводить смачивание почвы или провести обильное дождевание послойно. После всего этого бурт покроем тонким слоем дерновой земли или просто землей. Выдержка этого компоста должна составлять 7-8 месяцев. Тогда его ценность достигнет наилучшей кондиции. Если вы хотите сократить время его выдержки, тогда для этого нужно его регулярно и равномерно перелопачивать или перемешивать один или три раза с последующим укрыванием. Теперь несколько слов скажем о хранении навоза. Хранение навоза под открытым небом приводит к значительной потере его ценности. При этом его разложение отравляет окружающую среду болезнетворными бактериями, множество насекомых и в большинстве своем вредителей находят в нем приют. Другие люди разбрасывают его под вспашку или в скобку, забывая о том, что реальная польза от его применения будет лишь через год, когда он разложится. Поэтому компостирование для такого рода органики – это лучший способ его применения. Но заметьте, что когда вы компост дополняете минеральными веществами, то вы значительно повышаете его ценность. Доктор Джейкоб Митлайдер не является противником органического земледелия, ведь работая в различных странах, ему очень часто приходилось использовать то, что было под рукой. И сейчас мы предложим вам один из рецептов использования органики по его рекомендации. Для этого нам понадобится бочка емкостью 200 литров. Затем возьмем тканый мешок. Для этой цели лучше всего подойдет крапивный мешок. Мешок сшит из грубой ткани, и в нем множество довольно крупных отверстий. И наполним его навозом, ну, примерно 35-40 килограмм. Затем опускаем его в бочку и наполним ее до краев чистой водой. Оставим ее на 24 часа. И лишь после этого этим раствором можно поливать наши грядки. Мешок при этом не вынимается. После этого бочку вновь наполним водой и выдержим его уже 48 часов. Таким образом, полученным раствором вновь поливаем грядки. После этого использованный навоз можно рассыпать и на грядки, как мульчирующий материал для покрытия почвы с целью уменьшения потери влаги через испарение и в дальнейшем улучшения структуры почвы. В чем же преимущество данного совета? Используя всего один мешок навоза, нам удалось подкормить множество грядок. Если бы мы его применили, рассыпав в почву, мы бы подкормили значительно меньшую площадь. Подкормка растений различными жидкими органическими удобрениями – вполне приемлемый вариант. Но максимальная польза достижима лишь в почвах, богатой различными растительными остатками, так как работа живых микроорганизмов в глинистых и тяжелых почвах без улучшения ее структуры большого развития не получит. Ну, в любом случае, питание растений любым видом удобрений требует внимательного и заботливого подхода с нашей стороны. Для восполнения плодородия почвы хорошо применять и сидераты. Это такие культуры, как рожь или овес, вика-овсяная смесь. А бобовые культуры будут обогащать почву еще и дополнительным азотом. Перекапывать эту сидеральную культуру вместе с листовой массой рекомендуется в середине вегетационного периода. Эта операция улучшает структуру почвы.

0: обогащает гумус и повышает плодородие. Теперь перечислим некоторые преимущества применения органики. Приведем как положительные факторы, так и отрицательные. К положительным факторам отнесем повышение плодородия почвы. Второй положительный момент – это улучшение структуры. И третье – это обеспечение почвы живыми микроорганизмами. Три положительных фактора. А есть ли минусы в применении органики? Давайте рассмотрим и их. Первое – это дисбаланс питательных веществ. Второе – неизвестная концентрация этих элементов в этом удобрении. Третье – присутствие множества семян сорняков. Четвертое – опасность заражения болезнями и вредителями. Пятое – органика притягивает токсичные вещества и тяжелые металлы, и главным образом из атмосферы свинец и алюминий. И шестое – это поглощение радионуклидов. Это самое опасное, что происходит. Органика, подобно губке, впитывает и поглощает радиоактивные вещества, которые являются заменителями чистых вещей. Кадмий вместо калия, стронций – радиоактивный элемент вместо кальция. И особенно это характерно для участков, что расположены в городской среде или вблизи автомагистралей, и еще хуже – вблизи химических предприятий, рудников, атомных электростанций. В таких условиях выращивание овощей без подкормки растений чистыми минералами опасно для вашего здоровья. Итак, подводя итог по органике, проследим следующую картину. Положительные факторы 3 и 6 отрицательных. Но когда мы говорили о применении минеральных удобрений, там картина была иной. Положительных было 5, а отрицательных 2. На сегодняшний день для решения низкого плодородия почв многие огородники стали применять оба вида удобрений – органический и минеральный. Ну и имея наглядную картину подобного рода, мы можем сделать для себя самостоятельный выбор.
1: Органику на огороде я использую. Остатки ботвы от овощей, отходы с кухни, сорняки складываю в компостные кучи. И за год эта масса превращается в перегной. В этом году на перегное я сделала новую клумбочку. Навоз раньше я использовала, но с ним носились семена сорных растений и болезни. Было непонятно, сколько надо вносить на грядку. Перейдя на новый метод доктора Митлайдера, я отказалась от внесения навоза и стала меньше сорняков.
2: Применяя метод Митлайдера, я пользуюсь удобрениями, которые нам рекомендовали в группе «Росток». Применять их я не боюсь, потому что они сбалансированы больше, чем нам рекомендуют. Я не вношу. Их неоднократно проверяли, писали, сколько надо. Поэтому я не боюсь применять их. Органические удобрения я сейчас не применяю.
3: Использую ли я органику в своем огороде? Сейчас нет, но вот у меня был такой печальный, получается, опыт, когда я... Слушая лекции, да, вот я говорила уже, что я трижды ходила в клуб «Росток», то я один раз решила проэкспериментировать. Значит, в теплицу с помидорами я положила, соответственно, навозу в грядки, вот, и потом решила еще к этому своему методу, да, добавить метод Митлайдера. И при посадке посадила, соответственно, сделала так, как необходимо для помидоров, рассыпала удобрения, да, соответственно, и прикрыла все спанбондом. Каков был результат? Печальный. Дело в том, что все мои помидоры, они все сгорели. Поэтому я тут же сразу же звонила Наталье, которая нам всегда помогала, да, всегда откликалась, что же делать, вот, соответственно. Потому что, как у нас мама раньше говорила, что кашу маслом не испортишь, поэтому ничего страшного не будет, положи навозику, помидорчики будут покрепче, посильнее, и, соответственно, результат будет хороший. Но

0: сейчас я решила, что все-таки сам по себе метод Метлайтбер очень хороший, и связывать его с каким-то органическим удобрением, наверное, все-таки не стоит. На моем горьком опыте я уже убедилась, поэтому всем рассказываю и всем всегда говорю о том, что метод Метлайтбера сам хорош по себе.
1: Теперь переходим к заключительной части нашей лекции о том, что вы спрашиваете. Итак, первый вопрос. Какой навоз считается наиболее ценным? Ну, вообще считается, что по содержанию органического материала и элементов питания считается конский. По концентрации соединений птичий помет считается наиболее концентрированным. Второй вопрос. А можно ли сказать об органических удобрениях такое, как сапропель? Сапропель – это природный ресурс органического и животного происхождения. Его, как правило, добывают или берут со дна озер непроточного типа. Если мы говорим о том, что можно ли использовать ил с болот, рек, то ил значительно уступает по своим ценностям сапропелю. Третий вопрос. А можете ли вы назвать еще какие-то органические удобрения, содержащие меньше семян сорняков и всяких других вредностей? Да, нужно сказать, что на сегодня в продаже появились для садоводов и огородников различные виды органических удобрений. И нужно сказать, что самое лучшее удобрение – это древесная зола, ракушечная мука, мука из панцирей крабов, костная мука, рыбная мука, потом жидкие концентраты, который не содержит органического материала. Это концентрат коровяка, концентрат конского навоза, куриного помета и так далее. Они более безопасны относительно семян сорняков и ряда болезней. Говоря о том, что есть или хорошо, можно использовать и жмыхи всякого рода. Это льняной жмых, гречихи или горчичный. И вот говоря о последнем, стоит отметить, что это один из лучших вариантов того, что он обогащает почву и улучшает фитосанитарную обстановку в почву, куда он вносится. Можно ли смесь для подкормки овощных культур использовать для деревьев и кустарников? Конечно, можно. Деревья и кустарники подкармливаются два раза в год. Первый подкормка делается после начала сокодвижения, это ранней весной, и вторая подкормка в конце июля, когда происходит закладка почек будущего урожая. А можно ли использовать и как правильно использовать птичий помет? Ну, птичий помет, мы говорили о том, что это самое концентрированное удобрение, и он разводится в воде. Лучше его использовать в виде и подкармливать растения в виде раствора. Разводить его 1:30. Применяете ли вы в своей практике зеленое удобрение? И как это правильно сделать? Зеленое удобрение – это культуры, их называют сидеральные культуры, которые выращиваются для заделку, запахивания или перекопку в почву. Ну, к ним можно отнести овес, ячмень, бобовые культуры, вика, овсяная смесь, горох, фасоль. Различные культуры, которые имеют обильную зеленую массу. И перекапывать или заделывать его в почву лучше всего, когда культура достигла, сформировала плоды, такие как бобовые культуры в период сизых бобов, а остальные культуры до цветения или в период начала цветения. Эту культуру нужно перекопать, чтобы корневая система и зеленая масса обогатила вашу почву вот этим растительным материалом.

это одно из лучших и безопасных, чистых удобрений, которое обогатит почву не только органическим материалом, но и минеральными веществами. Применяете ли вы в своей практике зеленое удобрение? Да, мы в своей практике на поля использовали, высевая вико-овсяную смесь с горохом. Это лучший материал для того, чтобы будущую культуру высаживать, использовать меньше минеральных подкормок. Что за бактерии рода ризобиум и как их развести? Интересный вопрос. Бактерии рода ризобиум – это бактерии, которые образуются на корнях. Это маленькие клубеньки, образующиеся на корнях у бобовых культур. Горох, фасоль. Если вы это растение вытащите, на корнях вы увидите маленькие шарики. Это и есть бактерии рода ризобиум, которые складируют и фиксируют азот из почвенного воздуха для следующей культуры. Вот чем хороши бобовые культуры. Они обогащают азотом, больше всего обогащают азотом именно бобовые культуры вашу почву. И последний вопрос. Применяете ли вы дрожжевые подкормки для своих грядок? Говоря об этом, нужно сказать, что сами дрожжи, вот это совсем недавно появилось удобрение, вот обыкновенные дрожжи разводятся с теплой водой и подкармливается или поливается почва. Здесь нужно отметить, что сами дрожжи растения не подкармливают, они лишь обогащают и улучшают почву различными бактериями, которые работают в почве для того, чтобы она была, как любители органического земледелия считают, чтобы почва была богата всякого рода бактериями, которые улучшают структуру почвы, улучшает доступность элементов питания и дает хороший рост. Мы в своей практике это не применяем, потому что это спорный вопрос. Если вы считаете, что это дает пользу, это на ваше усмотрение.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Мы к вам зайдем с Олегом? На чай? Не, на кондиционер. Здравствуйте. В сильную жару иногда забываешь, как страстно мы ждем лето всю зиму и нерасторопную весну. Солнечные деньки – самое любимое для многих время, тем более, что лето совпадает с периодом отпусков и каникул. И все-таки жаркие дни могут принести с собой немало проблем. От

солнечный свет, он является общепризнанным и одним из самых лучших антидепрессантов. Есть такое заболевание, которое даже свое название имеет – сезонная депрессия. Это как раз вот в тех районах, где солнца не хватает. Солнечный свет, он улучшает настроение и вызывает чувство удовлетворения. Под действием солнечного света в головном мозге выделяются вещества, которые вот обладают вот таким вот эффектом. Мы еще позже немножко скажем об этих веществах. Давайте мы с вами посмотрим действие на сердечно-сосудистую систему. Дело в том, что солнце, оно улучшает кровообращение, а также уменьшает частоту пульсов покоя и снижает артериальное давление. Для людей, у которых есть склонность к повышенному сердцебиению и к повышенному давлению артериальному, для них очень важно уметь правильно пользоваться солнцем. Если, например, у человека оно уже повышенное, то есть гипертоник, то правильное пользование солнечным светом снижает давление до 20-30 единиц на эту величину. Если у человека пониженное давление, то может быть снижение на очень небольшую цифру, на 3-4 мм ртутного столба. Было 90/60, станет 87/60. Это для организма практически то же самое. Вот этим солнечный свет, он очень выгодно отличается от многих медикаментов. Если, например, у человека колеблется давление, то есть надо очень строгий контроль. Солнечный свет, в отличие от этого, он обладает таким регулирующим действием. Там, где нужно снизить давление, оно снижается. Там, где оно должно остаться нормальным, оно практически таким же остается или в пределах нормы. Под действием солнечного света в нашем организме вырабатывается витамин D. Дело в том, что витамин D, он нужен, действительно, организму нужен для того, чтобы усваивался кальций. Если его нету, то с кальцием проблема будет. Если это дети, то у них развивается рахит. Если это взрослые, то начинает как бы выходить кальций из костей, и предрасположенность к остеопорозу возникает. Из животных продуктов мы можем получить витамин D, но если говорить о холестерине, то его мы тоже получаем из животных продуктов. А если мы говорим о солнечном свете, то мы получаем образование витамина D и снижение уровня холестерина. Опять же, это как альтернатива очень хороший вариант. И для взрослых людей, для нас с вами, очень хорошим эффектом является, что под действием солнечного света уменьшаются проблемы с суставами. Уменьшаются боли в суставах и уменьшаются воспалительные явления в суставах. Действие на иммунную систему. Иммунная система, которая является защитной системой нашего организма. То есть ее задача – это уничтожить разные бактерии, микроорганизмы, те, которые могут вызывать проблемы, болезни у нас. Но и плюс иммунная система, она убивает клетки, которые повреждены. Например, злокачественные клетки, наши собственные, да? И солнечный свет при умеренном употреблении, он обладает таким стимулирующим действием на эту систему. В частности, что он делает? Он уменьшает вероятность простудных заболеваний и онкологических заболеваний. Человек, который часто бывает на солнце, он реже болеет. Реже болеет простудами и даже такими серьезными болезнями, как онкологические. И, наконец, солнечный свет сам по себе, он обладает бактерицидным эффектом. Вот те самые синие лампы, которые вы часто видите в больницах, да, в поликлиниках, что это такое? Это часть солнечного спектра, ультрафиолетовый свет. То есть тот, который именно вот он обладает вот таким вот эффектом, бактерицидным. Кстати, мы с вами можем в быту очень успешно пользоваться солнечным светом, да? Открыть окна, да, чтобы солнечный свет заходил в дом, чтобы мы не через стекло его видели когда-нибудь, да, а чтобы он заходил в дом. Когда мы с вами стираем белье, то лучше всего ее сушить не в доме, а на солнце, если есть такая возможность. Мы получаем, во-первых, чистоту, во-вторых, дезинфицирующий такой эффект. Кожа, которая имеет такой, слегка даже загоревший вид, не сказать, что прям черный.

надо быть как негр, да? Она, у нее повышается способность убивать микроорганизмы, которые на нее попадают. Которые на нее попадают. Поэтому недаром у людей, которые ездят, ну, или просто загорают где-то, так вот умеренно, у них повышается сопротивляемость для разных заболеваний. Ускоряется заживление ран. Ускоряется заживление ран. Мы в нашем санатории очень часто этим пользуемся. Если у человека есть проблемы, какие-то

0: кожи, то часто очень мы прописываем такие небольшие солнечные ванны, чтобы быстрее все это заживало. И эффекты очень хорошие. Еще один очень важный эффект солнечного света. Под его воздействием в нашем организме образуется такое вещество, как мелатонин. Это, может быть, для кого-то это новое слово, но это один очень важный гормон, который образуется в мозге. Сам мелатонин образуется ночью. Поэтому, в принципе, о нем можно было бы сказать, когда мы про отдых говорили. Потому что для его образования очень важен режим дня. То есть тогда, когда уже вот это темное время суток уже давно наступило, а человек не спит, то проблема с мелатонином будет. Не образуется он так, как должно быть. Но что интересно, что предшественник мелатонина, предшественник, он образуется как раз днем. Серотонин он называется. Серотонин, он образуется днем во время действия солнечного света. А потом уже ночью из него образуется мелатонин. А вот сейчас мы как раз с вами посмотрим, для чего он нужен, этот самый мелатонин. Мелатонин является гормоном, который стоит на одном из первых мест в качестве такого стимулятора работы иммунной системы, естественного такого, мягкого стимулятора. Он улучшает сон, во-первых, мелатонин. Он образуется во время сна, и в свою очередь он улучшает сон. Следующее. Он необходим для контроля стресса, поддерживает хорошее настроение. Он является иммуностимулятором и антиоксидантом. И еще один эффект – это то, что он улучшает циркуляцию крови в капиллярах. Давайте мы посмотрим просто список заболеваний, которые возникают или риск которых повышается при недостатке мелатонина. Истерические состояния, раздражительность. Очень неустойчивым становится настроение человека. То есть его легко вывести из себя. И часто человек даже не осознает, почему он такой, почему у него такой характер не очень хороший. А проблема может быть вот в этом. Следующее – депрессия, снижение памяти, снижение концентрации внимания. Человеку хуже, труднее работать, труднее учиться, если у него не хватает мелатонина. Ухудшение настроения, вегетативные нарушения и повышение уровня холестерина в крови. То есть у него очень многоплановое действие, видите? И без мелатонина очень сложно человеку быть здоровым, практически невозможно.
1: Чтобы летние дни не омрачились проблемами со здоровьем, стоит обратить внимание на два простых правила. Во-первых, не оставайтесь долго на солнце в жару, особенно с 11 до 4 часов вечера, и пейте больше жидкости. Лучше всего утолить жажду водой, а если вы предпочитаете горячие напитки, пейте чай из трав или, например, компот, но не чай или кофе. Кофеин, содержащийся в них, выводит воду из организма, создавая опасный для здоровья дефицит жидкости. Кроме того, кофеин осложняет работу сердца, которому и так в жару приходится потрудиться. В России традиционный летний напиток – это квас, но прежде чем его покупать, внимательно изучите состав содержимого бутылки. Иначе вместо натурального напитка вы можете приобрести химический лимонад со вкусом кваса, о пользе которого говорить не приходится.

Продолжаем изучать этикетки. Это полезно для здоровья и кошелька. Так что же такое квас? Квасом называют напиток, полученный в результате естественного брожения. Он хорошо утоляет жажду и при этом содержит немного калорий. Перебродивший сахар не приводит к прибавке в весе. Такой квас богат магнием, калием и кальцием. Поэтому он полезен для сердца, сосудов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. При этом квас, правда, совсем недолго хранится – несколько дней, а пастеризованный – максимум 3 недели. Если продукт приготовлен без брожения на сусле и сахарозаменителях, это квасной напиток, а не квас. На перебродивший оригинал он не очень-то похож даже по вкусу. И для здоровья не полезен. Из-за всевозможных красителей и добавок этот народный напиток превратился в газировку. Так на этикетке может быть крупно написано «квас» и указан состав обычной газировки.

0: сыворотки. Рецепт этой жидкости не имеет никакого отношения к квасу. Потому что это вода очищенная, двуокись углерода, кислота лимонная, вкус-ароматическая основа, подсластители, бензоат натрия. От такого напитка пользы никакой, один вред. Сочетание химикатов только загрязняет организм и нарушает его нормальное функционирование. На этикетке настоящего кваса должно быть написано «напиток брожения». А ниже указаны те самые продукты, из которых получают квас – ржаная мука, ячменный солод, сахар. Квас может быть как светлым, так и темным, в зависимости от того, из каких продуктов он изготовлен. А вот на пузырьки в квасе стоит обратить внимание. Если в напитке их чересчур много, то, вероятнее всего, производитель добавил в продукт дополнительные углекислоты. У настоящего кваса есть один недостаток. Поскольку он является продуктом брожения, то содержит спирт. Содержание его не может превышать 1,5%. Обычно спирта там бывает в 1,5-2 раза меньше. Но все же лучше не давать его детям. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: Продолжаем разговор о том, как не нанести себе вреда в жаркую погоду. Многие из этих правил мы понимаем интуитивно. Физическая нагрузка должна быть в жару минимальная. Перенесите тяжелую работу на утро или на вечер. В жаркую погоду очень важно отказаться от курения. Основная проблема для здоровья в жару связана с повышенным риском образования тромбов, а склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое. И, конечно, надо сократить количество пищи, особенно жирной, трудноперевариваемой. Последнее правило выполнить легко, ведь есть в жару совсем не хочется. Впрочем, салатик, рецепт которого вас ждет в следующей рубрике, вызывает аппетит даже в самую жаркую погоду.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить корейский салат. Для этого нам понадобится капуста, морковь, огурец, зелень, сегодня у нас кинза и укроп, а также кориандр, соль, сахар, растительное масло, чеснок и уксус. Капусту мы с вами нарезаем не мелко, вот такими кусочками. Можете покрупнее, если вам нравится. И погружаем это все в чашу. Добавляем к капусте огурчики. Огурчики у меня нарезаны кружочками. Но если вы хотите, вы можете разрезать эти кружочки пополам. Добавляем к капусте. Морковь у нас натерта на специальной терке, чтобы получились такие длинненькие кусочки. Погружаем нашу морковь в капусте с огурцем. Добавляем соль, сахар, сахар по вкусу. Если в процессе пробования вам не понравится вкус, вы можете добавить еще. Добавляем уксус. Уксус у нас яблочный. Поливаем. И предварительно хорошо вымытыми руками мы все это перемешиваем. Для того, чтобы овощи, которые у нас находятся в чаше, дали сок и пропитались. При желании, если кто-то любит, вы можете добавить сюда болгарский перчик. Пока наш салат немножко маринуется, мы отставим его в сторонку и приготовим кориандр. Кориандр у нас вот такой горошком. Предварительно его можно подсушить на сковороде, но не слишком. И измельчать я его буду скалкой. Я высыпаю его на доску. Это самый простой способ. И вот такими движениями, с приятным хрустящим звуком, мы его измельчаем. Когда кориандр подсушен,

сушен на сковороде, он очень легко измельчается. Еще немножко. Весь до конца он не станет мелким, но это даже придает такую пикантность нашему салату. И теперь мы высыпаем его в наш салат. Дальше мы положим чеснок. Тут опять же дело вкуса. Кто-то любит поострее, добавьте побольше чеснока. Мы много класть не будем. Я думаю, достаточно одного зубчика на такое количество. И остается нам с вами добавить зелень. Мы ее для этого порежем. Если остались толстые веточки на укропе, лучше их убрать. Зелень измельчаем не очень мелко. Если хотите, можете ее даже порвать руками. Ну и остается у нас только лук. У нас он предварительно пожаренный, и перемешиваем наш салат. Такого салата можно приготовить много, потому что когда он постоит немножко в холодильнике, он еще больше пропитается и будет еще вкуснее. Попробуйте. Этот салат подойдет к любым блюдам. Приятного аппетита!

Перечислим еще несколько опасностей, которые могут нас подстерегать в жаркую погоду. Во-первых, в жару легко отравиться, поэтому продукты не оставляйте без холодильника даже на короткое время. Во-вторых, будьте аккуратны с косметикой. Она не только затрудняет процесс потоотделения и естественного охлаждения кожи, но и приводит к появлению пигментных пятен. И еще один враг, с которым нам приходится бороться во время жары – это расслабленность. Чем взбодрить себя, если вместо моря и ароматного леса в самую жару вам приходится созерцать экран компьютера или конспект? Из следующей рубрики вы узнаете, какие продукты помогут активизировать работу вашего интеллекта.

Существует немало способов развить интеллект. Одни изучают языки, другие решают сканворды, а кому-то и на работе достаточно интеллектуальной нагрузки. Способность к выполнению сложной умственной работы зависит от напряжения воли, концентрации и, конечно, от одаренности. Однако многое также зависит от физического состояния и от того, какой пищей мы питаемся. Итак, основная мысль сегодняшней встречи будет звучать примерно так. Что съесть, чтобы поумнеть? Первое, о чем хочется вспомнить, это продукты, помогающие сконцентрироваться. Наилучшим образом для этого послужат цитрусовые – апельсины и грейпфруты. Они не только бодрят своим запахом, но и улучшают кровообращение, а, следовательно, и питание мозга. Сок апельсинов содержит инозит. Его называют еще витамином В8. Он повышает возможности нашего интеллекта. Инозит улучшает передачу нервных сигналов и положительно влияет на эмоции. За это его называют витамином от депрессии. Лук полезен при умственном переутомлении, особенно если оно стало постоянным вашим спутником. Новые и удивительные качества репчатого лука обнаружили японские ученые. Как оказалось,

0: Казалось, лук содержит активные соединения серы, которые легко усваиваются организмом. Компоненты этого растения стимулируют обновление клеток организма и, в особенности, клеток головного мозга. Воздействуя таким образом, активные вещества лука активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память. Исследователи отметили, что люди, в рационе которых присутствует лук, имеют более надежную память. Как известно, питанием для мозга в большей степени служит глюкоза. Студенты во время сессии часто пытаются компенсировать потребность в ней с помощью шоколадки или других сладостей. Но гораздо лучше съесть горсть сухофруктов. Изюм – отличный источник энергии. Виноградный сахар мгновенно оказывается в крови и сразу же усваивается, поэтому изюм быстро вернет бодрость в середине напряженного дня. Кроме энергии, изюм подарит организму такое необходимое вещество, как бор. Он улучшает координацию движений, память и внимание. Тем, кто много и напряженно работает, стоит также полюбить курагу. Сушеные абрикосы очень полезны для мозга, так как богаты железом и витамином С. Железо стимулирует работу левого полушария мозга, а аскорбинка помогает ему лучше усваиваться. Кстати, именно левое полушарие отвечает за аналитическое мышление. Очень повезло и любителям инжира. В нем содержится вещество, близкое по химическому составу к аспирину, а также эфирные масла, разжижающие кровь. Поэтому инжир способствует тому, чтобы мозг лучше и быстрее снабжался кислородом. В интеллектуальной работе немаловажной оказывается способность запоминать и обрабатывать в голове большое количество материала. Среди продуктов существует несколько признанных лидеров, улучшающих память. В их число входит морковь. Она стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. Без масла усвояемость самого ценного в моркови вещества – каротина резко снижается. К тому же морковь благоприятно сказывается на зрении, что немаловажно, если вам предстоит прочитать большой объем информации или напряженно работать на компьютере. Ананасы давно используют театральные и музыкальные звезды, которым приходится заучивать большие объемы информации. Одного стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. Значительно улучшает краткосрочную память и виноградный сок. Но надо иметь в виду, что эффектом обладает только сок красного винограда. Часто эффективной и быстрой работе мешает нервное напряжение и волнение. Лимон – прекрасный помощник в поддержании душевного равновесия. Сок лимона способствует выработке веществ, необходимых для улучшения памяти и концентрации внимания. Это свойство придает лимону активная форма кремния, а витамин С идеален для стабилизации психического состояния. Капуста тоже способна снижать нервозность. Салат из капусты перед экзаменом поможет успокоиться и перестать нервничать. Кроме того, белокочанная капуста содержит ферменты, которые разрушают вредные соединения, снижающие память. Растительный мир вокруг нас предлагает достаточно возможностей заставить мозг работать. Выберите для себя из этих продуктов то, что вы любите. А еще лучше чередуйте их, чтобы они открылись для вас во всей полноте вкуса и пользы.
1: Наш организм может существовать только в условиях постоянной внутренней температуры. Она поддерживается с очень большой точностью, до десятых долей градуса. Для этого служит очень сложная система терморегуляции. Специальные рецепторы на коже передают в мозг информацию о внешнем.

внешней температуре, а дальше происходит рефлекторный ответ организма. При охлаждении возникает дрожь, повышается активность щитовидной железы, ускоряется обмен веществ. Все это увеличивает производство тепла, а расход тепла уменьшается за счет сужения сосудов. При повышении температуры, напротив, снижается метаболическая активность, и тепла организм производит меньше, а расширение сосудов и потоотделение снижает температуру тела. Всю эту сложную работу организм производит сам, без нашего контроля. Но даже такая сложно устроенная система может существовать только в крайне ограниченном по космическим меркам температурном диапазоне. Земля – это уникальная планета, которая может предложить именно такие условия. Все это, если задуматься, говорит о том, что мы в нашем мире не случайные гости. Слишком уж много должно было случиться для этого совпадений. Слишком уж мудро и сложно все устроено. Поэтому я вам желаю, чтобы и в жару, и в мороз, и во время затяжных дождей вас наполняла благодарность к тому, кто все это сотворил, и радость жизни. Будьте здоровы и счастливы!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии.

человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время, вы кушайте. Даже если у вас маленький позыв покушать, кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд, купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, ну просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально, прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых. Нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу, поговорите с Ним через Священное Писание, помолитесь Ему. Лишний стресс – это буква Л, заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными и что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный, вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут.

для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом, и тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь и вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, жаться, и что поделать? Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали: попроси о Божьей помощи, Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит: это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьметесь за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

Сердечно и от души приветствую вас, дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, дорогие наши зрители, все, кто присоединяются к тому, чтобы посмотреть еще одно размышление о Боге. И, как вы понимаете, сегодняшняя тема, и называется она именно так: «Как научиться строить отношения с Богом?». Очень популярный вопрос, потому что в христианской среде это достаточно вообще, ну, такая частая ситуация, расхожее выражение, что у человека должны быть свои личные отношения с Богом. Может быть, в такой более мирской среде это не самый такой животрепещущий вопрос, но сегодня мы посмотрим на библейские тексты, которые очень много интересно об этом говорят, потому что мы должны понимать, как строится у грешника, ну, назовем его больше теперь уже, у бывшего грешника, а нынешнего христианина, отношения с Богом. У меня в руках книга, которая называется «40 дней в молитве и размышлениях». Когда мы слышим 40 дней, то, как правило, да, сразу вспоминается картина 3 дня, 9 дней, 40 дней. Но если посмотреть более серьезно на этот вопрос, то оказывается, вот

Вот такие подобные мероприятия, как недавно вот мы с вами проходили такие интересные дни молитвенные вместе, проходили каждый день, день за днем, 40 дней. Это как бы программа, которая помогала нам по-новому настроить или вывести на чуть-чуть другой уровень отношения с Богом. Ну и не секрет, что каждый человек хотел бы, чтобы его отношения с Богом были лучше. Возникает вопрос, а как это делается и с чего начать? Я бы хотел начать с одного очень достаточно сложного текста, но я бы все-таки вернул всех нас в контекст этого отрывка. Давайте сейчас прочитаем сам текст, а потом тот отрывок или контекст, в котором он был озвучен. Мы читаем Матфея 5 глава, 48 стих. Это Нагорная проповедь. И здесь сказано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». При чтении такого текста, конечно, возникает переживание. Как я могу быть совершенным, если я несовершен, скажем так, да, кто-то скажет. Или, например, Бог, его не видно, меня видно. Он сильный, я слабый. Он грозный, он честный, я не всегда. То есть получается, вот по всем параметрам человек, любой из нас, как бы полная противоположность Богу. А мы сами учим, верим, понимаем, и на добрачном консультировании я это постоянно говорю, что люди должны, как вот от самой первой, второй, третьей главы книги «Бытие» написано, люди должны быть соответственны друг другу. Так если я с Богом, такая большая разница, как мне строить отношения? Почему вдруг Бог ставит такую высокую планку, говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный? Но ведь это же невозможно, кто-то скажет, и будет прав, потому что, действительно, как стать таким совершенным, как Бог? Ну и отсюда появляются разные кривотолки, появляются люди, которые начинают судить о несовершенствах других людей, или даже как Христос в Луки 18 главе говорит, сказал притчу о тем, которые высоко думали о себе, да, считали, что они праведны, уничижали других, сказал им определенную притчу. Ну так вот, чтобы не запутаться и научиться строить отношения с Богом, нам необходимо как-то, зайти с другой стороны. Итак, давайте первое посмотрим на контекстуальный отрывок, к которому привязана фраза «итак». «Итак» – это вывод вышесказанного. А что же было сказано выше? Итак, читаем с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя. Не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас – и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, или сборщики податей? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Итак, что мы здесь находим? Если открыть Левит, 19 глава, и вот здесь мы сейчас вместе с вами можем открыть 17 текста. Мы находим следующее. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою». И так далее, и так далее. То есть, когда мы читаем, вы слышали, что сказано древним, «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас», да? Молитесь за обижающих и загоняющих вас. Вот. То есть он это говорит по отношению

противовес тому, чему учили другие люди. То есть, например, раввины очень четко учили, что есть враги, а есть друзья. И поэтому одних надо любить, а других надо ненавидеть. Христос говорит, вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Но хочу вам сказать, что вы такого текста в Библии не найдете. А вот ниже он говорит, а я говорю вам. И вот эта фраза, он перечисляет то, что я только что прочитал из Ветхого Завета. Значит, интересная получается аналогия. То, что написано в книге Левит, Христос относит к своей речи. Он говорит, я говорю вам. И цитирует дословно то, что было сказано еще в книге Левит. То есть, это очень важный аспект. И получается, что он здесь говорит, не протився злому, кто ударит тебя в одну щеку, подставь другую. Казалось бы, эти слова нам настолько известны. И я помню даже историю, когда один брат рассказывал, как он в армии служил, и к нему тоже подошел один старослужащий, а этот христианин был молодой, салага, как говорят. И вот он подошел к нему и начал выпытывать его по его вере и говорит, Библию читал? Он говорит, читал. Что там написано? Он говорит, много чего написано. Ты читал, там написано, кто ударит тебя в одну щеку, подставь левую? Он говорит, читал. Ну так вот, я тебя сейчас буду проверять, как ты понимаешь Писание. И ударил его. Потом второй раз ударил, потом третий раз. Ну и после того, как, скажем, подуспокоился, этот молодой солдат пришел в себя немножко, потом подумал, и Бог дал ему мысль. Он говорит, а ты Библию читал? Он говорит... Ну, читал, а что там, что ты хочешь, молодой, что тебе надо? Он говорит, а там было еще написано, просящему у тебя дай. Вот я смотрю, ты просишь, как дал ему? И тот аж улетел, и потом они как-то там примирились. И он говорит, слушай, о, какая интересная книга Библии. Оказывается, там не только одна сторона подчеркивается, которая многим нравится или наоборот не нравится. Да? Как это, что эта Библия меня учит, что меня тут будут бить по щекам налево-направо, а я не могу за себя постоять, а я человек горячий, я такой, что должен там реагировать, а тут вдруг Библия учит каким-то вещам. А оказывается, когда мы читаем эти тексты, мы видим, как Бог аккуратно человека воспитывает в его характере, который должен быть похож на характер Бога. То есть характер, который похож на Божий характер, он не может агрессией остановить агрессию. Хотя, допустим, построение отношений, оно тоже невозможно без участия гнева. Вот я сейчас тоже хочу несколько слов и этого коснуться. Смотрите, он говорит... А я говорю вам, не протився злому. Потом говорит, кто захочет у тебя забрать, дай больше. То есть удивляйте людей своим совершенно другим отношением. И потом говорит, вы слышали, что сказано ближним, ну, древним, люби ближнего, ненавидь врага. Я вам хочу сказать, любите врагов, благословляйте. Я специально показал книгу Левит, что где-то это уже звучало. И он говорит, и да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает, и вот тут проявляется Божья доброта. Солнцу светить на злых и на добрых. Возникает как бы такой, ну, несправедливый, да, как бы отчасти вопрос возникает. А, ну и в чем проблема, как бы, почему я должен любить и злых, и добрых? Почему я должен быть таким, если я тем более еще и сын моего небесного Отца? И Он говорит, да будете, вот тогда вы будете, да. И потом что говорит? Если вы будете любить любящих вас, то какая вам за то награда? Это делают все люди и даже язычники, как здесь написано. И он говорит, и то же самое о приветствии, да, что особенного делаешь, если ты приветствуешь тех, кто с тобой здоровается. А вот если ты здороваешься с теми, кто с тобой не здоровается, и он говорит, итак, будьте совершенны. Что интересно, под словом «совершенный» вот здесь я бы хотел сейчас коснуться одного очень такого важного момента. Этот момент касается именно самого библейского текста или оригинала. Смотрите, когда мы говорим о библейском совершенстве, а это цель, к чему мы можем стремиться, да, в отношениях с Богом, потому что он здесь говорит, и будете сынами, сынами Божьими, как здесь написано, да, сынами Отца вашего Небесного. То есть я хочу быть как он, да, вот как, там, например, мастер и подмастерье или ученик. И ученик хочет быть как мастер, или там музыкант хочет быть как его преподаватель, виртуозом. Так вот, что интересно, что речь идет, как правило,

правило, не о совершенстве человеческой природы, а о совершенстве отношений, что человек стремится быть таким, как Бог. Вот, вот такие у него хочется, чтобы идиллия была, чтобы не было. Вот как у нас, например, есть друзья, с которыми у нас очень хорошие отношения. Но ведь это же не подразумевает, что хорошие отношения, потому что я безгрешный, и он безгрешный, мой друг, да, там, или мой коллега, или мой родственник, или еще кто-то. И вот только поэтому мы такие идиллия у нас. Нет, потому что мы вышли на такую линию отношений, что мы не делаем друг другу плохо, не обманываем друг друга, то есть мы не перебиваем друг друга. Ну, там целый ряд выскочит вот таких, ну, как бы важных пунктов, которые фактически можно охарактеризовать одним словом, там, хорошие отношения. Хотя у другого человека с ним уже могут быть не очень хорошие отношения. Так вот, вот это совершенство, оно как раз говорит о совершенстве отношений. Или, например, когда мы читаем вот, эту, вот это слово, да, совершенный, то в греческом языке это слово «телеос», оно означает, точнее, не означает «безгрешный» или «непорочный» или «незапятнанный». Нет, это не то слово. Вот обратите внимание. Оно «телеос» означает, от, ну, происходит от корня «телос», что означает «цель» или конец, как бы завершение, какой-то апогей, ну, какое-то вот завершенное действие. И что получается, что Христос как бы ставит перед слушателями интересную такую определенную цель, некий идеал, к которому человек должен идти, и они, как люди, должны стремиться. И речь не идет о безгрешности, что только в результате обретенной безгрешности, да, ты становишься как бы возможным, там, чтобы встретиться с Богом. Нет, он говорит о стремлении, стремлении быть похожим на образец в своем отношении к Богу. И если взять послание апостола Павла к Ефесянам, к людям. То есть Бог как бы показывает, вот к чему надо стремиться. И вы помните, что произошло, когда Петр занизил планку? Он говорит: Господи, сколько раз надо прощать ближнему, который согрешает против тебя? И тут же говорит Богу как бы такую достаточно внушительную цифру. Он говорит: не до 7 ли раз? А Христос говорит: истинно говорю тебе, нет, не до 7 раз, а 70 раз по 7. То есть 490 раз. И если разделить это на время суток, на тот световой, скажем, день, то это получается каждые 2 минуты, если кто-то к тебе делает что-то плохо, ты должен быть хорошим. Ну, конечно, это может быть относиться, знаете, к людям, которые находятся или работают в сфере услуг. Например, продавец. В среднем 2-3 минуты уходит на одного клиента-покупателя, и опять новый. И, как правило, каждые 2 минуты может быть кто-то нервный, может какой-нибудь там чек, или как шутят, да, сегодня юмористы, там слива не пробивается, или еще что-нибудь. И вот, ты как бы, человеку надо всегда иметь достаточно вот этого терпения. Так вот, вот это совершенство, оно очень о многом говорит. Но я хочу сейчас вас обратить еще к одному тексту, очень важному тексту. Послание апостола Павла к римлянам. Римлянам 1 глава, и мы читаем здесь 17 и 18 стих. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. И вот дальше, например, он уже начинает перечислять, что люди заменили славу великого Бога на славу такого тленного, скажем, человека, уподобили птицам, четвероногим. Бог их оставил, они начали еще больше грешить, потому что самое страшное – это богооставленность. И вот здесь появляется вот это, во-первых, ну, первое сложное слово – это гнев Божий, а потом, смотрите, 32 стих – они знают праведный суд Божий, но что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я вот хочу, чтобы вы тоже понимали, что Бог, который знает конец от начала. И вот представьте, он сегодня, например, знает, что бандиты какие-то, да, злые люди ложатся спать с мыслью, что утром они совершат вот такое или такое или такое преступление. И Бог знает это. И поэтому, когда мы читаем о гневе Божьем,

Это не просто, знаете, вот такое что-то вот противопоставляющее Богу. То есть Бог ведь есть Бог любви, Он любит грешников, как сегодня многие любят эту мысль, только эту мысль подчеркивать. Но здесь апостол говорит, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но они почему-то настолько дерзкие, что они и делают, еще тех, кто делают, поощряют, хвалят и говорят, молодец, так и надо. Так вот, что интересно, когда мы говорим о гневе Божьем, почему трудно строятся отношения? Кто-то боится гнева Божия. А оказывается, под гневом Божьим понимается праведная и святая реакция Бога на грех. То есть на грех, который невозможно терпеть. И если человек это полюбил, то, конечно, для Бога это плачевное зрелище. Я бы хотел привести пример, например, алкоголизм. Вот давайте так посмотрим. Кого надо ненавидеть? Водку или пьяницу? И вот что мы видим, особенно те люди, которые живут, скажем, вместе с мужем, отцом, я не знаю, кем-то еще, кто употребляет. И вот мы знаем, что когда человек не пьет, он золотой человек, и руки хорошие, золотые, и работает, и все. Но как только приходит праздник, как только начинаются какие-то повод там появляются, и моменты, друзья, человек становится невменяемым, и именно в состоянии алкогольного опьянения, как сегодня по статистике, совершается 95% преступлений, за которые люди отбывают наказание в местах лишения свободы. Получается, что, мы не берем там экономические преступления, но вот эти криминальные вещи, скажем, они действительно совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Так кто виноват? Нормальный человек, учился, все было хорошо, работал на работе, семья, на тебе, выпил, сел за руль, сбил человека и теперь сидит в местах лишения свободы. Так кого надо винить? Надо винить причину. И вот поэтому он говорит здесь о гневе Божьем, апостол Павел, не просто как о чем-то противоположном любви, а он показывает, что противоположность любви, скажем, самое вот, что может быть худшим в любви или в ее отсутствии, это как раз-таки, знаете что? Это игнорирование, это вот такое безразличие, когда человек, он не делает зла, но он просто не любит, он игнорирует, он равнодушно относится. Вот и получается, что гнев Божий – это святая реакция Бога на горе, на страдания. И, скажем, оно не проявляется, гнева Божьего там, вот этого чувства нет, где нет греха. Если взять Библию, то мы находим, например, Исход 32 глава. Там воспламенился гнев Божий против народа. Давайте прочитаем. Исход 32:8. Тут написано, «Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть Бог как бы это услышал, да? И получается, и сказал Господь Моисей, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, то есть упрямый. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей начал умолять Бога, и как здесь дальше написано, он ему говорит, и сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой, великой рукой крепкой. Вспомни Авраама и отменил Господь. Вот этот, кстати, очень контрастный текст, который мы здесь находим. Это такой редкостный случай, когда кто-то из грешников является добрее Бога. Как бы Моисей выступил добрее Бога. Но, ведь обратите внимание, что Бог хотел показать. Он хотел показать, что этот народ, ведет себя очень бессовестно, неправильно он себя ведет. И вот обратите внимание, все равно этот народ умер. Они все умерли в пустыне. Только молодежь, которая родилась, она могла войти в тот земной, точнее, Ханаан, не в небесный. Так вот, что интересно, это всегда был очень яркий такой, скажем, момент реакции Бога на идолопоклонство, золотой телец, на прелюбодеяние. Например, дальше вот если исход 22:22 взять, то там притеснение вдов и сирот, на алчность. Пророк Иеремия 6 глава говорит, на насилие, на ложь,
на другие преступления против Бога и против Его закона и против ближнего. Обратите внимание.

не только что-то одно, а против Бога, закона и ближнего. И что самое интересное, мы это же находим в Новом Завете. Да? И вот как я сейчас прочитал только что в Римлянам, гнев Божий открывается, то есть он появляется, когда появляется нечестие. Поэтому, когда мы строим отношения с Богом, мы не должны бояться гнева Божьего. Мы не должны думать, что совершенство это недосягаемо для нас, поэтому какое примерно карликовое христианство очень часто мы наблюдаем? Ну, первое, человек очень, во-первых, не верит, что он может достичь чего-то большего. То есть он говорит, что всем, то и мне. Я маленький грешный, да я ж человек, ну что там такое? То есть это первое, как бы. Второе, что мы находим, это что человек боится Бога. Знаете, как чем дальше от Бога, тем спокойнее ты живешь и так далее. И получается, что мы в каком-то моменте начинаем превратно понимать вот эту фразу, что оказывается совершенство – это цель, к которой мы стремимся. Цель. Это не значит, что она здесь будет нами достигнута, но мы идем по направлению к этой цели. Я недавно беседовал с одним человеком, и он интересную фразу сказал. Я 20 лет шел к тому, чем сегодня занимаюсь, и сегодня я лучший в том, что я делаю. Ну, вы же понимаете, что когда ты 20 лет бьешь в одно место, то, конечно, наступает и победа, прорыв. И вот что интересно, если посмотреть на библейских героев веры, ну, героев настоящих, которыми можно восхищаться, мы находим, что оказывается, Священное Писание не представляет нам ни одного из библейских героев, например, как личность, которая достигла абсолютного совершенства или такого, скажем, совершенства плоти и полную свободу от греха. Вот таких примеров у нас нет. То есть, может быть, кто-то скажет, что есть вот Даниил, о котором не сказано, что, ну, ни одного греха. То есть не упоминается. А так в основном о всех людях, кроме Иисуса, мы можем найти что-то. Петр, ученик Иисуса, апостол, отрекся. Апостол Павел, например, да, тоже были моменты, когда он там ударил раба первосвященника, потом ему говорит, ах, ты там такого человека ударил. Он говорит, я не знал, братья, или там рот закрыл. То есть видны какие-то человеческие вещи. И сам Павел говорит, я хочу доброе делать, оно у меня не получается, оно не выходит. Так был Павел совершенный или нет? Так был. Потому что он говорит, подражайте мне, как я Христу. Таким образом, он говорит, а идемте вместе идти туда, куда я иду. И ведь эту фразу фактически будет говорить любой инструктор, любой мастер, который учит, любой учитель и преподаватель. Он говорит, делай, как я. Вот смотри, видишь, как я делаю? Вот аккуратненько, и ты так делай. Видишь, как я рисую? Вот и ты так рисуй. Видишь, как я включаю? Вот и ты так включай. То есть, это нормальная модель. И Павел говорит, я недостоин. Но я иду туда, где совершенное достоинство. Интересно, есть несколько цитат, я хочу сейчас представить, из трудов христианской писательницы Эллены Уайт. Вот посмотрите, пожалуйста, и обратите внимание на то, что она интересно об этом говорит. «Наш Господь не требует от нашей души невозможного. Он не ожидает от своих учеников ничего сверх того, что он может обеспечить своей благодатью и силой. Он не стал бы призывать их быть совершенными, если бы в его распоряжении не было всего того совершенства благодати, которое он мог бы излить на всех, кто удостоился столь высокого и святого преимущества». Или, например, дальше. «Совершенство характера можно обрести только через Иисуса Христа. Он один способен рассеять тьму, собравшуюся вокруг человеческих душ. Он вознесет падшее человечество в чистую и святую атмосферу. Если только люди уверуют в Него как личного Спасителя, Он вызовет в их сердцах и сознании тот восторг, который облагородит их и сформирует их по божественному подобию». Обратите внимание, что отношения с Богом, они рождаются, давайте так, строятся, тоже очень хорошие слова, рождаются, строятся, как результат неких уже, скажем, ну, пройденных вместе шагов. Или здание – это результат положенных очень большого количества кирпичей. И вот точно так же в отношениях с Богом. Это не просто понять, накажет Он тебя или нет, простит Он тебя или нет. Дело в том, что Он простит, Он очень в этом заинтересован. И вместе с этим Бог хочет, чтобы мы сегодня...

сегодня научились быть похожими на Него. Вот поэтому Он говорит, вы попробуйте вот поступать не так, как люди. Как обычные люди поступают вот в отместку. Как ты, так и я. Как ты со мной, так и я с тобой. Не здороваешься, и я с тобой. А он говорит, а попробуйте перевернуть эту парадигму. Что получится? И перевернуть в сторону доброты. И вот тогда мы начинаем понимать, что мы приближаемся к тому, чтобы стать чуть-чуть похожими.

Почему так, что многие утверждают, будто они святы и безгрешны? Да потому что они слишком далеки от Христа. Я никогда не смела утверждать ничего подобного. Начиная уже с 14-летнего возраста, я не только знала, в чем заключается Божья воля, но я и всегда старалась следовать ей. Вы никогда не слышали от меня, чтобы я говорила «я безгрешна». Все те, кто взирает на красоту и величие характера Иисуса Христа, прославленного и вознесенного, никогда не будут говорить так. И тем не менее, мы все чаще и чаще будем сталкиваться с теми, кто будет это утверждать. Итак, к чему мы приходим, друзья? Наше пребывание, скажем, во Христе, оно подразумевает то, что мы сегодня с вами совершенно по-новому смотрим на наше христианство. Итак, давайте подведем итог, сделаем некий вывод. Ну, во-первых, в этих отношениях мы должны понимать и помнить, что первый, кто хочет построить отношения с нами, это не мы с Богом, а Бог с нами. Это очень важно понять. Он показывает, что Он хочет. И вот это очень важно, что не я буду стучаться в эти закрытые двери, а он меня игнорирует. Вот когда я стану уже, ну, абсолютно безгрешным, ну, вот тогда он, может быть, приоткроет немножко дверь, посмотрит на меня. Нет, он говорит, я хочу быть с тобой, я хочу тебя чему-то научить. Так я ж грешный, я знаю. То есть, поэтому это первое. Второе. Бог, он на нашей стороне. Именно на стороне человека, потому что он хочет его спасти. Вот почему он на нашей стороне. Это похоже, как в футболе, ну, болельщик, за кого ты болеешь, да, например, за эту команду. Все одинаково бегают по полю, но я хочу, чтобы эти забили. Мне нравится вот эта форма, да, вот я за эту команду. Хотя те же игроки могут меняться там или еще как-то. Сегодня играл за одну команду, завтра играет за другую. Но точно так же и с Богом. Бог на нашей стороне. Он видит, как мы бегаем, как мы проигрываем, и Он за нас болеет. Он на нашей стороне. И, например, многие люди боятся, что если я вот начну строить отношения с Богом, а меня будет тянуть на грех, я начну срываться, и Бог будет мною недоволен. Ну, знаете, как один человек сказал, ну, мне лично, он говорит, если я брошу курить, меня всегда будет тянуть. А я не хочу, поэтому меня когда тянет, я курю, как бы я живу нормально. А так я буду жить вот как в стрессе, там на диете, да, то ем, то не ем, и вот сам себя сдерживаю. А я, говорит, так не хочу. Но разница лишь в том, что когда ты бросишь курить, тебя и тянуть не будет, потому что со временем организм освободится от этой, скажем, ну, дыма, отравления, никотина, и он не будет тебя больше об этом просить. Третье очень важное, о чем хочется сказать, вот в этих отношениях с Богом. Давайте относиться к Богу как к другу, но с очень большим уважением. Вот это очень важно в отношениях, построении человеческих отношений с Богом. То есть относиться к Богу нужно с трепетом. И посмотрите, как написано в Колоссянам 3:25. Колоссянам 3:25. Это очень интересная глава. Вообще она наполнена практическим благочестием. И тут сказано так. С 23 даже стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть мы стремимся, вот наше совершенство, это цель, прославить Господа. И вот мы к ней идем. И он говорит, а кто будет идти в другую сторону, он будет и пожинать последствия своего выбора. И последнее, что хочу сказать вот в этой очень интересной мысли, да, вот библейской теме. Спасительное отношение с Богом. Это радость, это не страх. Это, знаете, как дети, когда ребенок вот с чистотой, с доверием, он смотрит человек. И говорит, поиграй со мной. А ему взрослый говорит, ты что, ты знаешь, кто это такой? Это такой большой человек. А ты тут вот ему. А ему все равно, потому что он видит в этом человеке возможность, да, вот побегать, возможность себя реализовать. И я уверен, что даже у таких больших людей, да, как президент нашей страны, обязательно есть такие люди в окружении, да, дети, внуки, которые могут за нас схватить, которые могут за ухо потрепать, которые могут вот как-то себя так вести, как бы, ну вот, ну никто так не может. И это вызывает радость и у одного, и у другого. Почему? Потому что есть
отношения.

0: И вот поэтому Бог сегодня, Он приглашает нас не пренебрегать отношением с Богом, а Он к нам относится очень хорошо, терпимо, с большим терпением. И представьте, как неприятно, когда Бог говорит, вот мы читали в Исход, Он вывел их из Египта, Он делал 10 язв в Египте, Он смирял фараона, Он море расступил, Он им хлеб давал, вот эту манну небесную каждый день бесплатно на 2 миллиона человек. И вдруг через месяц после того, как они вышли, месяц прошел, как их ноги шли по дну Красного моря, и вдруг они говорят, какой-то железяки, они говорят, ты наш Бог, ты вывел нас. Обидно, правда? Но Бог стал выше, и Он простил. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились строить отношения с Богом. Потому что эти отношения принесут большие благословения, в первую очередь, нам самим. И пусть Бог будет прославлен. Хочу об этом помолиться. Отец Небесный, обращаемся к престолу Твоего величия. Мы хотим научиться выражать свое отношение к Тебе. Прости, что очень часто выражается некое отсутствие уважения. Мы из-за того, что многого не понимаем, как люди, боимся Тебя. Ну не так боимся, как надо. Не боимся согрешить, а именно боимся встретиться с Тобой. И вот сегодня, когда мы читали эти библейские тексты, Господи, так захотелось вот таких открытых, честных и спасительных отношений с Тобой. Пожалуйста, Господи, помоги, чтобы каждый человек увидел в Тебе вот того Бога, который на нашей стороне, который спасает, который прощает, ухо которого не отяжелело для того, чтобы слышать. И чтобы, Господи, наше совершенство, это была наша цель, взглянуть на Тебя и захотеть быть таким, как Ты. Чтобы мы шли по следам Иисуса, потому что мы знаем, что Он прошел этот удивительный путь для нас, для того, чтобы спасти нас. Благослови, Господи, каждого, кто сейчас вот в этой молитве, может быть, даже сомневается, что он сможет этого достичь. Коснись этих людей. Дай им, Господи, силу Святого Духа. Дай им, Господи, это упование и надежду, чтобы они никогда в этом не сомневались. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, и возвеличивание Твоего Святого Божьего имени, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, наши дорогие телезрители! В эфире программы «Верую», и у нас вновь в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич!
8: Здравствуйте!
7: В Священном Писании встречается такая, ну, для многих таинственная личность, потому что очень мало что сказано об этом человеке. Это царь Салима Мелхиседек. В Ветхом Завете, в книге «Бытие» буквально два или три текста об этом говорят. Потом еще в Псалтире Давид, да, ссылается на эту личность. И апостол Павел в послании к евреям также строит большую доказательную базу о роли Иисуса Христа, да, его первосвященческого служения, также апеллируя к Мелхиседеку. Что мы знаем вообще о Мелхиседеке?
8: Мелхиседек – это очень интересная личность, и, возможно, вот этот пример Мелхиседека – это пример того, что даже появившись очень фрагментарно, совсем на немножко, может какая-то личность оказать очень серьезное влияние на мышление людей, на их богословие, на взгляды, на культуру. Непосредственно истории Мелхиседека в Библии посвящено три текста. Эта история, она записана в 14 главе книги «Бытие», и она связана с войной, которая была

0: во времена Авраама, четырех царей против пяти. И вот после этой войны, после некоторых событий, когда Авраам в том числе участвовал в этой войне и разбил победителей, Авраам с добычей, он возвращается назад, и его встречает два царя. И вот мы видим это, начиная в 14 главе, начиная с 17 стиха, что его в первую очередь встречает царь Содомский. То есть царь Содомский приходит к нему навстречу. И дальше три стиха, посвященные Мелхиседеку, 18, 19 и 20.
1: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“».
0: Вот такой вот короткий рассказ о Мелхиседеке. И, собственно, больше мы как бы о нем ничего не знаем. Но на самом деле, если повнимательнее рассмотреть, здесь кое-что есть интересное. Что, ну, во-первых, само имя этого человека. Мелхиседек, тем более оно по-еврейски написано как бы в два слова. Не в одно, что показывает, что это даже не просто имя, это титул. Дословно это переводится как «царь мой справедливость» или «мой царь справедность». Или его еще иначе говорят, как, переводят как «справедливый царь» или «царь праведности». Царь Салима. То есть, что такое Салим? Само слово Салим, да, это однокоренное шалом, те же самые буквы. То есть, это мир, то есть, царь мира. Многие отождествляют Салим с Иерусалимом.
1: Ну да, город мира, Иерусалим.
0: Город мира, да. Ну, это не точно, но, скорее всего, речь идет об Иерусалиме, то есть, Мелхиседек, как царь Салима, он выходит навстречу Аврааму, и он несет хлеб и вино. То есть тоже достаточно знакомые символы.
1: Да.
0: То есть хлеб и вино – это чаще всего трапеза религиозная.
1: Ну, в жертвы хлебную обязательно приносилось.
0: Жертва, да.
1: Потом, когда Христос на Тайной Вечере устанавливает обряд причастия, да. Тоже хлеб и вино.
0: То есть для христиан хлеб и вино – это вот символ причастия. Для евреев это тоже в Пасху они вкушали хлеб и вино. И вино, оно всегда тоже вместе с жертвой присутствовало. Ну, также можно сказать, что это такая вот трапеза благодарственная. То есть Мелхиседек, хотя он не участвовал в этой войне, он выходит к Аврааму и как бы благодарит его вот за то, что он сделал. И написано, что он был священник Бога Всевышнего. Это, по сути дела, первый священник, которого мы встречаем в Библии.
1: Причем это еще до того, как был описан как бы устройство священническое, вот в Торе дальше описывается, должно быть и так далее. Откуда взялся тогда этот священник? Кто его назначил на священство?
0: Вот это как раз очень интересный вопрос, поскольку о нем Писание не говорит. Mm-hmm. И как раз этот момент, он стал таким поводом для множества спекуляций среди иудейских каких-то мыслителей. Разные тексты появляются на эту тему. То есть, например, мнение, которое поддерживается раввинистической традицией, что Мелхиседек – это Сим, сын Ноя.
1: Угу.
0: Если мы посмотрим с вами внимательно на родословную сыновей Ноя, в частности, Сима, и посчитаем года, которые вот там указаны, то мы выясним, что Сим, он не просто жил еще во времена Авраама, он даже пережил Авраама.
1: Вот так вот.
0: То есть он умер через сколько-то лет после Авраама, то есть он еще застал Иакова.
1: Очень интересно.
0: Поэтому само то, что Мелхиседек мог быть Симом, это неоспоримо. Есть еще другая, более мистическая версия о том, что Мелхиседек – это один из потомков Сифа, который родился еще до потопа.
1: как-то выжил случайно?
0: Не как-то выжил, он был

0: вознесен на небо, и затем снизошел на землю и стал как бы таким воплощением священства как такового.
1: Это уже совсем далекое.
0: Это очень далекое от библейского повествования. То есть это в иудейском мистицизме присутствует
1: каббалистическом каком-то, скорее,
0: такая идея, да. Есть идея отождествления Мелхиседека с Енохом. Ну, то есть эти все вещи, это спекуляции, чаще всего достаточно такие далекие от библейского текста, мистические, которые пытаются как-то объяснить вообще, почему Мелхиседек присутствует в этом тексте и почему он священник.
1: И почему Авраам вдруг считает его высшим себя,
0: совершенно верно,
1: отдает ему десятину.
0: Да, но на самом деле никаких объяснений здесь нет, и как раз отсутствие этих объяснений обыгрывается позже в послании к евреям. Но сначала немножко еще о том, что говорит этот текст. И Мелхиседек благословляет Авраама, то есть мы видим, что благословляет всегда кто-то больший. Соответственно, и Авраам принимает это благословение, то есть Авраам понимает, что Мелхиседек является ставленником, скажем так,
1: и признает
0: Бога,
1: его.
0: Он признает
1: власть.
0: Его, и он даже это выражает, скажем так, материально, потому что Авраам дал десятую часть из всего. Это первая десятина, которую мы встречаем в Писании, и она также происходит, дана еще задолго до установления десятины. То есть было изначально представление о том, что десятая часть того, что ты получаешь, она должна принадлежать Богу. И Авраам отдает это Мелхиседеку как тому, кто является представителем Бога. И интересно здесь то, что Мелхиседек, вот описанный как он описан в этом тексте, он является одновременно царем и священником. В Писании мы не встречаем других таких персонажей.
1: Напротив, когда, например, уже иудейские, израильские цари пытались присвоить себе незаконно священнические обязанности, они Богом наказывались за это.
0: Совершенно верно. Мы можем вспомнить историю Саула, который, не дождавшись Самуила, он принес жертву. Да. И когда он это сделал, и Саул пришел, то Саул сказал, что все. Самуил сказал, что все, царство отошло от тебя. То есть этим действием Саул покусился на священнические функции, и это означало конец для него, в том числе как для царя.
1: А Мелхиседек, наоборот, и царь, и священник.
0: Мелхиседек и царь, и священник. И был еще один эпизод, когда царь Азария, он вошел в храм, чтобы принести жертву, и в этот же момент Бог поразил его проказой. И после этого он уже даже не мог тоже быть царем и жил в отдельном дворце в изоляции.
1: Ну вот это сочетание царской власти и священнической, мне напоминает два момента, что Христос является царем и священником, и сказано, что верующие христиане, вы царственное священство, дабы возвещать о призвавшем вас чудный свой свет.
0: Совершенно верно. И вообще эта идея о том, что Мессия является одновременно царем и священником, она уже представлена в Ветхом Завете достаточно широко. И в 109-м псалме Давид, он достаточно ясно, конкретно говорит о том, что священство Мессии, оно будет как раз по порядку или по чину Мелхиседека. 109-й псалом, 4-й стих.
1: «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Кому здесь он обращается?
0: Здесь Господь обращается к Мессии. То есть этот псалом, он много раз цитируется в Новом Завете, в том числе с самим Христом. Первый стих, он цитируется самим Христом. И этот псалом очень любит автор послания к евреям. И здесь получается, что Мессия становится священником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И дальше, именно ссылаясь на вот этот текст из 109-го псалма, 7 глава послания к евреям, она развивает эту тему и частично апеллирует вот к самой истории в книге «Бытие», а частично на вот этом вот мессианском тексте строит свою аргументацию. И здесь говорится как раз о том, что Мессия, Христос, он единственный, кто воплощает в себе вот эти функции

0: царя и священника. И само священство Иисуса, оно выше священства Левия, потому что оно было установлено как бы изначально. То есть Иисус — это, скажем так, единственный священник. Все остальные священники — это лишь тень. То есть можно так сказать, потому что в послании к евреям сказано, что святилище было тенью небесного, истинного. И священство Левия, оно было тенью истинного священства, священства Христа. И поэтому Мелхиседек, он представлен как прообраз Христа. И, видимо, вдохновленный Святым Духом Моисей, он именно так показал вот эту историю с Мелхиседеком. Я не знаю, понимал ли он сам вот эти все вещи, но он показал Мелхиседека именно как прообраз Христа, который является и царем, и священником. Более того, он царь Салима, то есть мира, и то есть он против войны. То есть это вся история, она находится в контексте войны, и Мелхиседек единственный, кто в этой войне не участвовал во всей этой истории. И более того, он показан как тот, кто выше Авраама, потому что он Авраама благословляет, и Авраам ему отдает десятину. И как в послании к евреям говорит, сам Левий,
1: в лице, как бы,
0: в лице Авраама, в чреве Авраама, он дает десятину Мелхиседеку, признавая его статус священнический выше своего.
1: Вот для иудеев, для евреев, которым автор послания к евреям описывает все это, для них это было очень важно, потому что в их понимании священник должен был быть определенного рода, племени.
0: Да, да, да, конечно.
1: И Христос, который, как он говорит, Господь наш воссиял из колена Иудина, и для многих это было преткновением к тому, чтобы признать его мессией, признать его священником. Хотя мессия, наоборот, да, по пророчествам должен был произойти из колена Иудина. Но вот первосвященник, он говорит, у нас един первосвященник. И для них было преткновением признать первосвященника не из рода там, Авраама, Ааронова, Левия, да, и так далее. Вот. Но несмотря на то, что он об этом все им говорит, в иудаизме почему-то до сих пор Мессия, Христос Мессии не признан. Почему? То есть каково отношение иудеев к Мелхиседеку? Они вообще признают его? Они понимают, кто такой Мелхиседек?
0: Я думаю, что не совсем. Как раз потому, что в современном иудаизме сложно сказать, но можно проследить, вот как в иудаизме на рубеже Р Мелхиседек воспринимался. И те тексты иудейские, которые появляются, они воспринимают Мелхиседек как фигуру ангельскую, может быть, и даже
1: мистическую,
0: мистическую, даже где-то божественную. То есть они, допустим, есть такое произведение, как «Вторая книга Еноха», или его еще называют «Славянская книга Еноха». И там Мелхиседек представлен именно как ангел.
1: Это книга апокриф, наверное.
0: Это апокрифическая книга. А Мелхиседек в иудаизме часто ассоциировался с архангелом Михаилом.
1: Прообраз Христа, архангел Михаил.
0: Да, для нас это прообраз Христа, но не для евреев. Да. Поэтому, возможно, Мелхиседек сам по себе, он воспринимался как мессианская какая-то фигура.
1: Ну, то есть изначально в понимании народа Божьего, тех, кто хорошо знал Священное Писание, да, Тору, да, они находили параллели между Христом и Мелхиседеком.
0: Ну да.
1: Мессией.
0: Но, вероятно, они все-таки, воспринимая Мелхиседека как мессианскую фигуру, они ждали какого-то более явного его воплощения, то есть сам Мелхиседек, он придет. Но это лишь одно из течений, то есть нельзя сказать, что это общепринято в иудаизме, и все с этим соглашаются. Ну и даже в христианстве достаточно по-разному воспринимали Мелхиседека, потому что даже появляется секта мелхиседекиане, которые считали, что Мелхиседек воплотился во Христе. Но, конечно, послание к евреям, оно показывает, что Мелхиседек является лишь образом. И в нем показано то, как должно выглядеть настоящее мессианское священство, сопряженное с царством. Ну, а мы как вы правильно заметили, тоже являемся царством.

0: божественным священством, поскольку мы находимся во Христе. То есть Христос своим царственным священством делает нас царями и священниками.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы уверены, что никого из вас не оставят равнодушными эти программы. И мы приглашаем вас задавать вопросы, которые возникают у вас в процессе их просмотра, и мы обязательно ответим на каждый из ваших вопросов. Всего вам доброго. До свидания.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Развод – одна из самых болезненных тем в современном обществе. Фарисеи задали Иисусу каверзный вопрос о законности развода, надеясь подловить его. Но ответ Христа перевернул все с ног на голову. Он не стал спорить о юридических тонкостях, а вернул их к изначальному замыслу Бога. Почему сегодня, спустя 2000 лет, эти слова звучат так актуально? И при чем здесь дети, которых Иисус тут тоже ставит в пример взрослым? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Сегодня мы разбираем с вами уже 10-ю главу Евангелия от Марка. И я хотела бы вас в самом начале спросить, почему она так актуальна для нас сейчас?
1: Да, мы призываем наших слушателей, участников обязательно читать Евангелие для того, чтобы понимать Христа, нашего Спасителя, знать Его спасительный путь. И, мне кажется, уникальность 10 главы Евангелия от Марка в том, что в ней дается ответ на вопрос, а что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Угу.
1: Я думаю, что каждый человек,
0: это
1: кто хотя бы сталкивался с Библией или вообще задумался о смысле жизни, этот вопрос не обходит стороной. Поэтому на этот вопрос можно найти ответ в 10 главе.
0: Да, и мне кажется, если мы видим, да, что это глава о браке и разводе, это действительно актуально, с чем человек сталкивается.
1: И тем более сегодня, да.
0: Да, сегодня тоже. Ну что, тогда мы читаем. Сегодня мы тоже читаем в современном переводе под редакцию Кулакова с 1 по 12 текст.
1: «Покинув Галилею, он отправился в края иудейские за Иордан. Снова вокруг него собрались

0: собрались толпы людей, и он снова, как обычно, учил их. Пришли к Иисусу некоторые из фарисеев и, желая поймать его на слове, спросили, разрешается ли человеку разводиться со своей женой? А он спросил их, что заповедал вам Моисей? Они же сказали, Моисей позволил разводиться, давая жене разводное свидетельство. Но Иисус сказал им, из-за упрямства вашего написал он для вас эту заповедь. Но вначале, при сотворении, Бог мужчиной и женщиной создал их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. Итак, их уже не двое, они одна плоть. Значит, то, что Бог сочетал, пусть человек не разлучает. А в доме ученики вновь спросили его об этом. Он сказал им, кто разводится с женой своей и на другой женится, тот прелюбодействует. И если женщина, разведясь с мужчиной, выходит замуж за другого, она прелюбодействует.
1: На самом деле, правда, актуальная тема, так как мы знаем, что по статистике у нас порой разводов больше, чем браков. Можно ли как-то это объяснить и в наших реалиях? Вот можно разобраться, как было там, да, чтобы воссоздать такую картину, и сейчас, да, можно ли провести параллель?
0: Да, безусловно, Мария, хотелось бы, конечно, чтобы мы восприняли это не просто как реалии того времени, а как истину на все времена. Угу. Если бы так было, то то, о чем вы сказали, вы интересную фразу использовали, порой разводов больше, чем, да, чем браков сохранившихся. Но надо уточнить, что по статистике из 10 браков 6 или 7 распадаются. Угу. И это не порой, это статистика, очень твердая, очень такая, как бы...
1: печальная.
0: Да, печальная, и она на многие-многие страны уже распространилась, да, поэтому... И это до 5 лет, первых 5 лет, в первые 5 лет распадается столько семей. И есть еще статистика по распадающимся после 5 лет, то есть из 10 браков там не более 1-2, кто сохраняет свою семью, сохраняет до конца своей жизни люди. Поэтому да, актуальность семьи, проблема развода, распада брака, она действительно очень остра. И я бы, наверное, как мы иногда говорим, там, угрожающая статистика. Это уже не угрожающая статистика, это же реальность.
1: На реальность.
0: Да, эпидемии там, или трагедии, которые испытывает человечество на данный момент. В то время, да, почему возник такой вопрос? Ну, Евангелие прямо говорит, что Христа хотели уловить на слове.
1: Да, вот этот вот тоже важный момент. Почему именно про это спросили фарисеи?
0: Спросили потому, что они знали, что вначале Бог действительно создал реальность или мир, или семью так, как было описано в начале. Был Адам, Ева, их семья и на все времена. Да? Вот, но они знали, что в Моисеевом законе было и позволение, да, если мужа не удовлетворяет или не не устраивает жена, он мог ей дать разводное письмо. Что давало это разводное письмо? Разводное письмо давало возможность женщине вступать в следующий брак, в другой брак. Да? В то время мы же понимаем, что это был такой, скажем так, глубокий патриархат, и женщина одна не могла быть. Не могла быть. Для нее это означало бедность, для нее это означало потерю всего, за счет чего она могла бы вообще жить. Семью, кровь, питание и так далее, и так далее. Да? И Моисей, понимая вот общество, в котором живет, и Бог позволил, что в то время, да, не просто люди говорили, а мне не нравится, а я не хочу, но чтобы у женщины, которая не имела статуса на тот момент, было хотя бы свидетельство.
1: То есть она... это некая ее защита.
0: Да, но вот, безусловно.
1: Здесь интересный такой вопрос. Иисус сказал ему в ответ, вот в синодальном по жестокосердии вашему, да, здесь по упрямству. Угу. Что имеется в виду? То есть что, получается, можно настоять и так продавить?
0: Я тоже иногда думаю над тем, что Бог, взаимодействуя с народом Божьим, имел действительно от начала, скажем так, другой план. Угу. Или как он здесь, Христос напрямую говорит, вначале было не так. Вначале было по-другому, да?

0: Но у Бога был, можно ли так сказать, да, дополнительный план или план «Б». Наверное, неправильно будет так сказать, но тем не менее, когда мы читаем историю библейскую, мы видим, что поражение пороком, грехом, которое обнаруживалось со временем, это не приводило Бога в ступор. То есть, что я имею в виду? У Бога был план, был вариант на то, что сделает грех в следующем этапе. Когда Бог вывел народ израильский, когда Он его формировал, когда Он воспитывал еще до самого народа Авраама, Иакова, Исаака и так далее, предыдущие поколения, да, открывались вещи, в которых было видно, что грех поражает людей, грех убивает людей. Даже если взять историю там, израильского народа, когда они роптали, когда они восставали на Бога, на Моисея, Бог говорит Моисею, отойди от них, я их уничтожу, произведу от тебя новый народ. Моисей говорит, Господи, вот если их, то и меня. Бог говорит, хорошо, благодаря твоему ходатайству я не уничтожу. Сделал ли это Бог или нет? Мы не знаем до конца. Да? Но мы видим, что Моисей как бы участвует в этом. Поэтому вот в открывшихся обстоятельствах вот этого эгоизма и извращения супружеской жизни, Бог говорит, я понимаю, что остановить это невозможно. Можно, конечно, Бог останавливал, просто разверзлась земля, и те, кто упали, роптали, да, их не стало. Но Бог так не поступил. Бог пошел и говорит, хорошо, я женщине, которая обделена статусом в этом мире, в вашем мире, да, я даю разводное письмо. Но Бог обращает, то есть, когда фарисеи к нему пришли, он же понимал, что они его искушают.
1: Ну да, это не просто
0: так. И он говорит им, да, спор немножко не об этом. Я пришел для того, чтобы вы вспомнили, как было от начала. То есть, получается...
1: То есть они просто так возвращаются, да, к сотворению.
0: Получается так, что они от Христа, искушая его, хотели уловить на слове, но их интерес, скорее всего, был не в том, чтобы вернуться к началу, а в том, чтобы Христос позволил им еще больше вот этих вариантов для того, чтобы... ну, скажем так, не сохранять семью.
1: То есть они искали еще больше вариаций. И мало было того, да, что походатайствовал, да, Моисей.
0: С другой стороны, мы уже в другом месте видим, когда они знают, как говорил закон, и если бы Христос сказал, да, разводиться позволительно, потому что так Моисей сказал бы, то, конечно, они бы вспомнили и начало. Если бы Христос сказал, что так только в начале, они бы сказали, подожди, а Моисей как нам сказал? То есть у них были готовые ответы.
1: Да, они же знали все.
0: Да. Но Христос им показывает, да, то, что Моисей дал, это было, произошло не потому, что так Бог этому вел, а потому что вы и отцы ваши в своем жестокосердии относились вот так, к тому, кто не имел защиты. То есть фактически, надо сказать, что разводное письмо или свидетельство, как в новом переводе сказано, это не позволение разводиться. Это забота Бога о женщине, которая не имела в то время никакого статуса.
1: Да, тоже хотел сделать акцент на том, что это защита слабых.
0: Да, защита слабых. То есть это не... то есть Бог не шел на поводу у порока, да, или у страстей, может быть, или еще чего-то, а закон Божий, Он защищал слабого. И Христос, зная, как бы, вот, наверное, мысли, с которыми пришли эти люди, Он говорит, что да, вот так. Бог защитил слабых, но от начала Бог хотел не так. Хотел, чтобы и женщина, и мужчина имели равное положение в браке, равное счастье, равное удовлетворение, равную защиту, вот, и равную потребностей, удовлетворение этих потребностей, когда семья образовывается.
1: Вот и здесь, когда вы сказали про образование семьи, посему оставит человека отца своего и мать свою прилепится к жене своей. Вот для наших реалий или современных, да, мы знаем, что раньше жили поколениями, это больше вот уже изначально говорилось про то, что все должны бы жить отдельно, или что здесь имелось в виду, да, что они станут двое, одна плоть, да, и оставят, так скажем, родителей своих.
0: Да, наступает время, когда вот...

0: молодые люди, парень, девушка, жених, невеста образовывают эту семью, они действительно образовывают новую ячейку, как в сотах, да, в улье. Mm-hmm. Вот в этой ячейке есть абсолютно своя суверенная, суверенная независимая жизнь от другой ячейки.
1: Mm-hmm.
0: Там все гармонично, ну, если взять улей, все запечатано, yeah, и так далее, и так далее. Вот Христос говорит что-то подобное, да, то есть вот сюда, вот это отдельно, вот это свое образовавшееся, да, теперь это одно, что Христос подчеркивает, да, как мы говорим, библейская математика, она немножко другая. Из двоих одно, mm-hmm, одно целое, да, у Господа такая математика в данном случае. И Христос показывает действительно, что когда эти люди образовывают свою семью, они готовы отделиться, они mm-hmm могут отделиться, вот, и, наверное, даже должно, потому что у нас в мире масса примеров, мы знаем, когда, если семья остается молодая в семье уже существующей, из-за этого очень много сложностей возникает. Mm-hmm. Потому что родители начинают жалеть или своего сыночка, или свою доченьку. Mm-hmm. Из-за этого происходят конфликты, которых можно было бы избежать, если бы эта образовавшаяся семья в себя поместила в свою ячейку, mm-hmm, условно говоря, в отдельное место, да, в отдельное помещение, условно говоря, там, в квартиру или в другой город, где бы они с помощью уже своих сил, мыслей, мудрости, книжной или житейской, могли бы формировать вот эту семью. Но это mm-hmm важно, это mm-hmm важно, отделение.
1: Mm-hmm. Вот вы сказали, да, про отделение, вроде бы уже, ну, Христос в этих стихах все выразил,
0: да,
1: ну, все было сказано. Тогда мы снова возвращаемся к этим прекрасным ученикам. Зачем они еще раз потом об этом спрашивают? Ну, уж вроде все так понятно.
0: Мы уже говорили с вами много раз, Мария, что ученики были людьми своего времени.
1: Так.
0: Если условно говоря, что Христу было около 30 лет, да, он в 30 с небольшим начал служение, то некоторые из учеников были чуть старше.
1: Угу.
0: Вот, может быть, некоторые из них, в частности, Иоанн, были чуть младше Иисуса Христа. Ну, то есть эти люди уже во времени, когда Христос им начинает открывать какие-то вещи религиозного понимания и знания, они впитали эту культуру, религиозную культуру, угу, бытовую и так далее, и так далее. И все, что Христос им говорит, сталкивается у них с тем, что они знают.
1: Uh-huh.
0: С той практикой, которую они знают, да.
1: Uh-huh.
0: И они спрашивают: Господи, но мы же так, нам же всегда говорили вот так, то ты нам поясни, ты им сказал, потому что так и есть, или потому что ты только им так сказал?
1: Уточнили.
0: Да. И очень часто бывало так, что Христос действительно говорил им, людям, которые его искушали, некоторыми как будто загадками, потому что Христос говорит, эти люди, о которых Исаия сказал, они слышат, чтобы не слышать, видят, чтобы не видеть, вот, чтобы не обратилось сердце их. Ну, это относилось к тому, что эти люди должны были воспринять,
1: угу,
0: давно должны были воспринять истину Христа, но они этого не захотели. Поэтому ответ Христа для них был некой загадкой. Не потому, что он хотел их что-то скрыть, а потому, что для них уже не было вариантов никакого больше. Дано уже было свет, а они не приняли. Но ученикам Христос потом дома там, или где-нибудь в комнате, вернее, в доме каком-то, или когда они отдельно оставались, Христос объяснял. И он им говорит, да, что кто разведется со своей женой,
1: угу,
0: и женится на другой, тот прелюбодействует. То есть прелюбодеяние – это нарушение закона Божия, нарушение верности.
1: Угу.
0: Вот. То есть Христос хотел сказать, что в его обществе, да, или в небесном понимании семьи, семья создается раз и навсегда.
1: Угу.
0: Верность на все времена. Да? Раз и навсегда муж и жена соединили себя, и этот союз, он неразрывен.
1: Угу.
0: Чтобы не было вот этого морального разложение. Сегодня с одной человек живет, завтра она живет с другим, и так далее, и так далее. Не сошлись, и так далее, и так далее. Христос говорит, нет, в его царстве, да, в его понимании, в небесном понимании, потому что Христос принес атмосферу неба на землю, не так.
1: Угу.
0: Не может человек вот, нарушать верность.
1: Угу.
0: Вот, или жить для того, чтобы ее нарушить. Понятно, что в житейских делах, в жизни бывает очень много обстоятельств или событий, которые вызывают трудности в семье. Но они преодолимы, и с помощью Божией, в первую очередь, да,

0: когда человек открывает Господу дверь, чтобы он вошел в эту семью, и с помощью помощи других людей, когда есть совет, консультация какая-то, да, помощь для того, чтобы этот брак сохранить.
1: То есть это правило действует для нас и по сей день.
0: Безусловно,
1: да. То есть это те правила, которые были даны Христом, и Он не один раз их, так скажем,
0: безусловно,
1: описывал.
0: Да.
1: Хорошо. Давайте прочитаем дальше. У нас с 13 по 15 стихи, их не так много, но важно.
0: «Принесли к Нему детей, чтобы Он благословил их, но ученики не пускали к Нему людей с детьми. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал ученикам: «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им, ибо Царство Божие для таких, как они. Поверьте Мне, кто не примет Царство Божие как дитя, не войдет тот в Него». И обняв детей и возложив на них руки, Иисус благословил их».
1: Здесь мы уже, так скажем, перешли к детям, да, то есть принесли к Нему детей. А почему вообще тема развода связана с темой детей? Как так вообще это воедино сложилось?
0: Да, интересная вещь. Что мне, мои мысли, да, по этому поводу, из опыта, из того, как Евангелие читаю, изучаю, поражение человечества начинается с семьи.
1: Угу.
0: Поражение устою, поражение принципов начинается из семьи. И то, что мы видим, переживаем в современном мире, мы увидим это поражение через какой-то отрезок времени, лет в будущем. Насколько это действительно так. Поэтому Христос говорит, да, вот, семья – это то, что человек вынес из Эдемского сада, потому что Христос обратил внимание фарисеев на начало, и Он говорит, что вот это продолжение всего происходит там, в семье.
1: Угу.
0: Поэтому если в семье есть дети, и Христос говорит: вы не пускаете приходить их ко Мне, ну, для детей это беда, для вас это беда, да? Для Меня это беда, потому что я не могу их наставить.
1: Угу.
0: То есть Он говорит, Христос говорит или дает вот эту, скажем так, духовную, религиозную обязанность родителям: принесите детей. Приносите детей ко Мне. И в практическом выражении, как это получается, действительно, ребенок сам не пойдет. Он не может этого сделать. Да. Его нужно принести, потом повести, потом посадить и так далее, и так далее. Поэтому люди верующие приносят в церковь детей, иногда на благословение, иногда в класс какой-то там, где изучается Библия или что-то подобное. Это и есть вот это практическое выражение. Христос говорит: пустите ко Мне, чтобы Я их благословил. Здесь другая мысль, что Христос вновь, уже был эпизод, когда Он ставил ребенка посреди них, и Он говорит им, что кто из вас не примет Царствие Божие как дитя, вот, тот не наследует Царство Божие, не имеет места в нем. Это вообще удивительная вещь.
1: Да, можно ли как-то вообще объяснить, что такое Царство Божие, что здесь подразумевается, что значит принять, и как это вообще соединимо в одно?
0: Да, интересная вещь. В другом Евангелии Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть.
1: Угу.
0: Да, в Евангелии, в Библии все мы находим по поводу Царствия Божия два объяснения. Да? Один момент, что Царствие Божие – это время в будущем, который наступит для того, который Бог действительно сформирует, начнет, как время, когда уже не будет греха и грешников на нашей земле. Это совершенно новое время. Другое Царствие Божие, когда Христос говорит, что приблизилось Царствие Божие, то есть когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, вот Он принес Себя, Он показал Себя, Он реализовал учение здесь на примере, Он говорит: вот наступило Царствие Божие. И третий момент, когда Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Вот этот момент, он связан мне, на мой взгляд, очень серьезно с этим моментом. Почему? Что значит «внутрь вас есть»? То есть идеи Царствия Божия, принципы Царствия Божия, то, как живет Бог и другие небожители, оно начинается не просто в момент, когда вот с неба там снисходит какое-то событие, да? А это начинается в моем сердце.
1: Угу.
0: То есть идеи Царствия Божия, его принципы, его устои, они начинают жить в моем сердце.

0: Я так хочу жить, я так буду жить, я об этом мечтаю, я об этом молюсь, я об этом говорю. И если вот соединить это с тем, что Христос говорит по поводу детей, то я понимаю так, когда Христос рассказывает что-то о Царстве Божьем, и его слушает ребенок, ребенок слушает это как сказку.
1: Ну, да.
0: Что это значит? Когда ребенок слушает сказку, он может даже заплакать.
1: Да.
0: Он может испугаться.
1: Он весь эмоционально, он вот там.
0: Почему? Потому что он воспринимает это как настоящую реальность. Да, как то, что происходит. Поэтому Христос говорит, если вы вот перестанете ковыряться, простите за выражение, да, вот что-то там разбирать одной дождь, а просто примите вот то, что я вам говорю, то, что я вам принес, да, вот как дитя, настолько вот чисто, что даже они сказку воспринимают как реальность.
1: Потому что верят.
0: Вот, вот. Да. То есть от старшего, все, что говорит старший ребенку, он воспринимает это на веру. Да, у него нет другого фильтра.
1: Да.
0: И у него единственный фильтр, вот это то, что ему сказали. Конечно, наступает потом период взросления, подросткового и так далее, и так далее. Но не об этом сейчас речь. Он говорит, дитя. Дитя воспринимает Царствие Божие вот так. И он, Христос говорит, если вы не воспримите его всей душой, вот это Царствие Божие, чтобы вы поверили в него, да, захотели в нем быть, или восприняли его реальность настолько, что даже это волнует ваши чувства, эмоции, вот, ребенок может заплакать там или испугаться, да, или потом говорит, не выключайте свет, потому что мне страшно, я сказку прочитал, да, вот. Вот она, для него реальность, она вот везде, всюду вокруг него. Христос говорит, вот если вы Царствие Божие не сделаете своей реальностью, вот как дети, ну тогда оно для вас будет недостижимо. Потому что Царствие Божие, то есть та атмосфера, в которой живет Бог, оно начинается не просто в понедельник 1 сентября, условно говоря. Оно начинается в моем сердце тогда, когда я желаю этого. Я начинаю об этом думать, пытаться в своей бытовой жизни как-то вот построить это. Вот в мыслях, в словах, конечно, в отношениях обязательно. И тогда это Царствие Божие, я начинаю жить в нем уже сейчас, хоть я будучи на земле.
1: Такое ощущение, что вот здесь описывается, мы читаем, да, что Бог дает правила, Бог дает нам, так скажем, завещание о том, что мы должны быть первыми в любви, что мы должны делать. А вот здесь такой интересный пример, который и нам сейчас очень актуален, что и наши эмоции, которые нам подарил Бог, они тоже могут быть включены в процесс веры. Когда мы можем, благодаря своим и способностям, да, и своему вниманию, восприятию, вот проникнуться идеей того, что Бог – это не просто что-то такое или где-то там, непонятно, ну, вообще. Да. Вот, а именно тем самым пустить его в свое сердце, когда, как он сказал, Царствие Небесное, да, что вот внутри нас поверить, безусловно. Вот да. Эта вот вера, да. Она здесь как раз-таки очень важна.
0: Ну, я согласен с вами, Мария, что хоть я человек не эмоциональный, это я признаю, но тем не менее какие-то вещи, мои эмоции усиливают. Эмоции усиливают то, что я слышу, или что я о чем говорю, и так далее, и так далее. Это правда, да. Я, может быть, эмоционально там испытываю, или о чем-то говорю, или там в семье, может быть, с супругой что-то, да. Но все равно чувства, эмоции, они усиливают то, что мы слышим.
1: Да, да, не зря же нам Бог их просто подарил.
0: Верно.
1: Да, да, у всех бывают разные, так скажем, эмоциональные составляющие, но вот это важный момент. И здесь, да, мне понравилась фраза, которая вот сам в конце такая, в 16 стихе, обняв детей, да, возложил на них руки, это имеется в виду, да, благословил их. То есть здесь про какое вообще благословение идет?
0: Да, речь? Это, ну, у иудеев была разная практика благословения. Да, чаще всего благословлялись, Бог сказал Моисею, благословляйте людей, священникам, левитам, они поднимали руки и произносили определенные слова. Но здесь Бог вот это благословение переносит на тех, кто был несмышленышами, говоря, да, и теми, кто был на вот этом другом совершенно уровне статусе. Да. И Христос показывает, что его дар, его благословение, оно не распространяется только на тех, кого вы может быть, взрослые дядьки там расписали. Вот так это тебе, тебе,

0: тебе, да? Его благословение в достаточной мере есть и для тех, кто в то время не имели никакого статуса.
1: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное толкование и такие важные моменты, которые наш зритель может для себя вынести.
0: Спасибо.
1: В эпоху, когда брак часто рассматривают как временной договор, а детей как обузу, Иисус возвращает нас к основам. Бог создал семью как образ Его триединства. Возможно, вместо вопроса «Имею ли я право развестись?» стоит спросить, как восстановить то, что было испорчено. И как печально, что порой дети – это невинные эксперты по доверию и прощению. Именно они показывают нам путь в Царство Божие.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, мои дорогие! Я не знаю, как у вас, но мой рабочий день уже закончился. Да и темнеет уже. Всего вам доброго.
1: Афанасий Филиппович, подождите! Мне нужна ваша помощь!
0: А что случилось?
1: У вас есть в мастерской компас?
0: Компас? Компас в мастерской? Нет. Нет, вот чего нет, того нет. А зачем тебе компас? Я вижу, что уже темнеет, а тебе просто, ну, беспокоиться будут. Тебе домой пора идти.
1: Нет, я не могу пойти домой. Если я пойду домой, ребята волноваться будут. Они подумают, что я потерялась.
0: А какие ребята? Знаешь что, ты садись, все расскажешь по порядку. Садись, вот сюда.
1: Но мы в школе ориентирование по местности проходим. Ну, там запад, восток, юг, север.
0: Понятно.
1: И мы с ребятами придумали новую игру, чтобы искать друг друга по компасу. Они пишут мне заранее записку, в каком направлении, сколько шагов мне надо идти. Если я их правильно найду, все сделаю, тогда следующий я им пишу.
0: Ну, очень интересная игра. Я в детстве тоже такие любил. Но только для этой игры, получается, каждому нужен компас.
1: У меня был. Я с ним даже половину пути прошла. И потеряла.
0: Ну вот.
1: Теперь ни компаса не могу найти, ни ребят.
0: Ну, понятно теперь. А где записка, по которой ты должна была их искать?
1: Да вот она.
0: Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай-ка глянем. Так.

100 шагов на юг, повернитесь на запад и пройдите 20 шагов. Да, повернитесь на северо-восток, пройдите 500 шагов. Ну да, конечно, без компаса. Трудно понять. Но ты знаешь, это не так уж и далеко. Я думаю, что они сами...

0: что ты будешь сидеть одна. Я с удовольствием посижу вместе с тобой.
1: Да, а может, вы мне расскажете одну из своих историй?
0: Историю?
1: Да.
0: С удовольствием расскажу. Есть одна история, ты знаешь, она даже... В ней есть что-то про ориентирование на местности.
1: Да, тогда вообще интересно.
0: Слушай, представь себе пустыню. Нет ни начала, ни конца. Все следы тут же заметает песком, и непонятно, с какой стороны ты пришел и куда идешь. Вот через такую пустыню предстояло пройти целому народу. Там были мужчины, женщины, дети. Они несли с собой свои вещи. Бог пообещал их привести к плодородной земле, где есть вода и все для жизни. Но как пройти пустыню? Компаса тогда еще не изобрели, его у них попросту не было. Наступала ночь, а ночи в пустыне необыкновенно холодные. Да-да, днем жара, а ночью лютый холод. Вот ты что бы сделала в этой ситуации?
1: Ой, даже не знаю, наверное, ориентироваться по звездам.
0: Но Бог придумал более совершенный способ. Он послал ангела своего, и столб огненный ночью, а столб облачный днем. Это было нечто таинственное. Люди поняли, что Бог подает им знак. Я с вами, идите за мной. Столб двинулся, и они за ним. Когда люди устали, столб остановился, и все стали располагаться на ночлег. Утром столб исчез, зато появилось облако, которое закрывало их от палящего солнца. Когда облако двинулось вперед, стало понятно, что это Он, Бог, ведет свой народ. И так было постоянно. Огонь ночью и облако днем были хорошо заметным ориентиром для всех этих людей. Так они не потерялись и смогли дойти до назначенного места.
1: А мы проходили, что в пустыне облаков не бывает.
0: Да. Знали об этом и те люди, но Бог сделал нечто необычное. Необычное и заметное, чтобы люди понимали. Он с ними. Вот как.
1: Наверное, Бог очень ценил этих людей, раз так заботился о них.
0: Очень заботился. Ведь и в твоей жизни есть те, кто о тебе очень заботится. Твои родители. И я думаю, что они о тебе сейчас очень переживают, потому что уже темнеет. Не пора ли пойти домой?
1: А как же ребята?
0: Да не переживай, я посижу, подожду их и все им объясню.
1: Правда, большое спасибо, я тогда пойду. Огненный столб!
0: Да какой же это огненный столб? Юля, это простой фонарик электрический, которым кто-то светит вверх, и я даже догадываюсь, кто. Не понимаю, вон они, друзья твои.
2: Вот же она, я же тебе говорил, что она во дворе.
0: Ну, здравствуйте, путешественники.
3: Здравствуйте.
0: Вот-вот.
2: Мы так волновались, что ты потерялась.
1: Я не потерялась, я компас потеряла.
2: Ох, жалко как. Давайте завтра утром поищем, когда светло станет.
1: Да, да, завтра, а то у нас ведь нет огненного столпа.
2: Огненного чего?
1: Столпа, я вам по дороге расскажу.
0: Бегите, бегите, а то родители ваши волноваться будут.
1: До свидания.
0: До свидания. Темнеет уже.
1: Пока, пока. Это было в древности.
0: Ну и мне пора, мои дорогие. Хочу завтра пораньше прийти, помочь поискать ребятам Юлечкин компас. Ведь это так важно, уметь ориентироваться, особенно когда тебя кто-то заботливо ведет. Желаю вам всем никогда и нигде не заблудиться. Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Да, Юля?
1: Да.
0: Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. Пожалуйста, Юля, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу, ну, представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной.
0: И на месте. Раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Да, Юлечка, пожалуйста. И справа раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Плечи не поднимаем, Марина. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птицы разминают крылья. Полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы.

0: пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Молодцы, встряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. Юля, на ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч, пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Угу. Хорошо. Полный круг делаем, Юля, полный круг. Вот так, вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. Другую сторону теперь наружу. Угу. Вот, вот так. Хорошо, спина прямая, смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение – колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы, еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили, левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Да, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз, носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Олег и Халтурь. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек. На себя. Хорошо. На другую ногу.
1: Я так скоро на шпагат сяду.
0: Ну, конечно. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение. Гуси-лебеди. Ну, Юля, давай. Ты у нас ведущая. Поехали.
1: Юля, главный гусь. Гусыня.
0: А гусь у нас Олег.
1: А я гусачка.
0: Мы все гусята. Так, пришли. Встаем, встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И раз, вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. Юля показывает упражнение. Пожалуйста. И раз. И два. И три. Хорошо. Четыре. Пять. Держим равновесие. И шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол. Пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного. Полежим, полежим.
1: И встаем.
0: Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас качели, да? Ой, вернее, маятник.

0: Садимся. Руки за голову, да, Юля? Спина прямая, пожалуйста, касаемся пола. Касаемся пола, пола. Угу, хорошо. Так. Сложно делать это упражнение? Марина, как ты? Себя чувствуешь? А что сложного?
1: Нагибаться сложно.
0: Так, хорошо. Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
2: Хорошо, руки за голову, в замок. И тянемся к носкам, да? Приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Марина, у тебя будет, знаешь, какой крепкий пресс. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста, и раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, расслабились. Так, упражнение качели. Ну, и раскачиваемся. Так, два, и три, и закончили.
0: Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

Принципиальность нередко воспринимается как особое положительное качество характера. Однако у принципиальности может оказаться побочный эффект. Он в том, что принцип может превознестись над личностью. Как Господь проявляет принципиальность? Всегда ли библейские герои понимают и принимают Божьи принципы? Могут ли некоторые принципы стать противны Духу Христову? Приглашаем, друзья, поразмышлять над очень важной темой – твердость в непорочности. Или две стороны принципиальности. Может быть, даже этих сторон и больше окажется. Но будем размышлять, в помощь нам некоторые сюжеты. Однажды известный миллионер Стефан Герард был таким безбожником. В одно из воскресений приказал своим приказчикам явиться для разгрузки только что прибывшего корабля. Один из приказчиков, молодой человек, обладавший твердыми религиозными убеждениями и достаточной духовной силой, он не хотел выполнить это требование. И тогда Герард сказал: «Если вы не можете поступить согласно моему желанию, то мы можем с вами расстаться». «Я это знаю», — ответил герой. «Я также знаю, что у меня мать вдова, я ее должен содержать, но я в этот день не могу работать, у меня там свои встречи, свое служение». «Хорошо», — сказал хозяин, — «тогда идите к кассиру, получите расчет, но мы с вами не будем сотрудничать». 3 недели этот молодой человек бродил по городу, он искал себе работу, не мог нигде устроиться. И однажды директор одного банка обратился к Герарду с просьбой порекомендовать ему подходящего кассира в одно открывающееся отделение банка. Немного подумав, Герард сказал: «Вот я недавно увольнял человека, его и возьми». «Но вы же его уволили». «Да». «Я ему отказал, потому что он не согласился работать на меня в нужное мне время». «Но именно такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы». Вот одна из иллюстраций того, как работают принципы в положительном ключе. Человек с помощью принципиальности зарабатывает себе хорошую репутацию. И потом это приносит своеобразный бонус. Итак, что же такое принципиальность? Это качество личности, характеризующееся стремлением поступать в строгом соответствии со своими убеждениями в любых жизненных ситуациях. Это очень важное замечание, друзья. Есть много людей очень принципиальных, но эти принципы, в общем, с дуновением ветра также и улетают. И вдруг появляются другие. Своеобразные двойные стандарты или ситуативная этика. Нет, принципиальность – это строгое соответствие убеждениям, независимо от того, как…